0: это указал Владимир Путин губернатору. Глава «Росатома» Алексей Лихачев, выступая в Вене на сессии МАГАТЭ, заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он обвинил киевский режим в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей.
1: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции Александр Якулев. Слышал, 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
0: Глава МАГАТЭ Гросси выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что обстановку на станции нельзя назвать стабильной. Российские производители нарастили выпуск нефтепродуктов. Как сообщили в правительстве, этого удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию установок на нескольких НПЗ. Как говорится в сообщении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в срок. Продолжается корректировка поставок топлива в регионы, где отмечаются локальные перебои. Утром в столичном регионе ожидается туман, действует желтый погодный уровень. Местами видимость будет от 200 до 700 метров. В течение рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и тепла.
2: Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10, не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы, плюс 11-16.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, плюс 16, в Москве 19 градусов, тепла без осадков, сейчас в столице плюс 11, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Журнал Esquire в 1970 году поместил на обложку лейтенанта Уильяма Келли, который обнимал вьетнамских детей и создавал образ доблестного солдата. На самом деле, в 1968 году под командованием Келли американская рота Чарли устроила во вьетнамской деревне Сонгми массовую резню мирных жителей – женщин, детей и стариков. Келли лично приказал убить около 70-80 человек, включая младенцев и беременных женщин. Летчик Хью Томпсон, который стал свидетелем зверств, пытался остановить солдат. Журналист Сеймур Херш в 1969 году обнародовал детали трагедии, вызвав общественный резонанс. Келли был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, но уже через несколько лет освобожден по распоряжению президента Никсона. Статья «Исповедь лейтенанта Келли» в Esquire оправдывала его действия, а обложка с улыбающимся Келли и детьми была постановочной. Журнал защищал Келли, учитывая негативную реакцию общества на антивоенные репортажи и стремление публики к позитивным образам.
0: Аудиостория.

0: Аудиосторис.
1: В 1948 году Голливуд выпустил необычный фильм «Билл и Ку». Концепция возникла благодаря Кену Мюррею, шоумену, который руководил шоу «Блэкаут» в театре «Эль Капитан». Он предложил снять фильм с птицами в главных ролях после просмотра выступления дрессировщика Джорджа Бёртона. Мюррей продюсировал проект, пригласив Бёртона дрессировать птиц. Особенность фильма в малом съемочном пространстве, всего около 9 квадратных метров. Продолжительность чуть больше часа. Сюжет. Попугаи Билл и Ку развивают любовную историю с приключениями и конфликтом с вороном. Птицы играют человеческие роли, выполняют повседневные дела. Финал романтичен. Герои отправляются в свадебное путешествие на тележке, которую тянет щенок. Фильм получил «Оскар» за оригинальность и креативность.
0: Аудиосторис.

катит Петрушечка, а подположит и меня так подушечка. О, о, ну поцелуй, да ну поцелуй.

Аудиосторис. История лошади по прозвищу «Леди Чудо» – одна из самых интригующих среди животных 20 века. Эта лошадь прославилась благодаря заявленным ее владелицей, американкой миссис Клауди Фондой, сверхъестественным способностям, чтению мыслей, решению арифметических задач, предвидению событий и раскрытию тайн. Лошадь родилась в 1924 году в Виргинии и с ранних дней, по словам Клауди, реагировала на мысли хозяйки. В 2 года начала складывать слова из кубиков. Ее предсказание исхода одного из боксерских боев принесло славу и прозвище «Лошадь, которая умеет читать мысли». В 1940 году ученые отметили исчезновение телепатического дара у лошади, но она продолжала собирать слова. В 1952 леди помогла раскрыть дело исчезновения ребенка, указав на местонахождение тела. Однако в 1956 году иллюзионист Милберн Кристофер раскрыл трюк. Хозяйка подавала лошади знаки, чтобы та выбрала правильные блоки и составила слова. Несмотря на это, интерес к лошади не угас. Чудо-лошадь умерла в 1957 году, оставив легенды о своих способностях. Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Поль Арзенс родился в 1903 году в Париже. Закончив Национальную высшую школу изящных искусств, он стал известным художником и промышленным дизайнером. В 1938 году, во время топливного кризиса во Франции, Арзенс создал две концепции нового транспорта, которые назвал «Кит» и «Электрическое яйцо». Последний выделялся легким аэродинамичным алюминиевым корпусом в форме яйца и электроприводом, что было актуально при дефиците бензина. Авто весило 350 килограммов, имело электродвигатель с 5 12-вольтовыми батареями и развивало скорость до 70 км в час с запасом хода в 100 км. Позже мотор заменили на одноцилиндровый Peugeot объемом 125 кубических сантиметров, что позволило увеличить скорость до 80 км в час. Электрическое яйцо оставалось для Арзенса личным транспортом почти 50 лет и сейчас выставлено в Музее искусства и ремесел в Париже.
0: Аудио сторис.

не стареть. Анна Константиновна, если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру. Поучиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру.

а в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш неотличавшийся по чистоте.

0: Аудио сторис.
1: Йоль – старинный шумный праздник колеса года, который символизирует рождение нового солнца. Его отмечают в северном полушарии в ночь зимнего солнцестояния, самой длинной ночью в году, когда день начинает медленно удлиняться. Многие обычаи древнего языческого Нового года сохранились, переплетаясь с традициями Рождества и Нового года. Люди подводят итоги, возвращают долги, обмениваются подарками и загадывают желания. Празднование проходит в кругу семьи и друзей, что отражает историческую важность поддержки в зимние месяцы. Среди символов Йоля – Крампус, дух зимних праздников в культуре Альп, антипод святого Николая и спутник Санты. Его образ – рога, черный мех, длинный язык, плеть или мешок для наказания непослушных детей. Йоль распространился в эпоху великого переселения народов с V века нашей эры. Для предков это был символический праздник. Ночь самого короткого дня означала глубокий сон природы и ожидание нового солнца. Празднования длились до 13 ночей, каждая с особыми ритуалами. Период Йоля связан с мифами о смерти и воскресении божественного солнца и встречей с судьбоносными силами. В эти ночи боги решали судьбы на следующий год, а темные ночи символизировали границу между жизнью и смертью. Аудио сторис.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник Новолетие, а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Audio Stories.
1: Ученые создали глобальную цифровую симуляцию Земли с детализацией около 1,25 километра. Она включает атмосферу, океанические течения и наземные территории, отслеживая энергию, влагу и углеродный цикл. Проект основан на модели ICON, которую разработала немецкая служба погоды с институтом Макса Планка. Для работы использовали тысячи мощных видеокарт и процессоров. Таких вычислительных объемов для высокой точности ранее не применяли. Модель служит инструментом анализа климата, выявления рисков и поддержки решений государства и общества. Создание стало возможным благодаря суперкомпьютерам и специализированному программному обеспечению. Теперь задача – использовать знания для оценки влияния климата на биоразнообразие и разработку мер адаптации.
0: Audio Stories.

с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец и

и сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним?

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные ударили по двум сухогрузам в порту Одессы, уничтожили две РЛС в Одесской и Николаевской областях. Армия России также поразила железнодорожную инфраструктуру в западных регионах Украины, используемую для перевозки военных грузов из Европы. Поражены локомотивы и воинские эшелоны также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 5 бригадам противника в районах населенных пунктов Дружковка, Васильевская пустошь, Славянск, Кленовая, Краматорск, Райская и Николаевка. Киевский режим потерял до 170 боевиков, 2 орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу производства США и 21 автомобиль. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 400 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и бригады Национальной гвардии в районах Шиловки, Андреевки, Белозерского, Новотроицкого и Юрьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Армия России поразила логистические центры, объекты энергетики и транспорта Украины, цеха по сборке БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда, 2 управляемые ракеты большой дальности и свыше 1000 вражеских БПЛА. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Динамика продвижения на фронтах специальной военной операции будет сохранена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и подвигнув его к гибкости.
3: Профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
0: Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. По словам главы региона, за каждой семьей ветерана закреплен специальный координатор, реализуется программа трудоустройства бойцов.
4: Ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены, кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
0: Дронов также доложил президенту об основных социально-экономических показателях региона, строительстве новых объектов, демографии, качестве медицинских услуг. В Новгородской области 8 резидентов особой экономической зоны создали свыше 600 рабочих мест. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он призвал МАГАТЭ дать оценку действиям украинских властей. В свою очередь, гендиректор организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановку на Запорожской станции нельзя назвать стабильной.
5: На Запорожской АЭС по-прежнему складывается крайне опасная ситуация. В июне этого года на этой станции 10 раз происходила полная потеря внешнего электроснабжения. Вы знаете, что без внешнего электроснабжения невозможно обеспечить работу систем безопасности, которые являются абсолютно необходимыми для функционирования атомной электростанции, и без которых может произойти ядерная авария с радиологическими последствиями. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы можно было провести необходимый ремонт линий всего внешнего электроснабжения.
0: Глава МАГАТЭ выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений с независимыми НПЗ и АЗС, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. В столичном регионе ожидается туман, действует желтый погодный уровень. В течение рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве не будет жары в плюс 29, для этого не хватает устойчивого солнца и тепла. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге облачно плюс 16. В Москве 19 градусов тепла без осадков. Сейчас в столице плюс 11. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Аудио сторис.
1: Ежегодное дерби подгузников проходило в парке Палисейдс на берегу Гудзона в Америке. В 1946 году состоялась восьмая гонка малышей. Забавное и хаотичное событие. Некоторые дети ползли назад, другие засыпали прямо на старте. Конкурс длился 3 часа среди плача, жары и суматохи журналистов. Победил годовалый Деннис Винделкин. Повзрослев, Деннис сменил фамилию на Уэйн и стал известным балетным артистом. Он умер в 2017 году, оставив заметный след в искусстве и заслужив большой некролог в «Нью-Йорк Таймс», где упомянули и его детскую победу в дерби подгузников.
0: Аудио сторис.

0: я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: Audio Stories.
2: Страны бесснежной холодной зимы открывают туристам уникальную возможность наслаждаться теплом, солнцем и красивыми пейзажами круглый год. Австралия имеет разные климатические зоны, но северные регионы, например, Квинсленд, предлагают мягкую температуру независимо от сезона. Здесь туристы могут наслаждаться пляжами, рифами и природой. Главная достопримечательность – Большой барьерный риф, одно из семи природных чудес мира. Также Австралия известна национальными парками с кенгуру и коалами. В северной части преобладает мягкий климат, что делает курорты доступными для отдыха почти круглый год. Активные путешественники найдут здесь и пешие прогулки, и купания, и экскурсии по живописным местам, а культурные события добавляют веселье отдыху.
1: Audio Stories.
3: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редкий вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву. И с аэродромного бетона мы рванемся прямо в синеву. Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с небосвода.

0: Маяк.
1: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не...

не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: любит людей вода. Да.
1: Маяк. Это мы. Это

0: Аудиосторис.
1: Фондовые рынки демонстрируют определенную сезонность, особенно заметную накануне Нового года. Такая особенность называется «ралли Санта-Клауса». Термин предложил финансовый аналитик Йель Хирш в начале 1970-х годов. Он отметил рост акций в последние 5 рабочих дней декабря и первые 2 сессии января. Статистика подтверждает преимущество положительной динамики в этот период. Причины подъемов разные. Праздничное настроение, бонусы сотрудников и инвестиции компаний, уход крупных игроков, оптимизм частных инвесторов, стремление фондов улучшить отчетность и эффект января. Последний связан с ожиданием роста акций в начале года. Однако эти тенденции не имеют строгих экономических оснований и не гарантируют повторения. Бывали случаи, когда слабое или отсутствующее ралли предвещало кризисы, как в декабре 2000 или в 2008 году.
0: Аудио сторис.

0: Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

0: Studio Stories.
1: Зима – сложное время для большинства людей. Холод, нехватка солнечных лучей и витаминов заставляют мечтать о теплом пледе и замирать в ожидании весны. Чтобы сделать зиму комфортнее, нужно чаще выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом и получать больше солнечного света. Одежда должна быть теплой и удобной, лучше многослойной. Яркие аксессуары создадут атмосферу уюта. Особенное значение приобретает правильное питание, так как холод требует больше энергии и вызывает аппетит. Рацион стоит обогатить витаминами и калориями. Активный образ жизни, прогулки и тренировки поддержат тонус и настроение. Важны приятные эмоции, чтение, общение, хобби и творчество. Общение с близкими и единомышленниками поддержит душевное равновесие. Зима – отличное время для размышлений, постановки целей и комфортного развития. Аудио

0: Radio Stories.
1: Вечно зеленые растения, к числу которых относятся сосны, ели, можжевельники и пихты, сохраняют зеленый покров на протяжении всего года, тогда как листопадные деревья – тополя, березы, вишневые деревья, клены и дубы – меняют окраску и теряют листья осенью. Все деревья питаются с помощью фотосинтеза, используя солнечный свет и почвенную влагу для преобразования углекислого газа в питательные вещества. Но осенью и зимой, когда солнечного света становится меньше, лиственные деревья сбрасывают листья, снижая потребление воды и впадая в спячку. Вечно зеленые растения имеют узкие игольчатые листья с восковым покрытием, которые сохраняют влагу и позволяют им выживать в суровых условиях. Благодаря этому им легче переносить холод и недостаток света. Долгосрочная жизнеспособность листьев дает вечно зеленым деревьям преимущество в местах, где листопадные испытывают трудности, и их можно встретить почти повсюду, кроме Антарктиды.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму, и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. «Научиздат», 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Модная тенденция оголять лодыжки пришла в Россию благодаря европейской моде. В 2000-х годах итальянцы популяризировали лоферы – туфли без шнуровки с округлым швом, которые носили без носков и с укороченными брюками, чтобы обнажить лодыжки. За 10 лет эта мода дошла и до Москвы. Затем распространилась в другие города. Ее последователи – в основном молодежь до 25 лет. Однако стилисты критикуют такой стиль, считая его устаревшим. Сегодня дизайнеры советуют сочетать укороченные брюки с красивыми шерстяными носками. С медицинской точки зрения ходить с оголенными лодыжками зимой опасно. Переохлаждение может вызвать сосудистые болезни.
0: Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские герани ударили по двум сухогрузам в порту Одессы. После атаки на судах возник пожар. Российские беспилотники также уничтожили 2 радиолокационные станции ПВО Украины в районе Одессы и в Николаевской области. Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» освободили Новоандреевку Запорожской области, ударили по живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко, Юрковка и Балабино Запорожской области. Уничтожены до 40 боевиков, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 200 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области. И ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков.
0: Армия России поразила логистические центры, объекты энергетики и транспорта Украины, цеха по сборке БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда, 2 управляемые ракеты большой дальности и свыше 1000 вражеских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. В Новгородской области участникам спецоперации и их родственникам в 2 раза сократили количество документов для предоставления поддержки. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Кремле сообщил губернатор Александр Дронов. Президент поручил главе региона взять на контроль ремонт школ.
3: У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем, я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте.
4: Есть такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем, построили новую школу, ремонтируем капитальную школу, участвуем во всех программах, конечно же, эту работу будем продолжать.
3: А поймите себе, надо взять на контроль, ну, свыше 54% нуждается в капремонте, это такой вызов.
4: Мы системно над этим вопросом работаем и работаем комплексно.
0: Дронов доложил президенту об основных социально-экономических показателях региона, строительстве новых объектов, демографии, качестве медицинских услуг. В Новгородской области 8 резидентов особой экономической зоны уже создали свыше 600 рабочих мест и вложили несколько миллиардов инвестиций. Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет удовлетворен внутренний спрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ситуация на нефтяных рынках, по его мнению, ухудшается стремительно.
5: Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Действительно, это так.
0: Российские производители нарастили выпуск нефтепродуктов. Как сообщили в правительстве, этого удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию установок на нескольких НПЗ. Как говорится в сообщении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в срок. Продолжается корректировка поставок топлива в регионы, где отмечаются локальные перебои. Утром в столичном регионе ожидается туман, действует желтый уровень погодной опасности. Местами видимость будет от 200 до 700 метров. В течение рабочей недели в Москве будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и тепла, но погода порадует москвичей почти полным отсутствием осадков.
1: Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительно дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10, не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы, плюс 11-16.
0: Погода. Сегодня днем в Санкт-Петербурге облачная погода плюс 16. В Москве 19 градусов, без осадков. Сейчас в российской столице 11 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

спали. С новым утром, дорогие друзья! С новым днем! Вторник у нас на календаре, 15 сентября. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Сообщения ваши, как и прежде, можно отправлять через мессенджеры «Макс», «Ватсап» и «Телеграм» на номер плюс 7-967-103-5533. Начнем мы сегодня с Древнего Рима. Часто ли вы думаете о Римской империи? Вот иногда, знаете, новостные поводы дают возможность вновь окунуться в этот удивительный мир, про который много написано, многое снято, но, тем не менее, обнаруживаются самые неожиданные вещи в самых неожиданных местах. А в конкретном месте на вилле Адриана, это в Тиволи, ну, по нынешним меркам можно сказать, что это в границах Рима уже все находится, нашли мраморную плиту с надписью «Молния Суммана». Что это все означает? Археологи тоже сильно озадачились. Во-первых, конечно, поразительно, что вот такое, мягко говоря, известное место, как вилла Адриана, до сих пор является объектом археологических изысканий. Так, кто такой Суман? Суман — это бог ночных молний. Да, дневные молнии связывались с Юпитером, а вот ночные как раз с этим самым Суманом, который тоже, в общем, является... поскольку является богом, то является и вершителем судеб римлян. И интересно, что как раз плита вот эта говорит о том, по мнению археологов, что когда молния била в конкретное место и даже что-нибудь разрушала, то устраивали римляне похороны молний, представляете? И как раз поврежденные материалы собирали, закапывали. Все это сопровождалось обрядом, с ритуальными словами и даже, как говорят, жертвоприношениями. Такая практика называлась фульгур кандитум, то есть буквально погребенная молния. О чем это нам говорит? Ну, в любом случае, наверное, не следует брать пример с римлян и охотиться на молнии. Но, во-первых, следует быть благодарным, что молния попала не в тебя, и, видимо, ритуал отчасти и этому был посвящен. Ну, а с другой стороны, когда ты мало что контролируешь, то хотя бы ритуал можно создать, и во время этого ритуала у тебя появляется иллюзия, что ты контролируешь все. Едва ли стоит рекомендовать кому бы то ни было жить в мире иллюзий. Но, так или иначе, во-первых, вывод можно сделать какой? Самые неожиданные открытия могут подстерегать нас в самых неожиданных местах, буквально под ногами или в каком-то месте, про которое мы думаем, что знаем абсолютно все. А с другой стороны, если на этот раз как-то судьба к тебе благосклонна, расслабляться не следует. И для себя тоже какие-то стоит сделать пометки, заметки, или, может быть, даже сопроводить это все ритуалом, который можно придумать для себя самостоятельно. Надеюсь, что вас неприятности обходят стороной. Хотелось бы пожелать, чтобы так было и впредь. И давайте с оптимизмом встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а теперь от истории перейдем к математике. Математики, конечно, люди очень интересные. Живут вроде бы в эфемерном мире, но иногда этот эфемерный мир дает возможность открывать конкретные вещи. Особенно, когда речь идет о переднем крае науки. Ну, немало физических открытий, например, было сделано только потому, что математики нечто такое из формул своих и уравнений вывели, а потом физики на это посмотрели и сказали: мы можем поставить эксперимент и все это проверить. И вот действительно, особенно в таком сложно понимаемом явлении, как квантовая механика, многое действительно из математики проистекает и потом подтверждается такими уже экспериментальными методами. И вот математики простирают свои руки все дальше и дальше. И в данном случае сделали попытку описать любовь уравнениями системы хищник-жертва. Представьте себе, казалось бы, где романтика, где хищники и где жертва. Жертвы. Но вот оказывается, можно всю эту динамическую систему описать и даже прийти к некоторым выводам. Например, что у любви есть критический порог прочности. Если чувства опускаются ниже него, модель предсказывает неизбежное движение к разрыву. Очень, конечно, сложно принять это все и стать таким окончательным детерминистом, что вот, дескать, в какой-то момент уже наши отношения обречены. Но, вы знаете, еще психологи, оказывается, применяли математический анализ к поведению пар, и вот теперь решили развить это все ученые и даже описать в виде научной работы. Кто хочет погрузиться, есть возможность все это на просторах интернета найти. Есть такой математический журнал группы Taylor and Francis, T&F, как раз с описанием, которое, конечно, на слух воспроизвести практически невозможно. И в целом, конечно, хочется отдать должное людям, которые делают отчаянные попытки поверить алгебру и гармонию, но, с другой стороны, думаешь, ну как же так? И вот эта чувственная сфера, неужели тоже у нас к таким сводится относительно простым понятиям? Что касается хищников и жертв, тут, конечно, можно с эволюционной точки зрения подумать, а где же мы находимся? Потому что мы, с одной стороны, привыкли считать себя вершиной пищевой цепи, а с другой, немало на свете животных, которые могут это наше самомнение вместе с нами, ну, как бы это сказать, прекратить, назовем это так. Но вот вы знаете, даже наша походка, оказывается, связана с ролью охотника. И в четверг, на прошлой неделе, в программе «Все сразу» эту тему и подсветили. Там новость была в центре внимания такая, что ученые выяснили, что привычная для нас ходьба с пятки на носок является одной из особенностей, прежде всего, которые отличают нас от ближайших родственников шимпанзе. Но это, знаете, вот не в одном отличии дело. Оказывается, наша походка связана с нашими охотничьими стратегиями, которые наши предки практиковали. И вот об этом весьма интересно рассказывал в эфире научный сотрудник МФТИ и автор телеграм-канала «Рогатый заяц» Тимур Чернов. Я вам, конечно, рекомендую обратиться к медиаплатформе «Смотрим» и послушать полную версию, но у нас сейчас прозвучит небольшой фрагмент.
2: Наше передвижение – это результат длительной эволюции в саванне, когда нам необходимо было очень долго ходить. И на самом деле ходьба – это одно из наших самых первых орудий, или оружия, если можно так сказать. А у нас с вами, если вы не заметили, в отличие от других животных, ни когтей, ни зубов, в общем, ни каких-то других приспособлений. И поэтому самый первый способ охоты на копытных животных в саванне – это было, как бы так сказать, взятие бег измором. Даже не бег, нет. Кажется, что человек, ну, вообще никак не способен догнать, там, не знаю, какую-нибудь косулю, антилопу, а на самом деле это совершенно не так, и подобная методика, она до сих пор практикуется во множестве традиционных обществ. Человек выбирает себе жертву и просто идет за этим копытным. Животное видит человека, превращается в точку на горизонте, там, пока оно отдыхивается, человек, не увеличивая и не уменьшая скорость, продолжает за ней идти. Через несколько часов, что происходит, животное бездыханно просто валится на землю, подходит человек, бьет палкой или камнем по голове, поднимает тушу на себя и идет обратно. И благодаря вот той самой походке, вот эта пятка-носочек, раз, два, три, стандартная, да, наша энергозатрата самые низкие на одну и ту же дистанцию среди всех известных на данный момент животных.

0: Спали.
1: Наша традиционная рубрика «Слава роботам», и мы отправляемся на Луну. Продолжается вот этот спор, уже хочется назвать его даже извечным, если бы космонавтика была у нас извечным понятием. Ну вот сколько, да, вот люди уже больше полувека летают на околоземную орбиту, некоторые забирались даже и подальше. Ну и продолжаются, конечно, дискуссии на тему того, как мы будем осваивать окружающие нас миры при помощи пилотируемой космонавтики, или же роботы окончательно займут наше место. Пока роботы выигрывают, и мы знаем, что советская космонавтика с лунной программой такой пилотируемой не справилась в силу ряда причин, но зато очень многое сделала для того, чтобы машины, управляемые, кстати, сначала людьми, а потом уже и относительно автономные, сделали свой ход в этом противостоянии. И луноходы, это, конечно, был очень успешный проект по освоению Луны, но теперь из Института космических исследований Российской академии наук устами руководителя российской лунной программы Льва Зеленого звучит мнение, что нашей стране стоит ускорить создание автоматических систем для решения практических задач на поверхности спутника. Уже, кстати, США и Китай открыто признали, что лунная гонка версия 2.0 продолжается. Американцы, вы знаете, недавно облетели Луну. Но это пока еще, конечно, не совсем то свершение. То есть даже не повторили успех Аполлонов. Но, тем не менее, вектор понятен. Хотят все-таки своих астронавтов или тайкунавтов отправить на поверхность нашего естественного спутника, но работу роботов, конечно, заменить будет сложно, поскольку все-таки есть целый ряд аспектов, абсолютно понятных, почему роботы предпочтительнее. Но, вы знаете, даже технику роботизированную придется адаптировать к большим перепадам температуры, радиационным нагрузкам. Тут у наших исследователей, конечно, накоплена огромная база знаний, и вот похоже, что в Российской академии наук, а конкретно в Институте космических исследований, все-таки склоняются к этому вектору, к этой системе освоения Луны. Ну, посмотрим, так или иначе, тут уже есть на что опереться. Тем временем про искусственный интеллект все чаще говорят с таких гуманистических позиций и пытаются понять, насколько все эти модели проявляют себя с точки зрения личностных качеств и даже как-то проанализировать с точки зрения большой пятерки этих самых человеческих черт, черт человеческого характера. И, вы знаете, выяснилось, что современные модели весьма успешно воспроизводят глобально эти личностные черты, но имеют склонность к идеализации. И это сообщают из Санкт-Петербургского госуниверситета. Там, как и в многих наших других научных центрах, конечно, большими моделями вот этими занимаются серьезно. Большими языковыми моделями и проблемы формирования цифровых двойников. Насколько все это будет похоже на человека. И очередной эксперимент, в котором приняли участие 645 человек, поставил своей целью проанализировать 38 показателей, включая черты личности, ценности, моральной установки и отношения к материальным благам. Ну и что же, говорят, что точность моделирования, это выяснилось в результате эксперимента, существенно зависит от психологической характеристики. Проще всего нейросети воспроизводят глобальные личностные черты вот так называемой большой пятерки, которые имеют выраженную поведенческую компоненту и ярче проявляются в речи и самоописании. Ну а что касается темной триады, нарциссизма, макиавелизма и психопатии, то вроде бы пока они не особенно и проявляются. Хотя могут быть и замаскированными, потому что, вы сами понимаете, если кто пользовался, насколько иногда манипулятивными могут быть ответы, когда тебе очевидную неправду сообщает вот эта лингвистическая модель под видом помощи, и даже когда прямо указываешь, начинает все-таки юлить, изворачиваться. Все это, конечно, очень увлекательно, но не до конца понятно, куда же это нас заведет. Однако любопытно, что теперь, видите, к большим этим языковым моделям подходит как к объекту исследования, ну, такому вполне одушевленному. Это тоже любопытная тенденция, будем следить за ее развитием. Ну, а пока скажем спасибо нашим ученым и пожелаем им успеха под музыку на маяке.

0: спали.
1: Да теперь уже и большие языковые модели, так называемые нейросети, исследуют как живых людей. Но почему бы не попробовать и на животных тоже? И вот, пожалуйста, азиатские слоны показали редкий уровень самоконтроля в тесте обходного пути. Что же это такое? Это такой психологический тест, в котором многие животные, даже люди, нередко поддаются импульсам. А сам по себе тест обходного пути — это такой эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбирать окольный маршрут. В данном случае маршрут был прямым, то есть просто ящик с прозрачной стенкой, и вроде бы, да, есть прямая дорога, когда видно, например, пищу в случае с животными. Слоны не бросались к этой пище сквозь преграду, а спокойно продолжали обходить через боковое отверстие. Так что слоны тоже проявили себя вполне не только сообразительными, но даже в каком-то смысле человечными. Но дело в том, что вот этот тест обходного пути используют, чтобы сравнивать интеллект разных видов, от рыб и птиц до приматов. И способность отказаться от быстрого, но неверного решения ради более выгодного результата считается признаком весьма такого продвинутого мышления. Ну, в принципе, слоны известны и сложным социальным поведением, так что вроде с одной стороны ничего принципиально нового ученые не открыли, а с другой стороны, согласитесь, факт забавный. В целом, конечно, эксперимент на слонах — такая очень ответственная работа, мне кажется, просто в силу физических размеров этих животных. Есть и еще одни, которые к нам, наверное, ближе, чем слоны. Белые медведи. И, знаете, с ними тоже там не все и не всегда понятно. Кроме того, белые медведи иной раз входят слишком близкий контакт с людьми, чего уж там. И поэтому важно про них знать и понимать как можно больше. И один из эпизодов субботней программы «Хочу все знать» называется «Цикл, этот медвежий угол». И в качестве гостей выступали инспекторы парка «Русская Арктика» Михаил Карельский, Игорь Котрихов и Антон Белецкий. Рассказывали они о том, как белые медведи живут, где обитают, как охотятся. Ну и, конечно, как человеку себя вести. Поэтому я вам очень рекомендую послушать эту программу на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы сейчас предложим вам отрывок. Причем, не удивляйтесь качеству звука, это эфир, который выходил непосредственно с атомного ледокола.
2: Да, конечно, это один из самых крупных хищников, даже самый крупный хищник, который постоянно находится в движении, а он не ложится в спячку, в отличие от бурого медведя. Живет он на льду и питается тоже на льду. Поэтому ему надо все время быть наготове, начеку и ловить морского зверя. Основной рацион белого медведя — это кольчатая нерпа.
3: Больше, то есть, он ничего не может есть?
2: Нет, почему? Он может есть всех ластоногих или китообразных, которых может принести и выбросить на берег. Кольчатая нерпа — это более распространенный вид. Ее больше всех остальных млекопитающих, вот тюленей.
3: Но я так понимаю, что уж там греха таить, человеком не побрезгуют, если он ей подвернется и будет беззащитный.
2: Ну, не дай бог, конечно, да.
3: Но человек, я говорю, что надо его опасаться.
2: Ну, вообще он всеядный, да. Mm-hmm. Если он останется где-то на островах и не может уйти со льдом, конечно же, он, да, посещает, докучает людей, приходит на какие-то полярные станции. Бывает, что лед припай унесет, и он подходит, открытая вода, и не каждый медведь решается плыть, да, на кромку льда. Если он чувствует не свои силы, не рассчитывает, то он остается, конечно же, на материке, либо на каких-то островных территориях и идет к людям. Естественно, его привлекают различные запахи.
0: Пока вы спали.
4: Я с тобой спорить не хочу,

играть дважды. Слово правды, все остальное чушь. Я поверил тебе однажды. Я с тобой спорить не хочу, но без

0: пророчит нам аномальную теплую зиму, причем из-за Эль-Ниньо. В большинстве регионов температура может превысить норму на 3-4 градуса. Это на самом деле немало. И осадков будет больше. Где-то на 30, а где-то и на 40%, то есть без малого в полтора раза. Причем речь идет не только о европейской части России, но вообще о большей части территории нашей страны. Исключением могут стать разве что самый север Сибири, Арктика, ну вот Чукотка еще, которая тоже частью Арктики является. Всему виной климатическое явление под названием Эль-Ниньо, и вызвано это все повышением температуры воды в центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана. Так что Эль-Ниньо теперь, видимо, войдет прочно в наш обиход, и даже придется какие-то новые словоформы выдумывать. Эль-Ниньишный, там, или какая-нибудь Эль-Ниньевская зима, а может быть даже и на людей все это перекинется, что, дескать, ты сегодня какой-то очень Эль-Ниньевский, дорогой друг. Ну, а пока все-таки займемся теми нормами русского языка, которые уже существуют, и здесь нам неоценимую помощь окажет Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных иностранного происхождения. Сначала погрузимся в мир танца вместе с гостем программы «Как знать» Владиславом Коренным.
3: И включает в себя элементы чарльстона и прыжки. Да, элементы степа, чарльстона и, конечно же, прыжки и пробежки по паркету.
2: Чарльстон – это неверно. Правильное название – Чарльстон. Ударение в этом слове должно падать на второй слог. Это слово произошло от названия американского города. И город, и танец в русском языке имеют ударение на втором слоге – Чарльстон. От танцев переходим к музыке и слушаем ведущего программы «Хорошо темперированный эфир» в Одессе Вумяна.
4: А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да? Потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования.
2: Аммажи – это неверно. Слово «аммаж» имеет ударение на втором слоге, и при склонении ударение остается на том же месте. Аммажи, аммажей, аммажами. Слово «аммаж» французского происхождения, но более глубокие корни уходят в латинский язык и ведут нас прямиком к слову «homo» – «человек». В средневековой Западной Европе аммажем называли церемонию, во время которой будущий вассал, безоружный, с непокрытой головой, преклонял одно колено перед сеньором. Сейчас «аммаж» – это отсылка к произведению, ну или автору, оказавшему влияние на создателя. Ну а мы переходим к следующему примеру и продолжаем слушать в Одессе Вумяна.
4: И у нас были периоды в искусстве, когда, ну, на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до.
2: Дискурс – это неверно. Правильно, дискурс. Ударение ставим на второй слог и оставляем его там во всех формах. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну а следующий пример будет приятным. Расскажу, почему после высказывания ведущего Сергея Стилавина и его гостьи Дарьи Сивашенковой.
5: Высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными, не в плохом смысле, а вот именно таком общенародном.
6: Сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами.
2: Догматы, догматами – это правильные варианты. Но правильными они стали совсем недавно. Раньше словари требовали ударения на первом слоге – догмат, догматы. Но сейчас эта строгая норма получила послабление. И теперь можно говорить догмат и догмат, догматы и догматы. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс. Там мы можем продолжить общение. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали.

0: спали.
1: Человеческая память, оказывается, зависит не только от физиологических параметров, от состояния мозга, от образа жизни, но и от некоторых личностных черт. К такому выводу пришли исследователи из университета Монпелье. Проанализировали они данные более 28 тысяч человек и обнаружили, что некоторые конкретные черты личности связаны с лучшими результатами тестов на память. И тут речь вновь идет о большой пятерке. Вот той самой, которую использовали ученые из СПбГУ, анализируя большие языковые модели. Ну, тогда не напомнил, сейчас напомню. Нейротизм, экстраверсия, открытость к опыту, доброжелательность и добросовестность. Однако, особенно интересными оказались даже не общие показатели этих черт, а отдельные особенности внутри них, так называемые личностные нюансы. Ну, например, склонность к тревоге и нервозности оказалась связана с более высоким риском проблем с памятью. Ну, а организованность, ответственность, активность, как несложно догадаться, коррелируют с лучшими показателями. То есть, иными словами, если ты сам по себе такой человек дисциплинированный, сдержанный, где-то, может быть, даже смиренный, то это может привести к тому, что качество твоей жизни под занавес этой самой жизни, в старости, условно говоря, может стать намного-намного лучше. Любопытно. Тут, конечно, впору призвать на помощь восточную философию, и в этом нам помогают Артем Новиченков и Владислав Тимкин, которые в программе «Пойми себя, если сможешь» разбирают часто вот эти восточные тексты. Сегодня уже третий разговор по мотивам произведений, мыслей Ишу Панишады состоится. Ну, а в прошлый вторник Артем с Владиславом разбирали христианские притчи и говорили о смирении, о ненаказании за грехи и о том, что именно предлагается нам смирить: гордость, волю, знание, ну или собственное представление о себе. Давайте послушаем отрывок.
2: Похоже на блудницу, да, и Христа, притчу. Кто без греха, пусть первый кинет камень.
3: Да. Тоже про смирение. Вот, то есть монахи призваны по уставу наказать другого монаха. Они должны это сделать.
2: Ну, да? Как и любой прокурор или полицейский.
3: Да, они забывают про то, что прощение или наказание держится на отношениях. Вообще-то, да, они на уставе. И к этому старцу они пошли, чтобы опять он за них решил, как и в предыдущей притче. Он им возвращает эту реальность. Они не понимают, что они должны сами решить, не могут решить. И тогда он дает им эту метафору с грехами, на которые мы не обращаем внимания. И что в этот момент, когда мы думаем, как судить другого, мы забываем о том, как мы вообще на себя смотрим в этот момент. Мы забыли, что мы тоже люди, что мы тоже грешны, или что мы не идеальны. И это про то, как мы легко переключаемся на проблемы окружающих и решаем их судить или оценивать, и в этот момент забываем, что... Ведь это как бы проекция на самом деле, да? Забываем, что кто смотрит, кто судит, а судьи кто, да?
2: Мы с тобой часто поминаем эту притчу про ад и рай, да, чем, или анекдот, чем
3: есть
2: они отличаются.
3: Есть эта притча, есть. Мы до нее потом дойдем.
2: И смотри, это же ровно то, о чем мы говорим. Наша реальность – это ад, в который ты заходишь, а там, значит, яств полон стол, да, но у всех очень длинные ложки, и они не могут поэтому ими орудовать. А в раю, значит, все то же самое.
3: Это та самая притча, которую ты мне рассказывал, и эту притчу я тут и прочел.
2: А в раю то же самое, только люди кормят друг друга. Да. То есть вот где люди кормят друг друга, это про отношения. А ад, если немножко докрутить до нашего мира, то там, во-первых, люди так смотрят по сторонам, у кого какая ложка. А вот у того поновее модель.
3: И еще знаешь, почему-то вот у этих на столе поинтереснее блюда стоят.
2: Да, да, да, кстати.
3: На этой части.
2: А
3: еще, надо было...
2: слушайте, вот этот, конечно, он не может есть этой ложкой, но он гораздо лучше, чем я, справляется с тем, чтобы не есть. В смысле, он более ловко управляется ложкой.
4: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
5: Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
4: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.
0: жизнь прекрасна.
6: Еще несколько секунд, и запоет негритянка. Это кажется неотвратимым. Настолько предопределена эта музыка. Ничто не может ее прервать. Ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир. Она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос. Не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен. Так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить. Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую. Что-то произошло. Что-то случилось. Тишина.
0: Жан-Поль Сартр. «Тошнота».

Вот говорят маркетологи, что ностальгия — это один из лучших двигателей торговли. И вот вам, пожалуйста, доказательства из российского проката. Снова «Сумерки» вышли на большие экраны. И вот спустя 18 лет после премьеры они вновь в топе, в топ-10, представляете. Фильм в оригинале вышел в 2008 году. И вот с 1 по 11 сентября лента эта заработала в прокате 36 без малого с половиной миллиона рублей. И это официальные данные продаж. То есть люди голосуют рублем трудовым за вот этот уже, в общем, довольно-таки давний, по нынешним временам особенно, фильм. Любопытно. Причем сеансов-то тоже не сказать, чтобы какая-то лавина случилась. 2100, но тем не менее 53,6 тысячи зрителей пришли на эти самые сеансы, чтобы, видимо, пролить ностальгическую слезу. Ну, у вас, дорогие друзья, такая возможность есть, конечно же, благодаря кинозалу «Маяка», и он теперь называется у нас «Осенний киномарафон». Сегодня начинается трест, который лопнул Александра Павловского. Произведение 1983 года, думаю, что тоже у многих вызовет ностальгические воспоминания, безусловно. Ну, а те, кто ностальгирует по кнопке «Pause Break», которая с ноутбуков исчезла, долго не сдавалась, то вот есть, знаете, поставили памятник в музее криптографии и решили увековечить как раз эту самую жертву прогресса, кнопку «Пауза». Ко дню программиста, который отмечается 13 сентября, во дворе музея установили вот эту самую огромную клавишу. Можно, наверное, подойти, прикоснуться и вот так немножечко поставить нашу галопирующую жизнь на паузу. Так что воспользуйтесь этой возможностью. Ну а сам музей криптографии я, конечно, категорически вам рекомендую. Он в Останкино находится. Понятно, что в Москве уйма достопримечательностей, и не у всех будет время и желание доехать до этого музея. Но музей, правда, очень современный, с одной стороны.

0: исследования, только 5 имеют показатель выше среднего. Но любопытно вот что. В самом низу рейтинга находятся, в общем-то, достаточно распространенные автомобили. Hyundai Kia, Mitsubishi, Chrysler. Туда же зачем-то BMW, Mini, Audi, Land Rover, Porsche, Jaguar, Maserati.
1: Это в конце рейтинга, да?
0: Это в конце рейтинга. Вероятность достижения пробега в 250 тысяч составляет менее 1% у этих брендов. Не, ну тут надо сказать, что это тоже надо понимать, что владелец там Maserati или, допустим, Porsche какого-нибудь дорогого, он не так много ездит, как, скажем, владелец бюджетного или там в автомобиле в среднем ценовом сегменте, да, понятно, что они берегут свои машины, как правило, там на Бентли каждый день на работу не все ездят, не все даже владельцы. В общем, вот такие данные, они любопытны с той точки зрения, что, да, но китайцев там, понятное дело, нет, да, они просто не продаются в Штатах, но поэтому... Тут и говорить не о чем. Хотя было бы любопытно узнать. Еще из информации, которую привлекли мое внимание, все-таки теперь мы говорим так, Land Rover, но подразумеваем Cherry, да?
1: Ну, разумеется.
0: Вот совместное предприятие Cherry и Land Rover раскрыло подробности рекордного заезда кроссовера Freelander 8. Который заявлен как обладатель мирового достижения по высоте подъема для гибридных автомобилей. Есть и такая история. Но это любопытно. Такие впечатляющие фотки. Машина достигла отметки в 6000, больше чем в 6000 метров в Тибете. И превысила предыдущий рекорд на целых 22 метра. В общем, вот этот вот Freelander 8 с несущим кузовом преодолел участок там, ну, достаточно серьезный.
1: Ну, слушай, там у них, там у них дорога есть, понимаешь? Там у них дорога есть. Это ж он не просто по горе ехал.
0: Ну, он стоит не на дороге, да. Он на таком, на каменистом склоне, причем понятно, что снимок выразительный, так сказать. И я бы не назвал это дорогой на самом деле.
1: Нет, ну там перевод.
0: Это вот камни. Ну, черт знает.
1: Да нет, наверняка с дороги, с автомобильной дороги съехал. Там самая высокая часть перевала на Тибете, вот как раз около 6000. Ну там 5000, что-то 5900 или 5700. Ну, по этой дороге, конечно, стараются не ездить никогда. Ну, молодцы. Слушай, классно, супер.
0: 6002. Да. А просто любопытно, что там всего лишь, так сказать, полуторалитровый турбодвигатель, вот тот самый, да, который выступает в роли генератора. Но при этом есть в автомобиле двухступенчатый редуктор, и суммарная мощность полного привода, там батареи, естественно, 830 лошадиных сил. Ну, в общем, тут будет здоров сам он. Кстати сказать, этот автомобиль вроде бы, так сказать, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы поставлять его в Россию. Это было бы, конечно, замечательно. Ну, параллельный импорт там, кто захочет, тот получит.
1: В любом случае.
0: Но стоит он, да, стоит он так, на всякий случай, в Китае 379 тысяч юаней. 340.
1: Недорого. Спасибо, Олег.
0: Значит, недорого.
1: Хорошие слова. Увидимся, услышимся. Пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие за сутки уничтожили 137 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили представители группировок, которые действуют в зоне спецоперации. Офицер пресс-центра «Севера» Андрей Шершнев рассказал о ликвидации 38 пунктов управления беспилотниками. По его данным, потери противника за сутки составили в том числе 166 беспилотников самолетного типа и 36 тяжелых боевых.

0: дронов типа Р-18.
1: Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 200 военнослужащих. Бронетранспортер М-113 производства США, американский бронеавтомобиль «Хамви», бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов ВСУ. Также скрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 166 БПЛА самолетного типа и 36 тяжелых боевых дронов типа Р-18 противника.
0: В то же время операторы южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, уничтожив 4 пикапа врага в Краматорском районе. Кроме того, расчет гаубиц М-100Б совместно с операторами дронов уничтожил самоходную арт-установку «Краб» польского производства. Досрочное голосование состоялось на острове Ратманово, в самой восточной точке России, расположенной в Беринговом проливе, сообщил РИА Новости представитель избиркома Чукотки. По его словам, к жителям и избирателям, которые не могут прибыть в помещение для голосования, прилетел вертолет. Всего в досрочном голосовании приняло участие свыше 3600 человек. Оно продолжится до 17 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9 созыва проходят на этой неделе. Основное голосование состоится в течение 3 дней с 18 по 20. Сентября. Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Консульский департамент МИД России также напомнил об ограничениях на использование так называемых виза-ран, кратковременные выезды из страны через наземный пункт пропуска с последующим возвращением для продления срока пребывания. При этом ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин говорил, что подавляющее большинство российских туристов приезжает в Таиланд на 11-12 дней, что значительно меньше 30 дней безвизового пребывания в королевстве. Учащиеся двух школ и агропромышленного техникума в Бурятии переведены на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте города Закаменска. Об этом сообщили в местной администрации. Кроме того, на дистант переведены учащиеся из села Еректа в Баргузинском районе. Ранее в том же районе на онлайн-обучение ушли школьники поселка Усть-Баргузин. На месте работают егеря и сотрудники полиции. Принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей. Школам Хоринского района, расположенным рядом с лесом, рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения. Накануне там около села с хищником столкнулся местный житель. Мужчина спасся, взобравшись на дерево. Вакцинироваться против гриппа в первую очередь нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, а также пожилым людям старше 60 лет, беременным и детям. Эти группы подвержены более серьезным осложнениям от инфекции. Об этом сообщила главный врач Московской поликлиники номер 220 Анна Косенкова. Сезонная вакцинация против гриппа началась во всех поликлиниках Москвы. Кроме того, в ближайшее время откроются 18 мобильных пунктов вакцинации у станции метро МЦК и МЦД, которые будут работать без выходных и предварительной записи. Также предусмотрена выездная вакцинация для детей в школах и детских садах. Включение отопления в московском регионе ожидается к концу первой декады октября, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, достижение среднесуточной температуры, при которой оно становится необходимым, требуется, чтобы температура в течение 5 дней оставалась ниже 8 градусов. Обычно такие значения достигаются 5 октября, в начале месяца. Также синоптик пояснил, что в этом году нет предпосылок для включения отопления в сентябре, хотя в прошлые годы это иногда происходило. На данный момент, по словам Макаровой, среднесуточная температура уже опустилась ниже 8 градусов на Новой Земле и на севере Ямала, а такие же показатели прогнозируются на севере Байкала и на побережье Дальнего Востока. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь, днем плюс 16-18 градусов, что на 3 градуса выше положенной климатической нормы. Уточненный прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклона с юга, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен слабый дождь, ветер северо-восточный, северный 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше положенной климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало и составят 749 миллиметров ртутного столба.
0: Новости доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас о погоде в других городах России. В Мурманске сегодня без осадков, плюс 8-10 градусов. В Омске 15-17, временами дожди. В Уфе 19-21, без осадков. В Казани 15-17, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде и Пензе плюс 17-19 градусов. В Воронеже 14-16, дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Воздух в северной столице погреется до 15-17 градусов. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 10 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, вот и вторник настал.
2: Здравствуйте, Владимир Александрович.
1: Да, да, да, неожиданно. Да, каждый раз для меня удивление, какой следующий день недели будет у нас, да. Слушайте, товарищи, большое спасибо, хочу сказать, за отклики на вчерашнюю нашу программу. Несколько нарисовалось граждан, которые прослушали мою речь от сих до сих в начале нашей программы. Спасибо большое за поддержку. И вы знаете, одну еще мысль хотел так вдогонку пустить. Ведь я, пережив последние там 10 дней своей жизни, окончательно разочаровался в кинематографе. Я и прежде был разочарован, как и вы.
2: Какие конкретно работы вас разочаровали?
1: А вот последние, которые, за которые еще держался ногтями. Последние.
2: Это какие, «Колобок»?
1: Вы знаете, мне довелось ведь посмотреть, я не знаю, успел, да, я успел вам рассказать еще до своего отсутствия про фильм очередной с Джейсоном Стэтхэмом, да, и, в принципе, вот единственное, вот эти фильмы оставляли меня, ну, как-то хоть каким-то... каким-то боком человеком, который как-то не имеет интерес к кинематографу, но когда я оказался с 8 дырками на койке больничной, да, я вдруг отчетливо понял, что они нам врут уже лет как, наверное, 40, потому что вот эта муть с историей о том, как человек зашивает сам себе рану в боевике, как, например, в драке, один из участников драки засовывает палец в рану, значит, сопернику, а тот продолжает сопротивляться.
2: А тот просто говорит «ой».
1: А тот говорит «аррррр» и продолжает бить, понимаешь? И вообще, как бы, люди, которые получили несколько пулевых или несколько ножевых, они продолжают бежать, скрываться, догонять, да. Сволочи вы лживые. Вот вся вот эта киношная
2: свора.
1: Воры.
2: Свора воров.
0: И его друзья.
1: Так, дальше. Я обещал вам дать подборку новостей про медведей, потому что я на этой неделе попросил наших помощников подготовить отряд докладчиков на эту тему, потому что я смотрю, проблема очень такая серьезная во многих регионах нашей страны. И даже несмотря на то, что, смотрите, сейчас скажу, в где же там это? Ну, неважно. Ну, это мы доберемся, да, где символом региона, несмотря на все происходящее, сделали медведя. Вот издевательство какое-то получается. Так вот, я просто вам прочту заголовки новостей за 3 последних дня на эту тему. Просто заголовки, чтобы у меня самого мозг плавится. На одной из улиц Красноярска за 2 дня ликвидировали 2 агрессивных медведей. Лось это другое. В российском регионе, в Красноярском крае, ввели вознаграждение за добычу медведя на охоте 36 500.
2: Вообще разрешение нужно для убийства медведя.
1: Дальше. Медведь чуть не растерзал двойника Виктора Цоя в Ленобласти.
2: Двойника Виктора
1: Цоя. То есть и второго бы потеряли.
2: Это очень обидно.
1: Ребенка, вот страшная новость, из Алтая, да.
2: То есть если человек ни на кого не похож, его можно растерзать?
1: Нет,
2: да?
1: Не можно. Ребенка парализовало от шока после встречи с медведем в алтайском селе. Пенсионерку, увязшую на Урале в болоте рядом с медведем, слышишь, она увязла, и рядом барахтается, не может вылезти медведь. И достать своей пастью жертву не может. Да, спасли на Урале. 4 опасных медведей ликвидировали в Новосибирске области. В Приангарье медведь напал на пенсионера-грибника. Фермер из Иркутской области вступил в схватку с медведем, который расправился с его свиньей.
2: Ничего себе.
1: В Бурятии школу перевели на дистант из-за нашествия медведей.
2: Ужас.
1: В Минприроде рассказали, что поможет защититься. Это советы тех, кто в кабинете сидит.
2: Да,
1: советом тем, кто увяз в болоте, и рядом с ним вот эта рожа хрипит.
2: Да,
1: нет, совет. Но журналисты же они как?
2: Не
1: заголовок
2: из дома,
1: заголовок делают, да. А потом ты смотришь всю новость, а там туфта, там нет сути той, которая заявлена, да. Отмечается, что медведь быстро привыкает к легкой пище. На что это намекает?
2: То есть человечина это легкая пища.
1: Легкая,
2: да,
1: пища, да. Значит, смотрите, советов нету. Совет, а, совет такой. Рекомендует Минприроды России, рекомендует региональным властям. Так. То есть она рекомендует, понимаете? То есть как бы проблема, вот оно кровоточит, а идут рекомендации.
2: Это совет,
1: понимаете?
2: Да, любовь называется.
1: Ага, совет бывалых. Так вот, властям исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках. Ага, отличный совет, образом? Спасибо большое.
2: Ну и, под, а, и, не все,
1: да,
2: давай,
1: и последнее. Давай, под Екатеринбургом дикий зверь напугал школьников у автобусной остановки.
2: Вот это очень больно.
1: Вот так вот, ребят.
2: Меньше кататься будет.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Ну и, Владислав Александрович, да. Я знаю, что вы большой поборник литературы.
2: Не то слово.
1: И сегодня вас настоящий ожидает шедевр, потому что сегодня день рождения, дата не круглая, всего лишь 49 лет, но нигерийской писательницы.
2: Да вы
1: это
2: что?
1: Вам не Достоевский, не Диккенс.
2: Какие деликатесы.
1: Да, нигерийская писательница, романистка Чимаманда Нгози Адичи.
2: Но вы же в переводе будете все-таки читать, не в оригинале.
1: Это имя.
2: Какая
1: она
2: разница,
1: она не переводится. Чимаманда, так и написано.
2: Да не надо повторять.
1: Адичи, Адичи, да. Она принадлежит народу Игбо.
2: Хорошо.
1: Знаменита своими выступлениями под названием «Все мы должны быть феминистками».
2: Хорошо.
1: Ну, то есть она прижилась на Западе. Она пишет на английском. На английском. И просто вот такая афролитература с привкусом английского. И произведение, одно из известных ее произведений, известных знатокам афролитературы. Да. Так вот, называется произведение «Американ Ха». Ну, видимо, имеется в виду, что искаженное, когда такое само название. Глава первая, часть первая. Давайте почитаем, просто послушаем слог африканской, конечно, литературы. Принстон, ну, это речь идет об иммигрантах в Штатах. Принстон летом, есть такие представители Африки, которые чувствуют себя в США чужими. Любопытный феномен сам по себе. Да, да, да, да, да. Принстон летом не пахнет чем. И хотя Ифемелу нравилось, пока мы не знаем,
2: красивое
1: кто это, женщина
2: имя
1: или мужчина,
2: ну,
1: Ифемелу нравилась спокойная зелень множества деревьев, чистые улицы, величавые дома, магазины с ненавязчиво завышенными ценами и безмолвный неизменный дух заслуженного благоденствия, именно это отсутствие запаха привлекало ее. Ифемела, это она, привлекала ее более всего, поскольку все прочие хорошо известные ей африканские города пахли отчетливо. У Филадельфии имелся затхлый аромат истории, Нью-Хейвен пах заброшенностью, Балтимора – рассолом, а Бруклин – разогретым на солнце мусором. У Принстона же запаха не было. Ей нравилось дышать здесь глубоко. Нравилось смотреть на местных, водивших машины с подчеркнутой любезностью и оставлявших свои автомобили свежайших моделей рядом с магазином экологических продуктов на Нассо-стрит. Или же у ресторана «Суси», или у лавочки с 50 сортами мороженого, включая красный перец, или у почтового отделения, где безудержно приветливый персонал устремлялся встречать их у самого входа. Ей нравился студгородок, насупленный от знаний, готические постройки с кружевными от вьюна стенами, и как в полусвете вечера все преображалось в пространство призраков. Но более всего ей нравилось, что в этом месте изобильной непринужденности ей удавалось прикидываться другим человеком, тем, кого лично приняли в освященный американский клуб, кого осенили определенностью. А вот ездить в Трентон, заплетать волосы, ей как раз не нравилось. Требовать от Принстона парикмахерскую, где плетут косы, неразумно. Те немногие черные местные, каких она тут видела, были такие светлокожие и висловолосые, что их с косичками и не вообразить. Но все же, пока Ифемелу в палящую послеобеденную жару ждала на станции Принстон узловая своего поезда, она задумалась, почему все тут, все же тут негде заплести волосы. Плитка шоколада в сумке растаяла. Суешь так руку в сумку за ключами, а там липко.
2: А там мусс.
1: А там какао.
2: Вкусный мусс.
1: Да, да, да. И хочется облизать. Но неудобно. Плитка шоколада растаяла. Немногие прочие, ожидавшие вместе с ней на платформе, все до единого белые, тощие, в короткой воздушной одежде. Стоявший рядом с ней мужчина ел рожок мороженого, что ей всегда казалось несколько безответственным. Взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого, в особенности если взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого у всех на виду. Поезд догромыхал до станции, мужчина обернулся к Эфемелу.
2: А вы заметили, что белые едят мороженое, а у нее в кармане шоколад?
1: Да, да, да.
2: А?
1: Да.
2: Расизм?
1: Нет, туда все один к одному. Ну, наконец-то, произнес он с фамильярностью, которая возникает между незнакомцами, разделяющими недовольство той или иной общественной услугой. Она ему улыбнулась, сидеющие волосы зачесаны с затылка вперед. Потешное ухищрение скрыть лысину. Наверняка ученый, но не из гуманитариев, иначе бы был застенчивей. Крепкая наука, вроде химии, небось. Прежде она бы сказала «знамо дело», примечательное американское выражение «согласие», а не «знание». И затем завела бы с ним беседу, разведать, не скажет ли он что-нибудь полезное для ее блога. Людям льстит, когда их расспрашивают о них самих. А если она помалкивает в ответ, их это подталкивает рассказывать дальше. Их приучили заполнять паузы. Если интересовались, чем она занимается, Эфемелу отвечала расплывчато: «Веду блог о стиле жизни», потому что от реплики «Я веду анонимный блог под названием «Р-17»» или «Разнообразные наблюдения черной неамериканки за черными американцами, прежде известными как негры».
2: Серьезная девица.
1: Прежде известными как негры. Им становилось неловко. Впрочем, она все же произносила это несколько раз. Однажды в беседе с белым мужчиной. Как у них вот проблема эта, да, расовая?
2: Ну, конечно, постоянно белый,
1: да.
2: Белый,
1: шоколад, мороженое.
2: Докопалось.
1: Шоколад.
2: Ну,
1: вот ты вот заходишь в магазин, думаешь об этом, выбираешь шоколад или мороженое? Вот
2: никогда.
1: Никогда. А они думают.
2: Мне шоколад, а эти белые пусть,
1: да,
2: облизывают мороженое.
1: Вот однажды в беседе с белым мужчиной в дредах, который сидел рядом с ней в поезде, волосы, как старые крученые веревки, косматые на концах, потасканная рубашка, знак благонадежности, убедившие ее, что перед ней боец-общественник и, возможно, окажется славным гостем в ее блоге. Вокруг расы нынче перебор шумихи, чернокожим пора бы уже расслабиться. Теперь все сводится к классовости, к имущим и неимущим, сказал невозмутимо, и с этой фразы она начала пост под названием «Не все белые американцы в дредах свои в доску».
2: Больные.
1: Не все, да. А еще был человек из Огайо, втиснувшийся рядом с ней на каком-то авиаперелете. Явно менеджер среднего звена, костюм-футляр, контрастный воротничок. Уточнил, что это значит, блок о стиле жизни. И она объяснила, ожидая, что он тут же замкнется или в конце разговора брякнет что-нибудь хмуро-пошлое, вроде «Единственная подлинная раса – это человечество». Но он сказал: «Никогда про усыновление не писали? В этой стране черные детишки никому не нужны. Я не про межрасовых, а именно про черных. Даже черные семьи их не берут». Доложил, что они с женой усыновили черного парнишку. И соседи смотрели так, будто эта пара решила податься в мученики во время невесть чего. Ее пост об этом, двоеточие. «Не так-то простые они, скверно одетые белые менеджеры среднего звена из Огайо». На него она получила в тот месяц больше всего комментариев. До сих пор гадала, читает ли тот ее текст или нет, читал ли тот его текст или нет, а надеялась, что читал. Она частенько, сидя в кафе или в аэропортах, или на вокзалах, наблюдала за незнакомыми людьми, воображала себе жизнь, раздумывала, кто из них, вероятно, следит за ее блогом. Смотрите, какая интересная жизнь. Ты общаешься с людьми, пописываешь какую-то хрень и при этом хорошо питаешься. Шоколадом.
2: Удивительно.
1: Который тает, и ты не разорена от того, что растаяла плитка последняя. Да.
2: Но кругом унижение.
1: Да,
2: заметьте.
1: И кругом черные, которых нет.
2: Ее
1: читателей прибывало от месяца к месяцу. Да, они ставили на нее ссылки. Понятно? Да. Ну вот, и давайте дальше. Мужчина с мороженым уселся в поезде рядом с ней. И чтобы избежать разговора, она упорно глядела на бурое пятно у себя под ногами. Разлитый фраппучино.
2: О, боже.
1: Опять коричневое.
2: Опять, да-да-да.
1: Под ней.
2: Постоянно.
1: Вот у того белый. Вот, понимаете, люди говорят, воронка над человеком, да? Угу. А здесь чернота над человеком.
2: А рядом снежок мороженое ест.
1: Вот именно. И все вот так в жизни несправедливо. А вы поменяйтесь. Да. Разлитый фраппучино вплоть до самого Трентона. На платформе толпились черные, многие жирные, в короткой воздушной. Слушайте, эта литература отлична. Людей волнует вот это больше всего.
2: Плющит их от этого.
1: Да-да-да. В первый свой срок в Америке она съездила нью-джерсийским транзитным до Пенсильванского вокзала, а дальше на метро в гости к тете Уджу во Флетлендс. И ее поразило, что преимущественно щуплые белые сходили на манхэттенских остановках, а поезд катился дальше в Бруклин, и оставались в вагоне почти исключительно жирные черные. Но и Фемелу тогда не думала о них, как о жирных. А, да, думала о них, как о крупных, потому что ее подруга Геника,
2: хорошо.
1: Чуть ли не первым делом сообщила ей: «Жирный в Америке — это ругательное слово. В нем уйма осуждения, как в словах «тупой» или «ублюдок», или «тупой ублюдок». Это не просто описание человека вроде «низенький» или «рослый». И Фемелу исключила слово «жирный» из словаря. Но прошлой зимой это слово вернулось к ней почти через 30 лет, когда человек за ее спиной в очереди в супермаркете пробормотал: «Жирным это барахло есть не стоит».
2: Цвет кожи, толщина.
1: Вес, да, когда она платила за громадный пакет тортитос.
2: И фраппучино.
1: Пролитый. И растаявший в сумке шоколад.
2: Ну, это, конечно, да.
1: И Фемелу глянула на него изумленно, чуть обиженно, и подумала, что вот он идеальный пост для блога. Чужой человек решил, что она жирная. А как вот она себе думает? Она думает, что только свой может решить, жирная это или нет. Нет, каждый может
2: Сергей
1: решить
2: Валерий,
1: это.
2: Еще раз, и имя автора, пожалуйста.
1: Пожалуйста, имя автора — Чимамандан Нгози Адичи.
2: Вот это лучше.
1: Африканский писатель.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские бойцы сорвали попытки контратак 58-й и 22-й отдельных механизированных бригад ВСУ, попавших в окружение в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. В районе Казачьей Лопани противник провел контратаку силами 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была отражена комплексным огневым поражением. Также была выявлена подготовка 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ к проведению контратаки с использованием бронетехники, которая была также сорвана силами северной группировки войск. Атаку 22-й бригады ВСУ сорвали расчеты FPV-дронов «Северян». Были уничтожены украинские танки и личный состав. Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою неизменную поддержку Владимира Путина и народа России, выразив уверенность в победе Москвы. Об этом говорится в телеграмме, текст, который приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын направил ответное сообщение российскому лидеру в ответ на поздравление президента по случаю 78-й годовщины основания КНДР. В телеграмме отмечается, что обе страны сегодня, цитирую, укрепляют доверие и сплоченность. По словам Ким Чен Ына, Россия и КНДР вместе защищают справедливость и мир, продолжая писать новые страницы в великой истории Союза. Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России и передал его на рассмотрение Нижней Палаты полного состава. Как отмечает Fox News, Нижняя Палата может приступить к обсуждению документа и провести процедурное голосование уже сегодня и в случае одобрения провести голосование по его принятию на следующий день. Речь идет о документе, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля. Напомню, он был внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Сенат Конгресса одобрил этот законопроект 7 августа. В случае одобрения Палаты представителей законопроект будет передан на подпись Дональду Трампу. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпании, а также вторичные санкции против торговых партнеров России, напоминает ТАСС. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Консульский департамент МИД России также напомнил об ограничениях на использование так называемых визы-ран – кратковременные выезды из страны через наземные пункты пропуска с последующим возвращением для продления срока пребывания. При этом ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин говорил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в Таиланд на 11-12 дней, что значительно меньше 30 дней безвизового пребывания в королевстве. Включение отопления в московском регионе ожидается к концу первой декады октября. Такой прогноз дала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, достижение необходимой среднесуточной температуры становится необходимым, когда температура в течение 5 дней остается ниже 8 градусов. Обычно для Москвы эта отметка достигается в начале месяца. Синоптик пояснила, что в этом году нет предпосылок для включения отопления в сентябре, хотя в прошлые годы это иногда происходило. На данный момент среднесуточная температура уже опустилась ниже 8 градусов на Новой Земле и на севере Ямала. Такие же показатели прогнозируются на севере Байкала и на побережье Дальнего Востока. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачно с прояснениями. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха днем составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 12 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В матче 11-го тура футбольной первой лиги Сочи одержал волевую победу над Велесом 2-1. В составе хозяев мяч на 37-й минуте забил Захар Тарасенко. У южан отличились Александр Осипов на 78-й и Захар Федоров на 3-й добавленной минуте. В других встречах дня костромской «Спартак» минимально обыграл «Нефтехимик» 1-0, а «КамАЗ» и «Челябинск» поделили очки 1-1. С тем же счетом в Ярославле завершилась дуэль «Урала» и «Шинника». Теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй раунд пятисотника в Гвадалахаре. Она победила француженку Эльзу Жакимо в двух сетах 7-6, 6-2. В первой партии оппонентка не смогла подать на сет при счете 5-4, а затем вела 6-3 на тайбрейке, но проиграла 5 очков подряд. Следующей соперницей Самсоновой станет американка Кайла Дэй. Также в Мексике россиянка Ирина Хромачева и американка Каролин Долхайт вышли в четвертьфинал парного разряда. Они победили Варвару Лепченко и Пейтон Стирнс из США 6-1, 7-5. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Далее о хоккее. Московская «Динамо» одержала 3-ю победу подряд. Минская никак не может выиграть, а нижегородская «Торпедо» переиграла казанский «Акбарс» на новой арене. Подробности матчей КХЛ рассказывает Виталий Павлов.
2: Нижегородская «Торпедо» в понедельник проводила свой первый матч на новой «Волга-арене». Соперником был казанский «Акбарс». Хозяева пропустили первыми после резкого броска Дмитрия Котелевского. Но еще до перерыва нижегородцы не только отыгрались, но и повели. Даниил Сераух и Игорь Гераськин записали на свой счет по шайбе. Во втором периоде помог развить преимущество своей команде Владимир Ткачев, реализовав большинство на последних секундах. Ответ «Акбарса» состоялся в третьей 20-минутке, причем тоже с преимуществом в одного игрока. Вернул интригу в матч Егор Соколов. В концовке казанцы даже сравняли счет, однако этот гол был отменен из-за блокировки вратаря. 3-2 победа «Торпедо» в дебютном матче на новой арене. Московская «Динамо» на выезде в Череповце справилась с «Северсталью». В начале матча отличился Даниил Поленков, а затем в большинстве забросил Дилан Секьюра. 2-0 москвичи выиграли в третий раз подряд, а «Северсталь» столько же игр подряд уступает. Веселый матч выдался в Тольятти. Там встречались «Лада» и «Минская Динамо», не имевшие побед на старте сезона. В итоге хозяева выиграли со счетом 4-2, а победной стала шайба Райли Савчука. Минчанам по-прежнему невероятно не везет. К тому же они умудрились даже забросить еще и в свои ворота.
1: На волейбольном Кубке легенд женские «Динамо» и «Заречье» Одинцова отыграли 5 сетов, чтобы выявить победителя. Представительницы Московской области в 6-м туре были сильнее 3-2. В дерби Санкт-Петербурга ленинградка одолела «Корабелку» 3-1. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерои».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Готов.
7: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
8: Сергей Стиллавин и его друзья.
9: Дорогие товарищи, сегодня у нас середина сентября.
10: Как с куста.
9: Середина сентября, это неплохо. Давайте посмотрим, что же сегодня у нас в истории. Какие праздники? Во-первых, сегодня день памяти великого князя Олега. Это замечательно. Mm-hmm. Да. День единства народов Дагестана. Не существует дагестанского языка. Но русский язык является объединяющим.
10: Конечно.
9: Да, да, друзья, 60 национальностей. День работников санитарно-эпидемиологической службы России, это важно. Угу. Российский день леса сегодня. Но в лесу сегодня тревожно, товарищи.
10: А лесорубы в лесу сегодня?
9: Да нет, эти лазят, эти мохнатые.
10: Прикапывают, мохнатые, аккуратнее, да. Конечно.
9: Всемирный день афро. Вот мы как раз сегодня немножко литературки-то зачерпнули, да? Черный.
10: Сплошные комплексы, да.
9: День библиотек в Беларуси, поздравляю.
10: Хорошо.
9: Международный день демократии. Организация Объединенных Наций верит в демократию.
10: Хорошо.
9: Да, верит в демократию. День независимости сразу нескольких стран. Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагу. Ну, местные барыги кинули испанцев. Говорят, мы теперь сами, без вас, да? Сегодня день свободных денег, так называемый. Слушай, интересная история, потому что приурочено все это как раз к краху 2008 года. когда в Америке разразился кризис, когда банкиры давали деньги непонятно кому.
0: Всем подряд.
9: Которые не могли возвращать, да. А давали, потому что у них показатели хорошие по выдаче были, но не по возврату. Жулье. Так вот, придумал это все Донни Маклуркан. И он говорит, что главное событие этого праздника, Дня свободных денег, пойти на улицу и дать незнакомому человеку деньги.
0: Просто мошенники
9: какие-то. А тот, в свою очередь, половину может забрать себе, а половину отдать другому.
0: Вот как это работает.
9: Отличная тема. Сегодня Международный день точки. Ну, я считаю, что это цивилизационный день бедствия зумеров.
0: А что, запятую сожжем?
9: Нет, точка им вообще вот прям режет глотку. Да, режет глотку. День шляпы, Международный день вина Гренаж Гарнача, но это по-разному, во Франции, в Испании называется. День мятного ликерчика.
0: Ну, вот неплохо, такое, но да. Девочки любят.
9: Ну, да, да. И день Мамонтия сегодня. Ну, смотрите, овчарник, его считали покровителем от овец, коз. Дело в том, что, значит, с Мамонтия начинались гуляния парней. То есть гуляли-то порознь. Девки отдельно, парни отдельно. После, и товарищи женщины, в слове «девка» и «баба» нет ничего негативного.
0: Это просто устаревшее,
9: как?
0: Да?
9: Нет, не устаревшее. Вы не употребляете замечательные демон, слова, да? Делайте их устаревшими. А в них ничего плохого нет. Девки и бабы, хорошо. И парни, вот есть еще слово «парни». Что, парень лучше?
0: Ну, мужик есть, так сказать.
9: Парень от слова «париться», правильно? Так вот, после окончания полевых работ молодым людям, которым предстояло идти в армию, давать полную свободу и более вообще ничем не нагружались вплоть до самого набора в ноябре, то есть у них полтора месяца лепоты.
0: Безделье
9: полно. Ага. Парни наряжались в праздничную одежду, ходили друг к другу в гости,
0: да,
9: дрались, играли. Замечательно. Полтора месяца счастья, товарищи. Вот так.
8: Сергей Стиллавин и его друзья.
9: Говорят, что в этот день, в 1420 году, на Руси случился снегопад страшный, который продолжался 3 дня, покрыл землю снежным покровом в 4 пяди, это примерно 80 сантиметров.
0: Ну, примерно, прилично.
9: Знаете,
0: да.
9: Ударили морозы, потом оттепель, и говорят, что, соответственно, много померло народу, и урожай погиб.
0: Ужас.
9: Ужас, да. Хотя не, урожай должны были лишь собрать. В 1613-м Франсуа де Ларош-Фуко, писатель-моралист, то есть не просто писал, а еще указывал, вот так, чуваки. Вот
0: а маятник сюда, это его
9: сюда.
0: Или другой?
9: Ларош-Фуко вместе пишется. Да.
0: Хорошо.
9: Давайте посмотрим. Брак – единственная война, во время которой вы спите с врагом.
0: Хорошо.
9: Так.
0: Хорошо.
9: Да. Дальше. Что? Женщины скорее могут преодолеть свою страсть, чем свое кокетство.
0: Ишь ты.
9: Ага. Кокетство. Да. Или вот, например, люди влюбляются лишь потому, что слышали разговоры о любви. А так бы им это...
0: Негодяи, в общем.
9: По груб жизни. Не надо. Да. А в 1765-м Мануэль Мария Барбоза Дубакажи.
0: Барбоса.
9: Да, португальский поэт. Португальский. Так, да, давайте. Его посадили в тюрьму за атеистические революционные сочинения. Ну, в общем, преступник. Да, ну и что, стихи какие? Например, давайте. Такие. Приснилось мне, тебя я вижу вновь, и грудь твою стремлюсь к своей привлечь.
0: Да, он эротоман.
9: Целуя снег твой... Опять белые. Снег твоих роскошных плеч.
0: Опять расизм.
9: Чью чистоту сберечь дала ты слово. То есть не покрывать наколками.
0: Понятно.
9: Плечи. А то, знаешь, и когда вижу этих расписных, ну, что это такое? Зачем? Средь козлищ нераспознанный козлище, что выпорот в глухой бразильской чаще. А? Хорошо, да?
0: Бездельник он, конечно.
9: Да нет, тут Вассерман рассказал, почему жилетку не носит.
0: Так,
9: времени нет. Оказывается, он носил, когда время было. Нормально? А мы-то думали, что он умный.
0: Умнейший человек.
9: А оказывается, просто время было. Понимаешь, вот видишь, как вот заблуждение нас вгоняли. Конечно. В 1789-м Джеймс Финемор, американский писатель, первым с сочувствием изобразивший коренных обитателей Америки индейцев. До этого все остальные считали, что это просто животные.
0: А он настоящий писатель или шпион?
9: А вот, пожалуйста, вот смотрите. Безделье не отдых.
0: Так он
10: Вассермановец?
9: Нет, наш. Женщинам нравится пустая болтовня, и большую часть этого дела они берут на себя. Слушайте, извините, девчонки, но я понимаю, что сейчас звучит неполиткорректно, но это Фенимор
10: цитата,
9: Купер.
10: Конечно,
9: это Купер,
10: конечно.
9: Понимаете, с ним... Шутки плохи.
10: С землей не поспоришь.
9: И, наконец, на тему вашего любви. Пуля одинаково убивает черного, как и белого. Вот у них все вокруг вертит. Ну, день афро сегодня, конечно. Уильям Тафт, 27-й, это не тот, который...
10: Три погоды?
9: Нет, просто Тафт. В 1857-м, это 27-й американский президент, он в начале 20 века перед Первой мировой правил. Да? Чем он занимался-то? Тафт писал своей супруге про забастовку. Там... На заводе Пульмана, где эти паровозы делали, вагоны в Чикаго, посетил и писал следующее жене. Возмутительная забастовка. Необходимо, чтобы военные убили нескольких человек из этой черни для прекращения беспорядков.
10: Кошмар.
9: Вот такие вот гуманисты, да? В 1867-м родился чешский поэт. Родился он под именем Владимир Вашек,
10: а
9: поэтом он стал Петр Безруч.
10: Да, любопытно.
9: Чем ему имя Володя-то не нравилось?
10: Не знаю.
9: Ну, смотрите. В правой руке нес тяжелый... Не подходит.
10: Не подходит.
9: В правой руке нес тяжелый я молот. Каменный уголь обломком по левой ударил меня. Око мне выжег, выхлестнув пламень.
10: Ну, по-русски плохо пишет.
9: 70 тысяч проклятых я в сердце несу. Я Петр Безруч. Истешина.
10: Истешина.
9: Истешина.
10: Молодец.
9: Ну, вот. Это Торо Бугатти в 1881. Ну, это дорогие машины, красивые, по-настоящему.
10: Хорошие машины.
9: Хорошие и дорогие, и по-настоящему недоступные. Они вот это все, знаешь, вот видишь этих людей. Помню, тут как-то в пробке стою. Стоит, значит, на кабриолете с открывающимся верхом. Значит, чувачок.
10: Позер.
9: Чувачок, да, в кабриолете Rolls-Royce.
10: Так.
9: И, знаешь, сзади охрана на джипе. И, знаешь, вот думаю, вот у тебя все есть, чувак, но зачем ты выбросил окурок на дорогу?
10: Отвратительно. Ну, просто быдло, да?
9: Ну, быдло, но в Rolls-Royce, понимаешь, какая история?
10: А с бабками.
9: Вот в Бугатти, мне кажется, люди другие. Ну, это кажется, другие. Дальше цитата из него, из Бугатти. «Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде». А? Как вот поезд Жириновский сходить, да? Или, например, «высокая репутация – первейшая необходимость для жулика».
10: Слушайте, а черт и калач-то.
9: Да, да, да. И про женщин, конечно. Девушку влечет именно к тому мужчине, о котором идет дурная слава. Ей сразу же приходит в голову, что ее любовь, его исп... Ну да, это большая у женщин. Большая проблема, большая иллюзия, что они обладают какой-то магической силой, значит, исправлять фуфло. Нет, нет такой силы. Николай Альфредович Рабинович родился, но он в 1859-м представлялся Адуев. Был Рабинович, а стал Адуев.
10: Так легче.
9: Ну, естественно, сатирик. Да, юморист, сатирик. Печатал, печататься начал с 18-го года. До этого таких в печать не пускали. Юмористов, да. Начал с пьесы «Революционная Петрушка». Да, ее поставила, кстати, Наталья Сац, знаменитый режиссер. Помните, да?
10: Да.
9: И в главной роли был юный Игорь Ильинский.
10: Тоже известный.
9: Он придумал палиндром. Вот опять все один. Вот день афро сегодня. Он придумал палиндром. Палиндром это когда туда и сюда читается одинаково. Аргентина манит негра.
10: Отвратительно.
9: Прочтите обратно.
10: Аргентина манит негра.
9: Вот, и по-другому не будет. Или ему принадлежит антиамериканское ругательство. Где ты шлялась, небоскреб твою...
10: Ай-яй-яй.
9: Да, революционно петрушил прежние порядки. Ну, понятно, талантливый, видите. А Михаил Михайлович Герасимов, знаменитый наш антрополог, скульптор, он придумал реконструировать внешность по черепу.
10: По черепу.
9: Да,
10: молодец.
9: Вот в 1907 году. Первое применение танков англичанами произошло в 1916 году. Было ли это вундервафлей, как сейчас говорится, да? Насколько танки повлияли на Первую мировую войну? 110 лет со дня вот этого применения. Мы сегодня поговорим с нашим уважаемым гостем. Да,
10: хорошо.
9: Да, с экспертом, с настоящим, да. Ну и о сегодняшних вооружениях, какие из них могут действительно изменить ход сражений. В этот день, в 1922-м, Совнарком принял декрет о санитарных органах республики, поэтому санэпидемслужба-то, да? Приходит санврач и говорит, у вас тут наплевано. Все, закрывает.
10: Онищенко с праздником.
9: Это академик сейчас.
10: Какая разница, праздник его же.
9: Ну, когда-то. В 23-м году. Давайте, Михаил Исаевич Танич. Ну, замечательный поэт. Да, давайте что-нибудь такое вот.
10: А что?
9: Ну, во-первых, Комарова это его.
6: во-первых.
0: Хорошо, это мы на слуху. А вот лесоповал,
6: конечно,
0: я куплю
6: тебе его,
0: дом.
6: Да, да.
11: Я куплю тебе дом.
0: Оброда. А может быть, два.
11: В Подмосковье.
6: В кредит. Нет, над такими песнями, Владик, смеяться нельзя. Это песня суть.
0: Это песня суть.
6: Суть песня.
8: Маяк.
12: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Маяк.
13: Выборы 2026.
14: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
15: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
14: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
15: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
14: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
16: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
17: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
16: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
14: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
15: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
14: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
15: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
14: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон начинается сегодня в Череповце. На подключение всех домов потребуют

0: улице Витошкина, 55, в Череповце на улице Космонавта Беляева, 51. Рождественскую набережную в Череповце сдадут к 1 ноября. Об этом заявил глава города Андрей Некрашаев. На набережной появится большая спортивная зона с площадками для различных игр, зоны для отдыха, тренажеры, точки питания, сцена и амфитеатр. Дальше Рождественскую набережную планируется развивать в сторону пляжа.
1: Новости спорта.
0: Чваката обыграла Платов РГУ в стартовом матче Кубка Берлина. Первую половину встречи волокжанки полностью контролировали игру, забрасывая в 3 раза больше, чем соперник. После перерыва девушки из Ростова-на-Дону предприняли попытки догнать вологодскую команду, но Чваката выстояла. Итог встречи 90-45. Самым результативным игроком стала Юлия Белая, набравшая 16 очков. Сегодня Чваката сыграет со вторым соперником группы – Пензенской Юностью. Футболисты вологодского «Динамо» потерпели поражение во втором туре чемпионата второй лиги «Б». В воскресенье команда уступила на выезде футбольному клубу «Тверь» со счетом 0-2. Для волокжан это 6-е поражение подряд. Главный тренер команды Рудольф Чесалов сообщил, что игрокам пришлось ночевать в автобусе из-за логистических сложностей. 17 сентября «Динамо» примет на своем поле столичный «Спартак-2».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 8 утра.
0: Новости.
3: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские бойцы сорвали попытки контратак 58-й и 22-й отдельных механизированных бригад ВСУ, попавших в окружение в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. В районе Казачьей Лопани противник провел контратаку, которая была отражена комплексным огневым поражением. Также была выявлена подготовка к проведению контратаки с использованием бронетехники, которая также была сорвана силами группировки войск «Север». Атаку 22-й бригады ВСУ сорвали расчеты FPV-дронов, были уничтожены украинские танки и личный состав. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север», по данным Минобороны, уничтожили за сутки более 160 БПЛА в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России. Также дроны «Севера» за ночь уничтожили 16 октокоптеров Р-18 ВСУ, 2 огневые группы и 2 танка Т-72 противника. Ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в храм группировки «Север», рассказали также в Минобороны. К святыне прикоснулись желающие из числа бойцов, которые проходят подготовку на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Тем временем потери

0: ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 126 тяжелых беспилотников коптерного типа, 70 наземных роботехнических комплексов. Подробности рассказал офицер пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Васильевской пустоши, Славянска, Кленового, Краматорска, Райского и Николаевки. За сутки противник потерял до 170 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, и 21 автомобиль. Поражены 48 пунктов управления БПЛА, 70 наземных робототехнических комплексов, 104 антенны связи и БПЛА, 6 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 126 тяжелых БПЛА-коптер.
0: Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России и передал его на рассмотрение Нижней Палаты полного состава. По данным Fox News, она может приступить к обсуждению документа уже сегодня. Речь идет о документе, основным автором которого был недавно умерший американский сенатор Линдси Грэм. Он был внесен в российский перечень террористов и экстремистов. В случае одобрения Палаты представителей законопроект будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпании, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Всего 4 судна прошли в понедельник через Ормузский пролив, на 6 меньше, чем 13 сентября, на фоне активизации боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию «Кплер». Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции ранее заявили о подрыве супертанкера на морских минах в Ормузском проливе. Ведомстве также отметили, что ранее предупреждали экипажи судов об опасности следования этим незаконным маршрутом. По утверждению близкого к йеменскому мятежному движению «Ансар-Алла», агентство САБА, ВВС Саудовской Аравии нанесли несколько ударов близ йеменского города Зубаб, расположенного на берегу Красного моря в провинции Таиз. Таиланд сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Консульский департамент МИД России также напомнил об ограничениях на использование так называемых виз-ран, кратковременные выезды из страны через наземные пункты пропуска с последующим возвращением для продления срока пребывания. При этом ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин говорил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в Таиланд на 11-12 дней. Включение отопления в столичном регионе ожидается к концу первой декады октября, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что обычно среднесуточная температура в Москве достигает необходимой отметки в 8 градусов 5 октября. В начале месяца 1 октября она составляет около 9 градусов, а затем падает ниже 8. В этом году нет предпосылок для включения отопления в сентябре, хотя в прошлые годы это иногда происходило. Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода. Местами не исключен небольшой дождь. Воздух прогреется до 18 градусов. Это на 3 градуса выше положенной климатической нормы. Прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклона с юга. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный, северный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше положенной климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало и составят 749 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 15-17 градусов, а по области местами до 18 градусов. Ну а в Москве в эти минуты плюс 12 градусов, без осадков. Уже атмосферное давление повышенное, 751 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
7: Синенькая юбочка, ленточка в косе, кто не знает Любочку.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, товарищи, погода у нас прекрасная. Днем тепло, ночью прохладно. Иногда хныкает дождик. Ну так как-то
2: иногда
1: да, хныкает.
2: Нет.
1: А в Тамбове как?
2: А там дождячится, говорите, до +15. Зонтики не забывайте.

0: тамбовчане, конечно же. Более 100 дизайнеров со всей России до 20 числа, еще 5 дней, разрабатывают уникальный тамбовский стиль. Ага. Черный шелк, золоченая нить, красные, зеленые, бирюзовые, охристые тона.
1: Охристые?
0: Молодцы. А вот тамбовчанин другой, который не разрабатывает, приехал в село, чтобы купить дом. А вместо этого украл у пенсионерки телевизор.
1: Лавкач.
0: А? Вот так вот. А другой, да, обокравший квартиру, забыл похищенный на детской площадке. Прям пакет с трусиками, с чулками там со всего забыл.
1: Алкашне.
0: Ну и о хорошем. Издание главной тамбовской библиотеки признано одной из лучших профессиональных книг года. Это научно-биографический сборник «Все мы вышли из шинели Сапогова». А на века.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что, товарищи, вас предупреждают, что культ самостоятельности опасен. Знаете, вот смотришь какие-нибудь мультфильмы детские, где обычно героини девочки в последние 20 лет, да, что-то достигают, все, сама, я сама, помните Меньшова, да? С виду миловидная, а пропаганда какая бы получилась разухабистая, да, вот этой самостоятельности. А смотрите, а оказывается, неспособность принять помощь, то есть до этого же доходит, это путь к выгоранию. Потом они говорят, я выгорела. А почему выгорела? Потому что не можешь принимать помощь, не умеешь, да. Бывшая жена вратаря «Динамо» потребовала с него 70 миллионов рублей алиментов на ребенка. Слушайте, жена Виолетта. Но иного не предполагал. Слушайте, а сколько, какой сумма составляет?
1: По России десяточка.
0: 10 тысяч стоит алименты. Рублей. Куда
1: рублей.
0: Ей 70?
1: Конечно.
0: На что она им
1: 7 тысяч
0: купит?
1: Пусть заберет, да и все.
0: Томатная паста улучшила внимание и память, если кушать ее 3 месяца подряд.
1: Так можешь с ума сойти.
0: Томатная паста. Математики, 25 ведущих математиков мира подписали воззвание о том, что искусственный интеллект опасен для науки.
1: Ничего себе.
0: Вот так вот. А то говорили, это такой инструмент, он нам поможет найти новые лекарства от рака.
1: Он поможет людей увольнять.
0: Профессор Брукс назвал бесполезность признаком настоящего друга. Настоящий друг бесполезен. Да,
1: здорово.
0: Абсолютно. Каждый пятый наш согражданин работает в напряженной или токсичной атмосфере.
1: Хорошо.
0: А эти хотя бы что-то достигнут. Потому что если ты в киселе варишься, да, вот в таком радушии, да. А рост числа многодетных семей составил 16% за год. Представляете?
1: Дай бог.
0: То есть есть люди, которые рожают, есть которые...
1: И есть остальные.
0: Да, но этих становится больше. Это хорошо, это хорошо. Психолог Творик. Не творог, не творец, а Творик.
1: Так.
0: Рассказал, что разговоры с самим собой, оказывается, это не сумасшествие, это помощь в упорядочивании мыслей и чувств.
1: Да.
0: А сейчас, особенно если наушник вставил в ухо, то, в принципе, такое ощущение, что вообще нормальный.
1: Да.
0: Идешь, разговариваешь, да. Тишковец разговорился, видно, с отпуска вернулся.
1: Много.
0: Говорит, лето 27-го года будет прохладным и дождливым. Да откуда он знает? Ну откуда он знает про лето?
1: Он что-то знает.
0: Мы его про октябрь не можем спросить, что будет. Он про лето знает. Ну,
1: он
0: что-то
1: про это лето-то ничего не знает.
0: Товарищ подполковник, ну хватит. Конечно. Уже, да? Давайте про 35-й год поговорим. Что там будет летом? Врач Хайкина заявила, что употреблять в пищу найденные в лесу желуди прямо так не надо. Горчац. Надо трое суток вымачивать в воде.
1: Хорошо.
0: Трое суток. Врач Немцева, тоже хорошо, говорит, что из-за потепления в Подмосковье встречается черная вдова. Это ядовитый паук. То есть это
1: ужас,
0: опасность. Да,
1: да.
0: Там медведи, здесь черная вдова,
1: здесь
0: куда
1: вдова.
0: Деваться? Еще раз повторю гениальную мысль. Вассерман признался, что перестал носить жилетку из-за отсутствия свободного времени. То есть оно от избытка была эта жилетка, а не от того, что там внутри напихано. Психолог Любина назвала фразы в анкетах женских, которые мешают женщине обрести кормильца. Фразы «удиви меня» или «скучные мимо». Или «докажи мне, что ты достоин». Или «ищу нормального человека». Неужели это так сложно? Вот эти вот, знаешь, с претензией все время открываешь,
1: конечно.
0: И
1: да
0: они начинают...
1: Да выбешивает!
0: Да вообще, иди дальше, соль, сольник.
1: Проваливай.
0: Свой.
1: Проваливай.
0: Более 2000 граждан обратились к врачам после укусов наноклещей. Маленькие, а кусают так же, как большие. Юристы предупреждают, что ГИБДДшники имеют право снять автомобиль с учета, если вы к ним припретесь на нештатных колесах. Например, для красоты поставите вместо 15-х 18-е диски.
1: Прилетит.
0: И улетите без машины. Нью-Йорк Таймс ни с того ни с сего назвала сегодняшнюю Москву технологической страной чудес. Здесь, говорят, с помощью лица можно оплатить как проезд в метро, так и покупку квартиры. Вот чудеса.
1: Да, да.
0: Мы живем в будущем, Владик, и надо разуть глаза. Удивляться надо начать. Они удивляются, да. Сельское хозяйство привлекает молодежь технологиями и хорошей зарплатой.
1: Хорошо. Вот.
0: Мешковатая одежда. Почему зумеры ходят как чучелы? Помогает зумерам избежать внимания. Им не хочется внимания. Не хочется, понимаешь?
1: Они скрытные, да.
0: Не хочется. Каждый седьмой гражданин украл отельный халат из гостиницы. Стыдно, ребят. Стыдно. Я никогда не брал халат. Я брал всегда все остальное. Все остальное. Но не халат.
1: Хорошо.
0: Халат зачем? Его носили.
1: У меня халатный был.
0: Да. Диетолог Гусева заявляет, что как вот работоспособность-то повысить, друзья мои. 100 грамм мойвы в неделю, и все, и вы как орех.
1: Ну,
0: депутат Госдумы товарищ Бессараб связала сокращение числа пьющих граждан. Вышла статистика, что с 96-го года мы пьем все меньше и меньше. Оказывается, это зумеры разрушают статистику. Они вообще не пьют. Они нам портят картину.
1: Портят.
0: Да? Как будет выживать наш ликероводочный завод? Как будет выживать Титов?
1: Да.
0: Со своими виноградниками.
1: Титов, кстати, молчит.
0: Вот именно. А он не негодует. Уже было выступление. Экспорт российского виски вышел, вырос в полтора раза.
1: Ладно,
0: российский виски. Слушайте, я к тому времени завязал, но не успел попробовать. И, наконец, на балконе в Петербурге. Давайте грустная петербургская новость. Да, вот на торфяной дороге. На торфяной дороге вторые сутки на балконе мерзнет обезьян.
1: Вся оскорблять
0: людей. Согрейте обезьяна.
1: Без обезьян.
0: А покрейте его. Так, ну что женщина-то? В России составили портрет женщин, делающих аборты. Смотрите, а люди-то одни и те же. Смотрите, 30% это женщины, которые от 20 до 28 лет. У них есть ребенок и маленькая зарплата, и нет жилья. А 60% это женщины уже от 30 до 45 замужем, трудоустроены, хорошая зарплата, живет в собственном жилье и все равно делает аборты. У той нет, и она делает, а у этой есть, и она делает. Понимаешь, какая разница? Вот тебе картина, да?
1: Без разницы, то есть.
0: Да вот именно, только возраст меняется.
1: Да,
0: да, для отмазки. Ностальгия по прошлой любви повысила удовлетворенность текущими отношениями.
1: Хорошо.
0: А москвичка случайно унаследовала номер проститутки. И теперь ей звонят клиенты, бывшие владельцы. 22-летняя, значит, ей звонят и предлагают горячую ночь, зовут приехать по указанному адресу. Выяснилось, что этот телефон был на сайте эскорт-услуг в Калининграде. Вот теперь жизнь началась веселая, да. Спортсменки выступают массово, олимпийские призерки против новой рекламной кампании Сидни Свини. Она все время голой позирует, все время титьки свои всовывает.
1: Выпешивает.
0: Да-да-да. И рекламирует какие-то спортивные мероприятия. А спортсменки говорят, ну хватит сексуализировать спорт уже. Мы не такие. Да. Балерина Настенька ответила, почему она рассказывает одни и те же истории в интервью.
1: Мы
0: разным журналистам. Нет, гениально. Смотри, почему?
1: Да, да,
0: а я, говорит, не контролирую свои слова в ходе интервью.
1: Да, молодец.
0: А я скажу так, что это деменция. Просто,
1: да,
0: если
1: не
0: человек
1: надо,
0: не помнит. Деменция. Олеся Цудзиловская не жалеет, что рассказала о домогательствах режиссера. Правда,
1: какого?
0: Она фамилии не назвала. Вот,
1: ну,
0: вот это проблема, Олеся.
1: Трусость.
0: Говорит, что моя, говорит, история в итоге закончилась позитивно. Ага. Брюки, сигареты, юбки, карандаши из 90-х возвращаются.
1: Карандаши, хорошо.
0: Так, 30-летняя житница Нового Уренгоя родила сыночка на борту самолета. Летела она из Красноярска в Новый Уренгой. Молодец, да. Сандра Буллок рассказала, что ходила на кинопробы, пока работала официанткой, ко всяким извращенцам, которые просили снять штаны. Наталья Орейро заявила, что скучает по российским берозам.
1: Понимаю.
0: Ну и, наконец, порномодель американская, Жасмин, объяснила, почему пришла в секс-индустрию. А, говорит, родители строгие. Они запрещали мне выставлять тело на показ. Запрещали носить то, что нравится. Ну, всякую дрянь полуголую.
1: Да,
0: а ей хотелось быть такой грязной. Но не уберегли родители. Вот так.
1: Работа хобби.
2: Новости капитализма.
0: Ученые выяснили, как нужно гулять, чтобы не умереть. Коротко, но интенсивно. коротко, извините, телефон.
1: Вы это, трубочку-то возьмите.
0: Это у вас? Нет,
1: нет, это у вас.
0: А, это звонят.
1: Ответь,
0: из Калининграда звонят. Да-да-да. Из собак извлекли 673 иглы после встречи с дикобразом. С дикобразом, понимаете? Британские подростки прогуливают школу из-за того, что у них перхоть. Они не могут позволить себе показать, что с них сыпется золото кожное. Да. А в суд в Федеративной Республике Германии, где правит Мерц этот урод, обложили налогом продажу золотых зубов после кремации людей.
1: Кошмар.
0: Зубы вываливаются в лоток. Их надо налогом, да. А спортсмен Аарон Роджерс расстался с Шейлин Вудли. Не знаю ни того, ни другого. Но причиной расставания с актрисой Шейлин Вудли стало ее желание переспать с другим мужиком. Ну, это логично. Нет, это уважительная причина для расставания, да. В Корее пенсионер так устал от шума, что сжег квартиру соседа сверху, но оказалось, что шум идет не сверху.
1: Ай-яй-яй.
0: Потом оказалось. Сон при свете изменяет так структуру сердца, что человек получает инфаркт. Ребят,
1: ничего
0: не надо
1: себе
0: ночники оставлять около кровати. Выключайте свет, да. А брови древних людей помогали им выживать. Чем больше бровь, тем ты сильнее.
1: Больше живешь.
0: А кота в Америке случайно отправили на свалку в старом диване. Он там зашкирился. О-о-о. И прям поехал туда. А во Франции, для вас новость, Владислав Александрович, из-за жары разрешили увеличить крепость шампанского с 13 до 15.
1: Класс.
0: На Луне не хватит воды для постоянной базы. Выяснили ученые. Там еще никто не был. Я про 69-й год вообще молчу. Никто не был, а уже выяснил, что безвыходная ситуация, да. А мужик, ну это, ладно. Ученые раскрыли, что мужчины судят внешность партнера строже, чем женщины. Строже. Ну, конечно, женщинам интересна перспектива, как можно исправить этого уродца. А мужчина уже видит товар лицом. Если ногти облупились, то все, это беда. В Британии продали бар с призраком. Там, говорят, четверо крестоносцев замочили человека в 1170 году. А теперь там
1: и
0: все время...
1: ушли оттуда.
0: А теперь там человек в одежде ходит теневой и призрачная собачка. Да. Так, еще в Таиланде нашли дьявольский цветок, которому не нужен солнечный свет для того, чтобы расти. Вот, да. Дальше. Утром организм сжигает на 44% больше калорий после еды, поэтому завтрак может быть максимально плотным, товарищи.
1: Да,
0: ешьте утром все, что вам хочется, да. Еще что, музыка облегчает боль, но только тогда, когда нравится.
1: Хорошо,
0: не надо через силу, да. Так, у 20-летних выявлены артеросклеротические бляшки в сосудах уже.
1: Кошмар.
0: Это грустная новость, товарищи, да. Молодежь за последние 36 лет стала реже заниматься любовью. Если в 90-м году 55% взрослых занимались любовью хотя бы раз в неделю, хотя бы, то таких сейчас осталось 55-37. А вот среди мужчин самого плодовитого возраста, от 22 до 34, самые такие вот ходоки, да, бегают с высунутыми языками, капает. Да.
1: Не ходят ходоки.
0: Так вот, смотрите, тогда, в 90-м году, не было опыта у 9%. А сейчас уже у 24%.
1: Опасная
0: вообще ни
1: тенденция.
0: Разу не было опыта. И еще пару слов. На свет появился в США, вылупился, они из яиц идут, двухголовый королевский питон.
1: Страшно.
0: И, наконец, дальше, на заметку тем, кто практикует самолечение. Раскрыт лучший способ укрепить ваше психическое здоровье. Ну-ка. Это техника зеркала. Дайте страшную музыку. Встать перед зеркалом и вслух произнести все негативные вещи, которые вы ранее говорили про себя. В качестве альтернативы возьмите фотографию маленького себя, мальчика или девочки.
1: В рамке, в черной.
0: И скажите этой фотографии все то же самое. Что интересно, большинство не может этого сказать вот этому мальчишке.
1: Конечно.
0: Не может. Это самый главный инструмент для выявления чрезмерной самокритики. Ясно?
1: Ясно.
0: Разговаривайте с зеркалом. Вот и все.
1: А потом врачи за вами приедут.
0: Наши! Не, у меня диалог с зеркалом короткий. Сережа хороший. Все, больше я ничего не говорю. В Казани 33 посетителя кафе «Нан-кебаб» попали в больницу. Отравились.
1: Отравление.
0: Да, отравили кишечную инфекцию. Установлено, что все заболевшие с 9 по 11 сентября кушали там шаурму, кебаб.
1: Шаурму надо самим делать.
0: Вкусно. Вот именно, да. Или не делать. Во Владимире угонщик поблагодарил полицейских за то, что его быстро поймали. Спасибо, говорит, что бед не наделал. Да. Махачкала установила рекорд по штрафам за разговоры за рулем. Там самые большие штрафы. Очень хочется поговорить людям. Гость московского отеля выбросил бутылку из-под просека в окно и попал в женщину на веранде. Вот урод. Вот урод. Так, дальше. Давайте приструним спортсменку. Богатая девочка, давайте, я так понимаю. Российская фигуристка Алина Загитова нахватала 200 тысяч рублей штрафов за нарушение ПДД. Алина, а куда ты едешь?
1: Куда ты спешишь?
0: Куда ты мчишься? Да. Ты понимаешь свою ответственность, девочка, перед аудиторией, что все на тебя смотрят? Да, гордимся тобой.
1: Ты нам еще нужна.
0: Да. Нет, нам нужны пешеходы, которые на которых.
1: Нам все нужны. Нужна,
0: женщина оскорбила главу СНТ в чате. Вот продолжается эта идиотия, когда люди в чате начинают выяснять отношения. И назвала председателя наглым карасем. 5000 рублей штрафа за карася. 5000. В Москве сумасшедший, смотри, забрызгал прохожих зеленкой. Вот урод. А представляете, а вы идете, например, в дорогом плаще.
1: Она полезная.
0: Нет, вы идете в дорогом плаще. Все, плащ задержали урода. У женщины в носу застряла зубная пломба в Подмосковье после лечения у стоматолога.
1: Чья пломба?
0: Отскочила. Наверное, ее. Ну, то сейчас, да. А москвичу потребовалось после пристрастия, несколько лет длившегося пристрастия к протеину. Знаете, у нас есть люди, которые пьют протеин. Да, так вот почку пересадили, потому что отказали почки. Вот так вот, да. Ну и давайте о хорошем. Двое мужчин в полицейской форме в Уфе катались вдвоем на одном самокате.
1: Это так мило.
0: Очень мило. Ну и дальше что-нибудь еще миленькое, да?
1: Давайте что-нибудь романтическое.
0: Ну и давайте, чтобы не расслабляться, вернее. В России за последний год, за 7 месяцев этого года, число аварий с электросамокатами выросло в среднем на 40%, а в Москве и в Петербурге на 167%.
1: Жесть вообще.
0: Но мы продолжаем эту тему, потому что нам очень нужна мобильность, особенно банкам, которые так много вложили бабла в эту историю.
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщила Минобороны. Ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Также был нанесен удар в Одесской области, в Великой Балке по логистическому центру с военными грузами из-за границы, указали в ведомстве. В порту Черноморск поражены сухогруз и паром, доставлявший грузы для противника. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки превысили 100 беспилотников самолетного типа, 80 тяжелых боевых квадрокоптеров, полсотни пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров.
2: При поддержке артиллерии тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стародубовка, Карповка, Рубцы, Донецкой Народной Республики и Пески-Радьковские Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 78 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль «Хамви», бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной разведки ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления беспилотной авиацией, 4 станции спутниковой связи, 39 наземных робототехнических комплексов, 4 полевых склада боеприпасов противника.
0: И еще одно сообщение от Минобороны. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА на территории России. Режим повышенной готовности ввели в 11 районах Тувы из-за выхода медведя к людям. В селах, расположенных рядом с лесной зоной, объявлен комендантский час. Рекомендации не находиться на улицах без острой необходимости. В темное время суток, сообщает правительство региона. По его данным, за последнюю неделю были зафиксированы 10 случаев появления медведя вблизи сел. Отмечается, что будут сформированы дежурные группы опытных охотников для круглосуточного реагирования на представляющих угрозу медведей в пределах жилых территорий. Населению в случае возникновения реальной угрозы, следует звонить на телефон экстренной службы своих муниципальных образований. Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидаются сегодня в Москве, сообщает гидрометцентр. Днем в столице будет от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье от 15 до 20. Также в регионе будет дуть северный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба. На этой неделе, по прогнозу синоптиков, в Москве ожидается преимущественно ясная и теплая погода. К четвергу столбики термометров могут подняться до 27 градусов. Кроме того, получится почти всю неделю не предвидится осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 15-17 градусов, переменная облачность. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 13 градусов. Небольшой дождь, который наблюдался в некоторых районах Москвы, закончился. Атмосферное давление составляет 751 миллиметр ртутного столба.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В матче 11-го тура футбольной первой лиги Сочи одержал волевую победу над Велесом 2-1. В составе хозяев мяч на 37-й минуте забил Захар Тарасенко. У южан отличились Александр Осипов на 78-й и Захар Федоров на 3-й добавленной минуте. В других встречах дня костромской «Спартак» минимально обыграл «Нефтехимик» 1-0, а «КамАЗ» и «Челябинск» поделили очки 1-1. С тем же счетом в Ярославле завершилась дуэль «Урала» и «Шиника». В СМИ появились подробности сорвавшегося трансфера футболиста «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак», рассказывает Виталий Павлов.
2: Накануне известный инсайдер Иван Карпов опубликовал подробную информацию о сорвавшемся трансфере полузащитника «Ахмата» в «Спартак». Сообщалось, что стороны договорились о переходе Максима Самородова за 650 миллионов рублей плюс бонусы. Однако сделка не состоялась в последний момент из-за того, что москвичей не устроили результаты МРТ игрока. Соглашение между клубами было достигнуто в последний день трансферного окна, а дальше началась чехарда с медицинскими процедурами. Врачи красно-белых изучили снимки Самородова и посчитали, что на восстановление у атакующего полузащитника уйдет от 4 до 6 недель. Речь шла о повреждении мизинца. Клиника в Грозном при этом дала заключение, что эта проблема не может помешать игроку тренироваться и играть. Однако это не убедило «Спартак», и клуб отменил сделку. В итоге спустя 3 дня Самородов появился в стартовом составе «Ахмата» в игре против «Динамо» Махачкала в РПЛ, провел на поле 85 минут, сделал результативную передачу и получил приз лучшему игроку матча. По данным инсайдера, если бы у сторон было чуть больше времени на принятие решения, то сделка бы состоялась. А теперь зимой футболиста попробует приобрести еще и Краснодар. А вот вернется ли к этому варианту «Спартак» – пока загадка.
1: Теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй раунд пятисотника в Гвадалахаре. Она победила француженку Элизу Жакимо в двух сетах 7-6, 6-2. В первой партии оппонентка не смогла подать на сет при счете 5-4, а затем вела 6-3 на тайбрейке, но проиграла 5 очков подряд. Следующей соперницей Самсоновой станет американка Кайла Дэй. Также в Мексике россиянка Ирина Хромачева и американка Каролин Долхайт вышли в четвертьфинал парного разряда. Они победили Варвару Лепченко и Пейтон Стирнс из США 6-1-7-5. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На волейбольном Кубке Легенд женские «Динамо» и «Заречье Одинцово» отыграли 5 сетов, чтобы выявить победителя. Представительницы Московской области в 6-м туре были сильнее 3-2. А вот в дерби Санкт-Петербурга ленинградка обыграла «Корабелку» 3-1. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».

0: дорогие товарищи, сегодня отмечается неофициальный, конечно, праздник, но, тем не менее, повод для разговора вполне официальный, я вас предупреждаю. Международный день худеющих. И чем больше этих худеющих...
1: Ну, по доброй воле, да, худеющих, не больных.
0: Ну как, нет, они худеют, потому что они хотят, во-первых, влезть в шмот, стройный, потому что на моделях всегда красивые вещи, чулки, платья. Костюмы.
1: Влезть в чулки.
0: Да, да, влезть. Иногда трещат по швам. Да, да, да, да. Не держат ластовицы, или как там это называется. Так вот, но чем больше разговоров о худеющих, тем больше процент ожиревших. Сейчас уже...
1: Это протест.
0: У нас людей с лишним весом 60 с лишним процентов, да, а ожиревших, не знаю, сколько уже, наверное, 20 или 25 уже, ну, то есть с серьезным диагнозом, таким уже, когда болезнь, да, не просто там лишний вес, как это называется. Так вот, худеющим быть модно сегодня, но надо как бы делать это вот с умом. Мы этой теме уделяем очень много внимания, но надо, конечно, не перегнуть палку, товарищи. И сегодня мы, я очень рад приветствовать в нашем эфире Дмитрия Аркадьевича Еделева, доктора медицинских наук, профессора, президента национального проекта «Здоровье нации». Дмитрий Аркадьевич, рад вновь слышать вас в эфире. Доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемый Сергей Валерьевич. Доброе утро, радиослушатели.
0: Да. Дмитрий Аркадьевич, вот эта ситуация с лишним весом. Вы тоже вот видите какую-то закономерность, да, некую связь между пропагандой здорового веса и ростом числа ожиревших рядом с нами?
2: Уважаемый Сергей Валерьевич, на самом деле так хорошо, как сейчас человечество живет, никогда оно не жило, никогда оно так прекрасно не питалось. Мы говорили, что золотой миллиард будет питаться хорошо, вот если больше золотого миллиарда, все умрут с голода, кто больше, но оказалось, что мы сейчас уже приближаемся или даже перепрыгнули за 9 миллиардов, а мы набираем вес, и постепенно человечество, особенно развитые страны, Соединенные Штаты Америки, даже сегодня Китай, огромная проблема, ну и Россия, население набирает вес, потому что оказалось, что еды-то достаточно. И это сегодня во многих случаях большая проблема, которые во многих странах мира, опять же, включая Россию, стараются как-то решить.
0: Дмитрий Аркадьевич, мы с вами говорили о сегодняшних там современных методах похудения при помощи инъекций, да, и многие наши звезды, ну, публичные персоны, которые когда-то были актерами, ну, кем-то были, а сейчас вот они просто публичные персоны, которых всех знают, их, но не помнят, чем они раньше занимались, а даже есть сейчас такая целая когорта публичных людей, которые даже никем и никогда и не были. Но они просто известные люди, потому что просто известные. И вот они наперебой рассказывают, как они умудрились, значит, коля себе в бочину, значит, соответственно, хитро выдуманный автоматический этот шприц, да, раз в неделю, влезть, наконец, в джинсы, в котором в школу ходили на занятия. Вообще, Дмитрий Аркадьевич, если говорить об идеале веса для уже взрослых людей, а там люди уже глубоко за 40, которые так вот хвастаются, да, своими похуденческими опытами. Вот эта сама формула, что превратилась девочка опять в подобие себя 17-летней в плане худобы. Это нормально, когда вот женщина там 45+, обладает фигурой 17-летней девчонки?
2: Уважаемый Сергей Валерьевич, на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что идет возраст, меняется гормональный фон, меняется структура питания, и люди меняются с возрастом. Это всегда так происходит. В старые времена, то, о чем вы говорили, была простейшая формула: рост минус вес, ну и так далее. Сегодня существуют современные калькуляторы похудение и калькуляторы базального обмена, которые помогают худеть. Что такое калькулятор? Ну, есть такая формула Мифлина Сан-Жиора. А вот не надо запоминать как эту сложную формулу, просто откройте калькулятор базального обмена, откройте специальные калькуляторы, которые рассчитывают идеальный вес, и я думаю, что интернет нам в помощь и поможет нам с вами достаточно быстро сохранить сбросить вес или, наоборот, снизить вес. Вес у разных людей в зависимости от возраста, структуры тела. Ну, у кого-то, знаете, крупные кости, так, у кого-то, наоборот, легкий костяк. Вот это все надо учитывать. И все-таки, если вы стараетесь войти в идеальный вес, пожалуйста, используйте современные калькуляторы, которые есть в интернете.
0: Давайте укреплю мысль наших слушателей, память. Калькулятор базального обмена. Да, вот, товарищи, попробуйте просчитать себя через такой какой-то калькулятор. Я напомню, наверняка это бесплатно, да? Дмитрий Аркадьевич, но в целом, вот мы имеем безоговорочные доказательства того, что лишний вес – это зло. Потому что, я поясню свой вопрос, про пожилых людей, да, про людей, ну, сколько сейчас, Владислав Александрович, пожилому человеку? Наверное, за 80, да, наверное, так. Раньше-то такие живчики все, да, работать еще надо, и внуков содержать, зумеров, да, и так далее. Так вот, если говорить о пожилых людях, то там вот неоднократно мне встречались публикации, что как раз лишний вес, ну, является залогом какой-то лучшей, например, выживаемости во время эпидемий, еще каких-то проблем. То есть не так этот жирок и однозначно вреден. Вот ваша какая оценка? Вот, и какой допустимый процент лишней массы все-таки не бесполезен для здоровья в каких-то случаях?
2: Уважаемый Сергей Валерьевич, если мы откроем с вами картины классиков, ну, не знаю, Микеланджело, Рафаэля, то мы всегда увидим полненьких женщин. Потому что до определенного этапа считалось, что полнота – это признак здоровья. Полнота, румяна. Помните, что в нашей сказках нарумянивается свеклой, потому или свекла, не знаю, как правильно, потому что именно вот эта полнота и розовощека считались признаком хорошего здоровья. Сегодня, к сожалению, наверное, исчезло. Ну, человечество практически ушло от эпидемии. Ну, вот была недавно пандемия у нас коронавируса, ну, вроде как спало, ждем следующей пандемии. Но вот такие эпидемии, когда умирала треть человечества, как, ну, например, была в 15 веке, 14 век привезли монголы, наверное, уже у человечества не будет. Наверное, уже не будет, но вполне возможно, сейчас ядерные державы быстро наращивают потенциал, когда-нибудь будет ядерная зима, но вероятность этого небольшая, и поэтому сегодня медицина говорит о том, что лишний вес – это плохо. А я, если минуты три займу длинным рассказом, ничего.
0: Ну, давайте, Сергей, как раз до рекламы три минуты, пожалуйста.
2: Ну, я хочу напомнить, что на первом месте это сердечно-сосудистые заболевания, которые стимулируют лишний вес. Он нагружает сердце. То есть для того, чтобы лишний вес кровоснабжать, сердцу нужно сильнее работать, активнее, эффективнее. Ну, то есть прокачивая кровь через дополнительную массу тканей. Повышается артериальное давление для того, чтобы прокачиваться. Сердце перенапрягается, это ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, ну и многое-многое другое. На втором месте, конечно, по опасности это нарушение обмена веществ и диабет. Диабет очень быстро, второго типа, очень быстро растет. При избыточном весе наступает такое состояние, как инсулинорезистентность. Ну, то есть состояние, при котором клетки организма перестают поглощать сахар. Ну и метаболический синдром в связи с этим, и сахарный диабет второго типа. По дыхательную систему, я думаю, что мы с вами знаем все. У людей с лишним весом всегда есть одышка. Попробуйте ему дать небольшую нагрузку, пробежать 10 метров, и он у нас задохнется. Конечно, лишний вес разбивает наши суставы, то есть заболевания опорно-двигательного аппарата. Суставы не рассчитаны у человека ростом 1,60 на 160 килограмм веса. Они все-таки рассчитаны у него на 70, ну максимум 80. Хотел бы напомнить, что лишний вес всегда связан с онкологическими заболеваниями. Там идет хроническое воспаление, гормональные изменения, ну и лишний вес. Ну и вот такой, знаете, вишенка на торте о том, что желчекаменная болезнь – это камни в желчном пузыре, в 3-4 раза чаще возникает у людей с лишним весом, что связано с тем, что нарушается обмен холестерина, ну и все остальные. Ну и, конечно, это различные заболевания желудочно-кишечного тракта, который перегружен огромным количеством еды, особенно если человек привык у нас наедаться на ночь, после этого ложиться, и пища говорит: пойду-ка я посмотрю не только вниз, но и вверх, то есть в сторону рта, свой путь повторю, из-за того, что человек приобретает приобретает горизонтальное положение, из-за этого есть такая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, тяжелое очень заболевание, которое нередко заканчивается раком пищевода. Ну и, конечно, различные социальные последствия, потому что лишний вес снижает качество жизни. Попробуй пусть человек с лишним весом одеть носки, но это целая проблема.
0: Но для этого бывает. Есть кроксы, так, правильно, Дмитрий Аркадьевич? Зачем нам носки?
2: Для этого есть кроксы, но носки не наденешь.
0: Да, ну что, трехминутка страха и ужаса от товарища Еделева прозвучала, а после короткой рекламы мы поговорим все-таки, как грамотно начать сбрасывать вес, дорогие товарищи.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: «Маяк». Выборы 2026.
5: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
7: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Веселя,

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже. МРОТ.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон начинается сегодня в Череповце. На подключение всех домов потребуется 3 дня, сообщил глава города Андрей Некрашаев. За лето специалисты теплоэнергии отремонтировали 10 километров теплосетей. В прошлом году отопление в городе дали 22 сентября. Три жителя области получили звание почетного донора России с начала года. Всего в регионе насчитывается около 8000 почетных доноров. Чтобы получить звание, необходимо совершить более 40 безвозмездных донаций крови и ее компонентов. Участие в донорском движении можно принять на станциях переливания крови в Вологде на улице Витошкина, 50.

0: Новости спорта.
1: Чавакате обыграла Плата ФРГУ в стартовом матче Кубка Берлина. Первую половину встречи волокжанки полностью контролировали игру, забрасывая в три раза больше, чем соперник. После перерыва девушки из Ростова-на-Дону предприняли попытки догнать вологодскую команду, но Чавакате выстояла. Итог встречи 90-45. Самым результативным игроком стала Юлия Белая, набравшая 16 очков. Сегодня Чавакате сыграет со вторым соперником группы – Пензенской Юностью. Футболисты вологодского «Динамо» потерпели поражение во втором туре чемпионата второй лиги «Б». В воскресенье команда уступила на выезде футбольному клубу «Тверь» со счетом 0-2. Для волокжан это шестое поражение подряд. Главный тренер команды Рудольф Чесалов сообщил, что игрокам пришлось ночевать в автобусе из-за логистических сложностей. 17 сентября «Динамо» примет на своем поле столичный «Спартак-2».
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: «Маяк». В Москве 9 утра.
0: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщили утром в Минобороны. Ночью российские войска нанесли групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Также был нанесен удар в Одесской области, в Великой Балке, по логистическому центру с военными грузами из-за границы, указали ведомстве. В порту Черноморск поражены сухогруз и паром, доставивший грузы для ВСУ. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения противника. Подробнее об успехах группировки рассказал офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
5: В кольце окружения освобожден населенный пункт «Широкая» Харьковской области. И ведутся активные бои за освобождение населенного пункта «Малая Волчья» Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приголотная.

0: Харьковской области.
1: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 104 беспилотника, около 80 тяжелых боевых квадрокоптеров, полсотни пунктов управления беспилотной авиации. Потери в результате действий южной группировки войск составили 126 тяжелых беспилотников коптерного типа и 70 наземных робототехнических комплексов. Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России и передал его на рассмотрение Нижней Палаты полного состава. Речь идет о документе, основным автором которого был недавно умерший американский сенатор Линдси Грэм. Ранее он был внесен в российский перечень террористов и экстремистов. В случае одобрения Палаты представителей законопроект будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства госкомпании, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Хорошие отношения с Москвой отвечают как экономическим интересам ФРГ, так и интересам ее безопасности. Лидер АДГ Алиса Вайдель заявила, что Германия должна закупать нефть и газ там, где они дешевле всего, а именно в России.
2: Ископаемое топливо мы должны закупать там, где природный газ и нефть стоят дешевле всего, как это блестяще делают наши азиатские коллеги, а именно в России. Мы действительно верим, что в интересах Федеративной Республики Германия как можно скорее наладить диалог с Москвой. Не только для того, чтобы положить конец войне на Украине, но и потому, что поддержание хороших отношений с Россией отвечает нашим жизненно важным интересам, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.
1: В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в конфликте на Украине настал решающий момент, возможно, недели или месяцы. Об этом он сказал во время визита в Финляндию, где принял участие в саммите ЕС-Арктика. Что конкретно имел в виду Мерц, не уточняется. Режим повышенной готовности ввели в 11 районах Тувы. Из-за выхода медведей к людям в селах, расположенных рядом с лесной зоной, объявлен комендантский час с рекомендацией не находиться на улице без острой необходимости в темное время суток. По данным правительства региона, за последнюю неделю были зафиксированы 10 случаев появления медведей вблизи сел и стоянок. Отмечается, что будут сформированы дежурные группы опытных охотников для круглосуточного реагирования на представляющих угрозы медведей в пределах жилых территорий. Населению в случае возникновения реальной угрозы следует звонить на телефон экстренной службы своих муниципальных образований. Вакцинироваться против гриппа в первую очередь нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, а также пожилым людям старше 60 лет, беременным и детям. Эти группы подвержены более серьезным осложнениям от инфекции, напомнили врачи. Сезонная вакцинация против гриппа началась во всех поликлиниках Москвы. Кроме того, в ближайшее время откроются 18 мобильных пунктов вакцинации у станции метро, МЦК и МЦД. Они будут работать без выходных и предварительной записи. Также предусмотрена выездная вакцинация для детей в школах и детских садах. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь, при этом температура воздуха будет на 3 градуса выше положенной нормы. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклона с юга, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен слабый дождь, ветер северо-восточный, северный 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше положенной климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало и составят 749 миллиметров ртутного столба.
1: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 15-17 градусов. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 13 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.
4: Сергей Стиллавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, у нас сегодня интереснейший гость в эфире. А поговорим мы сегодня про образование, современные университеты и о том, как научные базы при вузах интегрируются в решение важных для страны задач. Мы приведем в пример одну из самых быстро растущих отраслей – беспилотную авиацию. По оценкам правительства, к 30-му году, то есть уже через 3 года, в этой сфере будет работать порядка 1 000 000 специалистов. Один из инструментов подготовки кадров – это программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети». Это масштабная трансформация вузов под задачи технологического суверенитета. И Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, нашего космического академика, классический аэрокосмический вуз страны. Именно здесь поняли – космос начинается с Земли, а будущее авиации без человека на борту. Университет участвует в приоритете самого его запуска в 2021 году. За эти 6 почти лет пройден путь от сборки первых прототипов до создания научного центра мирового уровня. И как региональный вуз стал федеральной кузницей кадров по подготовке специалистов для беспилотников, мы поговорим с нашим гостем. Я рад приветствовать вам сегодня Владимира Дмитриевича Богатырева, профессора, доктора экономических наук, ректора Самарского университета имени Королева. Владимир Дмитриевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Да.
2: Сергей, доброе утро. Да, доброе утро, радиослушатели.
1: Да, доброе утро. Владимир Дмитриевич, ну вот смотрите, помимо того, что я рад вас приветствовать в нашем эфире, вот расскажите, пожалуйста, немножко, да, про ваш университет. Вообще, каких специалистов вы готовите и чем гордитесь?
2: Да, спасибо за такую возможность. Хочу сказать, что университет был создан более 80 лет назад, в 1942 году. Это был военный год, сложный год для страны, когда были эвакуированы 30 предприятий, промышленных предприятий, в основном авиастроительных, тогда еще в город Куйбышев. И тогда было принято решение о том, что необходимы кадры, и были созданы два факультета, факультет авиастроения и факультет моторостроения в Куйбышевском авиационном институте. И вот с тех пор мы, собственно, готовим кадры для этой отрасли. Безусловно, много поменялось, и сегодня мы уже готовим кадры не только для авиационной отрасли, не только для космоса, но также и специалистов по геоинформатике, по фотонике, по оптике. Ну а в 2015 году произошло замечательное слияние двух университетов, объединение с Куйбышевским госуниверситетом. Поэтому сейчас еще также появились направления, связанные с физикой, биологией, математикой, юриспруденцией, экономикой и так далее, и так далее. Вот. Но отвечая на вопрос, чем мы гордимся, тем, что мы участвуем в крупнейших проектах нашей страны. Например, буквально вот в прошлом году совместно с Роскосмосом мы участвовали в запуске научного спутника «Бион», и, собственно, университет был разработчиком, производителем части аппаратуры для этого спутника.
1: А, Владимир Дмитриевич, а это тот самый аппарат, на котором мухи летали туда, да? Вот там целая колония.
2: Ну, там крысы летали, да, семена растений летали. Да, это действительно аппараты медико-биологические, такие эксперименты, исследования там проводились, да-да-да. Поэтому это тоже там было, да.
1: Помню, мы освещали, да, эту тему в эфире. А вот я уже упомянул сегодня о программе «Приоритет 2030» и о том, что работает уже эта программа с 2021 года. Вот с вашей точки зрения, да, Владимир Дмитриевич, что это за программа и вот этот статус, да, они реально изменили в жизни ведь Самарского университета за прошедшие 6 лет многое, да, я понимаю?
2: Действительно, это так. Программа «Приоритет 2030», она многое поменяла не только в жизни Самарского университета, но и в жизни вообще высшего образования в нашей стране. Вот. Ну, собственно, более 100 университетов сегодня участвуют в этой программе. Университеты имеют свои стратегии развития. И в этих стратегиях они, соответственно, планируют то, чем они будут заниматься через 5-10 лет, к чему они будут стремиться. Ну и вот если посмотреть на те 6 лет, которые уже прошли, университет, конечно, существенно изменился. Вот наша задача была быть цифровым предпринимательским университетом. Мне кажется, что за прошедшую, ну, по сути, пятилетку мы стали и цифровым, поскольку нарастили существенное число айтишников. Помните, была такая задача нарастить там почти в два раза. Вот. И с точки зрения предпринимательского университета тоже хочу отметить, что мы нарастили свои компетенции, и у нас и дополнительные программы по предпринимательству для студентов есть. И есть так называемые вторые квалификации, индивидуальные образовательные траектории, когда студент сам выбирает дисциплину. И если он выбрал 4 дисциплины, то получает дополнительную квалификацию в области технологического предпринимательства. Но, конечно, мы смотрим и вперед. На следующую пятилетку мы уже планируем стать университетом, который активно использует искусственный интеллект. Ну и, как вы знаете, сейчас активно очень так мы в стране обсуждаем, как нам развивать инженерное образование. Вот мы хотим замахнуться на трансформацию инженерного образования, и этому будут посвящены следующие 5 лет, собственно, развития университета. И все это благодаря программе «Приоритет 2030».
1: Понимаю, да. Ну вот я уже упомянул, что вы сделали ставку на беспилотные авиационные системы. Вот почему именно вот эта сфера стала точкой входа для вас?
2: На самом деле нам это очень близко, поэтому нельзя так сказать, что это прям точка входа. На самом деле, если посмотреть внимательнее, да мы, оказывается, всю жизнь этим занимались. И вот я говорю про авиастроительные, моторостроительные факультеты, а при них всегда были вот студенческие конструкторские бюро, которые занимались авиамоделированием. Только тогда никто серьезно к этому не относился. Ну, какие-то маленькие самолетики там студенты делают, запускают. Но потом как бы мы поняли, что когда все более миниатюрной становится электроника, двигатели, система управления, то можно, собственно, создавать такие аппараты, которые будут существенный функционал нести. Это не просто студенческие какие-то самолетики, модели экспериментальные, а это серьезные уже аппараты, только в меньших габаритах и меньшей массы. И поэтому в 2019 году мы перезапустили свой центр по беспилотным системам и стали очень активно заниматься не только большой авиацией, но еще и малой авиацией, авиацией, собственно, автономной, авиацией с искусственным интеллектом, которая сама себе ищет путь, у нее собственное зрение. И университет очень сильно в это вложился, и в том числе стал соорганизатором экспериментально-правового режима в области баз в Самарской области. Ну и, конечно же, мы активно участвуем в нацпроекте «Беспилотная авиационная система» и с точки зрения науки, и с точки зрения образования.
1: Ну вот я знаю, что ваш университет выступает межрегиональным центром кадровой подготовки в 16 регионах, и более 2500 человек уже обучено вами, да? Это студенты вуза или вы переучиваете уже действующих специалистов с образованием?
2: Да, все ровно именно так. Это как раз участие в нацпроекте «Кадры для баз». И понятно, что в 16 регионах мы обучаем уже не наших студентов, а мы создали консорциум с ведущими университетами в этих 16 регионах и обучаем, соответственно, на их площадках, как вы сказали, более 2000 человек. И это не только студенты, это также и взрослые люди, специалисты, которые работают в самых различных отраслях. Могут быть сотрудники силовых ведомств, мобилизованные граждане. Это может быть и коммерческое обучение. Но вместе с тем в Самаре, безусловно, мы обучаем и студентов. Недавно запустили программу высшего образования, которая прям так и называется «Беспилотные летательные аппараты». И в этом году уже набрали третий раз на первый курс. Студенты с удовольствием идут. Конкурс очень высокий на эту программу.
1: Владимир Дмитриевич, вот смотрите, на базе вашего вуза работает учебный центр для гражданской авиации. Вот как в нем готовят специалисты и кто там может получить образование?
2: Действительно, в 2024 году университет был сертифицирован Росавиацией как авиационный учебный центр, и на текущий момент у нас есть право готовить операторов, соответственно, беспилотных авиационных систем массой до 30 килограмм. Вот, поэтому мы выдаем сертификаты, которые признаются Росавиацией на текущий момент. Но обучаться могут все. Это могут быть и студенты, это могут быть представители каких-то коммерческих организаций, либо государственных организаций, там, допустим, Министерство сельского хозяйства, например. Потому что сейчас вы знаете, что очень активно, и они тоже используют беспилотные летательные аппараты в интересах нашего сельского хозяйства.
1: А если вот говорить о конкретике, да, вот я знаю, что у вас разработано 11 типов беспилотников, да, 8 программных продуктов, которые уже продаются. Вот, ну, давайте навскидку, 3 ваших главных инженерных гордости, которые можно вот потрогать руками прямо сейчас.
2: Да, их уже больше, гордости тоже больше. Вот. Но в качестве примера, действительно, я мог бы привести такое беспилотное воздушное судно, гексокоптер, да, со многими винтами. Работает в режиме квазимачта, это когда на кабеле поднимается на определенную высоту и может работать, например, в качестве ретранслятора такого переносного. Либо это, например, беспилотник вертикального взлета с гибридной силовой установкой, которая работает и на аккумуляторах одновременно, и на керосине, бензине. Вот. Ну, а также, например, это автопилот для управления беспилотником в режиме радиомолчания, когда у вас есть только карта, и нужно беспилотнику ориентироваться только по карте. Ну, вот если кратко, 3 вот таких вот примера могу привести.
1: А не могу не поинтересоваться, Владимир Дмитриевич, а вот эта система гибрида, да, когда у беспилотника есть 2 разных типа двигателя, это вот, я понимаю, как это устроено в автомобилях, да, а зачем это применяется, схема для вот беспилотных летающих аппаратов?
2: Ровно так же, как и в автомобилях, это позволяет беспилотнику работать дольше. То есть по времени, как вы знаете, если он только на аккумуляторах, то продолжительность полета, она крайне ограничена. В том случае, если ставится дополнительный небольшой двигатель внутреннего сгорания, небольшой бак, то, соответственно, такой беспилотник намного дольше может работать в воздухе.
1: Угу. Вот я знаю, что вы разрабатываете малоразмерные газотурбинные двигатели, да, с тягой от 20 до 150 кГс. КГС.
2: Килограмм силы, да.
1: Да, вот зачем вам, собственно, двигателестроение, если есть уже производители классических авиационных двигателей? Вот в чем специфика вот этих газотурбинных маленьких, да, для беспилотников?
2: Смотрите, если, допустим, взять гражданскую авиацию, то там свои требования к двигателям, они должны быть очень надежны, потому что они перевозят пассажиров, поэтому они получаются очень, такие двигатели очень дорогими. Вот. Что касается беспилотников, то перестраховываться настолько не нужно. Плюс двигатели для беспилотников должны быть маленькими и легкими. Поэтому, когда наш двигателестроительный факультет понял, что эта отрасль стремительно развивается, и вы вот даже сами сказали в начале передачи, что более миллиона уже необходимо будет работников в этой сфере в ближайшие годы. Вот, мы это увидели и, соответственно, поняли, что необходимы новые двигатели. Причем не только газотурбинные, но это также и гибриды, о которых мы говорили, электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания. Мы занимаемся, по сути, сейчас всей линейкой. Ну, вот то, что вы привели в качестве примера, малый газотурбинный двигатель. Да, действительно, они есть, производим малыми экспериментальными партиями и считаем, что за этими двигателями в том числе будущее.
1: Владимир Дмитриевич, а я правильно понимаю, что эта установка, да, тот же газотурбинный мотор, он является основой для такой электростанции на борту, как вот в гибридах, да, в последовательных. То есть эта штука работает, вырабатывает электричество, а дальше вот эти винты, которые могут работать от аккумулятора или вот по этой схеме, они, соответственно, приводят аппарат в движение.
2: Здесь, на самом деле, множество схем использования. Двигатель может использоваться и напрямую, и может использоваться вот в качестве гибрида. Действительно, как вы сказали, в этом случае это называется либо энергетическая установка, либо вспомогательная энергетическая установка. Вот в том примере, угу, который вы привели, это тоже рабочая схема, тоже так работает. Угу. Да.
1: А вот что такой дрон, да, которым вы гордитесь, умеет, ну, обнаружить такого сегодня в нашей жизни, чего не видит обычная, например, какая-то камера? Да? Вот ведь можно проводить мониторинг из сельскохозяйственных полей и поиск очагов возгораний в лесу. Да? Вот что он такого может нового?
2: Действительно, мы привыкли к тому, что у беспилотников есть глаза. Это, ну, камера, по сути, да, видеокамера обычная или фотокамера. Вот. Но оказывается, что есть определенные хитрости. Если с этой камерой, скажем так, поработать, вот, по-другому ее настроить, программное обеспечение с элементами искусства, с технологией искусственного интеллекта применить, то, оказывается, можно увидеть больше, чем видит наш глаз, чем видит обычные камеры. Вот, например, если беспилотник пролетает над полями, можно увидеть, какая влажность растительности, например, или какое поглощение углеродного газа идет над этим полем или над этим лесом. Вот. Также можно увидеть, например, были ли внесены удобрения или как давно они были внесены на то или иное поле. Поэтому вот такие камеры с таким особым программным обеспечением, особыми оптическими схемами, они разработаны в нашем университете и могут применяться в сельском хозяйстве и, например, ну, для задач МЧС, в том числе для обнаружения пожаров и начинающихся возгораний.
1: Здорово, да? Ну вот благодаря участию в программе «Приоритет-2030», я знаю, что в вашем университете был создан и Институт искусственного интеллекта. Тема очень горячая, да, сегодня. А вот расскажите, пожалуйста, про это направление поподробнее.
2: Действительно, такой Институт искусственного интеллекта у нас был создан в 2019 году. Это была так называемая точка роста. Мы вложили собственные средства, потом вложили средства проекта, программы «Приоритет 2030». И это направление действительно выстрелило. И сегодня это, ну, вызов для всего мира развития искусственного интеллекта. Для нас эти задачи очень близки, потому что зачатки автоматизации, роботизации, анализа больших данных, они использовались и ранее в авиации, в космонавтике. А здесь, соответственно, мы взяли разработки, наработки, которые есть, и развили их дальше, в том числе в область беспилотных авиационных систем. И таким образом наш Институт искусственного интеллекта, он сегодня разрабатывает программные продукты, которые как раз позволяют беспилотникам летать по карте, например, без как бы спутниковых сигналов, позволяют соблюдать безопасность, чтобы не сталкиваться с птицами или друг с другом и так далее. Таким образом, вот искусственный интеллект, он как бы помогает беспилотникам. Но, конечно, мы пойдем и дальше, потому что Институт искусственного интеллекта может писать эти же самые программы, адаптировать их не только для беспилотников, но и, в принципе, для любой робототехники, для любых автономных систем, неважно, это воздух, космос, под водой, на воде или на земле.
1: Угу. Владимир Ильич, совсем мало времени остается, минутка, но я вот читал, не могу не задать этот вопрос, что Самарский университет хочет перейти от роли разработчика отдельных технологий к роли одного из центров формирования вот новой технологической отрасли. Вот какие вы сроки ставите для этой работы, что для нее нужно?
2: Действительно, есть такие задачи. Например, если мы идем в искусственный интеллект для беспилотников, то мы должны стать центром компетенции для всей страны и разрабатывать такие программы, которые будут во всей стране использоваться. Вот. Но сроки мы здесь не ставим. Единственное, что могу сказать, что мы замахиваемся на 30-й год, ну и дальняя перспектива 36-й год.
1: Чудесно, да. Ну и, друзья, мы еще раз упомяну такую тему, как Самарский университет скоро станет резидентом кампуса, который будет построен в Самаре. Это тоже новые планы. Может быть, в следующих эфирах мы об этой интереснейшей теме поговорим. С нами на связи был Владимир Дмитриевич Богатырев, профессор, доктор экономических наук, ректор Самарского университета имени Королевой. И я напомню, что эфир наш состоялся при информационной поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военнослужащие нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, сообщила утром Минобороны. В Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы из-за границы. В порту Черноморск атаки подверглись сухогруз и паром. Сюда доставляли предназначенные для вооруженных сил Украины грузы. В западных районах Украины российская армия продолжила наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, которая используется для перевозки военных грузов из европейских стран, добавили в оборонном ведомстве. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» за сутки составили 44 беспилотника самолетного типа и оружия полевой артиллерии. Подробности сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Михайловского, Общего, Воскресенки, Коломийцев, Славного и Павловки. Противник потерял до 290 военнослужащих, бронетранспортер, 6 автомобилей и 44 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
0: В то же время операторы южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, уничтожив 4 пикапа врага в Краматорском районе. Кроме того, расчет гаубиц МСТБ совместно с операторами дронов уничтожил самоходную артустановку «Краб» польского производства. Пособие по беременности и родам по новым правилам расчета получили уже 15,5 тысяч студенток очного отделения в России. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. С 1 сентября прошлого года в России изменился порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очного отделения. Ранее размер пособия определялся исходя из средней стипендии. Теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения как на платной, так и на бюджетной основе. В соцфонде также сообщили, что средний размер пособия по беременности и родам для студентов очных отделений вырос более чем в 4 раза с 1 сентября прошлого года и составил около 96 тысяч рублей. Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Консульский департамент МИД России также напомнил об ограничениях на использование так называемых виза-ран, кратковременных выездов из страны через наземный пункт пропуска с последующим возвращением для продления срока пребывания. При этом ранее в посольстве России в Таиланде говорили, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в Таиланд на 11-12 дней. Облачная с прояснениями погоды и небольшой дождь ожидаются сегодня в Москве, сообщает гидрометцентр. Температура воздуха будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье от 15 до 20. Также в регионе будет дуть северный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду. В столице на этой неделе ожидается преимущественно ясная и теплая погода. К четвергу столбики термометров могут подняться до 27 градусов, говорят синоптики. Кроме того, почти всю неделю не предвидится осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве плюс 14 градусов, дует северо-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду, облачно, но без осадков. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В регулярке континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» обыграла минское «Динамо» 4-2, причем 5 шайб из 6 были заброшены в третьем периоде. Для волжан это первая победа в сезоне. Чуть позднее московская «Динамо» в сухую победила «Северсталь» 2-0, а нижегородская «Торпеда» в первом матче на новой арене огорчила «Акбарс» 3-2. Обладатель хоккейного кубка Стэнли Александр Никишин запросил обмен из Каролины в конце минувшего сезона. Об этом сообщил портал The Athletic. По информации источника, россиянин хотел сменить обстановку летом, и эта просьба все еще остается в силе. Напомню, контракт защитника с клубом истек в конце июня. Сейчас он ограниченно свободный агент. При этом Каролина уже сделала квалификационное предложение хоккеисту. В Казани ограничат продажу алкоголя в день футбольного матча Россия-Иран. Соответствующее постановление правительства региона подписал премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. Решение затронет центр города и район домашнего стадиона «Рубина», на котором состоится товарищеская встреча. Она стартует 29 сентября в 19:30 по московскому времени. Футбольный «Сочи» забрал победу в Подмосковье. «Шинник» и «Урал» выдали яркую концовку. «Спартак» Кострома поднялся в четверку, а «КамАЗ» и «Челябинск» не сумели выявить победителя. Итоги матчей в первой лиге подводит Виталий Павлов.
2: Центральный матч понедельника в первой лиге состоялся в Домодедове, где «Велес» принимал «Сочи». Хозяева сумели выйти вперед в конце первого тайма. Голом отметился Захар Тарасенко. Однако южане дождались своих шансов ближе к концу всего матча. Сначала Александр Осипов сравнял счет, а на 93-й минуте Захар Федоров принес сочинцам победу. Благодаря такому результату 2-1 «Сочи» догнал «Велес» в турнирной таблице, набрав также 22 очка и располагаясь на втором месте. «Шинник» и «Урал» создали не так много моментов, а потом вдруг выдали прекрасную концовку матча. На 89-й минуте Илья Азявин здорово в касание попал в дальний угол и вывел ярославцев вперед. Уже в добавленное время ответил ему Мартин Секулич тоже стильным голом после углового. 1-1 екатеринбуржцы не смогли занять позицию в четверке, набрав 19 очков. А на четвертое место ворвался «Спартак» Кострома. На арене «Химки» костромская команда переиграла нижнекамский «Нефтехимик» с минимальным счетом 1-0. Единственный гол на счету Кирилла Малярова. Еще в одной встрече «КамАЗ» и «Челябинск» сыграли в ничью 1-1 в набережных Челнах. Мячи также были забиты в самой концовке. Сначала Максим Лайкин реализовал пенальти, а затем успел отличиться Рамазан Гаджимурадов. Но обе команды идут внизу турнирной таблицы. «КамАЗ» 17-й, «Челябинск» 15-й.
1: Компьютерная игра Counter-Strike 2 вошла в программу Кубка мира по киберспорту 2027 и следующего за ним годов. Приглашение на основе рейтинга Valve получат 26 команд. Еще двум коллективам предоставят специальные приглашения. Оставшиеся 4 места разыграют в открытой квалификации, которая пройдет в Эр-Рияде с 16 по 18 июля. У меня на этом пока все. До встречи через час.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: друзья. Дорогие товарищи, вы знаете, как внимательно мы относимся к истории, потому что у истории всегда есть отгадки на современность, да, на наши современные вопросы. И сегодня такой юбилейный день, ровно 110 лет тому назад на поле боя Первой мировой войны, ну, это была битва на реке Сомме, но это не важно, впервые появились танки. То есть вот впервые на поле боя появились танки 110 лет тому назад. Это было совершенно новое оружие. Ну, понятно, что переворот в военном искусстве до этого сделали пулеметы, о которых вот создатели даже говорили, что, мол, вот раз есть пулеметы, значит, война не начнется. Потому что какой же дурак пойдет на пулеметы? Ну, мы с вами из советской классики видели, как белые устраивали психическую атаку на пулеметы и нормально ходили. Хотя это действительно очень страшно оружие, мне довелось стрелять из этого оружия, ну, понятно, на полигоне, но звук, с которым работает пулемет «Максим», настолько ужасный и представляет из себя вот звук смерти, что действительно люди, которые ходили в такие атаки, это невероятные смельчаки. И вот появились 110 лет назад танки, стали ли они, скажем так, поворотным пунктом в происходящем на поле боя, и, конечно, мостик мы проложим сегодня к тем видам оружия, которые сегодня может быть, какими-то специалистами трактуются как потенциальные вот такие переменщики общей военной ситуации и насколько это возможно. Я очень рад, что вновь в нашем эфире Юрий Альбертович Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, заждался вас. Доброе утро. Очень рад нашей новой встрече. Да.
1: Здравствуйте.
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Юрий Альбертович, вот сначала о прошлом. Вот 110 лет назад появились эти английские танки. Это было Они были тем самым оружием, которое все изменили на поле боя? Или тогда еще нет?
1: Ну, больше тогда это было, конечно, психологическое оружие. То есть, с точки зрения военной, эффективность применения танков была очень низкая. Но панику они навели. И, конечно, сразу же была поставлена задача разрабатывать какие-то средства для борьбы с танками. И, в общем-то, и убедились, что действительно с ними справиться можно и с помощью артиллерии, и других средств. И таким образом, в общем-то, эффективность танковых атак была снижена. Но самое главное, что танки были настолько ненадежны, что значительная часть из них во время атаки выходила из строя или даже при транспортировке. Но все равно, благодаря психологическому эффекту, результат, который ставился, как правило, командованию, он достигался. И именно поэтому на танки делается ставка, и эти танки, в общем-то, ну, они сыграли важную роль, честно говоря, в победе Антанты над Германией. Ну, а в последующем мы знаем, что Германия сама изучила опыт Первой мировой войны, и танковые клинья стали основой немецких войск, вермахта, и с началом Второй мировой войны. Именно благодаря танкам Германия одерживала свои победы, которые, в общем-то, легли в основу стратегии, точнее, молниеносной войны. И мы знаем, что немецкие танки должны были дойти до Москвы, окружить ее двумя клиньями в районе Ногинска, сойтись, и эти клинья должны были, и Москва должна была оказаться в кольце, и таким образом, в общем-то, Москву планировали захватить, вывести все ценности, стереть с лица земли и на ее месте сделать водохранилище. Такие планы у Гитлера, в общем-то, звериные были. И танки здесь играли, в общем, очень важную роль. Ну и учитывая опыт Второй мировой войны, а мы знаем, и Курская битва, наиболее такая значимая, наиболее значимое сражение, она, в общем-то, показала, что роль танков только возрастает. И после Второй мировой войны действительно, ну, во всяком случае, Советский Союз делает ставку на танки. Причем всегда говорили о большом количестве танков у Советского Союза, это действительно было так. Но у нас, мы понимали, что в случае конфликта будет применяться и ядерное оружие противникам. Поэтому задача ставилась в первую очередь на количество танков. То есть если танк вышел из строя, не ждать, когда его отремонтируют, оттянут в тыл, там проведут соответствующие работы, а тут же должен был появиться новый танк, который помог бы осуществлять дальнейшее наступление. Именно с этим было связано такой специфический подход, то есть в какой-то степени танк даже рассматривался как одноразовое наступательное средство. Ну, в этот период, это арабо-израильские войны происходят, и танки показали себя очень хорошо и во время конфликта в 1973 году. Именно тогда советские танки помогли египтянам, в общем-то, отбросить израильтян от Суэцкого канала, хотя Израиль тоже впервые применил тогда вертолеты против танков. И вот мне пришлось как-то даже читать протоколы беседы президента отца Хафеза Асада с главкомом войск ПВО маршалом Колдуновым. И вот он тогда тоже благодарил Советский Союз за новые танки, которые были предоставлены Сирии. И было прям так и сказано, что израильские, а по сути американские танки, говорит, в них только делают вмятину. А несколько машин, которые мы потеряли в ходе боя, эти машины были уничтожены с помощью вертолетов. То есть уже вертолеты тогда становятся, ну, достаточно серьезной опасностью.
0: Юрий Альбертович, и можно тогда перекинуть мостик вот в настоящее, да, в настоящие события, в настоящую войну. Мы, опять же, если говорить о танках, да, с 22 года мы поняли, что эти машины уязвимы, их даже начали некоторые политологи списывать со счетов, несмотря на мангалы, да, вот эти все наварные сооружения. Сейчас, в этом году, мне встречается все чаще название системы «Арена», когда специальные, да, устройства именно охотятся на дронов, которые, в свою очередь, атакуют танк. И теперь попадались цифры, что если раньше для вывода танка из строя нужно было попадание 4-5 дронов, да, то теперь там десятка двух. То есть теперь эти системы гораздо сильнее, эффективнее продлевают жизнь танка на поле боя. Но установился ли новый, с вашей точки зрения, вот баланс выживаемости танков в новых условиях господства в воздухе беспилотников?
1: Вы знаете, вообще ситуация все время меняется. И вот раз в 3 месяца появляется что-то новое с точки зрения беспилотной авиации. Вот на сегодняшний день беспилотники уже приобрели искусственный интеллект и возможность поражения цели в какую-то конкретную точку. То есть наиболее уязвимым. Оператор закрепляет квадратик. Вот мы с вами когда фотографируем людей, которые стоят где-то там, на каком-то фоне, и мы квадратик наводим на лицо того человека, которого нам надо сфотографировать, или сразу нескольких человек. И даже если люди начинают перемещаться, квадратик за ними перемещается. Вот это вот система примитивного искусственного интеллекта. Она используется сейчас тоже широко в дронах. И с помощью такой системы можно навести беспилотник на конкретное уязвимое место танка. И именно для того, чтобы защитить танки от беспилотников, были придуманы комплексы активной защиты. У нас КАС, так называемый. У нас это «Арена», у Израиля «Трофи». Потому что на сегодняшний день только 2 страны в мире делают более-менее эффективные системы. Причем израильскую систему покупают американцы. Ну, а мы свою делаем сами, развиваем ее, совершенствуем. Но вообще «Арена» показала себя достаточно хорошо. Единственное, сейчас пришли к выводу, что количество ракет, которые устанавливаются в нее, это небольшие ракеты, они должны, их надо, ну, это количество увеличить раза в 2, может быть, даже если будет возможности в 3. То есть не хватает этих ракет. Смысл в чем? На танке стоит небольшая РЛС, она обнаруживает беспилотник, либо противотанковую ракету, которая летит в танк, и навстречу этому беспилотнику либо ракете выстреливается противоракета, маленькая, которая подрывается и своими осколками фактически уничтожает вот это средство воздушного нападения. Наша система работает хорошо и, как показывают боевые действия, эффективно. Но еще раз хочу сказать, вы правильно отметили, что может и 10, и 20 беспилотников использовано, поэтому комплекс должен иметь соответствующее количество защитных средств. Но не надо отбрасывать и мангала. Буквально вот на этой неделе, на прошлой неделе пришли с линии фронта очень интересные репортажи. Значит, первый сюжет был о том, как наш Т-90М «Прорыв», наш новый танк, которым мы действительно гордимся, это глубокая модернизация Т-90, там башня изменена, система управления огнем, оптика и многое-многое другое.
0: Да-да-да, Юрий Альбертович, а давайте мы маленькую интригу повесим, короткая реклама, да, и продолжим после нее уже, что, какие вести пришли с фронта буквально на этой неделе, очень интересно.
2: Маяк. 20. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Выборы 2026.
4: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Если

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
4: Справедливая Россия предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Справедливая Россия предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 38 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 92 человека сели за руль без прав. О результатах работы сообщили в госавтоинспекции. За три дня зарегистрировано 7 ДТП, в которых травмы получили 9 человек. Еще 131 авария обошлась материальным ущербом. В госавтоинспекции напомнили, что волокжане могут сообщить о грубых нарушениях ПДД по номеру 112 в дежурную часть полиции или анонимно через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере «Макс». Проезд в общественном транспорте Череповца будет стоить 1 рубль. Об этом заявил глава города Андрей Накрашаев. Акция продлится 3 месяца с 1 октября по 31 декабря. Поездка за рубль будет доступна при использовании приложения Яндекс.Гоу. Во всех автобусах и трамваях для этого установлены Bluetooth-метки, которые позволяют работать с приложением. Такой способ оплаты проезда будет работать не только в муниципальном транспорте, но и у частных перевозчиков, отметил глава города. Добавим, до конца октября подобная акция работает и в Вологде. Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Прогнозируются резкие перепады температуры от ночных заморозков до дневных плюс 20 градусов. Самым теплым днем станет четверг. В ночь на пятницу придут дожди различной

0: сайте. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. В среду врач-диетолог Майя Жукова расскажет о лечении ожирения и правилах здорового питания. В четверг заведующая отделением медицинской профилактики Елена Крепанова проведет консультацию на тему «Что важно знать о диспансеризации». Звонки принимаю с 15 до 16.00 по телефону 72 2060.
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 утра.
1: Новости.
3: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщила Минобороны. Сегодня ночью российские войска нанесли групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Также был нанесен удар в Одесской области, в Великой Балке, по логистическому центру с военными грузами из-за границы. В порту Черноморск поражены сухогруз и паром, которые доставили грузы для ВСУ. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения противника. Подробнее о работе группировки рассказал офицер ее пресс-центра Андрей Шершнев.
4: В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкая Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приголотная Харьковской области.
3: Российские бойцы также сорвали попытки контратак 58-й и 22-й отдельных механизированных бригад ВСУ, попавших в окружение в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной ракетной атаки ВСУ на Таганрог, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ракетной атаки в Таганроге повреждено остекление жилых домов, учебного заведения, склады сельхозпредприятий и склад «Озон». Пособие по беременности и родам по новым правилам расчета получили уже 15,5 тысяч студенток очного

0: отделения в России сообщили в социальном фонде. С 1 сентября прошлого года изменился порядок расчета пособия. Ранее его размер определялся исходя из средней стипендии. Теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения как на платной, так и на бюджетной основе. По данным соцфонда, средний размер пособия по беременности и родам для студенток вырос более чем в 4 раза и составил около 96 тысяч рублей. Тысячи верующих выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунского и святого Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя в Москве. Мощи Спиридона доступны для паломников в столице с 15 по 20 сентября. Там же с 7 по 20 число находится частица мощей святого благоверного князя. Как уточняли в Русской Православной Церкви, очередь к мощам будет общей. Она тянется от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной. Доступ в очередь будет организован с 15 по 19 сентября с 8 утра до 8 вечера и 20 сентября с 8 до 14 часов. Информацию о времени ожидания в ней будут обновлять на официальной странице принесения мощей святого Спиридона ВКонтакте. Включение отопления в московском регионе ожидается к концу первой декады октября, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, необходимой температуры для включения отопления пока нет. Она должна оставаться ниже 8 градусов в течение 5 дней. И обычно среднесуточная температура в Москве достигает этой отметки 5 октября. В начале месяца 1 числа она составляет около 9 градусов, а затем начинает падать ниже 8. В этом году нет предпосылок для включения отопления в сентябре, хотя в прошлом годы это иногда происходило, уточнила синоптик. Завтра в Москве ожидается солнечная и сухая погода. Столбики термометров поднимутся до 16-19 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом он добавил, что в четверг будет еще теплее.
1: В среду и четверг, благодаря гребню антициклона, метеоусловия улучшатся. Поэтому москвичей и жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода. По ночам от плюс 6 до 9, а в дневные часы в среду плюс 16-19, четверг до 19-22 тепла. А это на 6 градусов выше положенной нормы. В пятницу скользнет холодный атмосферный фронт, из-за чего местами пройдут небольшие скоротечные дожди. В сумерках 12-15, днем 16-19. Ну и выходные снова распогодятся. И 17-20 комфортного тепла. Конечно, это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период комфортной для сентября погоды.
0: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: О погоде в других городах России. В Калининграде сегодня без осадков, 18-19 градусов. В Кирове и Перми 16-18, пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде 17-19 градусов и без осадков. Такая же погода во Владимире, но там, возможно, небольшие дожди. В Ростове-на-Дону 20-22, кратковременные осадки. В Сочи 21-23, тоже кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве тоже без существенных осадков и плюс 18-20. Сейчас в городе плюс 14.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие товарищи, друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сотворили чудо, сделали Советский Союз известным во всем мире. Эти слова произносили ученые, политики, писатели, путешественники, спортсмены, учителя, труженики заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения, подвиги и доказывали, что Советский Союз своими достижениями способен менять сам ход истории нашей планеты. Мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, кто возжигал любопытство и стремление к знаниям. Этот подкаст, конечно, мы сделаем с бессменным Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором канала «Чувство аудитории» в мессенджере «Макс». Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и, конечно, вы знаете, друзья мои, что наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, я смотрю, вы тянетесь к ученым.
2: Да, сегодня герои нашего эфира – это первооткрыватели, о которых мы будем говорить не отдельно о каждом, а будем говорить вместе как о творческом таком научном тандеме, о тандеме наставника и подопечного, о тандеме людей, которые практически весь путь прошли вместе. Думаю, что люди науки прекрасно знают эти имена, хотя уверен, что есть и очень многие, которым имена эти ничего не скажут, и в этом нет ничего, казалось бы, необычного, но давайте
1: Но после нашей программы скажут.
2: Да. Итак, наши герои сегодня – это Николай Базов и Александр Прохоров, российские и советские физики, удостоенные Нобелевской премии по физике в 1964 году. Звучало это так: за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, приведшие к созданию лазера и мазера.
1: Лазер и мазер.
2: Да, вот про мазер я, честно говоря, даже и не знал о том, что есть такой. Ну, давайте дадим слово Николаю Басову. Это запись пресс-конференции, посвященной присуждению Нобелевской премии 5 ноября 1964 года. Послушаем.
3: Прежде всего, я считаю, что мне очень крупно повезло. После окончания Второй мировой войны, демобилизовавшись из армии, я попал в замечательный институт, Московский инженерно-физический институт. Мне очень крупно повезло еще и потому, что еще будучи студентом, я попал в физический институт имени Лебедева Академии наук, в лабораторию колебаний. Нашей работе сильно способствовал комплексный характер института. В Фиане можно было получить самый квалифицированный ответ на любой физический вопрос. А с 1953 года в физическом институте появилась и квантовая радиофизика.
1: Кстати, Александр, я, вы знаете, бывал во многих путешествиях, и в том числе на секретных объектах. И наблюдал группу молодых исследователей. Но с тех пор, как я это наблюдал, прошло уже несколько лет, поэтому они стали матерыми исследователями. И мне показывали лазерную установку. Не мазерную, а лазерную. И знаете, что я узнал, что самое удивительное? То, что вот нам обычно показывают, так, красный луч, который проходит, и куда-то там он, значит, ну, иногда бывают боевые варианты и так далее, научно-физические и так далее. А оказывается, сам по себе лазер, он невидим. Просто вот эту красную штуку, которая становится точкой где-то, да, на стене, например, ее специально подкрашивают, чтобы визуализировать.
2: Точно так же, как подкрашивают газ запахом для того, чтобы мы не отравились, а знали, когда произошла его утечка. Но для начала нам нужно, конечно, ликвидировать эти пустоты и пробелы, и нужно рассказать, кто такие этот Прохоров и Басов. Давайте к Александру Прохорову сначала. Значит, Александр Михайлович Прохоров, советский физик, он родился в 1916 году не где-нибудь, А в Австралии.
4: Да вы что?
2: Да, родился в Австралии, в городе Атертон. Его отец Михаил Иванович Прохоров был русским рабочим революционером.
4: Который сбежал от царского правительства.
2: Совершенно верно, совершенно верно. А в 23-м году, когда все стало легально и доступно, семья вернулась. А Саш Прохоров учился хорошо, увлекался радиолюбительством, делал сам радиоприемники. Особый интерес к физике привел его на физический факультет Ленинградского государственного университета. Учился он легко, учеба давалась прекрасно. И в 39-м году он покончил университет с отличием и сразу поступил на аспирантуру физического института Академии наук СССР. Увлекался, как обычный советский мальчишка, чем только не увлекался. Лаптой, занимался лыжами, увлекся теннисом после того, как переехал в Москву. Дело в том, что у него во дворе был теннисный корт. Странно, да? Но вот так и было. Занимался альпинизмом. И на самом деле занимался альпинизмом очень серьезно, очень любил горы. Я как человек, который тоже много ходил в горы, в этот момент подумал, интересно, а ведь мы и он, и мы, альпинисты там, сегодняшнего времени, совершенно одинаковыми видим горы. Там в горах, знаете, ничего не меняется тысячелетиями, веками.
4: Ну, может, только верхушка подтаяла чуток.
2: Ну, может быть, чуть-чуть. И то, если уж не верхушка, а где-то там поближе к земле. А вот как он говорил об альпинизме, очень красиво. Альпинизм — это потрясающая вещь. Такие мощные горы, такие мрачные. В горы он ходил с университетскими друзьями, студентами, и, как он сам вспоминал, многие из них погибли и в Великой Отечественной войне, но и в горах тоже.
1: Дорогие друзья, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну а мы продолжаем.
2: Басов, второй герой нашего сегодняшнего подкаста, Николай Геннадьевич, родился через 6 лет после Александра, родился в Усмане, Тамбовской губернии, ныне это Липецкая область, в семье профессора, и в 27-м году он переехал в Воронеж. Его родные сразу привили ему любовь к науке, он наукой увлекался. У него дело в том, что тетя, сестра отца, была преподавателем математики. И вот она, собственно, ему, а он проводил с ней практически все летние месяцы.
4: Каникулы,
2: да. Она просто так любила математику, так любила ему об этом рассказывать.
4: Давайте так скажем, она ему так объяснила, что он понял.
2: Она так объяснила, что он полюбил.
4: Нет, что он сначала понял, что полюбить надо понять. И потом в ней утонул, да, потому что я видел математиков, да, и, в принципе, вот эта вся реальность окружающая абсолютно неинтересна.
2: Да, совершенно верно. Отец, кстати, очень любил творчество, очень любил классическую музыку, у него была обширная такая большая широкая библиотека, и за увлечением отца он тоже шел и очень много читал, очень много слушал музыки, очень был очень разносторонне образован. Но здесь, в конце 30-х годов, в начале 40-х, в период работы каждого, и Александра, и Николая, вмешивается Великая Отечественная война. Прохоров в этот момент в аспирантуре. В 41-м году его забирают на фронт. Он был зенитчиком. Но зенитчиком он пробыл недолго. Почему? Потому что его довольно быстро решили сделать разведчиком. Воевал на Северо-Западном фронте, в Старой Руси, в Демьянской Дубровке. Сам говорил, что положение было на войне очень тяжелым. Хотя, так знаете, как так иронично говорил, было весело. Гонялись самолеты за мной, и бомбы сбрасывали на меня. Говорит, было весело. И в пехоте, и в разведке сражался, был награжден медалью за отвагу. В представлении к награде говорилось следующее. По заданию командования был послан с разведкой. Во время выполнения задания разгромил чужую разведку. Ну, разведку врага. В 42-м, выполняя задание по разведыванию сил противника, был тяжело ранен, выбыл из строя. Сначала лечился в госпитале, потом назад был возвращен на фронт, но потом было второе ранение, и уже после него был комиссован. И после того, как был комиссован, вернулся в физический институт Академии наук. А вот Николай Басов к 41-м году, сразу после школы, сначала был отправлен в Куйбышевскую военную академию, и в 43-м в звании лейтенанта медицинской службы был прикомандирован ассистентом врача к батальону химзащиты 1-го Украинского фронта. Прошел всю войну от этого момента, как поступил, до Берлина. Басов, и это интересно и считаю важным, после того, как дошел до Берлина, он принимал участие в работе по демонтажу немецких химических заводов. И однажды во время демонтажа ему на ногу попал иприт. И это было это очень тяжело. Да, это яд, совершенно верно. Это было очень тяжелым испытанием. Он отравился как-то цианистым калием, потерял зрение, был госпитализован, но как-то вот зрение восстановилось. И здесь, конечно, его потрепало крепко. Он вспоминал случаи из своей военной практики, как однажды ему пришлось сделать операцию по воспалению аппендицита, но вроде бы простую операцию, в землянке. Землянка копалась, работа была тяжелая, и вдруг, вот, значит, у того, кто копал землянку, случился приступ аппендицита. Он ни разу не резал аппендицит, но помнил, как где-то это видел. Ну и, в общем, вот что он вспоминает. Я поставил 4 солдат, которые держали простыню сверху. Дело в том, что с наката землянки сыпалась земля, грязь и песок. И сделал операцию.
4: Ужас.
2: Пациент после этого прожил еще очень много лет. А вот еще одна интересная история. Мне кажется, она достойна даже какой-то короткометражной картины, а может быть и полнометражной. Дело в том, что однажды Басов на украинском фроте одновременно с поля боя вытащил 2 солдат. Он вытащил 2 солдат и понимал, что обоим нужна операция. Причем он понимал, что нужна срочная операция каждому из них. И кому бы ты ни делал операцию,
4: второй, вот, не,
2: второй
4: выживет.
2: Не выживет, он просто не успеет. И тогда Басов принимает решение
4: резать сразу.
2: Делать операцию одновременно 2.
4: Одной рукой.
2: Ну, переходя, то есть совершая операционные действия, все, ему нужно было только переобрабатывать инструменты для того, чтобы они...
4: не занесли.
2: Ну,
4: да.
2: Совершенно верно, не занесли какую-то заразу. И вы не представляете, это было очень сложно, это, естественно, было в 2, а то и там с лишним дольше, но оба выжили, и обоих удалось спасти. И вот какое удивительное решение. Да?
4: Удивительно.
2: Операцию 2 одновременно. Интересно, что даже на фронте Николай никогда не расставался с наукой, у него в вещмешке было 2. Первая — это «Основы теории относительности» с лекциями Эйнштейна, совершенно верно. И «Квантовая теория излучения» Гайтлера. Постоянно обращаясь к этим книгам, он, конечно, держал себя в тонусе. Я уверен, что на фоне вот такого стресса, как война, ему в будущем и удались эти великие открытия. Познакомились Басов и Прохоров в 1948 году. Через 3 после победы молодой физик Басов пришел в лабораторию к Прохорову в ФИАН в качестве дипломника. Прохоров сразу увидел в Басове молодого таланта, доверил ему исследования, и вместе они стали работать над исследованием в области радиоспектроскопии и квантовой электроники. Помните, как в Советском Союзе в 80-е и 70-е годы любое научное изобретение какое-то фантастическое, даже из разряда, было принято называть синхрофазотрон или что-то вот такими словами. Вот на самом деле есть очень интересная история в жизни Прохорова, которая связана именно с синхротроном. Я не скажу на память, что такое синхротрон, поэтому прочитаю. Значит, синхротрон — это устройство, которое ускоряет заряженные частицы, например, электроны, и заставляет их двигаться по круговой орбите. Если я правильно понимаю, то вот андронный коллайдер — это тоже...
4: Адронный
2: коллайдер тоже в некотором смысле синхротрон. Так вот, они сделали этот синхротрон, и он очень интересовал ученых из других отделов. Они все хотели его заполучить, но он ему никому не давал. И когда стал вопрос о том, чтобы взять Басова на работу...
4: Вы так описываете, как будто у него в сумку упаковывался.
2: Ну нет, но вы же понимаете, что он стоял где-то в лаборатории. И когда стало понятно, что Басова нужно брать на работу, мест, ставок не было. И тогда он договорился, меняю синхротрон в другой отдел на ставку басовскую. И обменял чудеснейший аппарат на талантливого Басова. И не прогадал, кстати, как мы окажется в будущем. Ну, в общем, вот они дальше начинают вместе работать. Прохоров защищает кандидатскую в 46-м. Он плохо работает вот с этими синхротронами. А по результатам работы в 51-м защищает, собственно, и докторскую. Интересно, что после защиты докторской диссертации, это, вы знаете, такая история, которая характеризует личность. Прохоров принял решение, что ему нужно начать работу по спектроскопии газов. Это метод изучения газов, потому как они взаимодействуют со светом. Ну, что, собственно, и легло потом в основу исследований по лазеру и мазеру. И он как-то обратился к своим коллегам по лаборатории, и никто не изъявил желания вот переходить на новую тематику. Он еще раз спросил. В итоге в какой-то момент он пришел и разбил просто все колбы, которые имели отношение к предыдущей работе. И людям уже некуда было деваться, они согласились. А так, конечно, никто не хотел ничего нового.
4: Вот как с ними надо.
2: Значит, давайте с вами разберем, что такое мазеры. а что такое лазеры. Значит, что такое мазер? Microwave amplification by stimulated emission of radiation. То есть по-русски усиление микроволн посредством вынужденного излучения. Но если вы меня услышали, то это аббревиатура по первым буквам. И тогда получается, что лазер-то устроен похоже, но работает не с микроволнами, а с чем? Со светом, потому что вначале light. Просто стоит слово light. Да, то же самое, но со светом. Принцип действия и у того, и у другого прибора в целом один и тот же. Тут у мазера только микроволны, а у лазера свет. Интересно, что еще в 16 году Эйнштейн предположил, что такое излучение возможно, но как получить его на практике долго оставалось загадкой. И вот, собственно, наши ученые фактически оказались у истоков того, как это стало реальностью. Отправной точкой для этой работы стало выступление в 52 году как раз Прохорова и Басова на Всесоюзной конференции по спектроскопии. Они рассказали как раз о возможности создать прибор, который будет испускать согласованное микроволновое излучение за счет вынужденного излучения молекул. Они вспоминают, что когда они выступали на этой конференции, очень многие скептически на них смотрели и говорили, ну, у вас ничего не получится. Но теоретически вроде бы как похоже на правду, но как вы в реальности будете это осуществлять? Это кажется сейчас элементарным. Многие, даже радиоинженеры, не понимали, что такое индуцированное излучение. А я верил железно в то, что это можно сделать. Вот как говорил Прохоров. Давайте послушаем еще один отрывок, а после продолжим.
3: Новые идеи обычно доставляют много беспокойства начальству. Приходится отказываться от сложившейся тематики, перестраивать работу лаборатории, института. Так было и с квантовой электроникой. Вначале молекулярными генераторами занималась небольшая группа сотрудников. Несколько позже появилась группа, занятая разработкой сверхчувствительных квантовых усилителей и оптических квантовых генераторов. Особенно большая перестройка началась, когда стали проводиться работы над оптическими квантовыми генераторами. И в работу включились оптики, специалисты по люминесценции и полупроводникам, специалисты по газовому разряду, теоретики и другие физики.
2: Ну и как всегда бывает,
4: так.
2: За океаном кто-то тоже над этим работал. Дело в том, что в 1953 году Чарльз Таунс, американский физик, независимо от советских физиков, построил уже экспериментальную установку, которая может быть использована в качестве вот как раз такого самого с вами мазера. Он, собственно, и назвал его мазером, почему английские слова в начале. А вот здесь интересный момент. На создание этого мазера, вот этого Чарльза Тунса, вдохновило, как вы думаете, что?
4: Так.
2: Книга Алексея Толстого «Гиперболоид» и инженера Гарина.
4: Наш.
2: О, да, совершенно верно. То есть получается, что наши ученые первыми создали теорию о создании мазера, а Тунс первым создал мазер как таковой, как прибор. И интересно, что в тот момент, когда Тунс создал этот прибор, его коллеги тоже не понимали. То есть на двух частях земного шара нашлись люди, которые поняли бы друг друга, но были абсолютно не поняты в своей среде. Одни придумали теоретическую базу, другой реализовал ее практически. Кстати, смешная шутка. Мы с вами говорили о том, что мазер — это же аббревиатура. Да, вот они предложили свой вариант, те коллеги, которые не поддерживали, предложили свой вариант расшифровки.
4: Англоязычный.
2: Англоязычный, да. Это звучало так. Means of acquiring support of expensive research, то есть способы получения поддержки для дорогостоящих исследований. Они были уверены, что Тунс просто тянет гранты и тянет деньги для того, чтобы, ну, знаешь, как-то обслуживать свои потребности. Но в действительности это было не так. В 54-м Прохоров и Басов создают советский мазер, маузер Прохорова и Басова, и уже в следующей работе предлагают новый метод. Он означает возможность создать излучатели в других диапазонах, в том числе и в оптическом, то есть, ну, как бы лазер. Помните, я рассказывал про то, как Басов был, ему пролился иприт на ногу, как он отравился цианистым калием. Вот в 54-м году у него тоже было отравление, тоже при работе. Дело в том, что взорвалась колба, взорвался ядовитый газ, и его увезли на скорой помощи в Институт профессиональных болезней. Было состояние очень тяжелое, пришлось его долго откачивать, но в итоге все закончилось хорошо. В 55-м году Прохоров поехал в Кембридж, это был научный обмен, и там он прекрасно вспоминает о том, как проходили эти встречи. Всюду на расхват. Первый русский, без бороды, не обросший и нормальный. Ну вот за стол меня посадили на почетное место, и все ждут, пока я начну. А я привык, ложка, вилка, ножик, а там много приборов было. Ну, ничего, мне там помогли разобраться. Александр делает первый доклад о мазерах, докладывает теорию лазеров, всех это потрясает, и именно тогда появляется идея о том, что эти ученые точно идут на Нобелевскую премию, потому что то открытие, порядок которого им был верен, то, чего они добились, это было что-то невероятное. Я не физик, мне сложно это оценить и сейчас, но уверен, что люди, которые понимали, понимали, какого порядка совершается открытие.
4: Друзья мои, итак, лазеры и мазеры. Вы заинтригованы, естественно, нашей сегодняшней историей, и после краткого выпуска новостей середины часа, новостей спорта, мы вернемся.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова». Гордыня – это акт отрицания собственной смертности и смертности мира как такового. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военнослужащие нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, сообщила Минобороны. В Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы из-за границы. В порту Черноморск атаки подверглись сухогруз и паром. Суда доставляли предназначенные для вооруженных сил Украины грузы. В западных районах Украины российские вооруженные силы продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, которая используется для перевозки военных грузов из европейских стран, добавили в оборону. Ведомстве. Ковчег с мощами князя Дмитрия Донского доставили в полевой храм группировки войск «Север» на одном из полигонов. В тыловом районе военнослужащие проходят подготовку для выполнения боевых задач. В перерыве все желающие смогли прикоснуться к святыне. Был отслужен молебен. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Ну а сегодня в Москве тысячи верующих выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунского и также святого Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Мощь святого Спиридона доступна для паломников в столице с 15 по 20 сентября. Там же в эти дни находится частица мощей святого благоверного князя. Как уточняли в Русской Православной Церкви, очередь к мощам будет общая. Она тянется от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной. Доступ в очередь будет организован с 15 по 19 сентября с 8 утра до 8 вечера и в воскресенье 20 сентября с 8 утра до 14 часов. Информацию о времени ожидания в ней будут обновлять на официальной странице принесения мощей святого Спиридона ВКонтакте. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени госуслуг с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Злоумышленники предлагают записаться без очередей или забронировать импортную вакцину. Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы госуслуг. Ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина. Эксперты напоминают, запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенное государственное приложение, портал госуслуги или в регистратуре поликлиники. Сотрудники полиции ликвидировали агрессивного медведя, который забрел во двор частного дома в Свердловском районе Красноярска, сообщает краевой главка МВД. По его данным, в понедельник вечером житель 2-й Бровой улицы сообщил в полицию, что на его участке находится бурый медведь. На место выехал наряд. Полицейские обнаружили агрессивного хищника, который не реагировал на сигналы патрульной машины и пошел прямо на сотрудника ОВД и граждан. Для защиты людей полицейский применил оружие, никто не пострадал. Полиция продолжает круглосуточный мониторинг и отработку всех поступающих сообщений о появлении диких животных. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется до 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 15 градусов, без осадков, дует северо-западный ветер. Пока облачно, атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Сергей Собянин.
7: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
6: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В регулярке континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» обыграла минское «Динамо» 4-2. Причем 5 шайб из 6 были заброшены в третьем периоде. Для волжан это первая победа в сезоне. Чуть позднее московская «Динамо» в сухую победила «Северсталь» 2-0, а нижегородская «Торпеда» в первом матче на новой арене огорчила «Акбарс» 3-2. Александр Никишин хочет уйти из Каролины. По информации инсайдера The Athletic Пьера Лебрюна, российский хоккеист попросил обмен еще после завершения прошлого сезона. И эта просьба остается в силе. С подробностями Дмитрий Сухинин.
9: Причина, по которой Александр Никишин хочет уйти из Каролины, не только в новом контракте. Агент Александр Черных еще летом говорил, что желание сменить команду появилось у хоккеиста по ходу сезона. Когда у Каролины были травмированные защитники, Александр получал больше игрового времени и набирал очки. Потом его время на льду сократилось. Черных сформулировал это прямо: в коллективе приоритет у других игроков. В регулярном чемпионате Никишин набрал 33 очка в 81 матче и стал одним из лучших молодых защитников лиги. А в победном плей-офф его среднее время уменьшилось почти на 4 минуты. Сейчас Никишин остается ограниченно свободным агентом. Каролина сделала ему квалификационное предложение и сохранила права на игрока. Вариантов у защитника два. Новое соглашение с Hurricanes или обмен. Обмен реален. Генеральный менеджер Каролины Эрик Тулски признавал, что клуб получает по Никишину много звонков. Летом, по данным североамериканских инсайдеров, россиянина вместе с выбором в первом раунде предлагали Виннипегу в сделке по Конору Хеллебайку. Сейчас появился еще один вариант. Эллиот Фридман сообщает об интересе Нэшвилла. Сам Никишин ранее подтверждал, что рассчитывает на контракт более чем на 8 миллионов долларов за сезон. Тренировочный лагерь Каролины открывается уже 16 сентября. Никишин к этому моменту остается без контракта, а его просьба об обмене не отозвана.
8: В Казани ограничат продажу алкоголя в день футбольного матча Россия-Иран. Соответствующее постановление правительства региона подписал премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. Решение затронет центр города и район домашнего стадиона Рубина, на котором состоится товарищеская встреча. Она стартует 29 сентября в 19:30 по московскому времени. Компьютерная игра Counter-Strike 2 вошла в программу Кубка мира по киберспорту 2027 и следующего за ним годов. Приглашение на основе рейтинга Valve получат 26 команд. Еще двум коллективам предоставят специальные приглашения. Оставшиеся 4 места разыграют в открытой квалификации, которая пройдет в Эр-Рияде с 16 по 18 июля. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
10: Ты пришел спасти нас.
11: Что, надо?
10: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
11: Есть у меня одна идейка.
12: Как Иван в сказку попал? В кино с 17 сентября. 6+.
6: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
13: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, о наших выдающихся физиках, которые подарили миру лазер и получили за это Нобелевские премии, одну на двоих. Мы сегодня с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, вам рассказываем.
14: В Соединенных Штатах Америки лазер запускают в 60-х годах, и это американский инженер Теодор Маймон. Он запускает лазер на основе кристалла рубина и спиральной импульсной лампы. Но и Маймона тоже ждет непонимание коллег, его тоже не принимают, тоже не воспринимают. Больше того, его статью даже не печатают в журнале, в научном, где ей абсолютно точно самое место, с такой формулировкой, что в ней нет ничего нового. И это поразительно, потому что, ну, как бы все новое было там. Но именно из-за этого неприятия Маймон как раз и не оказывается в числе нобелевских лауреатов. Ну и тогда уж, раз мы заговорили о Нобелевской премии, давайте расскажем, как это было. В 1964 году, спустя всего 3,5 года после запуска первого действующего лазера, который в Советском Союзе появился в 1961 году, было объявлено о том, что Прохоров и Басов получают премию вместе с Таунсом. Таунс половину, а они еще половину пополам поделили. И интересно, эта история о том, как опрашивали инженеров и физиков того времени и задавали вопрос о том, кто претендует на это звание, и все безоговорочно указывали именно на Прохорова и говорили, что то, что сделал этот человек вот в этих своих работах, абсолютно заслуживает награждения. Воспоминания Прохорова. И вдруг в 64-м году пришло сообщение из шведского посольства, что я получил Нобелевскую премию. Позвонили в институт, позвонили не мне, а кому-то еще. Шведы не знали просто моего номера телефона. Ну, поехали в Стокгольм. Дорога в Стокгольм, по словам Прохорова и Басова, пролетела очень быстро. Прохоров взял с собой жену. Они выходят. В холле их, естественно, ждут представители Нобелевского комитета. Сразу тут же начинается пресс-конференция. Начинаются сразу традиционные вопросы о Швеции, о Стокгольме. Потом начинают спрашивать о планах, о перспективах, о научной работе. Вдруг кто-то спросил супругу Басова, которую он взял с собой, разбирается ли она в работе мужа. И каково же было их удивление, когда она ответила, что это очень непростой вопрос, поскольку муж, как она сказала, шел по моим стопам. Дело в том, что я физик и в дипломной работе изучала молекулярные пучки, а позже мой муж с Прохоровым создали квантовый генератор. Ключевую роль играл как раз именно молекулярный пучок. Затем она упомянула, что исследовала полупроводники, и вскоре муж предложил их использовать для создания лазера. В общем, в итоге, когда она все это сказала, стало понятно, что премию надо давать ей, а не ее мужу и его наставнику. Ну, как обычно, торжество проходило в концерт-холле. Под звуки фанфар король Швеции вручил лауреатам дипломы и медали. Затем прием, все стандартно. Интересная лишь деталь, что Басов и Прохоров очень удивились, что королева, рассказывая и приветствуя их, рассказывала им, как была в России на 300-летии дома Романовых. То есть, получается, в 1913 году. А дело было, ну, через 50 лет после этого. Интересно, как они решали между собой, кто будет произносить Нобелевскую речь. Дошло до того, что они просто бросили жребий. Выпало Басову, и Басов абсолютно был не готов, он этого совершенно не ожидал. И в итоге вынужден был всю ночь готовить эту речь. Важно же понимать, что в Нобелевской речи ты не просто читаешь речь, ты еще читаешь как бы, ну, какую-то лекцию.
13: Ну, это не просто спасибо родителям.
14: Да-да-да, это еще какая-то лекция. И, в общем, он читал лекцию «Полупроводниковые квантовые генераторы». И на самом деле это было не случайно. Почему выпал жребий Басова? Потому что вручение происходило 14 декабря, и это совпало с его днем рождения. То есть это получился такой двойной праздник. Супруга Басова, которая претендовала на эту премию, как мы знаем, на пресс-конференции, вспоминала: «Нобелевский фестиваль с его фейерверками и факелами — это, конечно, сказка, которая была придумана, чтобы скрасить хмурую декабрьскую погоду в Стокгольме. Так нам сказала одна из принцесс». Вот такие у нее воспоминания. Ну, мы говорили о том, что советские ученые Нобелевской премии не получили, они тут же сдали ее во Внешэкономбанк, но при всем при этом Басов и Прохоров прекрасно об этом знали и не протестовали. Правда, Басов предложил Прохорову, пока они были в Стокгольме, купить, может быть, там автомобиль. Ну, Прохоров сказал: а мне зачем? У меня вон Волга есть. И Басов не купил. А вот в 59 году они получили Ленинскую премию. А Ленинская премия по советским меркам — это очень большие деньги, и они были очень обеспеченными по сравнению с другими коллегами. Кстати, когда Прохоров вернулся, он устроил застолье для коллег, купил наряды жене, он ее, как я уже говорил, тоже взял в эту командировку. Фиане по случаю Нобелевской премии решили устроить капустник. Мы с вами говорили и часто об этом говорили, что физики, они всегда, знаете, такие, ну, как бы...
13: Их тянет на театр.
14: Тянет на театр, на творчество. Они вот любят вот эти вот капустники, переодевания.
13: Интересно, все. Что артистов на физику не тянет.
14: Как вы думаете, в каком стиле был устроен капустник?
13: Какая-нибудь сказка?
14: Ну, нет. Все физики института переоделись в костюм шведского короля, королевы.
13: Они
14: и
13: устроили...
14: потроллили немножко когда, королевскую семью и Нобелевский комитет. Но вот это вот возбуждение радостное по поводу вручения Нобелевской премии прошло. И для Басова начался довольно непростой период. Дело в том, что... В этот момент он стал очень востребован, его буквально разорвали на части, все институты хотели его заполучить, хотели, чтобы он с ним работал, выступал на конференциях, постоянно где-то являлся членом какой-то общественной организации, до второго общества. Но при всем при этом из головы у него не шел его родной институт и его любимый отдел квантовой радиофизики, и его фактически просто разрывало на части. И удивительно... Не знаю, почему и почему вообще так может произойти. Прохоров и Басов после того, как получили Нобелевскую премию, практически сразу поругались. Но
13: да
14: причина,
13: ладно.
14: Да, причина была понятна. Почему? Потому что они же стали оба величинами большими. И между ними внутри института началась борьба за то, в какую сторону разработки должны двигаться и на что должны выделяться деньги. Вот один...
13: Вот опять деньги.
14: Да, совершенно верно. Финансирование в Советском Союзе было жесткое. Каждый как бы на себя немножко одеяло перетягивал. Ну, в общем, на почве этого они и поругались. Интересно, как их стали называть после этого. Все-таки вот физики, они же оригинальные люди. Они говорили, ну, это вот идет Басов и Контрабасов. Да, все-таки юмор у физиков свой, особенный. Да, ну и, в общем, когда вот эти жаркие дискуссии стали настолько жаркими, и им стало откровенно тесно, в итоге, в общем, они поделили просто этот институт пополам. И так появился институт общей физики. И появился еще институт общей физики. Александр Прохоров его возглавил. А вот как распределялись их интересы? Дело в том, что Басов хотел узнать, можно ли с помощью вот этого мощного лазера, который они изобрели, запустить или контролировать процесс термоядерного синтеза. Ну, то есть реакцию, которая происходит на Солнце и выделяет огромное количество энергии. А Прохоров, наоборот, сконцентрировался на прикладных очень задачах. Микроволновые печи, медицинские лазеры, связь, радиус. Спектроскопия, то есть все, что можно было бы использовать в быту. Из-за того, кстати, что они поругались, и появилось два института, один, который занимался такими глобальными и общими вопросами, другой более практическими, лазерная тематика в Советском Союзе по сравнению с другими странами в мире улетела просто на какие-то, ну, просто
13: недостижимые... Молодцы, что поругались.
14: Да, вот это же вот поразительная вещь. Внутри конфликта всегда кроется возможность движения вперед. Кстати, еще один случай с смешной и смешного каламбура. Его, кстати, вспоминал Жора Салферов, который однажды вернулся из Одессы, пришел на встречу к Прохорову и сказал, что «Вы знаете, а в Одессе главную улицу назвали в вашу честь». И тут спросил, в смысле? Он говорит, ну а как же Дерибасовская?
13: То есть они издевались?
14: Ну они все, ну это же физики, они же все время троллили, шутили. В общем, это было... Потом, в конце жизни, они помирились, но мы об этом поговорим. Интересно, что разработками двух ученых, конечно, заинтересовались военные, потому что военные тут же захотели создать лазер, который будет прожигать, вот это же вот лазерная война, будет прожигать мощную броню танков и любой бронетехники. И в целом, конечно, это было возможно, но вдруг стало понятно, что обороняться от лазеров элементарно, потому что разрушить, ну и как бы выстроить защиту от этого лазерного луча не составляет никакого труда. И когда стало понятно, что этот лазер легко разрушить, решили подумать о другом. А как можно лазер использовать в оборонительных целях? И поняли, что лазер прекрасно разрушает электронику, которая в ракете. И стали использовать лазеры в оборонительных технологиях. То есть думали об атакующих, а в итоге нашли применение.
13: Единственное, что, Александр, у лазера есть одна проблема.
14: Да.
13: Он очень энергозатратный. И чтобы эта штука работала, она, понимаешь, вот она не может быть в таком форм-факторе, как говорят люди науки и вы, а чтобы, например, умещаться в винтовку, условно говоря, да, или хотя бы даже в заплечное какое-то устройство, типа пусковой установки, там, ПТУР, да, например.
14: А как же лазерная указка?
13: Слушайте, ну она ничего и не делает,
14: я
13: да.
14: Шучу.
13: Я имею в виду, что слишком энергозатратная все равно штуковина. Вот прошло уже 60 лет с лишним, да, с Нобелевской премии, а вот эта проблема энергоемкости не решена, к сожалению, до сих пор. Может быть, решится. Короткая реклама, и мы вновь вернемся к микрофонам, дорогие товарищи. Никуда не переключайтесь.
6: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
15: Картины прошлого живые опять встают перед тобой. когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
6: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк.
1: 30-го.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
1: Выборы 2026.
3: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
7: Селян

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
5: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 38 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 92 человека сели за руль без прав. О результатах работы сообщили в госавтоинспекции. За три дня зарегистрировано 7 ДТП, в которых травмы получили 9 человек. Еще 131 авария обошлась материальным ущербом. В госавтоинспекции напомнили, что волокжане могут сообщить о грубых нарушениях ПДД по номеру 112 в дежурную часть полиции или анонимно через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере «Макс». Проезд в общественном транспорте Череповца будет стоить 1 рубль. Об этом заявил глава города Андрей Некрашаев. Акция продлится 3 месяца с 1 октября по 31 декабря. Поездка за рубль будет доступна при использовании приложения «Яндекс.Гоу». Во всех автобусах и трамваях для этого установлены Bluetooth-метки, которые позволяют работать с приложением. Такой способ оплаты проезда будет работать не только в муниципальном транспорте, но и у частных перевозчиков, отметил глава города. Добавим, до конца октября подобная акция работает и в Вологде. Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Прогнозируются резкие перепады температуры от ночных заморозков до дневных плюс 20 градусов. Самым теплым днем станет четверг. В ночь на пятницу придут дожди различной интенсивности. Температура составит от 8 до 12 градусов тепла. Вологодские студенты могут поучаствовать в национальном конкурсе «Благоустрой». С 15 сентября по 15 октября архитекторы в возрасте от 17 до 35 лет могут подать заявки на разработку проектов городской среды. По информации пресс-службы регионального правительства, главный приз составит 1 миллион рублей. Также предусмотрены стажировки и архитектурная экспедиция. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте.

0: преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк».
3: Выборы 2026.
4: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
8: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
9: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Череповецкому округу Шибаев Антон Вадимович требует сделать бесплатными лекарства для пенсионеров, многодетным и людям с инвалидностью.
8: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
3: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: каким должно быть здоровое питание, как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе. О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Смертности от внешних причин. Когда говорят о внешних причинах, речь идет о ДТП, травмах, отравлениях, несчастных случаях, пожарах. И очень часто за этими трагедиями стоят алкоголь и наркотики. И сегодня у нас в студии главный нарколог области Алексей Стародубцев и медицинский психолог Людмила Лаврова. Когда мы говорим о смертности от внешних причин, насколько большую роль здесь играет алкоголь?
2: Смертность от внешних причин условно можно разделить на три большие группы. Это убийство, самоубийство и несчастные случаи. То есть, если немножко глубже в эту структуру погрузиться, то убийство, умышленное убийство. То есть, по статистике, около 70% умышленных убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Среди самоубийств эта статистика немного меньше, где-то считается, что около 50% самоубийств совершается также в состоянии алкогольного опьянения. Но если брать несчастные случаи, то, соответственно, сюда можно отнести и отравление алкоголем и его суррогатами, сюда можно отнести и действительно смерть на пожарах. Опять же, по статистике, пожары возникают где-то в 67% случаев, также обусловлено людьми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Утопление, например, то же самое, статистика, более 60% утопления в состоянии алкогольного опьянения, поэтому можно сказать, что алкоголь вносит, наверное, самый весомый вклад вот в эту самую смертность от внешних причин.
1: Алексей Витальевич, это здесь вот это реальные цифры, да?
2: Это официальная статистика, да, она опубликована у нас на официальных страничках Минздрава буквально вчера, но она достаточно общеизвестная.
1: Людмила Павловна, почему человеку так сложно признать, что алкоголь может сделать опасным именно его? И вот откуда берется такое убеждение, что вот я себя контролирую, когда я пью?
3: Как правило, человек склонен к психологическим защитам, потому что если он начнет признавать то, что у него возникают проблемы с алкоголем, это делает его уязвимым, менее автономным и роняет его самооценку и дает ощущение высокой тревоги. И с ней ему нужно будет что-то делать. А это сложно, у него нет навыков. И здесь же одна из психзащит «я все контролирую». Ему кажется, и это его честное проживание ситуации в тот момент, когда он употребляет алкоголь. Но это искажение его реальности, потому что он все-таки выбирает вот эту схему для того, чтобы ничего не менять, двигаться по старому шаблону, избегать тревоги и просто закрывать глаза страусом в песок.
1: Алексей Витальевич, правда ли, что алкоголь косвенно убивает гораздо чаще, чем напрямую?
2: Да, действительно, это правда. У нас по абсолютно официальным данным Всемирной организации здравоохранения за год от алкоголя в той или иной степени умирает более 2,5 миллионов человек во всем мире. Так вот, из этих 2,5 миллионов человек где-то лишь пятая часть – это причины, прямо связанные с алкоголем, то есть это какие-то события, которые произошли в ситуации острого отравления алкоголем, то есть травмы в опьянении, там, отравление алкоголем или его суррогатами. Большая часть – это смерти, которые связаны с так называемыми алкоголь-ассоциированными заболеваниями. То есть это тоже общеизвестный факт, что порядка 30% всех смертей от болезней системы кровообращения обусловлены алкоголем. То есть на фоне хронической интоксикации алкоголем у нас часто развивается кардиомиопатия, которая, собственно говоря, и приводит к смерти. Но помимо сердечно-сосудистой системы, весомый вклад здесь вносит алкогольная болезнь печени, алкогольные панкреатиты, алкогольные гастриты. Вот. И очень большая группа алкогольных поражений нервной системы, от которых человек также либо умирает, либо становится инвалидом. Поэтому действительно вклад в таких косвенных причин потребления алкоголя, он значительно выше.
1: Людмила Павловна, почему даже умные и осторожные люди после алкоголя начинают переоценивать свои возможности?
3: потому что алкоголь не избирателен. Он поражает не только глупых и безумных олигофренов. Нет, он одинаково действует на всех представителей человечества. Он снимает контроль. Но у умных и осторожных людей, скорее всего, это заметно более, потому что они в трезвости всегда себя перепроверяют. У них есть зоны мозга, которые за это отвечают. Они всегда сравнивают свое социальное поведение, насколько оно адекватно и корректно. А в употреблении алкоголя эта функция у мозга перестает работать. Поэтому они и выглядят так, как будто бы просто черные и белые.
1: Вы встречали таких людей, на которых алкоголь вот не действует?
3: А есть люди, которые такую иллюзию испытывают. Или если мы говорим о маленьких дозах алкоголя, тогда мы говорим про алкоголиков с высокой толерантностью. Да, Алексей Витальевич, на них маленькие дозы алкоголя не будут действовать, потому что им нужны большие дозы, чтобы получить опьянение. Потому что организм привыкает.
2: Есть врожденная особенность, высокая толерантность изначально с рождения. То есть это, как правило, тоже чаще всего у людей, родители, которые злоупотребляли алкоголем. То есть по наследству передается определенная предрасположенность к этому.
1: Угу. И, соответственно, вот этому человеку нужно больше выпить, да, чтобы опьянеть.
2: Да.
3: Да. Или показать, да, вовне какие-то признаки опьянения, да. И очень многие подростки попадаются в ловушку и говорят, что я знаю людей, которые не пьянеют, вот они просто, им хорошо, эта ловушка является для окружающих.
1: Что бы вы сказали таким подросткам?
3: Будь внимателен, наблюдай, попробуй остаться рядом с ним трезвым и посчитай, и посмотри. Ну, мы все-таки стараемся им дать возможность критически мыслить, анализировать, не верить в то, что им представляется зависимыми. Ну, та информация, которая им говорит, зависимый, я не пьянею или еще что-то. То есть наблюдай критически, смотри на все, оценивай.
1: Есть ли сегодня возрастная группа, которая находится в наибольшей зоне риска, Алексей Витальевич?
2: Ну, на мой взгляд, в наибольшей зоне риска находятся как раз люди в активном трудоспособном возрасте. Это в возрасте от 30 до 50 лет. По крайней мере, по статистике наших пациентов, которые находятся у нас на диспансерном отделении, это максимальная группа. Вот, эта группа наиболее жизненно активная, то есть, соответственно, алкоголь они потребляют больше, нежели другие. Но до старшей возрастной группы просто люди, злоупотребляющие алкоголем, часто не доживают. То есть наиболее, к сожалению, вот это самый активный трудоспособный возраст.
1: У вас есть данные по количеству алкоголиков у

0: нынешняя классификация звучит как психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. То есть, вот такой длинный и красивый. Раньше это называлось хронический алкоголизм.
1: Ну, 7 тысяч – это много.
0: 7 тысяч – это много, а вот, но проведенные исследования, где-то в начале 2000-х годов проведены такие большие исследования, для того, чтобы оценить скрытый, скажем так, латентный алкоголизм, то есть сколько людей не наблюдается, не состоит на каких-то учетах там и так далее. То есть в плане алкоголя эту цифру рекомендуют умножать где-то на 3.
1: Алексей Витальевич, после какой дозы алкоголя человек уже начинает принимать опасное решение?
0: Но, очевидно, после критической нет какой-то конкретной дозы в миллилитрах, в граммах и так далее, вот, которая снижает, скажем так, самоконтроль человека, его внутренние тормоза. У каждого человека эта доза индивидуальна абсолютно. Мы только что говорили про так называемую толерантность, то есть сопротивление к алкоголю. Вот, поэтому какой-то конкретной дозы, после которой это происходит, она для каждого человека абсолютно индивидуальна.
2: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
2: Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
4: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. О том, как горячительные напитки влияют на тело, знает, наверное, каждый. А о том, как они влияют на личность, мы поговорим сегодня. В студии клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Начнем с прямого вопроса, почему люди пьют, какие-то причины, которые они сами называют, и что на самом деле под ними скрывается. Давайте вот самые популярные перечислим.
5: На самом деле какой-то одной причины для употребления алкоголя нет. Скорее всего, это совокупность различных факторов. В своей работе, когда я работаю с пациентами, имеющими алкогольную зависимость, в диагностическом материале я разбираю причины употребления на 3 группы. И в зависимости от того, какие результаты получаются, можно уже классифицировать, на какой стадии находится, стадии зависимости находится человек. То есть первая группа – это социально-психологические мотивы. То есть это те мотивы, с чего все начинается. То есть начальная стадия, да, это традиционные, социально обусловленные. Это то, что, в принципе, видит ребенок, когда рождается, как родители относятся к праздникам. То есть наглядный пример перед Новым годом. Мы можем видеть ажиотаж в магазинах, когда покупают не только вкусную еду, но еще и алкогольные напитки. Это так называемые традиции, которые впитываются с молодых ногтей, так скажем, с малых лет ребенка. Вот. Далее это мотивы, которые отражают подчинение социальной группы, то есть это те мотивы, когда мы хотим быть, ну, своим в обществе. Это потребность человека в общении, в принятии и, например, за компанию, когда говорят, ну давай, все же пьют, ну что ж ты тут один без алкоголя. Опять-таки это мотивы, которые могут побудить подростка употреблять, да, то есть давай, как все, попробую, что это такое, любопытство. Да, первая проба, которая как раз-таки и характеризует вот этот подростковый возраст, поисковый инстинкт. Вторая группа – это уже личностных мотивов, персональных мотивов, которые касаются самого человека. И уже когда эти мотивы проявляются, мы можем говорить о том, что нужно задумываться, что зависимость начинает формироваться. То есть когда человеку, например, хочется получить удовольствие, это так называемые гедонистические мотивы. Ведь это такая потребность у человека естественная, да, чтобы было хорошо. Но при употреблении алкоголя случается такая фиксация. То есть есть ситуация, да, то есть хочу быть веселым, хочу быть радостным, раскрепощенным, и в связи с этим происходит употребление алкоголя. Чтобы стало веселее, опять-таки, чтобы

0: было вкусно. Когда говорят, что вот у меня в баре, в семье вкусное вино, то есть за обедом, либо за ужином, и это уже один из тех мотивов, которые способствуют формированию зависимости. Атрактические мотивы – это те мотивы, которые возникают, если человеку плохо. Да? То есть он поругался с кем-то, возникает какая-то ссора, возникает какая-то ситуация, с которой он не может справиться. У него не хватает ресурсов, либо совладающих стратегий, которые формировались, опять-таки мы говорим, из родительской семьи. Да? То есть если, например, в семье с самого рождения ребенка родители употребляли алкоголь, и ребенок смотрит на это и воспринимает это уже как норма, как привычный способ реагирования на какую-то такую стратегию. Вот, потому что тяжелый день, да, потому что так захотелось, потому что какая-то тревога внутри, да, это вот уже вторая стадия. И бывает еще так, что от скуки, то есть человек не знает, чем себя занять, да, он не умеет структурировать свой день, не понимает, что делать со временем, и почувствовать себя увереннее, да, то есть для того, чтобы, опять-таки, наладить общение. Очень часто вот мои пациенты говорят, что я когда выпью, я чувствую себя смелым, таким рубаха-парень, да я весь такой обаятельный, и все девушки мои, да, то есть это один из стимулов для того, чтобы поддерживать вот такие ощущения. И третья группа образует патологическую мотивацию. То есть здесь уже, когда зависимость сформирована, и человек употребляет алкоголь для того, чтобы уже просто нормально функционировать. То есть он просыпается утром, у него болит голова, недомогание, и он с помощью алкоголя пытается снять вот эти вот физические симптомы, да, которые мешают ему жить, так скажем. Вот. Аддиктивные мотивы, ну, потому что привык, да, то есть уже складывается определенный сценарий, то есть он приходит после работы или в пятницу, или в субботу и говорит, такая сложная неделя, и я поэтому разрешаю себе расслабиться. Да, также из вот этой третьей группы мотивов мотивы самоповреждения, то есть это когда человек начинает употреблять алкоголь на зло себе, для того, чтобы, ну, так скажем, жизнь такая вынуждает, и мне так плохо, и вот я все равно буду пить. И назло другим. Я вот пью, потому что у меня жена не такая, или наоборот, я пью, потому что начальник меня выругал. И отсутствие перспективы и будущего для себя не видит человек, и поэтому пытается таким способом справиться вот с таким состоянием.
1: Вы перечислили множество причин. Давайте такую вот ситуацию рассмотрим. Человек, например, там, привык за ужином бокал вина выпивать. И его родные и близкие со временем замечают, что уже формируется нездоровая тяга, уже 2-3 бокала, уже человек себя после этого не очень хорошо чувствует. И они это замечают, а человек это не замечает, отрицает, говорит, у меня нет проблем, ну, я все контролирую. Что делать в такой ситуации? Это уже зависимость, это уже нужно обращаться к специалисту или разговаривать с человеком. Вот как правильно построить в такой вот ситуации общение?
0: На самом деле очень большую роль в формировании зависимости и в ситуации, когда нужно справляться с зависимостью, играет семья. Опять-таки возвращаюсь к тому, что стратегия отношения к употреблению алкоголя закладывается еще с детства. И если в семье родители употребляют алкоголь, то мы можем говорить не только о генетической предрасположенности, да, это передача ферментных способов выведения и реагирования, так скажем, организма, а еще и именно психологической составляющей. То есть ребенок видит, что если плохо, да, то родитель что делает? Употребляет алкоголь. Если какая-то сложная ситуация опять, если радостно, употребляет алкоголь. И это уже встраивается в его систему поведения. Опять-таки, когда в семье начинают замечать, что человек употребляет алкоголь и возникают негативные последствия, а индикатор формирования зависимости – это, конечно, в первую очередь семья, потому что окружающие могут и не замечать то, что у человека проблемы с алкоголем. Да, он может продолжать вести социальный образ жизни, активный, социально активный образ жизни, то есть ходить на работу, выполнять какие-то функции, ну, жить, в принципе, как обычно.
1: Напомню, сегодня мы говорили о том, как бороться с алкогольной зависимостью, как ее распознать. И в студии у нас клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Спасибо вам огромное за то, что рассказали нам об этой важной теме.
0: Спасибо и вам.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.

0: Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Иногда случаются такие истории, когда наличные деньги нужны срочно, а рядом нет ни банкомата, ни отделения банка. В такой ситуации может выручить сервис «Наличные на кассе». Что это за услуга, как она работает и насколько она доступна жителям Вологодской области, об этом мы поговорим сегодня с управляющим Вологодского отделения Северо-Западного главного управления Банка России Алексеем Щерпининым. Алексей Владимирович, рад вас видеть.
2: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Алексей Владимирович, давайте начнем с главного. Что такое сервис «Наличные на кассе» и как им можно воспользоваться, если рядом нет банкомата?
2: Для того, чтобы люди могли снять наличные деньги даже там, где мало банкоматов и отделений банков, или их вовсе нет, например, в сельской местности или на отдаленных территориях, Банк России развивает проект «Наличные на кассе». Его суть в том, что снять наличные из банковской карты можно прямо на кассе магазина одновременно с покупкой. С одной карты с помощью этого сервиса можно снять не больше 5000 рублей за день и не больше 30 тысяч за месяц. Торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банк, выпустивший вашу карту, может установить собственную комиссию за снятие наличных. Поэтому стоит заранее выяснить, предоставляет ли ваш банк возможность снять наличные на кассе магазина и какую комиссию возьмет банк за эту услугу. Эту информацию можно получить по телефону горячей линии, на официальном сайте банка или в чате мобильного приложения.
1: А что нужно сделать, чтобы воспользоваться сервисом «Наличные на кассе»?
2: Если вы нашли торговую точку, где есть такой сервис, для начала, конечно, убедитесь, что на вашей карте есть необходимая сумма. Напомню, лимит в сутки 5000 рублей. Выберите любой товар в магазине, назовите кассиру необходимую сумму и оплатите покупку банковской картой. Предварительно не забудьте уточнить, есть ли в кассе нужная вам сумма. С банковского счета покупателя одновременно спишутся и стоимость товара, и сумма выданных наличных денег. Найти магазины и организации, которых есть услуга «Наличные на кассе», можно и в Яндекс.Картах.
1: Алексей Владимирович, как идет развитие этого проекта в Вологодской области? Какие результаты?
2: На 1 января этого года в Вологодской области услуга «Наличные на кассе» была доступна почти в 350 точках, 200 из которых расположены в Вологде и Череповце, чуть меньше в районах области. Если вы путешествуете по Вологодской области, сервис также будет полезен. В основном наличные на кассе есть в магазинах крупных торговых сетей, а также на автозаправках. Но в проекте участвуют и небольшие магазины. Обычно торговые точки, в которых можно получить наличные, размещают специальные информационные наклейки на кассах или на экране терминала, которые используются для оплаты картой.
1: Как Банк России планирует в дальнейшем развивать этот сервис?
2: Мы уверены, что сервис будет развиваться и дальше. Ведь в конце прошлого года при участии Банка России были приняты изменения в налоговое законодательство, и уже с начала 2026 года на территории региона малый бизнес в сельской местности, использующий патентную систему налогообложения, получил право оказания услуги «Наличные на кассе». Это еще больше повысит финансовую доступность в селах. Ранее такая возможность была лишь у крупных магазинов и супермаркетов.
1: Алексей Владимирович, значит, сервис выгоден не только людям, но и принесет пользу бизнесу. А как торговой точке подключиться к оказанию услуги? С чего начать?
2: Действительно, магазинам сервис дает возможность повысить лояльность и привлечь новых покупателей, а кредитным организациям обеспечить выдачу наличных в небольших населенных пунктах без банкомата. В помощь предпринимателям на сайте Банка России размещена пошаговая инструкция, где указаны все этапы подготовительной работы – от заключения договоров до настройки оборудования.
1: Алексей Владимирович, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодским отделением Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Щербинин. We'll be right back.
0: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
4: В Москве 11.30.
0: Новости.
4: Наталья Христова. Российская армия установила контроль над Ольховаткой Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее этого населенного пункта. Сегодня сообщило Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. Военнослужащие не дали ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области. За сутки украинские силы потеряли там до 35 человек. Сейчас идут бои за Малую Волчью. Также в Харьковской области нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе Бузова и Хрипунов. Минобороны опубликовало видео нанесения удара расчетом БПЛА «Герань-4» по железнодорожному составу ВСУ, используемому для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих. В целом Минобороны России заявила об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации. За сутки было нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения и сборки БПЛА. Также российские военные нанесли удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов. Ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки, по данным Минобороны, более 1200 военнослужащих. Более 4 миллионов избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что количество атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами возрастает. Центральная избирательная комиссия прогнозировала многие угрозы и справляется с ними, заверила Памфилова. Владимир Путин поздравил с 85-летием создателя «Ежика в тумане» Юрия Нарнштейна, режиссера, художника и народного артиста России. Президент отметил, что работы Нарнштейна пользуются любовью зрителей всех поколений и являются примером профессионализма для молодых талантов. Глава государства назвал работы художника подлинными шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени госуслуг с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа, предупредили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники предлагают записаться без очередей или забронировать импортную вакцину. Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы госуслуг. Вот логин и пароль на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина. Эксперты напоминают, запись на бесплатную вакцинацию по ОМС идет только через проверенные государственные приложения, портал госуслуги или в регистратуре поликлиники. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
4: Сегодня в Москве температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают. В эти минуты в российской столице плюс 15-16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр. При этом дует северный ветер.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сергей Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по водному поло. Такую новость опубликовала пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Он руководил командой с конца 2021 года. Аргентинский футболист московского ЦСКА Рамиро Ди Лусиано близок к переходу в сербский клуб «Чукарички». По информации журналиста Сесара Луиса Мерла, арендное соглашение будет рассчитано на год, а также включит в себя опцию выкупа 60% прав на правого защитника за 500 тысяч евро. Ди Лусиано выступает за ЦСКА с августа 2025 года. Всего на его счету 3 матча за армейцев во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Летнее трансферное окно в Сербии закроется 18 сентября. Международный совет футбольных ассоциаций вновь уточнил правила, которые действуют с нынешнего сезона. На этот раз речь идет о травмах и обязательной минуте за пределами поля после оказания медицинской помощи. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: С этого сезона в футболе ввели правило: если из-за травмы игра остановлена и футболисту оказывают помощь, после возобновления матча он должен провести за пределами поля одну минуту. ИФАБ вводил эту норму прежде всего против затяжек времени и так называемых тактических травм. Но практически сразу появились вопросы и разногласия. Что делать, если судья игру не останавливает, футболист лежит на газоне, а мяч специально выбивают за боковую, его партнер или соперник? Международный совет футбольных ассоциаций вынужден давать разъяснение. Если травмированный действительно мешает продолжению игры, арбитру рекомендуется самому остановить матч, не дожидаясь, пока кто-то выбьет мяч. После помощи футболист все равно проведет минуту за полем. Если же мяч специально выбивает партнер травмированного, правило тоже работает, игрок должен уйти на минуту. Самая интересная ситуация, когда мяч выбивает соперник. Если лежавший футболист сразу поднялся, судья может оставить его на поле. Логика понятна. Иначе команды получили бы возможность самим отправлять соперника фактическое меньшинство на минуту. Достаточно выбить мяч и сослаться на его травму. Но и здесь последнее слово остается за арбитром. Если он решит, что игрок или его команда намеренно пытались остановить матч, минутное удаление все-таки применяется. То есть новые правила не изменили, а уточнили его применение. Судье оставили право оценивать не только сам факт остановки, но и то, зачем она произошла.
1: Континентальная хоккейная лига отменила штрафы форварда Сибири Евгения Кузнецова и нападающего «Металлурга» Руслана Исхакова за симуляцию в матчах с «Автомобилистом» и «Авангардом» соответственно. В заявлении пресс-службы лиги отмечается, что после детального изучения предоставленных видеоматериалов спортивно-дисциплинарный комитет принял решение полностью снять наказание с обоих хоккеистов. Фигуристка Камила Валиева примет участие в шоу мексиканца Донована Карильо. Мероприятие пройдет 3 и 4 октября в Мехико. Карильо выступает в мужском одиночном катании. Ранее спортсмен поприветствовал возвращение россиян на международные старты. А у меня на этом все. До новых встреч!

0: физики и лирики. Самое что ни на есть лиричная тема у физиков и лириков, ну, на сей раз у двух лириков, не просто букашки, а на что способны насекомые. Вот так мы сегодня решили поставить этот вопрос перед Ильей Удаловым, кандидатом биологических наук, доцентом Политехнического университета Петра Великого, экскурсоводом зоологического музея РАН. Илья, приветствую.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Давайте с самой беды, наверное, начнем с тараканов. Вот на что они, способны? Потому что, ну, наверняка в своей жизни каждый боролся с ними каким-то тем или иным способом. И часто бесполезно. Вот на что они способны, эти тараканы? Почему с ними так тяжело бороться?
1: Ну, вы знаете, на самом деле у тараканов, насколько мне известно, каких-то особых способностей нету. Да, а то, что с ними бывает тяжело бороться, возможно, мы знаем, что существует естественный отбор, да, и, соответственно, если мы используем какие-то средства, в том числе химические, какие-нибудь отталкивающие репелленты, да, или даже яды, может статься так, что самые слабые тараканы вымрут, а останутся более устойчивые, которые размножатся потом. Вот, и с этим, возможно, и связана вот сложность в некоторых случаях.
0: То есть, ну, вот. Действительно его тяжело раздавить, да, потому что там один раз тапком попал, да, он что-то шевелится и даже убегает дальше, и там какие-то более тяжелые методы приходится применять.
1: Ну, на самом деле тут проблема скорее в метателях тапками, потому что если его хорошо тапком ударить, он, безусловно, раздавится и помрет. Да, то есть тут надо тренировать удар. Вот. Никакой там непробиваемой брони у тараканов не существует.
2: Да, но почему-то все равно устойчивое мнение, что это самые живучие насекомые на планете. Даже мультик был какой-то, Уолли, по-моему, да, про роботы, когда уже все вообще,
0: погибло
2: все в космосе живут,
0: вокруг, да,
2: таракан, а таракан все где-то там.
1: Ну, это некое художественное преувеличение, да, вот мне как биологу легче поверить скорее, что выживут тихоходки, да, которых там и в азоте в жидком держали, и в космос запускали, да, или бактерии, например, да, бактерии намного более устойчивые организмы, они устроены намного проще, чем насекомые, так что это скорее художественное преувеличение неубиваемых тараканов.
2: Ну, хорошо, что вы про тихоходки нам рассказали, потому что название какое-то обнадежище, но выглядит все это чудовищно. Вот оно еще и микроскопическое. Оно хотя бы
0: летает.
2: далеко от нас живет, эта тихоходка эта.
1: Да, да, тихоходки, они все-таки живут в очень специфических местообитаниях. В основном это мох. Это либо мох, они способны выживать даже в тоненькой пленочке воды, а когда мох высыхает, они, собственно, тоже высыхают, превращаются в такую покоящуюся стадию, которая чаще всего и называют бочонок. То есть она так сворачивается в такой шарик, высыхает и может так лежать очень долго, пока снова вода не появится. Вот, так что тихоходку крайне сложно встретить в тех местах, где мы живем. Это нужно идти куда-нибудь в лесок.
0: И там мы встретим другое насекомое, комара. Как устроен, да, комариный укус, как устроен, почему все время чешется, что они вот вводят туда?
2: На что?
1: Комары вводят ферменты, ферменты, которые, собственно, попадают под кожу, и они вызывают вот этот неприятный зуд. Антикоагулянты вводят, да, чтобы кровь не сворачивалась, которую они всасывают внутрь. Если кровь, не дай бог, свернется, да, комар умрет, потому что у него хоботок там забьется этой кровью свернувшейся. Ну и вот эти вещества, которые он выводит наружу через хоботок, да, которые со слюной попадают нам под кожу, они вызывают вот это неприятное ощущение. Причем комары — это еще не самое страшное. Но вот моего коллегу недавно покусали кровососки, такие плоские мухи, их еще называют иногда лосиными вшами. Вот, а у коллеги живут голуби дома, или один голубь. И оказалось, что на голубе сидят эти мухи, которые его, значит, покусали. так что он поначалу вообще даже не понимал, что это
0: что,
1: за...
0: Что происходит, пятна, да?
1: Жуткое жжение, да, жуткое раздражение на коже, а потом понял, что это с голубя.
2: Ну, ради эксперимента-то нормально потерпел ученый. Я так смотрю. Что ж,
0: а откуда они на голуби-то, они откуда взялись? То есть они в нашей экосистеме живут?
1: Да, да, ну потому что у многих животных, теплокровных, есть свои паразиты, и некоторые из этих паразитов способны переходить на человека. Да? Вот, например, блохи, да, которые живут на кошках и собаках, они могут и человека покусать. Или, например, клещи. Да, я время работал в центре гигиены, так называемом. И вот я
2: называю гигиены или центр?
1: В общем, я там занимал должность энтомолога, специалиста по членистоногим. И вот я узнал, что, оказывается, если люди живут на первом этаже рядом с подвалом, то от подвальных крыс, да, к человеку могут прийти крысиные клещи. Если люди, наоборот, живут на самом последнем этаже, рядом с чердаком, да, где селятся как раз-таки голуби...
0: Голубиные клещи.
1: Могут, да, голубиные.
2: То есть почесаться на чердак.
1: Но они могут и на курицах, и на голубях.
0: То есть покупать вот, надо, что... надо на среднем этаже, да, между там первым и двенадцатым?
2: Да,
0: и нормально будет.
1: На среднем никто не придет, да.
2: Риэлторам надо это рассказать всяким застройщикам.
0: Не, а тараканам все равно, они же придут и на 25-й, и на 50-й.
2: Ну, наверное, это только старый жилищный фонд там, да, подвержен. Новые ЖК, их же вряд ли сразу туда заселяют тараканов, клещей, вот это все.
1: Ну, новые вряд ли, да. Но я почему-то представляю себе даже не старый фонд, а скорее какую-нибудь хрущевку или что-то такое.
0: Какой?
2: Хрущевку.
0: А, хрущевку. Которая...
2: Против оттепели, да? Да, в сталинских такого не бывает. Засилье. А вот скажите, а вот вы, изучая насекомых, в принципе, мы к ним хорошо относимся. Но, по большому счету, человек все-таки их боится и всегда убивает. Вот я вчера... Вот сейчас тяжелое время для них, да? Они, по-моему, все почти скоро должны заснуть или умереть. Вот комары эти, да?
1: Да, именно так.
2: А как они потом обратно-то возвращаются? Откуда?
1: Вот. Они, собственно, вылезают из своих укрытий. При этом часто они ориентируются даже не на температуру, хотя и на нее тоже, а на длину светового дня. Вот. Они, в общем, чувствуют изменения, да, длины дня и ночи и в определенный момент активизируются.
2: Но если комар умер, вот сейчас я просто наблюдала, не то, что я, естественно, испытатель, но вот тут недавно там яркий свет я включила, и прилетел комар, и он сидел в такой оторопи, вот, и я его как-то, так чуть-чуть тронула, но он так вяло, отлетел, а потом я его уже мертвым нашла, мне его даже жалко стало, то есть все, его жизнь закончилась, клянусь, я была даже трезвая, если вас это интересует.
1: Значит, да, жизнь закончилась. Все мы смертные, комары тоже.
2: А сколько они живут тогда просто, если такие?
0: День,
2: они...
0: два?
1: Нет, комары, конечно, не день, не два живут. Я боюсь сейчас наврать, не помню. Но насколько я помню, где-то несколько месяцев, да, то есть, скорее всего, да, я
2: пожил
1: точно не помню.
2: Виталий.
1: Но очень может быть, что есть две генерации. Одна как бы весной появляется, другая ближе к концу лета.
2: Ага.
1: Вот. И, соответственно, несколько месяцев они, наверное, живут.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк». Выборы 2026.
4: Назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
9: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости Вологды, где завершен ремонт улицы Маршала Конева. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Магистраль соединяет улицу Герцен с окружным шоссе и обеспечивает въезд в областную столицу со стороны московского направления. Как отметил глава региона, ремонт шел поэтапно с прошлого года на участке протяженностью 2,5 километра. На выполнение работ направили 689 миллионов рублей. Полностью заменено асфальтовое покрытие, обустроена велодорожка протяженностью 2 километра и шириной 1,5 метра. Тротуары расширены до 4,5 метров. А на перекрестках с улицами Архангельской, Пригородной и Беляева появились дополнительные полосы для поворота направо. Глава Череповца назвал улицы для ремонта в 2027 году. Как отметил Андрей Накрашаев, Баршутская ведет к кладбищам, ее заасфальтируем в следующем году. Уже идет отбор подрядчиков. Еще из важных дорог – Кабачинская. Неоднократно жители просили ее заасфальтировать. Смета разработана, готовится к запуску на процедуру отбора подрядчика. Старая улица Гоголя – единственный выезд для многих жителей в том районе. Поэтому включаем ее в план на следующий год. В этом году отремонтировали улицы Гагарина, Дзержинского, Береговую, Центральную, Шекснинский проспект и Кирилловское шоссе. Продолжается ремонт проспекта Победы, Матуринской. Второй этап работ на дороге на Восьмой причал. Все работы завершат до 20 октября. Более 1400 волокжан прошли обучение в школах для пациентов с избыточной массой тела с начала года. Как пояснили в региональном Минздраве, обучение бесплатное по полису ОМС. Цикл включает в себя 4 тематических занятия, каждое продолжительностью до 60 минут. Врачи объясняют принципы здорового питания, способы контроля массы тела и профилактики осложнений, связанных с ожирением и избыточной массой тела. Школы здоровья работают в городских поликлиниках и центральных районных больницах. Вологодский казачий округ стал победителем 12-го международного фестиваля «Казачья станица Москва». Первое место наши казаки заняли в номинации «Казачий курень». Экспозиция традиционного жилища признана лучшей по итогам конкурсной программы. Еще одну награду региону принесла 18-летняя Василиса Баталина из Кирилловской казачьей станицы. В номинации «Фланкировка казачьей шашкой» она заняла второе место среди 83 участников. Всего делегация Вологодского казачьего округа включала 18 человек. Вологжане показали высокий уровень подготовки, уважение к традиции и настоящую школу казачьего воспитания.
2: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: сотрудничества оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: В Москве полдень.
0: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Армия России установила контроль над Ольховаткой Харьковской области. Уничтожают сформирование ВСУ, блокированные восточнее этого населенного пункта, сообщило в своей сводке Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля, указали в ведомстве. Сейчас идут бои за Малую Волчью. Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе Бузова и Харипунов. Минобороны также опубликовала видео нанесения удара расчетом БПЛА «Герань-4» по железнодорожному составу ВСУ, используемому для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих, в районе населенного пункта Рымачи Волынской области. В целом Минобороны России заявила об улучшении положения российских войск в зоне специальной военной операции. Насильственная мобилизация на Украине скоро может дойти и до женщин. Этого не исключил глава российского МИДа Сергей Лавров. Об этом он сегодня говорил на посольском круглом столе по украинскому регулированию. Министр отметил, что Киев не соблюдает основополагающее право человека на жизнь.
3: Не соблюдается, конечно, основополагающее право человека, право на жизнь. Вы наблюдаете, я надеюсь, регулярно трансляцию ситуаций, которые показывают деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева, других украинских городов людей, молодых людей, да и не очень молодых людей, и затаскивает их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт, без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет.
2: Россия перестраивает свою логистику, чтобы выполнить все свои обязательства в вопросах поставок энергоносителей и зерна, отметил также Лавров на круглом столе. Также он добавил, что Россия делает это, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом. Менее 3 суток осталось до открытия избирательных участков для голосования на выборах разного уровня в единый день голосования. Более 4 миллиона избирателей уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что Центральная избирательная комиссия на 100% обеспечила безопасность избирателей на участках, предусмотрела резервные помещения для голосования. Кроме того, по словам Памфиловой, количество атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами возрастает, но ЦИК многие угрозы спрогнозировал и справляется с ними, заверила Памфилова. Доля электронной торговли по итогам года достигнет 1/4 от всего оборота розничной торговли в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая на молодежном фестивале в Екатеринбурге. Одна из ключевых тем сегодня была посвящена тому, куда ведет человечество искусственный интеллект, как его использовать в культуре, образовании, здравоохранении. Вице-премьер, который в правительстве отвечает за развитие технологий, подчеркнул, что Россия в этом плане себя немного недооценивает.
4: Только за последние 6 лет вклад IT-отрасли в ВВП вырос в 2 раза в России. При этом Россия одна из немногих стран, у которой с точки зрения IT есть практически весь набор современных цифровых решений. 5G запустили на отечественных, кстати, базовых станциях, свои отечественные базовые станции, свое отечественное оборудование.
2: Время ожидания в очереди к мощам святых Спиридона, Тримифунского и Дмитрия Донского составляет 4,5 часа. Об этом рассказали в Русской Православной Церкви. Очередь тянется от входа в Храм Христа Спасителя через Патриарший мост к Болотной набережной. Согласно схеме, опубликованной информационной службой Московской городской епархии, проход в очередь

0: память к мощам святых Спиридона Тремифунского и Дмитрия Донского осуществляется через пешеходный мост между Крымской и Болотной набережными. В РПЦ также сообщали, что доступ в очередь к мощам будет организован с сегодняшнего дня по 19 сентября с 8 утра до 8 вечера и в воскресенье 20 числа с 8 до 14. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро Кропоткинская в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам нужно будет проехать до станции метро Полянка, Третьяковская или Октябрьская. Напомню, десницу Спиридона Тремифунского, одного из самых почитаемых в мире святых, привезли в Россию из греческого острова Корфу. Ее приносят для поклонения верующих 12 регионов России с 20 августа по 20 сентября. На синоптике пообещали и завтра в Москве солнечную и сухую погоду. Столбики термометров дотянутся до 16-19 градусов. В четверг будет еще теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду и четверг, благодаря гребню антициклона, метеоусловия улучшатся. Поэтому москвичей и жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода. По ночам от плюс 6 до 9, а в дневные часы в среду плюс 16-19, четверг до 19-22 тепла. А это на 6 градусов выше положенной нормы. В пятницу скользнет холодный атмосферный фронт, из-за чего местами пройдут небольшие скоротечные дожди. В сумерках 12-15, днем 16-19. Ну и выходные снова распогодятся. И 17-20 комфортного тепла. Конечно, это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период комфортной для сентября погоды.
0: Новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра, по данным синоптиков центра ФОБОС, облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 6-8, а днем 18-20 градусов. Ну а в эти минуты в Москве плюс 16 градусов, дует северный ветер, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Все-таки, да. И будем говорить о мультипликации. Каковы дела у наших мультипликаторов вообще? Как искусственный интеллект на нас, на всех, и на мультипликаторов в том числе, влияет? И как им можно пользоваться? И какие смешные случаи настройки? Помните? Миша ушел пораньше. Решил пораньше уйти.
1: Нет, честно, у меня вопрос в голове возник, когда я прочитал тему. Вообще, а кто следит за ляпами в мультфильме вообще? Вот если ты простой зритель. Действительно, вот ты садишься, и задача поймать ляп в мультфильме. Это для меня, не знаю.
0: Ну, это смешные случаи, как у Моисея, 40 лет.
1: Может быть.
0: Никита Зубков, художник-иллюстратор, режиссер студии «Союзмультфильм», сегодня с нами. Никита, здравствуйте. Много вопросов для вас.
1: Здрасте.
0: Ну, по вашей профессиональной деятельности. Вообще, как мультипликация себя чувствует? Какие события, может быть, фестивали вот, будут в ближайшее время, чтобы глянуть и присмотреться к ляпам?
2: Так, ну, для того, чтобы смотреть ляпы, я думаю... В общем, не стоит использовать как бы фестивали, вот, я думаю, все-таки в общем, получить удовольствие. Но вот самый, наверное, ближайший крупный фестиваль, большой фестиваль мультфильмов, будет сейчас осенью идти. Вот, очень советую всем на него сходить, посмотреть. Вот, сейчас, по-моему, в октябре будет. Надо посмотреть на сайте. Вот, потому что действительно будут много ярких мультфильмов из всех стран, и из наших в том числе. Вот, и в целом сейчас анимация, да, с приходом нейросетей, она очень меняется. И все находятся в такой точке, знаете, когда ой, надо что-то делать, а что делать мы еще пока ну как-то толком не знаем.
0: Ну, мы сейчас говорим о технологиях, именно как вы подходите к созданию мультфильмов. То есть, ну, мы гражданские, мы как думаем, это рисованное, это компьютерное или это кукольное, наверное. Аниме это вообще что-то есть у нас отечественное или нет?
2: Ой, ну вот аниме вы имеете в виду в плане техники, да?
0: Ну да, это вообще, как они его делают, эти коллеги?
2: Это, рисуют, в общем, как бы, да, это, в общем, рисованная классическая такая мультипликация. Ну, как бы, то есть не на кальке уже, да, а на компьютере. Но я могу сказать так, что у нас вот именно рисованная, да, то есть эта же техника, она осталась только в авторском цехе, да, то есть это себе могут позволить либо маленькие студии, либо уже отдельные авторы, да, то есть которые делают свой фильм персональный для каких-то фестивалей и так далее. То есть у нас в основном сейчас либо трехмерная мультипликация, да, которая считается ну, самой такой дешевой в собственном производстве.
1: А можно пример какой-нибудь вот трехмерный мультфильм какой-то
2: ну,
1: назвать?
2: Ну вот Лунтик, например. Лунтик, вот Лунтик, полнометражный Лунтик, да, он сделан на компьютере, собственно, в этой технике. Вот. Что еще? И двухмерная сериальная такая вот мультипликация. Ну вот, например, мультсериал «Чемпионы», может быть, видели. Очень такой там яркий, классный сериал, советую посмотреть.
1: Ну, давайте, раз уж мы про ошибки ляпы заговорили, может быть, вы нам сами назовете, что наиболее повторяющийся в истории анимации ляп, да, вот ну, на что не обращают внимания при создании мультфильма, да, потом это вылезает на большой экран уже, потому что глаз замыленный, понятно, не видно.
2: Я думаю, что мне так прям будет сложно сказать, что самую частую как бы, ошибку назвать, но самое, вот могу сказать, больное место, это, наверное, походка персонажа. То есть, казалось бы, это самая такая базовая вещь, она, в общем, вызывает чаще всего, больше всего сложностей. Даже у некоторых опытных, так сказать, мультипликаторов.
1: А что? Вот, что они не могут одну и ту же походку нарисовать? И что, в чем проблема для людей, которые вот, не имеют отношения к созданию мультфильма?
0: Ой, да.
2: Вот как вам сказать? Вот смотрите, мы не считываем ляп, мы, вернее, не считаем ляпом то, что мы не считываем как ляп. То есть, если не были пойманы за руку, значит, это не ляп.
1: Значит, не было, да. Так.
2: Да, значит, не было. Все, что у нас вызывает дискомфорт, если мы это смотрим, все надо лечить. Вот. И, то есть, вот, ну, вот, например, если мы говорим про 3D-цикл производства, там есть вообще отдельный отдел, который занимается, собственно, поиском ляпов. Да? Он, значит, называется Assemble. Вот, и на этом этапе люди сидят и прям как бы вычищают анимацию, потому что, ну, вы знаете, базовая ошибка, там персонаж, например, проваливается в текстуры. И это прям видно. И это надо лечить. Вот. И люди сидят и правят анимацию, чтобы она была с той же степенью яркости, с той же степенью яркой актерской игры, но при этом все было сделано честно и без каких-то видимых ляпов.
1: А вот это
0: На самом деле мы на них циклиться-то не собираемся, мы просто хотим в большей степени вообще эту вашу сферу деятельности обозреть, поскольку сейчас в интернетах каких только мультфильмов не бывает. Искусственный интеллект вот с этими котами, ну то есть я не знаю, как вы будете с этим даже не бороться, а жить, потому что есть целые сайты, где коты ведут себя, ну, как его не запрограммируют, да?
2: Он, да, может быть, как люди и так далее. Да,
0: да, у них выражение, лицо, шепелявят коты даже, как люди. Это, боже мой, это как?
2: И самое главное, верят ведь.
0: Да.
2: Верят зрители. Столько фильмов вроде посмотрели, столько уже видели мультфильмов. Верят все равно, что это коты настоящие делают.
1: А вы в маленьких видосиках сразу видите искусственный интеллект вот наметным взглядом или нет?
2: Да, думаю, что да.
0: А
2: но я не знаю, что будет. Ну, нейросеть, она все равно. То есть в целом, когда мы работаем с материалом, как бы, в общем, в анимации, да, считывает глаз, что это не живое. И стоит очень больших усилий, в первую очередь, конечно же, сценарных, заставить зрителя поверить в это. А здесь вот как-то это сразу чувствуется, что это не живое, и, собственно, можно легко нейросеть на этом как бы поймать. Она очень любит, например, превращать объекты, да, и если вот это, ну, как бы, это, в общем, называется морфинг на нашем таком языке профессиональном. И если, например, вы видите ролик, где что-то во что-то, например, очень быстро и легко, так сказать, превращается, то это с там очень большой долей вероятности может быть нейросеть. Вот, но что...
0: Так это не хорошо, не плохо. Могу я предположить? Ну, кому-то это нравится, кто-то этим занимается и сам прикалывается, это делает. Просто как вам выживать в этом во всем?
2: Вот, это не хорошо, не плохо. Просто вот я честно не могу сказать, что будет еще через пару лет. И вообще, знаете, что вот интересно? С чего началась ведь, в принципе, мультипликация? С того, что можно было из одного сделать что-нибудь там другое. Там из яблока кактус. И всех это, ну, то есть поначалу, еще там 100 лет назад, это на всех, да, производило эффект просто, ну, просто потрясающий. И потом 100 лет потребовалось, да, чтобы это искусство, оно стало ставить перед собой, ну, как бы совсем другие задачи. И вот сейчас, через 100 лет, снова мы в шоке от того, что, ой, там, значит, яблоко стало там кактусом. Вот, и что люди, и что это на... как бы людей действительно производит сильное впечатление. Это же получается, что весь путь долгий, он где-то остался будто бы за кадром, да, вот этого нашего нового времени.
1: А искусственный интеллект, вы считаете, на спад пойдет вот в анимации, или все-таки нет, или это будет там развиваться до каких-то совершенно непостижимых величин?
2: Я могу сказать, что сейчас, например, вот недавно был питчинг в фонде кино, и мы все между собой это обсуждаем, там, наверное, 90% проектов, которые люди на этот питчинг приносили, было сделано в чуть нейросетях, и люди не стеснялись об этом говорить, и это было, ну, настолько уже просто комично, когда уже выходит там спикер, не знаю, там, значит, 9-й спикер, и все то же самое. И у всех одинаковый стиль, одинаковая концепция, одинаковая анимация. Но это уже просто, ну не знаю, но это уже просто смешно. Вот. И я думаю, что пока в ближайшие годы у нас не было яркого какого-то именно как бы прецедента. Но как только он будет, и как только прецедент этот сможет принести какие-то деньги студии...
1: Что вы имеете в виду? Имеется в виду...
2: фильм какой-то, сделанный в нейросети.
1: В нейросети, фильм, да, который соберет кассу.
2: Да, который соберет кассу. Все, мы просто увидим волну, и вот только после этого можно будет говорить о том, что, может быть, будет спад. Но нам нужно еще до этого пика подняться.
1: Сколько времени это займет, как вы считаете, вот профессионала?
2: Не знаю, может быть, пару лет. Пару лет, и мы действительно, вот как, ну, да, вот как еще пару лет назад не было столько сказок. Ну, ведь их не было. А не сейчас было. Уже просто рынок заполнен. Вот сейчас будет то же самое, наверное.
1: Откат, да, будет какой-то.
0: Сказки. А у меня вопрос был такой. Сейчас неимоверно за границей популярен сериал для взрослых, мультипликационный, называется «Alley Cats» или «Уличные коты». Озвучивает Рики Джервейс, и это один из лучших стендап комиков современности, но там на английском языке это сложно переводить, но я нашла аналог в советском мультике, называется «Пес в сапогах», когда собаки были мушкетерами.
1: Да-да-да.
0: То есть, и это было действительно очень мило. На эту идею хоть кто-то внимание обратил, что для взрослых тоже можно что-то делать? Или мы пока все-таки лунтиков пока не выдавим из них все возможное?
2: У нас боятся, очень боятся. У нас боятся очень для взрослых. И у нас вообще вот анимация поделена. Вот есть как бы коммерческий большой цикл производства и то, что показывается в кино. А есть вот авторская анимация. Там, пожалуйста, можете что-нибудь там вот экспериментировать. Но, например, я могу посоветовать, вышел фильм «Непокой». Значит, может быть, слышали. Это наш авторский мультфильм полнометражный. Его сделал Леонид Шмельков. И это действительно, это уже прям вот искусство, да, это искусство, и это вообще чудо, что это вышло на большие экраны, и люди, может, увидят, что вот еще мультфильмы бывают и вот такие.
1: Нет, да, чудо, вот чудо так. Вы имеете в виду то, что это доехало до большого экрана,
2: а,
1: или
2: просто вообще вышло? То, что доехало, что это вышло, что это доехало, что это вышло и на большие экраны, и что сейчас действительно идет как бы прокат, и можно взять там, купить билет на этот фильм и пойти посмотреть.
0: «Непокой», фильм 25-го года, анимационная картина, снята режиссером Леонидом Шмельковым с применением технологии ростоскопирования. Что это такое? Фильм ваш?
2: Это ротоскопирование. Помните старые мультфильмы, например, «Аленький цветочек», когда сначала делают живую съемку актера, а потом уже обрисовывают движение актера. Да. Это, знаете, это вот кино, это такой линч в анимации. Это даже и не сказать, о чем оно.
0: А может, Миядзаки?
2: Это надо смотреть. И там и от Миядзаки тоже есть. Но Миядзаки, он все-таки более доступен, я бы сказал, для понимания. Хотя здесь тоже ничего сложного нет, но просто это настолько уже как вот арт-объект сам просто по себе этот фильм. Вот. Это здорово, что это есть. И понимаете, вот сейчас получается, что так вообще время, где мы живем, оно сейчас максимально полярное, да, то есть как бы с одной стороны нейросети и просто поток вот этих вот, значит, там проектов для питчинга. И в это же время выходит фильм этот, значит, «Непокой», да, на большие экраны.
0: Ну, на один, да?
1: Это смелость продюсера, смелость людей, которые деньги давали, да, потому что они довели этот проект до конца и выпустили на экраны, или это работа команды всей?
2: А во-вторых, Леонид Шмельков уже довольно известный режиссер, и он не дебютант, у него есть много успешных фильмов, они выигрывали фестивали и здесь, и за границей, вот, поэтому... Это действительно такое уже просто высказывание взрослого как бы режиссера, да, который просто знает свое дело, да, то есть профессионален очень и очень погружен в индустрию.
0: Герои появлялись раз в какое-то поколение, да, ведь таких мультипликаторов их, можно 10 человек, наверное, за всю историю мультипликации отечественной, я бы так сказал.
2: Да. Еще такая яркая фигура был, наверное, вот, мне кажется, Александр Татарский, который придумал свою студию «Пилот». Mm-hmm. И вы его знаете, конечно, по мультфильму «Падал прошлогодний снег». Да, это вообще абсолютно отдельная как бы планета в анимации.
0: И он так рано умер, ужас, вообще кошмар.
2: Да.
0: Это как анекдот, я не знаю, вы слышали или нет, когда голландские мультипликаторы подрались со своими персонажами.
2: Не слышал, не слышал.
0: Дарю вам.
1: Блестяще, говорит Михаил. Ребят, понятно, сейчас плюс-минус понятно, что на нашем рынке происходит, а тенденции на мировом рынке мультипликации какие? Тоже те же нейросетки? Или там все-таки идея, сценарная идея играет главную роль?
2: Там немножко другое. Там сиквелы. Сейчас, если посмотрите, то...
1: История игрушек 7, вот это вот, да?
2: История игрушек 7, там, значит, Зверополис 6 и так далее. Потому что мне кажется, что сейчас большие студии, они понимают, что, в общем-то, какое сейчас там уже поколение по счету? Альфа, да?
0: То есть, которым
2: надо, собственно, занять рынок, а у поколения Альфа как бы рынок занят уже. Да, нейросетями, там, ТикТоком, рилсами, и они уже ну, мне кажется, и не сильно таким каким-то большим форматом интересуется. Но надо же что-то делать, и поэтому бьют вот в аудиторию там где-нибудь 15-20+, да, то есть играют на старых чувствах ностальгии, потому что как раз-таки вот, значит, миллениалы, вот это вот как бы такое вот поколение стыковое 20-21 века, вот, ну, то есть мы еще все еще ходим в кино, потому что я тоже к этому поколению, в общем-то,
1: В это поколение находится, да.
2: Да, вот. И поэтому мне кажется, что там сейчас будет вот такой вот поток сиквелов, вот, и также параллельно там отдельные авторы будут что-то делать интересное, но это надо будет выискивать.
1: То есть такого, как раньше. То есть такого, как раньше, вот прям выходит какая-то, да, там первая история игрушек, да, например, такого уже нету, да, чтобы вот идея, которая была классно решена, продумана, этого уже нету.
2: Я могу сказать, что вообще фильмов событий в ближайшие годы в целом, в анимации и вообще в кино, их будет очень мало, и они тем ярче будут, конечно, светить, но. Ну, как бы, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы их было больше. Но вот, к сожалению.
0: Ну, вот эти уличные псы, они просто коты. Нет, да, уличные коты, извините, псы это у нас пес в сапогах. А вот они прям просто покорили весь мир. Там какие-то рейтинги круче, чем у сериалов каких-то вот значимых. Но, видимо, соскучились люди по юмору такому жесткому и о хорошей озвучке и ситуациям, да, которые есть. И, наверное, в игровом кино уже ты не веришь, а в мультике понимаешь, что это гиперирония.
2: Ну, ведь, да, ведь анимация — это всегда такой какой-то абсурд, да, это всегда на грани, чтобы это было ярко и смешно. И я думаю, что действительно люди, конечно, скучают по такой, знаете, немножко черной анимации, да, по немножко черному юмору, по чему-то вот откровенному, когда фильм с тобой говорит как с равным, да, он не пытается перед тобой там как-то заискивать и так далее.
0: Вы знаете, я вот как раз в завершение нашего разговора музыкальную, может быть, мультипликацию тоже вспомню, и «Летучий корабль» это прекрасно, и вот этот «Пес в сапогах» просто мы нашли, мне сейчас Юля, редактор, прислала, говорит, есть песня «Пса и баллонки».
1: Это не боярский случайно поэт, нет?
0: Я предложу вам послушать.
1: Караченцев, извините.
0: Да. Так что я думаю, это действительно будет великолепный такой флешбэк.
2: И, по-моему, это самое. Муравьёва.
0: 1981 год, но вам мультипликатором сил и вдохновения. А мы как-то поможем, если что, так этим... промоушеном. Ну что, будем пса слушать и баллонку. Звучит очень жестко.

0: физики и лирики. Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.
2: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны России заявила об улучшении положения российских войск в зоне специальной военной операции. Российская армия установила контроль над Ольховаткой Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные в восточнее этого населенного пункта. Указали в ведомстве подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области. Продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. Сейчас идут бои за Малую Волчью в Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе Бузова и Хрипунов. Хорошие отношения с Москвой отвечают как экономическим интересам ФРГ, так и интересам ее безопасности. Лидер АДГ Алиса Вайдель заявила, что Германия должна закупать нефть и газ там, где они дешевле всего, а именно в России.
2: Ископаемое топливо мы должны закупать там, где природный газ и нефть стоят дешевле всего, как это блестяще делают наши азиатские коллеги, а именно в России. Мы действительно верим, что в интересах Федеративной Республики Германия как можно скорее наладить диалог с Москвой. Не только для того, чтобы положить конец войне на Украине, но и потому, что поддержание хороших отношений с Россией отвечает нашим жизненно важным интересам, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.
0: В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в конфликте на Украине настал решающий момент, возможно, недели или месяцы. Об этом он сказал во время визита в Финляндию, где принимал участие в саммите ЕС «Арктика», что конкретно имел в виду Мерц, не уточняется. Более 4 миллионов избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что Центральная избирательная комиссия на 100% обеспечила безопасность избирателей на участках, предусмотрела резервные помещения для голосования. Количество атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами растет, также отметила Памфилова. При этом добавила, что Центр Сберкум многие угрозы спрогнозировал и справляется с ним. С ними также Памфилова напомнила, что менее 3 суток осталось до открытия избирательных участков для голосования на выборах разного уровня в единый день голосования. Сотрудники полиции ликвидировали агрессивного медведя, который забрел во двор частного жилого дома в Свердловском районе Красноярска, сообщил краевой главк МВД. По его данным, в понедельник вечером житель 2-й Боровой улицы сообщил в полицию, что на его участке находится бурый медведь. На место выехал наряд. Полицейские обнаружили агрессивного хищника, который не реагировал на сигнал патрульной машины и пошел прямо на сотрудников ОВД и граждан. Для защиты людей полицейский применил оружие. Никто из людей не пострадал. Полиция продолжает круглосуточный мониторинг и отработку всех поступающих сообщений о появлении диких животных. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве осадков синоптики не обещают. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов. К этой минуте воздух в столице прогрелся до 17 градусов. Атмосферное давление составляет 751 миллиметр.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, Что делать?
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сергей Маркич покинул пост главного тренера женской сборной России по водному полу. Он работал с командой с 2021 года. Под руководством Маркича сборная России в этом году выиграла второй дивизион Кубка мира и заняла четвертое место в финале турнира. Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение международных соревнований на территории России. В нынешнем году календарь турниров уже расписан, поэтому нужно ориентироваться на 2027 год, заявили в Союзе тхэквондо России. Ранее российские спортсмены были допущены к участию в международных турнирах с флагом и гимном страны. Сегодня в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги пройдет три матча. «Авангард» примет «Автомобилист», «Трактор» сыграет с «Локомотивом», а «СКА» встретится с «Шанхайскими драконами». С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В Омске «Авангард» попробует продлить победную серию. После неудачного старта команда «Гибуше» обыграла «Сочи», а затем в овертайме «Металлург». И это при том, что у «Амичей» по-прежнему хватает травмированных. «Автомобилист» приехал после уверенной победы над «Сибирью». При новом тренерском штабе команда Алексея Кудашова пока чередует хорошие матчи с неудачными. Сегодня не сыграет Даниэль Спронг, у него одна матчевая дисквалификация. В атаке у «Уральцев» очень заметен Анатолий Голышев, который хорошо начал сезон. Челябинский «Трактор» впервые сыграет дома соперника «Локомотив», который пока вообще не проигрывал. Ярославцы выиграли 4 матча подряд и очень мало пропускают. Причем начали сезон как раз с разгрома «Трактора» 5-1. У челябинцев старт получился неровным. Главный тренер Скотт Гордон предыдущую встречу пропустил из-за болезни. Для хозяев это хороший шанс сразу проверить, насколько они готовы исправлять первые ошибки на старте сезона. И еще один интересный матч в Петербурге. «СКА» сыграет с «Шанхайскими драконами». Команды базируются на одной арене, так что встречу вполне можно считать местным дерби. «СКА» после поражения от «Спартака» выиграл в Сочи в сухую. У «Драконов» уже 2 победы в овертаймах, а защитник Брэндон Мэннелл очень результативно начал чемпионат. При этом для «Шанхайцев» это будет первый матч сезона в Санкт-Петербурге.
1: Задача футбольного клуба «Нижний Новгород» на сезон – вернуться в премьер-лигу, рассказал защитник команды Юрий Каледин. «Сейчас уже нет времени приспосабливаться к тому, что мы вылетели из РПЛ, играем уже в другой лиге, практически не думаем о том, что было этой весной, идем от матча к матчу и работаем», – сказал Каледин. «Нижний Новгород» лидирует в первой лиге, команда выиграла 9 из 11 матчей. Глава Международного союза биатлонистов Олли Далин выразил надежду, что в ближайшем будущем российские спортсмены смогут вернуться и соревноваться на международном уровне, передает Спорт24. С 17 по 20 сентября пройдет конгресс IBU, по итогам которого Далин покинет свой пост, а организацию возглавит Тим Фарченко. В баскетбольном «Зените» не переживают из-за поражений в предсезонных матчах, рассказал форвард команды Георгий Жбанов. «Нет цели сейчас выиграть все матчи и думать, что мы какие-то суперклассные ребята, которые все умеют. Пробуем всех ребят, разные сочетания на паркете, чтобы понять, где просаживаемся, чтобы не допустить этого в сезоне», — сказал Жбанов. Первый матч нового сезона «Единой лиги» пройдет 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш». В прошлом сезоне «Зенит» в серии за третье место уступил клубу «Локомотив Кубань». С вами был Юрий Геворкян.
0: Мир русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал в кино с 17 сентября. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: физики и лирики.
1: Физики, лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. И долго ждал я на самом деле этой темы. Все ждал. Да. Главные автомобильные мифы в нашей стране. Максим Егоров с нами, автоэксперт. Максим, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Привет, Максим.
1: Да, можно воспользоваться положением, задать глупый вопрос?
2: Желательно.
1: Да. А правда сейчас вот этот стереотип существует? Люди, которые на крузаках ездят и на BMW, да, вот они по-прежнему ездят...
3: Без поворотников.
1: Да, ну, без поворотников, да, это первый вопрос, Маргарита Михайловна, знает, в курсе. И нагло, иногда могут по-хански себя вести до сих пор на дорогах.
3: Это миф автомобильный или это скорее антропологическое наше исследование?
2: Ну, честно говоря, как бы даже ну, немножко в неловкое положение меня поставили. Хотя, с другой стороны, в чем неловко? Я владелец двух автомобилей BMW. Вот. Ничего подобного я не замечал. Вот, могу так сказать.
1: Нет. Свой своей каши, он как бы, понятно, да, он ездит, как ездит.
2: Это правда, да. Нет, ну, на самом деле, действительно, может быть, я со стороны других автовладельцев, водителей тоже являюсь немножко человеком странным. Ну, наверное, это касается вообще не касаемо даже автомобиля, а касаемо любого человека. Мне кажется, для одного, что есть нормально, для другого достаточно необычное поведение. Но действительно есть определенный характер, ну, психотипа водителя, наверное, который пользуется тем или иным автомобилем. Это действительно разные истории, потому что там, не знаю, владелец того же самого Land Cruiser и водитель Газели, они примерно чем-то похожи, но чем-то кардинально различаются. Потому что примерно один и тот же может совершенно спокойно поворачивать без поворотника, понимая, что ему так или иначе уступит. Вопрос последствий просто разных, да. То есть, если человек ездит на большом черном внедорожнике, скорее всего, последствия будут, ну, такие, да, с приключениями. А тот, кто поворачивает на Газели, он говорит, да что мне там, тут протер, новое ведро повесил, дальше поехал. Поэтому, конечно, люди разные, автомобили разные, и все ведут себя по-разному, вне зависимости за рулем какого автомобиля они перемещаются.
1: А сейчас вообще миф какой-то существует, вообще понятие мифа в автомобильном мире российском или нет?
3: Давайте только бензинную тему не будем обсуждать. Мы сразу себя как-то отстраним.
2: Здесь, наверное, не будем самые же такие больные вопросы какие-то обсуждать. Но, с другой стороны, любой миф рождается как раз некой той самой болью относительно того, что там самый распространенный, это вот эти разговоры относительно прогрева автомобилей и прочего. А то, что сейчас происходит, конечно, все обрастает мифом, что где-то что-то можно что-то сделать быстренько, и будет все хорошо. Какие-то такие вот моменты, именно какие-то плацебо. Вот, честно говоря, любые мифы, когда говорят, что какой-то есть лайфхак, вот если как плацебо действует, ты поверил, и все хорошо, это будет прекрасно.
1: А может пример, какой-то. Давай.
3: Езда без кондиционера всегда экономичнее. Вот не включаешь кондиционер, и бензин экономишь, и топливо, и потеешь, вода льется с тебя. Под Ростовом.
2: Да, я могу сказать, на самом деле, любую историю надо оттачивать до совершенства. Мне кажется, максимальная экономия будет тогда, когда автомобиль просто не заводится и стоит где-то во дворе, в гараже, и просто на нем не ездит. Экономия будет просто бешеная. Никто пытается выцепить лишние пол-литра топлива, условно, включая кондиционер и прочее. Ну, на самом деле, действительно, уж экономьте так по полной программе. Да? Не... А если еще и продать автомобиль, выгода еще такая бешеная.
1: Я не согласен. Я сам лично смотрел на... Господи, не спидометр, как это называется? Давно давно автомобилей нету в наличии. А когда я включал кондиционер, стрелочка оборотов чуть-чуть вот вырастала на одну или две позиции. То есть бензин тратил...
3: Не турбонаддув был, скажи.
1: Бензина тратилось больше. Вот я тот человек, который верит, да, вот в этот миф все-таки или нет?
2: Да, безусловно, на самом деле автомобиль представляет достаточно большое количество различных опций, которыми мы пользуемся. На самом деле на расход влияет достаточно много факторов, не только кондиционер. Действительно, включаете вы кондиционер, и топливо чуточку-то увеличивается. Если пользуетесь печкой на максимальном количестве оборотов, генератор требует, ну, аккумулятор требует чуть больше зарядки, генератор дает больше зарядки, автомобиль также повышает обороты, также это увеличивает расход топлива. Если вы чуть-чуть превысили там, грубо говоря, среднестатистический режим перемещения, расход также увеличится, хотя вроде вы стали ехать чуть-чуть вроде больше. Это тоже все влияет. Все-все-все влияет на тот самый расход топлива. Но с другой стороны, расход топлива здесь прямое доказательство. Пользуешься опцией, получай, плати за это. В данном случае то, что у тебя там чуть-чуть увеличится расход. Он не в разы увеличится, а на какие-то там условные небольшие проценты. Но опять же, здесь другой момент. Есть обратная сторона всех этих приключений. То есть, если человек не пользуется кондиционером, ну, во-первых, отдельный миф, что если буду пользоваться кондиционером, я заболею, бактерии и прочее, зачастую это связано больше с тем, что люди, которые приезжают на техническое обслуживание, говорят, слушайте, вы не кашляться, поменяйте. А я там в машине дышу через раз, мне салон и фильтры менять не надо. Бактерии все сидят там. Если вы регулярно обслуживаете машину с точки зрения всех фильтров, воздушного, салонного и все остальное, пользуйтесь кондиционером. Это благо, которое придумали для того, чтобы вы не потели. А в какой-то момент, когда вы выйдете просто на сквозняк, вы, вероятность того, что вы заболеете, будет намного выше. Следующий момент. Автомобильный кондиционер устроен таким образом, что им, как ни странно, нужно пользоваться круглогодично. И в какой-то момент ваша бешеная история с точки зрения экономии топлива придет к тому, что вы попадете на дорогостоящую замену компрессора кондиционера. Он абсолютно иначе устроен. Он не сплит-система ваша домашняя. Он реально... Производители не просто так даже говорят, что в зимний период времени, в период высокой влажности, кондиционер как раз в автоматическом режиме включится для того, чтобы убрать лишнюю влажность, осушить ваше внутреннее пространство, и чтобы, не дай бог, ваши стекла не запотели, там, особенно если это происходит движение, это очень опасно. Поэтому один миф порождает зачастую не то, что какие-то там неоправданные решения, а порождает иные проблемы. Поэтому здесь как раз миф относительно кондиционера и прочего всего остального, ну, наверное, нужно убрать в сторону. Пользуйтесь на здоровье, я бы сказал.
3: А как часто нужно вот эти все фильтры менять, там, которые вот вдувают, выдувают, там они ведь где-то внутри лежат, я просто не понимаю, как это вообще работает.
1: Или в зависимости от того, как мозг, вот эти, мозг насколько сложен.
3: Ну, типа колоночки, да, только да. Оттуда дует воздух.
2: Да, безусловно. Да, безусловно, кроме автомобиля АК, у которого на самом деле в инструкции было написано, внутренняя вентиляция происходит за счет естественных
3: окно открыл, да?
2: В кузове. Не-не-не, это щели дверей и всего остального. То есть проветривание происходит естественным способом. Если чуть еще назад откатиться, были автомобили такие прекрасные, ушастые запорожцы, у них не было никакого водяного охлаждения, у них было воздушное охлаждение. А автомобили, которые чуть попозже, то чуть-чуть мы там поработали, где-то у кого-то что-то подсмотрели, мы наверняка знаем, что у нас в автомобиле есть различные отверстия, красивые, куда мы вешаем телефончики, оттуда все еще и дует.
1: Максим, у нас много сейчас мифов.
3: Минуты, полторы, реклама.
1: Должны их обсудить.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
4: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
9: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости Вологде. Завершен ремонт улицы Маршала Конева. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Магистраль соединяет улицу Герцен с окружным шоссе и обеспечивает въезд в областную столицу со стороны московского направления. Как отметил глава региона, ремонт шел поэтапно с прошлого года на участке протяженностью 2,5 километра. На выполнение работ направили 689 миллионов рублей. Полностью заменено асфальтовое покрытие, обустроена велодорожка протяженностью 2 километра и шириной 1,5 метра. Тротуары расширены до 4,5 метров. А на перекрестках с улицами Архангельской, Пригородной и Беляева появились дополнительные полосы для поворота направо. Глава Череповца назвал улицы для ремонта в 2027 году. Как отметил Андрей Накрашаев, Баршутска ведет к кладбищам, ее заасфальтируем в следующем году. Уже идет отбор подрядчиков. Еще из важных дорог – Кабачинская. Неоднократно жители просили ее заасфальтировать. Смета разработана, готовится к запуску на процедуру отбора подрядчика. Старая улица Гоголя – единственный выезд для многих жителей в том районе. Поэтому включаем ее в план на следующий год. В этом году отремонтировали улицы Гагарина, Дзержинского, Береговую, Центральную, Шекснинские проспекты и Кирилловское шоссе. Продолжается ремонт проспекта Победы, Матуринской. Второй этап работ на дороге на Восьмой причал. Все работы завершат до 20 октября. Более 1400 волокжан прошли обучение в школах для пациентов с избыточной массой тела с начала года. Как пояснили в региональном Минздраве, обучение бесплатное по полису ОМС. Цикл включает в себя 4 тематических занятия, каждая продолжительностью до 60 минут. Врачи объясняют принципы здорового питания, способы контроля массы тела и профилактики осложнений, связанных с ожирением и избыточной массой тела. Школы здоровья работают в городских поликлиниках и центральных районных больницах. Вологодский казачий округ стал победителем 12-го международного фестиваля «Казачья станица Москва». Первое место наши казаки заняли в номинации «Казачий курень». Экспозиция традиционного жилища признана лучшей по итогам конкурсной программы. Еще одну награду региону принесла 18-летняя Василиса Баталина из Кирилловской казачьей станицы. В номинации «Фланкировка казачьей шашкой» она заняла второе место среди 83 участников. Всего делегация Вологодского казачьего округа включала 18 человек. Вологжане показали высокий уровень подготовки, уважение к традиции и настоящую школу казачьего воспитания.
1: Новости спорта.
0: Северянка держала очередную победу на предварительном этапе Кубка России. Накануне череповецкие волейболистки на домашней площадке обыграли приморское «Динамо». Итоговый счет 3-0. Сегодня наши спортсменки сыграют против «Динамо» Уфимочки Башгау.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись.

0: овец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы геранью поразили пункт пропуска Ягодин в Волынской области. В Минобороны отметили, что поражение пограничных переходов лишают ВСУ каналов поставки иностранной военной помощи. Российские военнослужащие уничтожают украинские формирования, блокированные восточнее освобожденной Ольховатки Харьковской области. Также сообщила Минобороны. Сегодня стало известно, что российские войска взяли под контроль этот населенный пункт. Также российские вооруженные силы пресекли все недавние попытки прорыва боевиков из кольца окружения. По данным Минобороны, группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны. Запад и центр улучшили положение в зоне спецоперации. Южная группировка заняла более выгодные рубежи. За сутки было нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения и сборки БПЛА. Также российские военные нанесли удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов. Ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Мир уже год жил бы без войны на Украине, преследование договоренности Маткориджа. Об этом заявил Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию. Он также подчеркнул, что Россия готова к новому раунду переговоров по Украине, но не будет останавливать боевые действия на это время. Если Украина готова возобновить переговоры, Москва согласна, нам есть что сказать, указал Лавров. Также он подчеркнул, что Россия готова на разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах. Также в своем выступлении Лавров подчеркнул, что Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря, как он отметил, на пиратские захваты судов Евросоюза. Так Сергей Лавров прокомментировал задержание российских судов европейскими странами.
3: Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна для энергетической и продовольственной безопасности государств глобального юга и востока, и мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов. Многие, кстати, из судов, которые используются для этих целей, ходят под флагами представленных здесь стран, и я очень надеюсь, что ваши правительства не будут поддаваться беззастенчивому давлению, которое на государство флага оказывают Европа и Соединенные Штаты.
1: Министр иностранных дел России также назвал страны Запада, помогающие Киеву оружием и деньгами, прямыми соучастниками терактов и обратил внимание на попытки вовлечь в преступления другие государства. Число разного рода атак на избирательную систему и ее инфраструктуру перед проведением выборов в Госдуму постоянно возрастает. Это в том числе угрозы членам избирательных комиссий, атаки на автоматизированные информационные системы и случаи обстрела помещений избиркомов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
4: Я вынуждена констатировать, что количество разного рода атак на избирательную систему, на ее инфраструктуру постоянно возрастает. Это мягко говоря. Мы с этим сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз атак. Слава Богу, мы многое из того, что сейчас начинает происходить, спрогнозировали, хорошо подготовились и справляемся.
1: На заседании ЦИК Памфилова также напомнила, что менее 3 суток осталось до открытия избирательных участков для голосования на выборах разного уровня в единый день голосования. Напомню, голосовать россияне будут с 18 по 20 сентября. Владимир Путин поздравил с 85-летием создателя «Ежика в тумане» Юрия Нарштейна, режиссера, художника и народного артиста России. Президент отметил, что работы Нарштейна пользуются любовью зрителей всех поколений и являются примером профессионализма для молодых талантов. Глава государства назвал работы художника подлинными шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства. Около 10 тысяч верующих стоят в очереди к храму Христа Спасителя, чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунского.

0: об этом рассказал ТАСС, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесения святынь, священник Василий Ковальчук. Он отметил, что люди, желающие поклониться святыне, в среднем стоят в очереди около 5 часов. Напомню, что ранее в Русской Православной Церкви сообщали о том, что доступ в очередь к мощам будет организован с 15 по 19 сентября с 8 утра до 8 вечера и в воскресенье 20 сентября с 8 до 14. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро Кропоткинская в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам нужно будет проехать до станции метро Полянка, Третьяковская или Октябрьская. Напомню, десницу одного из самых почитаемых в мире святынь Спиридона Трифонского привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Святыню приносят для поклонения верующих в 12 регионов России с 20 августа по 20 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 6-8 градусов, а днем воздух прогреется до 18-20. В Москве завтра без осадков, в конце ночи местами туман. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 4-6 градусов, а днем 17-19.
1: Маяк.

0: физики и лирики.
1: Физики лирики, продолжаем эфир. И я Лирик Митрофанова.
2: Я Лирик Кудряшов. И у нас в гостях Ольга Хлоподина, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета. Будем разговаривать об именах. Имя как культурный код. Здравствуйте, Ольга.
1: Привет, Ольга.
3: Здравствуйте, Андрей. Маргарита Михайловна, привет.
2: Ольга, скажите, пожалуйста, а имя — это судьба вообще, да? Вот как назвали, так корабль поплывет или все-таки нет? Потому что почему такой задал вопрос? Вот мы все смотрим видосики маленькие, коротенькие, да? Вот там попадается опрос на улицах, да? Подходит какой-нибудь молодой девушке, да? Вот самое вот плохое имя мужское, с кем вы вообще не будете строить отношения. Они там называют, там Никита, например, называют. Никита все, извините, бога ради, да? Это я вот пересказываю, да? Или там какой-нибудь знак гороскопа. Но это сейчас не тема программы, но вот тем не менее. Действительно это вот судьба или нет?
3: Ну, Андрей, я думаю, что в данном случае, если абстрактно просто назвать какое-нибудь противное мужское имя, это довольно странно.
2: Вот,
3: я
2: вы
3: думаю,
2: сами сказали, противное мужское имя. Все-таки есть такой стереотип.
3: Нет, просто, может быть, это личная, так сказать, коннотация отношений. То есть, возможно, у именно этой милой девушки была какая-то неприятная история, связанная с конкретным каким-то Никитой. Уж не знаю, был ли он сам противный или нет, но его имя для нее осталось связано с неприятными впечатлениями. Поэтому для нее, ой, ну все, Никита, все с ними понятно. То есть, да, здесь скорее это лично. Но, опять же, у нас, мы же такие существа, живущие в мифологической, такой символической вселенной. В любом случае, то есть все люди, мы живем в символической вселенной. Вот все, что нас окружает, мы себе там все время выстраиваем какие-то эти истории. Это и моды, и реклама, там, и дополнительные смыслы в литературе, в искусстве. То есть, ну, вот способность у нас такая. И имя, конечно, относится к ним тоже. Это очень важная история, потому что вот здесь мы являемся, так сказать, ну, наследниками древнего-древнего такого пласта мифологического уровня, когда имя действительно равнялось сущности человека. Это важно, потому что вот, и это на самом деле никакой не парадокс. Вот, в принципе, если мы подумаем, любое название вообще чего-либо, да, вот когда мы даем ему какое-то конкретное имя, для нас это некоторая персонификация. Я уж не говорю о том, что мы в европейской культуре вообще, в принципе, мыслим словесно. То есть вот это не относится немножко к азиатским культурам, там, к восточным, то есть, ну, скажем, вот к китайцам, да, у них там больше образное такое, ну, чуть другое. Но вся Европа практически, мы все мыслим словесно. Это наследие античности, категориального мышления, вот этого философского мышления. То есть для того, чтобы нам что-то понять, обдумать, нам надо это назвать. Мы не можем сейчас с вами говорить о столах, пока мы не договорились, что такое стол. Вот пока мы себе, да, не представили, поэтому вот эта словесность мышления, вербальность мышления, она в нас заложена очень глубоко. И имя — это тоже очень важная история. Почему на мифологическом таком вот уровне, ну, будем говорить, в традиционном обществе, да, скажем так, вот ближе, потому что традиционное общество просто больше подвержено вот этой мифологическим структурам мышления, хотя и современное тоже. Потому что имя, оно выделяет маленького человека, вот когда он рождается, из массы подобных. Опять же, у животных ничего подобного нет. То есть для, вот как писал еще Юрий Михайлович Лотман, для волчицы, например, для нее она привязана к своим волчатам, конечно, но у нее нет отдельного волчонка Пети, волчонка Васи или там волчонка Бобика какого-нибудь. Они все для нее просто волчата. То есть вот это наша такая вот личная история — выделять кого-то. И вот что происходит, ну, опять же, переключаемся на традиционное общество. Рождается ребенок, а он еще пока, мы помним с вами, что это один из важнейших, очень таких мощных процессов перехода. То есть ребенок из того мира, неизвестного, непонятного, приходит в этот мир. Он еще никак вообще не защищен, он еще никто. Ему надо наделить, дать ему это имя и таким образом включить его вот в это наше общество. Какие имена давались? Ну, тут уже история разная бывает. То есть, ты хотел сказать, да?
2: Нет,
1: просто
2: истории
1: разные. Так вот, здесь история этнических, наверное, происхождений, библейские имена, затем арабские, да? Как это разделилось по миру, то есть культурологически? Потому что...
3: Как вместе с культурами, то есть в родовых обществах, ну вот арабские, да, например, возьмем, они все-таки традиционно живут такими родовыми обществами. И в целом вот у них фамилии как таковой, ну вот в современном, конечно, есть, потому что для документов уже надо. Просто мы живем в таком мире, что нужно в документах иметь. А в целом вот в родовом обществе фамилии просто не нужны. Поэтому там обычно важнее принадлежность к какому-то роду, к конкретному. То есть чей он сын и чей он внук в редких случаях, да. И поэтому, как правило, имя состоит из личного имени, которое дается. Ну, оно в исламских культурах чаще всего дается по там есть какой-то, ну, такой, не то чтобы разрешенный прям список имен, но есть, скажем, то, что нежелательно давать, чтобы не смеялись над ребенком, чтобы это никак не противоречило ценностям ислама и так далее. Поэтому стараются называть в честь там пророков, в честь каких-то таких вот заслуженных лиц и так далее. А дальше может прибавляться, например, статус. Какая-то, да, там, ну, должность, что-то такое, потому что это важно все-таки, опять же, в таком имени, что он из себя представляет. Может добавляться какое-нибудь прозвище тоже, да, вот чем это, может добавляться профессия, опять же, такое тоже бывает. И, соответственно, у нас появляется вот такая вот история. Ну, то есть, вот пример просто приведу, да, например, человек, которого мы знаем под именем Омар Хайям, у него полное имя Омар Ибн Ибрахим Аль-Хайям Аль-Нишапутри. То есть Омар, сын Ибрахима, палаточник из Нишапура, да, то есть вот так вот он звучит. Вот, а мы его сокращаем в таком. Это было и в римской же истории, у римлян же тоже было ну, имя, состоящее из трех. То есть преномен, номен и когномен. Преномен – это личное имя, номен – это родовое имя, а когномен – это, ну, прозвище, скажем, такое. То есть вот Гай Юлий Цезарь – это вот как раз, да, вот личное его имя. Его Гай на самом деле звали, он из рода Юлиев, а Цезарь – это, ну, так сказать, его прозвище. Вот. Поэтому вот это так было.
2: Продолжайте, Ольга.
3: Да, я хотела просто сказать, что эта система, вот тоже нам всем известна, мы просто, ну, может, не задумывались, сохранилась в Исландии. До сих пор. Островное место, где родовая община, она имела большее значение, родовое общество. Им фамилии просто были долгое время не нужны. И они так и оставили. Им фамилии и сегодня до сих пор не нужны. Вы знаете, что там прибавляется суффикс, либо сон, либо дотер. Да, там нет фамилии вообще. То есть наша любимая всеми Бьорк, прекрасная, она Бьорк Гудмундсдоттир. Она дочь Бьорк, ее личное имя, а как бы фамилии у нее нет. Она просто вот дочка своего отца. И у них до сих пор это есть. До сих пор такая история существует. То есть они добавляют. Там сейчас разрешено какие-то фамилии делать, но они стараются, чтобы сохранить свою самобытность. То есть вот, пожалуйста, реальная история. В Исландии так все и осталось. Нет фамилий.
2: А при выборе имени ребенка, да, при рождении или, может быть, до рождения между родителями, то есть если там мама, да, выбирает какое-то имя, то есть ее материнство код, да, передается, ее культурный код ее рода, или как? Или
3: ну, вообще, в традиционном, опять же, обществе, когда женщина выходит замуж, она переходит в род мужа. У нас, опять же, отголоски этого есть, вот мы сегодня меняем фамилию. Ну, не все меняют, опять же, есть варианты сегодня, но в целом, в общем-то, принято, что женщина, когда выходит замуж, она принимает фамилию мужа, потому что девочка, выходя замуж, переходит в род жениха, все, она принадлежит тому роду. Сын остается нести свою фамилию, поэтому часто в традиционных обществах важно было родить именно сына, потому что считается, что ну, род, вот твоя история, она будет передаваться именно по мужской линии. А девочка что она? Ну, потерянная, колосок, родила и все, и отдал в чужую семью. Вот, поэтому у женщины женское имя, ну, как бы она выбирает, конечно, но ее история со свадьбы, по идее, заканчивается, она как бы вливается в историю мужа. В испанских именах, вот на Иберийском полуострове, там есть такая история, у людей может быть две фамилии, например, то есть, там, я не знаю, Гонсалес, Сервантес какой-нибудь, да, то есть вот Гонсалес будет первая фамилия отца, скорее всего, а Сервантес будет фамилия матери. И если вот эта девочка, если она выходит замуж, то она теряет приставку фамилии матери и добавляет вот фамилию, может, мужа. То есть там, да, вот такое вот может быть сдвижение, перемена. Вот, поэтому так.
1: Ну, сейчас времена-то меняются, о чем мы на фамилии-то сошли? Мы же вроде об именах и...
3: Нет, а просто долго не было фамилии, и поэтому мы, у нас фамилии, как бы, да, она показатель рода, вот в этом смысле. А имена когда были, да, да, это...
1: А может ли продолжаться изобретение имен? Или вот сейчас, как смотрят на это там культурологи, с одной стороны, может быть, социологи, с другой, и кто вообще этим занимается? Потому что я все время на исторические, какие-то древнегреческие, Египет был древний, да, там люди себя друг друга как-то идентифицировали, греки, римляне, нет, Израиль, соответственно, тоже. Библия.
3: Да. Там такая история. Вот в Египте, просто тут надо конкретно всех разбирать, что они различаются. Вот в Египте, например, было несколько тоже имен, и рядовая ситуация была, когда у человека было общедоступное имя, одно, которое знали всех, второе имя тайное, которое знал только самый близкий круг и жрецы, и которое использовалось и озвучивалось только при самых важных церемониях, там вот, например, бракосочетание, что-то такое. А так его все называли обычным именем, таким вот, ну, общедоступным. И это тоже важно. Это такая вот, ну, скажем так, тайные, скрытые имена. И это важная история,
1: Ашот.
3: Потому что...
1: Мне очень нравится.
3: Имя особо нравится?
1: Очень.
3: Это тема сакральности имени. То есть, опять же, вот мы сказали, что имя равняется сущность человека. Это очень важно, то, чем ты его наделяешь. То есть, ты как, если ты знаешь имя человека, если ты знаешь имя, название тайное, то ты можешь им обладать. Ну, помните всю эту, да, немецкую историю про Румпельштильцхена. Там, да, она отразилась в сказках, когда узнала имя карлика этого злобного, и чары его разрушились. Вот. Бывают истории, когда узнавание имени позволяет вообще уничтожить. То есть имя – это важная вещь, оно связывает человека с, ну, как бы с его какой-то вот тайной силой, что ли, вот на, ею можно обладать. И поэтому очень важно, иногда скрывали имя, а иногда давали имя, опять же, вот ребенок рождается, например, и с одной стороны хочет ему имя дать какое-нибудь хорошее, такое связанное с солнцем, какой-нибудь Солнцеслав, там, да, или там с Ярилом, вот Ярослав, Ярополк, это все туда, с какими-то, может быть, там праздниками такими, ну, наделить его какой-то дополнительной силой. Коляда, Купала, Гром, что-нибудь такое.
2: Мне кажется, это история для внутреннего, да, для семейного потребления, да, если...
3: Нет, а это дохристианские времена, да. Андрей, потому что дохристианское время имена выбирались, соответственно, вот примерно вот так, да. И тут было два варианта. Либо мы даем имя и хотим, чтобы у ребенка как бы было все хорошо, наделяем его вот чем-то таким, да, каким-то благословением с именем. Вот чем чаще его называют таким именем, тем больше это благословение какое-то с ним пребывает. То есть там Болеслав, Богумила, или там сила какая-нибудь, Вернидуб, да, мощный, значит, сильный может вывернуть этот дух. Вот. А можно дать ему имя, если наоборот, если есть какие-то переживания за ребенка, он слабенький или еще что-то, то, опять же, вот мы его называем, и для нас ребенок становится видимым. Но точно так же он становится видимым и для всяких нехороших, гадких сил, которые могут ему навредить.
2: Это а пример такого имени просто интересно. Как
3: Некрас, это? Неждан. Вот такого рода имена. Не краса какая-нибудь. То есть вот логика такая, что с таким именем вот дух он как бы пройдет, мы же зовем, кликаем ребенка как бы по имени, называем, и вот может быть ему тоже не понравится, и он не захочет никаких гадостей делать ребенку. Поэтому такие имена тоже были, они существовали.
2: А если, если ребенок вырос, смотрите, ситуация какая-то, ну и категорически не нравится то имя, которое ему родители дали, а что в этом случае, как себе поменять и переменить свой же культурный код? Как к этому приходится?
3: Вообще это довольно сложно. В принципе, человек мог поменять имя свое, но если уж прозвали, особенно где-нибудь в деревне, вот так вот, да?
2: Нет, в деревне деревню не берем, там все понятно, там как назвали, так и поедешь.
3: Да, то есть там вообще могло быть имя, неважно, потому что вот сколько там, бабка Макариха какая-нибудь, она же не Макариха, это просто муж у нее Макар, вот она и Макариха, какая разница, кому как ее там когда звали? Никому абсолютно, это вот везде попадается, то есть так они и называли. Вот, поэтому, да, переменить имя можно, но... Опять же, свобода наименования у нас появилась только после 1917 года. До того, вот у нас такие есть, да, важные вехи. Вот в имя наречения, давайте вот расставим такие важные вехи. Значит, до христианские времена, до крещения Руси, до 988 года, детей называли вот таким вот образом. Либо, фактически свободным, да, либо в сторону хорошего, либо специально в сторону чего-то плохого, чтобы не заметили. Ну, вот так или иначе, это были такие языческие. Могли назвать там в честь, с коннотацией, с отсылкой к каким-нибудь вот языческим богам. С приходом христианства, естественно, появляется традиция крещения. Крещение – это обязательная такая история, потому что она наделяет ребенка небесным покровителем. И, соответственно, стали появляться, откуда эти небесные покровители, то есть имена такие, ну, могли появляться чужие, да, они византийские, они библейские. Но они постепенно приживались, привыкали к ним, и ничего, стали называться, то есть, да, какие-то вот... Как выбирается имя? То есть смотрится, вот родился ребенок, и смотрится ближайший день святого. И ближе к нему вот выбирается. Ну, было такое поверье, что называется «не крестить назад». Вот даже такое выражение есть. То есть, например, если ребенок родился 10 числа, и есть святой, день которого отмечается там 13-14, есть святой, которого 8. То есть скорее выберут, конечно, святого, которого там дальше, да, вот. После рождения уже, то есть не крестить назад. Вот, и это это было, эти имена проникали. И вообще иногда очень интересные истории бывают, потому что, вот, например, ну, понятно, что разные культуры, они стараются как-то свои имена такие держать. То есть, например, в иудаизме у евреев принято давать, если уж мы даем какие-то такие традиционные имена, да, не светские, то давать, конечно, ветхозаветные имена, что-то такое, ну, не античные.
1: Соломончик.
3: Какие-то. Соломончик, конечно. Соломончик. А вот, например,
1: прекрасно.
3: При этом...
1: Мойшечка.
3: Да, но при этом совершенно нормально и популярным является имя Александр в иудейской среде. Почему? Потому что есть для этого история. Вот в Талмуде записано, что Александр Великий, македонский, в 333 году, когда он пришел в Иерусалим, то первый, кого он встретил по дороге, был первосвященник. И Александр оказал ему удивительные для него почести и сказал, что он, в общем-то, с уважением относится, не будет ничего разрушать и, так сказать, присоединил это царство к себе бескровно. И в благодарность за это весь следующий год детей называли Александрами, мальчиков родившихся. А иудейский вариант этого имени – это Сендер.
2: А, вот я просто вот. Хотел сказать, что я ни разу Александров не встречал с
3: иудеей. Да, это будет Сендер. Но он восходит к Александру. То есть вот вы с меньшей долей, с гораздо вероятностью, например, там в религиозной среде встретите кого-нибудь Николая, да? Очень популярное имя, потому что оно ну, к Николаю угоднику восходит и так далее. Михаила
1: чудотворцу.
3: Встретите, потому что Мойша Моисей. Оно сходится. Вот, поэтому тут надо смотреть, что это будет. Да, вот Андрей, бы вас бы, наверное, назвали Гавриил, я думаю.
2: Да?
3: Надо посмотреть. Да, да.
2: Надо почитать мануал, да.
1: Жалко, мало времени.
2: Почему жалко-то?
1: А, нет, не в этом смысле. Жалко, но на имена такая объемная тема. Или Оля с нами весь час будет?
2: Да, весь час.
1: А, да, мы на целый час. Да просто сейчас вот изобретение, мне очень нравится ирония. Не знаю, как коренным народам, у кого слово или приставка «бек», это как «господин бек», да? Вот. И мне очень нравится, когда шутят, когда Альби Бек, там, да, кто-то любил очень...
2: Шварценеггер, да.
1: Шварценеггер и так назвал. Или котик Бек. Вот недавно я видела такое мем. Ну, то есть иронизировать-то, в принципе, можно, и русские люди, да?
3: Да нет, только мне кажется, вообще вот эта культура отмены-то нездоровая. Она неправильная, потому что иронизировать вообще можно и нужно. Смех – это здоровая абсолютно черта, и
2: если человек обидится, да, вот ты иронизируешь над его именем, а он возьмет и обидится, то есть у него...
3: Ну, если ты, наверное, мне кажется, Андрей, если в чужой среде находишься, то, конечно, с чужими именами...
2: Нет, в чужой среде не надо иронизировать. Да,
3: да, а если ты в какой-то там среде дружеской, дружественной, там вот, то вполне вот можно назвать Маргарита Михайловна, Маргалит Михайловна. Жемчужина. Это я по аналогии с Сендером тебя речь. А ты меня можешь назвать Молда.
2: Ну, нет, хорошо, а иронизировать, в смысле, в компании с людьми, которые получили свои имена после, там, в советском авангарде, Октябрин, например, или Владлен.
3: Да, это вот отдельная история, потому что вот мы сказали, что вехи есть такие важные, да, для
2: Мы туда еще не дошли, да, еще.
3: Да, до христианства, вот, с приходом христианства, понятно, вот, а после революции был принят декрет о том, что регистрация имен производится в ЗАГСе, и можно было выбрать вообще любое имя. Более того, стремились сделать новый именник, так называемый. Вот. И помните, в «Собачьем сердце» эта чудесная сцена, там, да, ну что, гражданка Тимофеева, вы хотите озвездить вашу двойню? Да нет, мне бы им имена дать.
2: Да. Давайте сейчас мы паузу небольшую возьмем и вернемся.
3: Помните,
2: как
3: какие
2: раз...
3: имена-то им дали?
2: Не помню. Сейчас надо посмотреть. Будет Ольга Хлопонина с нами. Рассуждаем об имени как культурном коде.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 13:30.
5: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Зафиксирована попытка Киева нанести удар по одному из российских энергообъектов, расположенных в регионе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Кремль считает хорошей инициативой идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии.
6: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Мы обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки. Да, если вот такое перемирие вести, мы насытим абсолютно наш внутренний рынок на фоне того, что НПЗ будут работать без какой-либо угрозы. Но мы и так могли этот рынок стабилизировать, и он близок к полному насыщению, так как сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов, других энергообъектов. Делается это все по поручению президента, ну и также по следам подписания известного указа, который обсуждался так активно в общественном мнении и в бизнес-кругах. Поэтому, да, мы можем насытить, мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве, дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. И вы знаете, что страдают не только наши нефтеналивные суды, но и принадлежащие другим странам. И там гибнут люди самых разных национальностей. И по второе, что нужно сделать, нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир.
4: Это был комментарий Дмитрия Пескова. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров ранее сегодня на посольском круглом столе по украинскому регулированию заявил, что Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом. Лавров также назвал страны Запада, помогающие Киеву оружием и деньгами, прямыми соучастниками терактов и обратил внимание на попытки вовлечь в преступления другие государства. Министр также напомнил об угрозах Зеленского сбивать гражданские самолеты.
7: В фокусе нашего внимания борьба с терроризмом. Совсем недавно господин Зеленский, поскольку мы говорим об Украине, заявил, что намерен использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве и посоветовал всем странам, которые имеют авиасообщение с Россией, учитывать это в своих практических делах. То есть пригрозил сбивать гражданские самолеты. Это откровенно террористическая угроза. Она лишний раз, если и были сомнения, подчеркивает преступную сущность киевского режима. И, конечно, государства, которые помогают Киеву деньгами, оружием, превращаются в прямых соучастников терактов и военных преступлений.
4: Лавров также отметил, что мир уже год как жил бы без войны на Украине, если бы Европа не оттянула США от договоренностей Анкориджа. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября, сообщил Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов поручила взять под жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону. Вакцины от гриппа уже поступают в регионы России. В этом году состав препаратов полностью обновлен. В текущем году состав вакцин от гриппа по сравнению с эпидсезоном прошлого года, в нем заменены все три штамма. Вакцины поступают в регионы, указали в Роспотребнадзоре. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
4: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 17 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.
0: Маяк.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение международных соревнований на территории России. Я сам, выступая на соревнованиях в России, показывал результаты гораздо лучше, чем за рубежом, потому что домашние стены всегда помогают, прокомментировал решение олимпийский чемпион Максим Храмцов. Ранее российские спортсмены были допущены к участию в международных турнирах с флагом и гимном страны. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, скорее всего, выступит на летнем чемпионате России. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Чемпионат страны по гонкам на лыжероллерах пройдет с 19 по 21 сентября в деревне Кодановская Архангельской области. Глава Международного союза биатлонистов Олли Далин выразил надежду, что в ближайшем будущем российские спортсмены смогут вернуться и соревноваться на международном уровне, передает Спорт24. С 17 по 20 сентября пройдет конгресс IBU, по итогам которого Далин покинет свой пост, а организацию возглавит Тим Фарчник. Сергей Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по водному поло. Он работал с командой с 2021 года. Под руководством Маркоча сборная России в этом году выиграла второй дивизион Кубка мира и заняла четвертое место в финале турнира. Задача футбольного клуба «Нижний Новгород» на сезон – вернуться в премьер-лигу, рассказал защитник команды Юрий Каледин. «Сейчас уже нет времени приспосабливаться к тому, что мы вылетели из РПЛ, играем уже в другой лиге. Практически не думаем о том, что было это весной, идем от матча к матчу и работаем», – сказал Каледин. «Нижний Новгород» лидирует в первой лиге, команда выиграла 9 из 11 матчей. В баскетбольном «Зените» не переживают из-за поражений в предсезонных матчах, рассказал форвард команды Георгий Жбанов. «Нет цели выиграть все матчи и думать, что мы какие-то суперклассные ребята, которые все умеют. Пробуем всех ребят, разные сочетания на паркете, чтобы понять, где просаживаемся, чтобы не допустить этого в сезоне», — сказал Жбанов. Первый матч нового сезона «Единой лиги» пройдет 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш». В прошлом сезоне «Зенит» в серии за третье место уступил клубу «Локомотив Кубань». С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Физики и лирики.
2: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. Ольга Хлопонина с нами, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета. Имя как культурный код. Такую тему мы сегодня обсуждаем. И остановились мы на глобальном тектоническом сдвиге. Это революция, да, 17-го года, после которой в Советском Союзе, да, можно было называть что угодно и как угодно.
3: Да, совершенно верно. Мы остановились на том, что стало можно давать, в принципе, любые имена. Ну и, естественно, даже приветствовалось, потому что новый мир строим, крестим, как бы, да. Старый-то обряд, он, по сути, остался, но, естественно, название у него стало другим, потому что это были, да, октябрины там, как-то они по-разному назывались, именно речения, вот эти «озвездить», как в «Собачьем сердце». Вот, кстати, этих близняшек назвали, Швондер предложил назвать просто «Клара и Роза». Вот. И Роза Люксембург. Вот. И поэтому появлялись, конечно, такие своеобразные, потому что изобретать-то из чего-то надо, ну и складные такие, да, Владлен, Вилен, Октябрина, потом всякие там редко-редко упоминаемые, они где-то в исторических источниках попадаются, типа Дозропермы, да, да здравствуй, 1 мая и прочее. Они действительно были такие казусы, ну, конечно, в реальной жизни мало кто так будет называть ребенка. Вот. И часто складывалась, может быть, даже и система каких-то двойных имен. Такое тоже случалось, потому что вот в предыдущий такой коренной перелом, ну, в России любят скачками такими ходить по истории крупными.
4: По 30
3: вот,
4: лет.
3: Тоже. Да, ну да, где-то больше, где-то меньше, да, но умеем. Вот, там тоже получалось, что крестили-то крестили, ну, всех мы же помним, да, как крестили. То есть это, конечно, хорошая история, замечательная, но это совершенно не значит, что все сразу поняли, да, уверовали и разделили. Просто вот всех покрестили и сказали, что теперь у нас вот так будет. Вот, и поэтому, конечно, люди обычно, особенно в крестьянской среде, она составляла большинство населения, они сохраняли такую вот, ну, двойную где-то историю. Поэтому крестильное имя иногда отличалось от имени
2: официального,
3: такого.
2: Да?
3: Официального, да. Вот, ну, например, вот моя, так сказать, святая покровительница Ольга, княгиня Ольга, она, если не ошибаюсь, была крещена Еленой, потому что имени Ольга с святых не было. Это скандинавское такое имя, оно потом уже вместе с ней вошло. И когда такого не было, поэтому у нас очень много святых и князей, и да, известных личностей исторических. Если посмотреть, то они вошли в историю под своими личными именами, а на самом деле крестильные у них были другие, поэтому попадаются храмы, да, другого кого-то, то есть какой-нибудь, я не знаю, там... Георгий, Юрий, да, это все вот такие имена. Они могут не совпадать. И то же самое происходило вот в это время. То есть могли назвать тракториной девочку, вот, а на самом деле звали каким-то домашним именем. Такое тоже случалось, такое тоже бывало.
2: Всегда вот эти двойные имена на протяжении истории человечества вот в переломные моменты были? Или все-таки, потому что, или старые пласты имен иногда,
3: нет, они иногда
2: вымывались и называли,
3: нет,
2: только
3: они
2: одним именем?
3: Просто... в моду входили, потому что вот, да, одно дело, когда, например, князь, он Владимир, окрещен он Василием, это может быть. А двойные имена вошли вообще в моду во Франции. Это французская история, то есть они ее ввели в моду. Mm-hmm. Вот у них они появились где-то с 17 века. Вот. Но это, так сказать, в дворянской среде стало популярным. Имена же это подвижная история, потому что, например, в русской культуре, в нашей, тоже не все имена. Происходило такое расслоение, то есть бывало, что одни имена считались дворянскими, другие крестьянскими. Ну, то есть вы редко встретите, например, дворянку, представительницу аристократии, которую бы звали Фёкла, да, скажем. Поэтому оно различалось. Но они могли перескакивать, потому что Дарья, например, и Варвара одно время были дворянскими именами, а потом они перешли в крестьянскую среду. Татьяна всем нам знакома. Это вообще простое имя. Потому что, вот вспомните, из Евгения Онегина, да, впервые именем таким страницы нежной романа мы своевольно осветим. То есть Пушкин подчеркивает, что это имя простое. Он его берет для иллюстрации такой вот какой-то связи с, может быть, исконной средой. То есть на тот момент оно в моду вошло в аристократической среде после публикации Евгения Онегина. До того это было такое вполне простое имя. Вот, поэтому они могут сдвигаться.
4: Отчеств. Как здесь? Только у нас, у жителей, есть отчество? Или
3: вообще это
4: русская
3: система?
4: Я даже у сербов, по-моему, не помню. Да,
3: вот у чехов, в общем-то, нет отчеств, да, в Западной Европе отчеств нету. У нас отчества изначально были привилегии знати. Такой, то есть право писаться это в 16-й, там 17-й век, вот этот ВИЧ, да, вот приставка это ВИЧ такой, да, кто-нибудь ВИЧ, вот она относилась только к людям высшего сословия. Да, вот отчество Максим такое. А Екатерина Ильич. II, она уже регламентировала всю эту историю, причем она их разделила, значит, так, там вот, по-моему, у нее было по чинам, если мне сейчас память не изменяет, значит, те, кто с 1 по 5 чин, они могли писаться полное отчество, ну, вот там Андреевич, да, например. Угу. Дальше с 6 по 8 чин, там полуотчество, так называемое, то есть могли писаться Иван Федоров сын, вот так вот, такого типа. То есть она разделила людей, а у остальных вообще обойдутся и так, просто с именем. А у остальных, да, нет, отчество в Западной Европе это не принято.
4: Да, просто удивительно. А почему? Есть какие-то? Или это у историков надо спрашивать, а не культурологов? Просто действительно сейчас люди, у них есть больше возможности давать имена разные. Вот, например, Николь имя, но если она Николь Петровна, то я думаю, что это Николь, не Вась, не Петь. Это какое-то, ну, горе для ребенка. Это мое личное оценочное мнение. Ну, потому что отчество, оно...
3: Ну, я с тобой абсолютно согласна, потому немножко... что если не учитывать отчество, то, конечно.
4: Ну, можно просто знать и нашли... уважать своих родителей, но так вот как-то это все. Или есть какие-то ходы у людей сейчас?
3: Всё. Ну, нет, ходы есть. Я вот специально посмотрела, готовилась к эфиру, посмотрела отчетность московского ЗАГСа за 2025 год. На предмет необычных имен, которые там были. Вот мне попались такие, значит, мужские. Грач, Фрол, Ярополк, Святогор, Тор, Енисей, Марс.
4: Подожди, это в Москве или Подмосковье? Где?
3: В Москве, московские ЗАГСы. Вот,
2: Тор, да, я правильно расслышал? Петрович какой-нибудь, да, будет?
3: Тор какой-нибудь Петрович, да. Женские, пожалуйста. Олимпиада, Лучезара, вот ты говоришь, Ритнинель. Вот Лучезара Аркадьевна, как тебе? Евстолия, Искра, Океана, Лира. Вот, поэтому у нас же есть...
4: Около ТЦ Океане, наверное, живут.
3: Угу. Да, у нас эти нормы, они сохранились как раз вот с советского времени. То есть вот как после революции, там была совсем свобода, то есть можно было выбирать все, что угодно. Ну, другое дело, что свобода, она была ограничена, поэтому если бы человек захотел, наверное, назвать наоборот старым именем, то, возможно, ему бы это сделать бы никто и не дал.
2: С точки зрения идеологии, да. Сейчас законом разрешено, да, то есть ты можешь все равно с любым
3: сейчас
2: именем.
3: У нас...
2: прийти?
3: У нас есть статья 58 Семейного кодекса, федеральный закон, который называется «Об актах гражданского состояния». Там есть формальные ограничения. Их на самом деле немного. Значит, что запрещено использовать в имени? Цифры и буквенно-цифровые обозначения. То есть, помните, сколько-то лет назад, Андрей, не знаю, может, вы помните, была попытка зарегистрировать БОЧ чего-то там, чего-то такое.
2: БОЧ?
3: БОЧ. БОЧ, да, биологический объект человека, это вот родители так придумали, что они его зашифруют, а дальше были там какие-то цифры, то есть, ну, что-то они зашифровали. И вот это делать нельзя по закону. Знаки и символы, кроме дефиса, то есть двойные имена можно, а знаки и символы нельзя. Ну, естественно, нецензурную лексику, ну, и понятно. Нельзя использовать титулы и звания. То есть вы не можете назвать ребенка королева Марго или там маршал Жуков. Это записать не получится, да. А так в остальном, ну, как бы сотрудники ЗАГСов обычно, конечно, так приподнимают брови, удивляются, напоминают, что ваши фантазии придется вашему ребенку на себе носить-то, не вам. Вот, и вы подумали об этом? Ну, если хорошо подумали, то формально запретить они не могут. Поэтому, да, такие вот случаи тоже бывают.
2: В России понятно, вот если в Северную Америку, да, в Штаты, к примеру, там же буквенные, цифровые и символы разрешены, там можно что угодно делать, как угодно называть.
3: Ну вот да, и он ставит у нас непроизносимое какое-то имя, да, со своим ребенком.
2: Зачем это? Это что это несет в себе? Это признак... Да я даже пытаюсь просто сформулировать, что это. Как бы это назвать? Что вот в голове у родителей?
3: Ну, вообще, если так смотреть с культурологической точки зрения, я бы сказала, что это тенденция к такому вот индивидуализации общества современного. То есть нам же кажется, что мы живем в пространстве свободы, ну вот раньше вроде как все запрещалось, сейчас все можно. А в результате получается, что вся эта свобода, она выявляется в том, что мы все стали одинаковые. То есть мы все одинаково одеваемся. Вот мы только с Маргаритой Михайловной про это говорили. В толстовках одних и тех же ходят. То есть все люди... Сейчас очень сложно чем-то выделиться, потому что, ну, уже вроде как все этим навыделялись. И получается такая тенденция, что люди хотят какой-то вот такой индивидуальности. Но вот такие яркие люди, ну, может быть, какие-то... Видите, яркие люди, это же тоже тут сложная тема, Андрей. Яркий человек действительно талантливый, да, какой-то прорывной в какой-то области.
2: Яркий человек — это не равно имени там из пяти символов, трех цифр и дефиса.
3: Если ты
2: родитель, смени себе имя сам. Тогда вот носи вот это символ. Как принц себя назвал символом, ну, он был взрослый мужчина, да, он имеет право, да, вот он построил на этом какую-то карьеру, да, дальше. Ну, не суть, да. Ну, ребенка-то зачем так называть?
3: Очень много талантливых людей. Во-первых, они, в принципе, не норма, потому что талант с нормой и гений, они...
2: Ну, что есть талант, это называется, да, еще.
3: Да, да, ну, в любом случае, во-вторых, это, конечно, еще, ну, пиар, Андрей, тоже не забываем. У нас же сегодня это важно, поэтому, ну, почему бы ребенка не пустить в расход ради вот таких вот... Представляете, сколько заголовков было, сколько вот, да,
4: сетей? Угу. Есть смысл просто погружаться в историю и культурологически, и просто просветительски смотреть происхождение имен. Вот о чем мы говорили, что есть, правда, греческие, римские, библейские, еврейские, арабские имена, да? То есть мир, он так вот как-то это. Есть и древнеславянские, но они очень странно звучат. Я нашла имя с большой буквы «Гораздо». Вот что это?
3: Такой мощный, сильный, позитивный, я думаю, именам относится, потому что есть и криво, и нелюбо, и вот это вот все тоже попадалось.
2: Криво, вот если по-русски, да?
3: Криво, они такие. Тут еще написание может доходиться, да, наши письменные источники дошли позже, чем они бытовали в устном виде, поэтому очень часто бывает, что записано с искажением. Просто сам факт, да, что оно может быть, вот мы говорили про то, что детей называли так в качестве оберега.
4: Ну, чтобы родители читали, наверное, в историю погружались. Я один раз, у меня был такой стресс, до сих пор я этот случай помню, как я вызвала себе такси. Да, это, наверное, был бизнес-класс. И там имя у водителя было Дионисий. Я села...
2: Заказ отменила, да? Или
4: я говорю, какое у вас нет имя? Наверное, у вас у папы большой был юморист. А он говорит, вы что? Это в честь иконописца Дионисия. А я говорю, ну да, иконописца назвали в честь бога виноделия Диониса. Или Дионис по-гречески. И он прямо визжал, и просто ужас.
3: Страшного.
4: Ну и там, ну имя-то одно, понимаете.
2: Денис. Мне кажется, он просто Денис был, а он в такси написал.
4: Да нет, только дело так гордился этим именем, что и даже вот странно, что он не поинтересовался даже в какой-нибудь энциклопедии.
2: А зачем? Звучит красиво и нормально.
4: Ага.
2: Сейчас вернемся.
0: Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
6: Выборы 2026.
7: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
12: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде запущена интерактивная карта подключения отопления. Теперь каждый вологжанин сможет заранее понимать, когда в его доме появится тепло. О новом сервисе в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Жестянников. На интерактивной карте отображен диапазон времени подключения центрального отопления по каждому дому. Ознакомиться с картой можно на сайте администрации города. Если в указанный срок отопление так и не появилось, необходимо обратиться через чат-бот «Вологодский городовой». Информация оперативно уйдет в управляющую компанию для решения вопроса. Обратная связь выстроена так, чтобы ни один сигнал не остался без внимания. В Череповце на улице Судостроительной во время ливней будет работать дополнительный водовод. Напорный трубопровод диаметром 315 мм и протяженностью более 100 метров построили под проспектом Победы. Труба сделана из полиэтилена низкого давления. Ее прокладывали методом горизонтального бурения, чтобы не раскапывать проезжую часть. Как пояснили в водоканале, трубопровод будет работать в пиковые нагрузки во время ливневых дождей, чтобы дорога под железнодорожным мостом не тонула. Он будет распределять потоки в разные коллекторы, будет работать как разгрузка для других водоводов. Работу завершат на этой неделе. До конца месяца новый водовод протестируют. Вологжан приглашают на творческую встречу с писателем Антоном Янковским. Творческая встреча «Возвращение к читателю» с писателем, членом Союза журналистов России и Союза писателей России пройдет 17 сентября в филиале областной библиотеки на Конева 6. Антон Александрович родился в Вологде в 1977 году и уже в 1992 дебютировал в вологодском областном журнале «ЛАД» с детективным рассказом «Выстрела никто не слышал». В 26 году Антон Янковский был удостоен диплома лауреата 15-го областного конкурса «Вологодская книга года» в номинации «Художественная литература» за роман «Австралийский связной». Начало встречи в 18 часов. Вход свободный. Новости спорта. Вологодские стрелки победили на спартакиаде народов России. Илья Марсов и Екатерина Петрова стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В финале вологжане одолели соперников из Сахалинской области. Состязания проходят в Казани. В них участвуют более 200 стрелков из 35 регионов страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM.

0: Беларуси Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
1: Обсуждалось в ходе визита Уиткофа и Кушнера возобновление переговоров, и мы подтвердили, что всегда, когда есть готовность к серьезным переговорам, мы от них не отказываемся. И ради бога, пожалуйста, трехсторонние, двухсторонние. Американцы сами сказали, что им кажется трехсторонние более продуктивные, потому что, как вот Джаред Кушнер выразился, а то мы бегаем, как эти посредники, из одной стороны в другую, между сторонами, а вот лучше всем втроем сесть. Пожалуйста, такое тоже уже было. И этот формат тоже подвис, встал на паузу не по нашей инициативе, не по нашей вине. Но более того, мы даже и к не очень серьезным переговорам готовы. Потому что я, тут у наших друзья из телевидения, но не открою большого секрета, периодически отдельные европейские страны хотят, предлагают установить какой-то канал общения, не объявляя об этом публично. Были такие эпизоды, мы тоже никогда не отказывались. Даже с европейцами, повторяю, хотя в рамках вот этих конфиденциальных общений по скрытым каналам ничего нового по сравнению с тем, что они ежедневно публично заявляют, не было сказано.
0: Лавров также сообщил, что проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. А также в своем выступлении министр сегодня отметил, что провокаторы на Западе услышали предупреждение президента России о том, что в случае нападения Европы на Российскую Федерацию война будет совершенно другой и очень короткой. Россия считает в целом хорошей идею Дональда Трампа об энергоперемирии с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что обеспечение безопасной работы НПЗ не решит проблем на мировых рынках.
2: Ночью действительно была предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов на территории России в одном из российских регионов. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Мы обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как проблема, основная проблема, это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: На сегодняшнем брифинге Песков также подчеркнул, что космос должен быть свободен от размещения любого оружия. Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе. Ранее министр ВВС США Трой Мэнк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства. Российская армия установила контроль над Ольховаткой Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее этого населенного пункта, сообщило Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. Сейчас идут бои за Малую Волчью. Нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе Бузова и Хрипунов. Минобороны также опубликовало видео нанесения удара расчетом БПЛА «Герань-4» по железнодорожному составу ВСУ, который использовался для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих, в районе населенного пункта Рымачи Волынской области. В целом Минобороны России заявил об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации. Пособие по беременности и родам по новым правилам расчета получили уже 15,5 тысяч студенток очного отделения России. Об этом сообщили в социальном фонде. С 1 сентября прошлого года изменился порядок расчета пособия. Ранее его размер определялся, исходя из средней стипендии. Теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения, как на платной, так и на бюджетной основе. По данным соцфонда, средний размер пособия по беременности и родам для студенток вырос более чем 4 раза и составил около 96 тысяч рублей. В ближайшие два дня бабье лето станет настоящим летом. Благодаря гребню антициклона в Москве и в Центральной России будет солнечно и сухо, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В среду днем плюс 16-19, в четверг 19-22, и это на 5-6 градусов выше климатической нормы. В пятницу через регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами возможны кратковременные дожди, но днем все равно температура

0: тепло, 16-19 градусов. Метеорологическая осень, по прогнозу синоптика, придет в Москву уже на следующей неделе. В городе начнутся затяжные дожди, а столбики термометров не будут подниматься выше 16 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 6-8 градусов, днем 18-20. В Москве переменная облачность, без осадков. В конце ночи местами туман. В ночные часы в городе 4-6 градусов со знаком плюс, а в дневные 17-19.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня, приветствуем. Паша, здравствуй. Сегодня отлынивать не придется, я тебя поздравляю.
2: Спасибо, это во-первых. Во-вторых, очень приятно, а в-третьих, неожиданно. И в-четвертых, с чем?
1: Ну как с чем, Паш? Да. Сегодня начинается... Ты вот, Кать, ты же сына вырастил?
2: Я? Ну, да. В какой-то мере
1: вырастил,
2: да.
1: Вырастил. Давай, да. Будем честны. Да. Так вот, сегодня начинаются...
2: На удаленке, так сказать.
1: Да, сегодня начинаются дни, значит, российского... Лес, по-моему, называется. Ну, то есть надо сажать ближайшие два дня, нужно сажать деревья. Сына вырастил, теперь надо посадить дерево.
2: Все. Ладно,
1: вот,
2: я пошел.
1: Все. Потом после работы сажать будешь. А это, знаете, у нас нагрузочное действие.
2: А я понял. Да-да-да, редкостное шоу, кстати, у нас, в котором можно совершенно неожиданно понять, что ты всю жизнь неправильно представлял себе очевидные вещи. Это мне сказали в секретариате искусственного интеллекта, я сегодня с утра позвонил.
1: Правильно сказали, ну вот про алмаз вчера, да? А как самолатком его можно разбить?
2: Да.
1: А кто же знал-то?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире снова, его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Карпаев.
1: А это он.
2: Сегодня в программе самый опытный грибник, знающий все секреты безопасного сбора грибов, Александр Зименко. Наилучший кардиолог, обеспечивающий здоровье сердечно-сосудистой системы, доктор Ирина Михайлова. Самый чуткий психолог, помогающий людям находить гармонию и решать внутренние конфликты, Виктория Шиманская. Наиболее выдающийся ученый в области астрономии из Российской академии наук Николай Железнов. Сегодня мы узнаем, какие грибы самые полезные, как устроено сердце человека, как арт-терапия помогает преодолеть травмы, как затмения стали инструментом науки. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
3: Да, давай.
0: Роза Ветров.
1: Как-то незаметно в студии появился аналитик. Аналитик,
2: здравствуйте,
1: Павел. Аналитик.
2: Здравствуйте, ребята, здравствуйте.
1: С чем пришли сегодня, что принесли?
2: Российскую газету принес, мою любимую. Да, вот, любопытная история в российской газете о промышленном туризме в Вологодской области. Мой любимый, кстати.
1: Да, и мой тоже. Да, я помню, ты любишь промышленный туризм.
2: Да, Вологодская область вошла в число российских лидеров по развитию промышленного туризма. Сегодня больше 50 предприятий региона принимают экскурсионные группы. Ну вот, например, трехдневный маршрут «Вологодчина стальная», «Кружевная», «Хлебосольная», которая объединяет предприятия «Череповца», «Шексны» и «Вологды».
1: То есть сначала по литейкам, потом по хлебзаводам, а третье что у нас?
2: По труселям.
1: Экскурсия по труселям звучит заманчиво.
2: Потому что открыть дверь завода для туристов – это вам не дверь в музей открыть. На производстве все движется, крутится, шумит, а иногда довольно опасно. И кроме того, есть вещи, которые туристу знать совершенно не обязательно, особенно если рядом лежит коммерческая тайна.
1: Вот-вот, особенно текстильная.
2: Да. Конечно.
1: Не надо это знать туристам.
2: Да, эксперты говорят, прежде всего надо продумать безопасность, режим работы, конфиденциальность и удобство посетителей. Ну, то есть сначала маршрут, инструктаж, возрастные ограничения, средства защиты и только потом красота производства. Ну, потому что очень не хотелось бы, чтобы экскурсия закончилась вопросом, а что это человек в каске у станка лежит у вас, а? Еще хуже, если после экскурсии конкурент внезапно узнает все ваши технологические секреты. Так что глаз да глаз за этими туристами. На Вологодском комбинате, например, в поселке Новатор, например, перед входом на производство туристам выдают средства индивидуальной защиты.
1: Это какие такие?
2: Ну, такие. Аудиогиды проводят инструктаж. Да. Причем все это уже становится частью экскурсии, а сам маршрут проложен по воздушным галереям. То есть человек видит производство сверху, но при этом не лезет туда, где ему совершенно нечего делать.
1: Руками своими, да?
2: Да, за гребущими. Вообще главный принцип промышленной экскурсии такой. Турист должен увидеть все самое интересное, но не должен должен пытаться стать частью производственного процесса, а не стать шестеренкой.
1: Интересно, кстати, если бы дали ему что-нибудь там у станка поставить.
2: Ага, чтобы он в стальковш свалился на металлургическом. В Вологодской области придумали специальные программы. На одном из перерабатывающих предприятий появился проект «Березовый променад. Путь от бревна в ламинат». Человеку показывает весь путь. Последний путь бревна.
1: Весь путь.
2: Буквально, да. Дерево до готового материала. На кондитерской фабрике, да, в Шексне, пошли еще дальше. Там можно не просто посмотреть, как делают сладости, но и пройти квест по территории, поискать тайники, заглянуть в кинотеатр, попить чаю в эко-кафе, поучаствовать в мастер-классах и даже посетить VR-пространство.
1: А что найти?
2: А вот что найти. Петрович там заначку спрятал.
1: Пироженку.
2: Турист нашел. Авторы статьи обращают внимание на важную деталь. Нельзя делать одну экскурсию для всех. Ну, например, на оконное производство приезжают совершенно разные люди. Школьники, студенты, дилеры, монтажники. Ну, очевидно, что рассказывать им одно и то же не самая гениальная идея. Детям нужны движение, шум, большие машины, возможно, что-нибудь потрогать. Ну, а подростков заинтересуют роботы, автоматизация, современные технологии. А взрослые, они же скучные, они про качество, безопасность, там, про организацию производства спрашивают.
1: Про чай с пирожками.
2: Конечно. А вот дедушка приедет, ему интересно сравнить нынешние технологии с тем, как все это делалось раньше.
1: Да, в наше время лучше было.
2: Поэтому задача экскурсовода всего, да, превратить технологический процесс в историю. Ну вот опять же, возвращаемся к экскурсии на одном из предприятий. Начинается не с цеха, а с музея комбината. Посетителям показывают личные вещи основателя предприятия. Первый лист шпона, макет станков, военную форму, письма родным. И только после этого человек отправляется смотреть действующее производство и уже понимает, что перед ним не просто огромная машина, которая гудит и что-то режет. За этим производством есть история, люди и поколение работников. Это называется эффект участия. Очень точное определение дают эксперты. Если человеку разрешили самому нажать кнопку, собрать небольшой образец, попробовать продукцию прямо с производства или забрать сувенир, впечатление становится гораздо сильнее.
1: Конечно.
2: То есть после экскурсии обычная бутылка, напитка какого-нибудь или автомобильная шина перестает быть безликим товаром. Начинают видеть туристы людей, технологии.
1: Лицо в бутылке.
2: Да, вот одно дело, ты купил бутылку и просто прочитал на этикетке, там, сделано там-то. А другое совсем, кому, когда увидишь людей, которые эту бутылку производят. Оборудование, контроль качества, есть путь продукта, который попадает в эту бутылку. Так что это другое совсем. Так что промышленный туризм – это уже не экскурсия, посмотреть направо, там станок. Это серьезный инструмент для туризма, образования, профориентации и даже бизнеса. Так что у Вологды, так что ты понимаешь, этим инструментом удалось научиться пользоваться
1: правильно. Да, что там моя черноглазая.
2: Так что приятных вам путешествий. Бутылка – это не просто бутылка, это труд большой. Вот так.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Сегодня в фокусе нашего внимания смартфон, пылесос и вежливость. Начнем мы со смартфона от компании Oppo. Даже не один смартфон, а сразу три. Компания раскрыла подробности новой флагманской линейки Find X10. В нее войдут сразу три модели. Это обычный X10, более доступный X10i и топовый X10 Pro Max. Международная премьера намечена на 22 сентября, то есть уже совсем скоро. Смартфон получит OLED-дисплей с повышенной яркостью и защитой от синего цвета. Ну а у базового Find X10 рамки вокруг экрана будут совсем тонкими, меньше миллиметра со всех четырех сторон. Но, пожалуй, самое интересное – это аккумулятор. Во всех трех моделях ставят батарею на 8000 мАч. Это очень много. Производитель обещает, что она рассчитана более чем на 5 лет регулярного использования. Отдельный акцент сделали на камерах. Oppo продолжает сотрудничество с Hasselblad. В обычном X10 будет сразу два 200-мегапиксельных сенсора. Основное телефото на Oppo Pro Max таких камер будет аж 3. Немного бытовой техники. Xiaomi решил добавить искусственный интеллект в робот-пылесос. Ну, потому что не было еще в роботе искусственного интеллекта. Решили добавить. Пусть будет умный пылесос. Новая модель Midja Robot Vacuum Sim Max должна не просто ездить по квартире по заранее заданному маршруту. Робот сможет сам оценивать обстановку и выбирать, как именно лучше убрать помещение. Для этого устройство получит камеру высокого разрешения с искусственным интеллектом. Робот сможет определить, в какой комнате находится, понять тип загрязнений и составить собственный план уборки. Ну, например, на кухне он сможет перейти на влажную уборку с горячей водой, если заметит разлитый кофе или сок, пройти это место несколько раз. Ну, а если обнаружит крошки или другой твердый мусор, то увеличит мощность всасывания. После уборки робот сам отправляется на станцию, где очистит насадки и встанет на зарядку. Звучит почти что уже как настоящий домашний помощник. Правда, сколько за такого помощника придется заплатить, Xiaomi пока что нам не рассказал. Ну и теперь о вежливости. Родители российские стали чаще говорить с детьми о том, как правильно и вежливо вести себя в сети. В 2024 году такие разговоры проводили 40% взрослых, ну а годом позже, то есть в 2025, уже 46%. При этом, с другой стороны, ситуация не такая однозначная. О правилах цифровой гигиены, ну, например, о незнакомцах, личных данных, подозрительных ссылках, родители стали говорить реже. Показатель снизился с 62 до 52%. Есть и заметная разница между тем, что рассказывают родители, и тем, что запоминают дети. Ну, например, 46% взрослых говорят, что объясняют правила поведения в сети. Ну, а среди детей таких ответов оказалось только 34%. Ну, то есть получается, что родители уверены, что важный разговор уже состоялся, а ребенок в этот момент мысленно где-то совсем был в другом месте. Не знаю, там, думал об учебе, о своих друзьях, подругах или компьютерных игрушках. Специалисты советуют делать акцент не только на запретах, но и на доверии. Более половины родителей стараются выстраивать отношения так, чтобы ребенок мог обратиться за помощью, если даже столкнулся с проблемой в интернете. Но попросить о помощи родителей готовы пока что только 48% детей. При этом часть взрослых выбирает более жесткий контроль. 36% проверяют установленное у ребенка приложение, а 23% историю браузера. Ты проверяешь? Молодец. Эксперты рекомендуют сочетать контроль с простыми правилами, используя двухфакторную аутентификацию, сложные пароли, скачивать приложение только из официальных магазинов и не открывать подозрительные файлы и ссылки. Ну и главное, это регулярно разговаривать с ребенком о цифровой безопасности. Причем не в формате лекции, а нормальным человеческим языком, потому что в интернете ребенку гораздо важнее понимать, почему нельзя делать что-то опасное, чем просто слышать очередное «нельзя». Ну, после песни и выпуска новостей поговорим о грибах, выясним, какие грибы самые-самые полезные.

0: самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать.
1: Гульнара Краснова, доктор философских наук.
2: Так говорит маяк.
3: Ежика из мультика. Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.
6: В Москве 14:30.
7: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Эпидемиологическая ситуация в России стабильна. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она сказала во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Кремле. Путин уже традиционно в день санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства.
8: 15 сентября, день санитарно-эпидемиологической службы. Я хочу поздравить вас, всех, кто выполняет эту важнейшую функцию, миссию, можно сказать. Работает в области санэпиднадзора в стране. Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа. И результаты хорошие. И внутри страны, и в контактах, в работе с нашими коллегами за рубежом. Причем в разных регионах мира. Как вы оцениваете ситуацию сегодня у нас? Тем более, что не за горами, как у нас в народе говорят, гриппозный сезон. Но все-таки осенне-зимний период он сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и так далее. Как ситуация?
9: Во-первых, позвольте поблагодарить Владимир Владимирович за ваше внимание к нашим вопросам, к нашим задачам и проблемам. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения.
6: Попова также рассказала президенту, что в России есть вакцина от всех штаммов гриппа в необходимом количестве. Она также сообщила о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране. Также Попова отметила, что Роспотребнадзор продолжает работу по ликвидации вспышки лихорадки Эболы в Уганде. Минувшей ночью украинская сторона попыталась нанести удар по одному из российских энергообъектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив, о каком регионе идет речь. Представитель Кремля обратил внимание, что инцидент произошел на фоне предложения президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Ранее Трамп заявлял, что потребовал от Зеленского остановить атаки на российские заводы, выпускающие дизельное топливо. По словам главы Белого дома, это привело к дефициту дизеля в США. Это средняя цена впервые в истории поднялась до 6 долларов. Его средняя цена поднялась впервые до 6 долларов за галлон. При этом в Москве указывают, что в России приветствуют любой призыв об остановке киевских ударов по мирной экономической инфраструктуре. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на переговорах с президентом республики Александром Лукашенко заявил, что США согласны вернуть Белоруссии застрявшие деньги. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, передает его слова ТАСС. Коул добавил, что Соединенные Штаты запросили у банка причину удержания средств. Ранее Лукашенко напомнил, что примерно 43-44 миллиона долларов, уплаченных иностранной компании, Белоруссии застряли в Ситибанке. Он попросил Вашингтон вернуть эти деньги. Ну и добавлю, что ранее Коул приезжал в Минск на переговоры с Лукашенко в марте этого года. Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей, говорится в материалах МВД. После получения фейкового уведомления от человека требуют срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Далее он попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию. В МВД просят не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение, добавили в ведомстве.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Оленичева главным тренером команды. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Оленичев сменил руля команды Дмитрия Гунько, под руководством которого «Арсенал» одержал лишь две победы в 11 матчах. Оленичев ранее тренировал «Арсенал» с 2011 по 2015, и при нем команда прошла путь от третьей лиги до премьер-лиги. С 2019 года Оленичев не работал тренером. Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком второго тура женской гандбольной лиги чемпионов. Во втором туре Бухарест, за который играет российская разыгрывающая, обыграл черногорскую «Будучность» со счетом 36-26. Дмитриева забросила 10 мячей. В символическую сборную тура вошла еще одна россиянка, правая полусредняя Бухареста Валерия Маслова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, скорее всего, выступит на летнем чемпионате России. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Чемпионат страны по гонкам на лыжероллерах пройдет с 19 по 21 сентября в деревне Кононовской Архангельской области. Сергей Маркач ушел из женской сборной России по водному поло. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Сергей Маркач покинул пост главного тренера женской сборной России по водному поло, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Специалист возглавил команду в конце 2021 года. В этом году сборная вернулась на международную арену после отстранения. Российские ватерполистки заняли первое место во втором дивизионе Кубка мира. На основном турнире команда дошла до полуфинала, однако после яркого выхода из группы последовала потеря концентрации в самый неподходящий момент. В решающем матче россиянки не дотянули. Тянули до медалей, заняли в итоге четвертое место и упустили возможность попасть на чемпионат мира 2027 года. Сергею Маркачу 63 года, он двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы. В начале 2000-х работал с юношеской сборной России, с 2015 года возглавлял женскую молодежную сборную. Под его руководством россиянки выигрывали первенство мира среди спортсменок до 19 лет и до 21 года. В августе Маркач покинул пост главного тренера московского клуба «Скиф Восток», который в 2024 году привел к бронзе чемпионата России. Тренер объяснил это желанием сосредоточиться на работе в сборной, но теперь ушел и из национальной команды.
1: Глава Международного союза биатлонистов Олли Далин выразил надежду, что в ближайшем будущем российские спортсмены смогут соревноваться на международном уровне, передает Спорт24. С 17 по 20 сентября пройдет конгресс IBU, по итогам которого Далин покинет свой пост, а организацию возглавит Тим Фарчник. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко надеется, что в будущем выступит с программой по мультсериалу «Аватар». До последнего я был в раздумьях с отсылками, на кого из персонажей шить костюм, на Анга или на Зука. Пришел к тому, что у меня был бы свой аватар, но с отсылками на героев сериала. Но когда стало ясно, что нас допустили до международных стартов, мы поговорили с тренерами и поняли, может произойти так, что программу поймут только поклонники этой истории, рассказал Семененко. Семененко готовил аватара в качестве короткой программы, однако на текущий сезон выбрал образ графа Дракулы. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: А под Москвой ловятся лещи, водятся грибы.
2: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире «Маяка». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами эксперт школы грибоводства, кандидат технических наук по пищевой оценке продукции растениеводства со специализацией на грибах Александр Зименко. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день слушателям, добрый день ведущим.
2: Хотелось сегодня выяснить, какие грибы самые полезные, но вообще надо разобраться в полезности грибов, ведь диетологи говорят, грибы – пища тяжелая, переваривается плохо, детям вообще нельзя, и аллергены, и один хитин там, и как метелку надо использовать для организма, что транзитом проходит. На самом деле, есть ли польза от грибов? Какая в грибочках наших польза?
4: Ну, смотрите, у нас лидер по грибам – Китай. У него государственная программа подразумевает, что каждый прием пищи должен включать в себя порцию мяса, порцию овощей и порцию грибов на государственном уровне.
3: Угу. А грибы, ну, у них же китайские грибы, вряд ли белые они едят за обедом, какие-нибудь шиитаки или что. Даже не знаю, какие в Китае грибы водятся. Они, наверное, отличаются от наших грибов.
4: В Китае разводят огромное количество грибов, и начиная с 25 года у них появилась и технология культивирования так называемого черного боровика, который не совсем настоящий белый гриб, но близкий к ним по природе. И, соответственно, этот гриб сейчас массово пока пропагандируется на китайском уровне рынке, но я думаю, что дойдет потом и до всего остального мира.
2: Угу. А вот если мы сейчас пойдем даже не в лес, а в магазин, там видим шампиньоны, лисички, вот в них есть какая-то польза? Это самые полезные грибы?
4: А как же? У каждого гриба своя польза, и если мы говорим про белый гриб, это чемпион по содержанию белка на уровне 4% белка, так же, как и в дождевиках. Это чемпион по содержанию селена, также много селена, очень не во многих грибах. Это один из чемпионов по содержанию такого антиоксиданта, как эрготионин. Но, соответственно, у нас в магазинных грибах, в белых грибах 7 миллиграмм на 100 грамм этого эрготионина. Его рекомендованная нельзя назвать норма, пока еще это не установлено в качестве не Всемирной организации здравоохранения как норма, но рекомендуемая доза около 5 миллиграмм в сутки. Соответственно, в королевских шампиньонах его содержится почти так же много, как и в белом грибе. Uh-huh. А даже в королевских шампиньонах этого эрготионина больше, чем в шиитаке, и почти столько же вешенки.
3: А лисички, вот они такие красивые, вкусные, особенно если их пожарить. В них есть какие-то особые полезные свойства, которых, может быть, даже в белых грибах нету?
4: Лисички – это чемпионы среди грибов по содержанию каротиноидов. Поэтому лисички очень интересны с точки зрения профилактики ухудшения зрения и, прежде всего, ночного зрения. Сама лисичка окрашена таким природным каротиноидом, как контаксантин. И в Соединенных Штатах в конце прошлого века даже делали таблетки для загара на основе этого контаксантина. Это используется у нас в России как пищевая добавка Е161G для подкрашивания сливочного масла и маргарина. И вот контаксантин лисички безопасен, а искусственно синтезируемые может вызывать какие-то заболевания, как, например, контаксантиновая ретинопатия, когда идет отложение кристаллов этого красителя в сетчатке глаза, но, слава богу, это состояние обратимое, и при прекращении поступления искусственного красителя, который впервые был выделен из лисички, это состояние как бы проходит без последствий.
2: Угу. А как нам больше полезного получить из грибочка? Его нужно пожарить, из картошечки съесть? Или на зиму его сохранить, там замариновать, может быть, как-то, я не знаю, засолить, посушить, да, и потом уже употребить? Как лучше, как больше пользы у нас получится?
4: Смотрите, в грибах полноценный белок. В нем есть все незаменимые аминокислоты, но усвояемость его сравнительно низкая. В самом лучшем случае на уровне 50%. Это намного ниже, чем в курином яйце, там более 95%, в рыбе или в мясе 80-90%. Для того, чтобы повысить усвояемость грибного белка, надо продукт максимально измельчить. Поэтому в качестве самого полезного блюда я бы рекомендовал крем-супы. Крем-супы можно готовить не только из шампиньонов, попробуйте из королевских, они более ароматные, с ореховым привкусом. Можно крем-супы готовить из вешенки. И замораживание грибов тоже способствует снижению доли хитина в грибах. Хитин разрушается под воздействием замораживания, и грибы после замораживания становятся по белку более доступными, чем даже свежие сырые.
3: А сырые тоже можно есть?
4: Смотрите, у нас традиционно используются сырыми грибы такие, как шампиньоны, вешенки, но при этом отдельные виды лесных грибов, такие как рыжики, зонтик пестрый большой, молодые грибы есть можно. При этом я это рекомендую только для тех грибов, которые вы сами собрали. Вы знаете, что они росли где-то рядом с трассами, свалками, заводами и так далее.
2: А вот вешенки обычно в гаражах, там на специально искусственных подготовленных поверхностях произрастают. Они безопасны совершенно, да? Они же с дорогой не контактируют?
4: Вешенки безопасны, и могу сказать, что даже если вешенка выросла в городе, как правило, она почти не берет в себя вредных веществ, потому что у нее есть мощный фильтр, это древесина дерева, на которой растет вешенка. И вешенка, кроме этого, имеет специфические бета-глюканы. В Соединенных Штатах она рекомендуется в качестве профилактики рака кожи. Поэтому для наших граждан я рекомендую при выездам на юга, где можно получить солнечные ожоги, таким образом появится риск заболеваний кожи. Вот в этот период и раньше, и после него есть усиленная вешенка в качестве профилактики.
3: Стоит ли отваривать грибы перед дальнейшим приготовлением, жаркой там и так далее, сушкой, заморозкой?
4: А грибы делятся на несколько групп. Грибы съедобные, безусловно съедобные, не требуют отваривания. И очень часто это отваривание ухудшает их вкус. А есть грибы, которые обязательно требуют отваривания, потому что без отваривания идет расстройство желудочно-кишечного тракта, и есть невозможно. И еще такой очень важный момент. Сейчас грибы рассматриваются с точки зрения здоровья как важный источник антиоксидантов. Например, такой антиоксидант, как эрготионин, он не вырабатывается организмом человека, но при этом у человека есть специальный белок для его переноски. Это говорит о том, насколько важен этот антиоксидант для здоровья. И соответственно, этот эрготионин даже повышается его усвояемость вот после термической обработки грибов.
2: Здорово. Спасибо. Берем тогда гриб в рацион повседневный. Спасибо большое. Александр Зименко был с нами, эксперт школы грибоводства. Всего доброго.
0: Маяк. Для всех.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
6: Выборы 2026.
7: Назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
12: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене.
13: Кому

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости Вологде. Запущена интерактивная карта подключения отопления. Теперь каждый вологжанин сможет заранее понимать, когда в его доме появится тепло. О новом сервисе в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Жестянников. На интерактивной карте отображен диапазон времени подключения центрального отопления по каждому дому. Ознакомиться с картой можно на сайте администрации города. Если в указанный срок отопление так и не появилось, необходимо обратиться через чат-бот «Вологодский городовой». Информация оперативно уйдет в управляющую компанию для решения вопроса. Обратная связь выстроена так, чтобы ни один сигнал не остался без внимания. В Череповце на улице Судостроительной во время ливней будет работать дополнительный водовод. Напорный трубопровод диаметром 315 мм и протяженностью более 100 метров построили под проспектом Победы. Труба сделана из полиэтилена низкого давления. Ее прокладывали методом горизонтального бурения, чтобы не раскапывать проезжую часть. Как пояснили в водоканале, трубопровод будет работать в пиковые нагрузки во время ливневых дождей, чтобы дорога под железнодорожным мостом не тонула. Он будет распределять потоки в разные коллекторы, будет работать как разгрузка для других водоводов. Работу завершат на этой неделе. До конца месяца новый водовод протестируют. Вологжан приглашают на творческую встречу с писателем Антоном Янковским. Творческая встреча, возвращение к читателю с писателем, членом Союза журналистов России и Союза писателей России пройдет 17 сентября в филиале областной библиотеки на Конева 6. Антон Александрович родился в Вологде в 1977 году и уже в 1992 дебютировал в вологодском областном журнале «ЛАД» с детективным рассказом «Выстрела никто не слышал». В 26 году Антон Янковский был удостоен диплома лауреата 15-го областного конкурса «Вологодская книга года» в номинации «Художественная литература» за роман «Австралийский связной». Начало встречи в 18 часов. Вход свободный. Новости спорта. Вологодские стрелки победили на спартакиаде народов России. Илья Марсов и Екатерина Петрова стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В финале вологжане одолели соперников из Сахалинской области. Состязания проходят в Казани. В них участвуют более 200 стрелков из 35 регионов страны.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: В Москве 15 часов.
7: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия – единственная страна в мире, которая выделяет средства из бюджета, чтобы привить от гриппа более половины населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства уже традиционно в день санэпидслужбы принимает

0: Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
1: Также Попова рассказала, что современные ПЦР-тесты позволяют за 25-30 минут выяснить, каким именно антибиотиком лечить раненого на СВО бойца. Это необходимо, когда боец попадает к врачам с ранением или предполагаемым воспалением или загрязненной раной. Вооруженные силы России взяли под контроль село Ольховатка Харьковской области. В освобождении участвовали подразделения группировки войск «Север». Наши военные продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширять внешнюю зону контроля, сообщило Министерство обороны. По его данным, также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из кольца окружения пресечены. Средства ПВО за сутки сбили 6 управляемых авиабомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также нанесены удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Россия готова на разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах и на период переговоров не будет останавливать специальную военную операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
2: Не европейцам сейчас вот критиковать нас, они уже не о стратегическом поражении, а «пожалуйста, остановитесь». Но при этом «остановитесь». Мы заведем войска на оставшуюся украинскую территорию, а то, что вы освободили, мы никогда не признаем. Ну, тоже несерьезно. Мы уже не раз говорили, что после того, как провалились стамбульские договоренности из-за вмешательства Запада, мы на период переговоров не будем останавливать специальную военную операцию.
1: Также Лавров заверил, что Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюза. Мария Захарова предостерегла от провокаций, которые устраивают иноагенты с целью дискредитации выборов в Госдуму. Она констатировала, что сейчас фиксируются многочисленные призывы к дискредитации процедур выборов путем неоднократного, например, голосования, в том числе с использованием варианта дистанционного электронного голосования. Это делают иноагенты или люди, у которых проблемы с законом на ниве экстремистской деятельности. Официальный представитель МИДа подчеркнула, что подобные действия влекут за собой установленную законом ответственность вплоть до уголовной. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны цены на автомобильное топливо, которые никому не снились в самых худших снах. В сложившейся ситуации он обвинил президента Польши Кароля Навроцкого, который отказался подписывать инициированный правительством и принятый Сеймом закон о налогообложении сверхприбыли топливных компаний. По его данным, крупнейший польский топливный концерн «Орлен» на фоне мирового топливного кризиса получает огромные дополнительные прибыли. Цены дизельного топлива на АЗС Польши выросли в среднем почти до 2,5 долларов за литр. А бензина И-95 подорожал более чем на 2 доллара за литр. А правительство неоднократно заявляло, что в бюджете больше нет средств на сдерживание роста цен топлива. Подмосковье фиксирует тренд на героические имена для детей. В этом году в регионе родились Одиссей, Аполлон и Ярополк. Также встречаются Амур, Любомир и Никодим, сообщили ТАСС пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Также фиксируется тренд на имена актеров из турецких сериалов. Все чаще малышей называют Нислихан и Бурак. Есть и вовсе уникальные случаи. Например, мальчики с именами Белек, Кристиан, Парижан, Рассвет и Тихослав. Женские редкие имена тоже поражают своей поэтичностью и эпичностью. В Подмосковье теперь растут Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Шахерезада и Эсмеральда. При этом, по словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, самыми популярными именами для девочек остаются варианты София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Среди мужских имен лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода без осадков. Днем максимальная температура плюс 20 градусов. В Москве до плюс 19 и без

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе заинтересовались, а как же устроено сердце человека. И обращаемся мы к специалисту. С нами в студии «Маяка» врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий ФМБА, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вообще, начнем мы, конечно, с неочевидного. А где же у нас находится сердце? Раньше говорили, сердце у нас находится слева. Потом нам говорили, что оно не слева, а где-то ближе посередине. Где мы его будем обнаруживать?
2: Сердце в пятках, говорят иногда.
3: Ну, иногда и там, особенно при виде врача, да, синдром белого халата. Но на самом деле, даже, мне кажется, до сих пор у меня вот был пациент, который сказал, нет, у меня сердце не болит, у меня вот болит слева, когда грудной клеткой. А сердце, нет, это же когда слева. А на самом деле сердце располагается за грудиной. И больше всего кардиолога будет беспокоить, когда человек скажет, у меня есть боли за грудиной. Особенно если это за верхней третью грудины с радиацией, ну, когда она отдает в нижнюю челюсть, это совсем будет беспокоить, если это боли будут связаны с нагрузкой. Потому что сердце территориально располагается между двух легких. Оно у нас в средостении, в области грудной клетки. У нас есть два легких. Все на ковиде уже это, наверное, выучили, да? Правый и левый. И вот между ними поместилось территориальное сердце.
2: Оно
3: занимает область.
2: Оно все равно,
3: да, две трети его чуть левее, это если провести среднюю линию по грудине нашей, да, то две трети влево это будет сердце и одна треть вправо. То есть сердце располагается немножко в диагональку, верхушкой вниз и влево сердечной. Ну, в общем, но все события дискомфортные, которые ощущаются, будут за грудиной на самом деле.
1: А как это понять, за грудиной или перед?
3: Ну, перед грудиной оно и не будет болеть.
2: Перед грудиной ордена.
3: Да, но все вот эти прокалывающие боли, на самом деле, в левой половине грудной клетки, которые куда-то там отдают, скорее всего, да, тем более у нас есть такой дифференциальный диагноз, что боли, если человек говорит, вы знаете, вот я вот сидел, там телевизор смотрел, и вдруг мне вот как вот заболело с левой стороны, аж не вдохнуть, но я походил, размялся, и как будто стало легче, да. Вот это все это к неврологу, это межреберные невралгии. Мы все в левую, мы все в основном пишем правой рукой, эти, знаете, наклоненные ландыши в левую сторону. Немножко все эти остеохондрозные вещи у нас слева будет чаще, чем справа. И, ну, в общем, наши боли, это если болит сердце, то это будет боли, связанные с эмоциональной и физической нагрузкой, потому что сердце говорит, ты меня так не кровоснабжаешь, да, вот в момент физической нагрузки, чтобы я вот тебе сейчас работала. И эти боли будут проходить в покое. Поэтому наш диагноз – стенокардия и напряжение. То есть есть напряжение какое-то физическое, эмоциональное, боли возникли. Человек встал, отдохнул, прошло. А хондрозные боли чаще, они наоборот, начнутся у вас в покое, при каком-то фиксированном положении, там ночью неудобно лежал, днем неудобно сидел, боли возникли, размялся, нервные окончания там как-то восстановились, и вроде как утихло. А наши, это, конечно, всегда будет напряжение. Поэтому сердце у нас расположено за грудиной, немножко влево, но в основном за ней.
2: Такое небольшое, но с кулак, наверное, размером,
3: да? Так считается. Какой вот кулак, такой примерно у мужчин немного побольше, у женщин немножко поменьше. Ну, вообще сердце – это насос, да, и без него вот на 17-й день от зачатия уже происходит закладка этого самого главного органа. И когда происходит скрининг у акушеров, то, не знаю, гинекологи, ультразвук делают, то это на 23-й неделе его уже можно увидеть, как оно бьет. Ну, там плюс еще две недели акушерских каких-то там, да? Наше от зачатия. Это три недели от зачатия. Ну, вам скажут, что беременность 5-6 недель, да? Ну, или три недели от зачатия. Когда уже заложило сердце, видно его четыре камеры, видно, как оно уже бьется самостоятельно, и оценивают жизнеспособность плода будущего человека по как раз состоянию сердечка. И поэтому у нас сердечко, я так считаю, это первый орган, который сформируется, по нему оценивают его жизнеспособность, как он формируется, то есть если сердце уже сформировалось к этому сроку, значит, скорее всего, все начнется, ну, будем надеяться, хорошо, и все будет хорошо. Если сердечко к этому возрасту не сформировалось, значит, к сожалению, наверное, будет какая-то проблема с... Ну, продолжить, ну, к его судьбой. И также, в принципе... И констатация конца жизни, да, будет тоже после того, как сердце остановится человека.
2: Mm-hmm. Может... А разряд еще разряд.
3: Ну, это попытка его как-то реанимировать.
2: Запустить.
3: Да? Ну, да, если да, оно да. не запустится и наш мотор остановится, ну, значит, будет констатация, что земной путь закончен для этого человека. То есть начало его пути и конец определяется работой этого уникального органа сердца.
1: То есть получается, что когда вот, как вы говорите, после зачатия вот первым образуется сердце, а потом как вокруг фундамента все остальное нарастает,
3: ну, оно же все параллельно идет. Да, но просто вот мне кажется, как из таких вот сукодифференцированных органов, которые можно оценить его работу ультразвуком, да, в этом маленьком зародыше еще, который там только-только начал выкукливаться, сердечко уже бьется. Вот. И это орган такой, который будет основополагающим, он уже начал работать. Хотя само по себе там это что-то такое еще эфемерное, но сердце уже работает.
2: Угу. А почему четыре камеры у сердца, а не два, например, как два этих самых мотоцикла?
3: Ну, мотоцикл недолго ездит, согласитесь. А тут надо долго.
2: Ну хорошо, тогда надо 8 или 10 или 12.
3: Ну, наверное, там... Тот, кто придумывал, да, наших всех, нашу земную цивилизацию, наверное, они понимали, что 4 камеры достаточно, потому что нам надо организовать 2 круга кровообращения. Надо организовать поток крови с кислородом и поток крови без кислорода, отработанный материал, обогащенный углекислым газом, чтобы произошел газообмен, потому что сердце как орган, человек не будет жить без насоса, без сердца, без его нормальной жизнедеятельности, но и не сможет жить без кислорода. Да, поэтому перенос кислорода, питания, энергии для всех тканей и органов, он нужен. Поэтому это 4 камеры, чтобы организовать 2 разнонаправленных потока крови, которые не должны смешиваться между собой их пути.
1: Вообще, как это работает? Вот как это, там, как работает двигатель внутреннего сгорания, условно говоря, там в камеру поступает бензин, а как работает сердце, тем более с четырьмя камерами, что происходит?
3: Ну, смотрите, у нас 2 предсердия и 2 желудочка. У нас кровь поступает, есть артерии и есть вены. По артериям кровь идет от сердца, по венам кровь идет к сердцу. И, допустим, кровь, которая идет от сердца, она обогащена кислородом, потому что эта кровь поступила в сердце от легких, то, где происходит газообмен, кровь обогащается кислородом и поступает в сердце через, по системе, они называются, правда, легочные вены, потому что, опять же, неважно, в легочных венах от легких кровь приходит к левому предсердию, она обогащена кислородом. И в предсердиях она собирается, депонируется, предсердие, и между предсердием и желудочком есть клапан, митральный клапан, который, когда надо, должен быть открыт, а когда надо, должен закрыть, чтобы перекрыть поток крови. То есть из предсердия кровь, собираясь, обогащенная кислородом из легких, поступает в предсердие, аккумулируется, при этом клапан между предсердием и левым желудочком, он закрыт. Как только сердце сокращается, клапан митральный открывается, и кровь из предсердия поступает в левый желудочек. Затем левый клапан закрывается, и левый желудочек сокращается, и поток крови уходит в аорту, обогащенный кислородом. Она несет питательные вещества для всех органов и тканей, там что-то 75 миллионов клеток, которые она должна принести питание нашего организма. Клеткам по кровеносным сосудам поступает обогащенная кислородом кровь, а происходят процессы жизнедеятельности. Этот кислород очень нужен для того, чтобы все клетки функционировали и работали. Без кислорода они не смогут работать, не могут совершать свои функции. Любой орган должен получить питание. Если он не получит питание, он не будет работать. Так вот, эта кровь потом, уже когда произошел забор питания, ткани, органы отдают отработанный материал, эта кровь собирается уже по мелким там капиллярам, потом по венам, и в венах это уже кровь, которая обогащена углекислым газом.
4: Отработанная кровь.
3: Да, и эта отработанная кровь по венам подходит уже к правому предсердию, также заполняет правое предсердие. Между предсердием и правым отделами есть тоже клапан, который также в свое время откроется, чтобы кровь поступила в правый желудочек и из правого желудочка по легочным артериям, но она, правда, будет обогащена венозной, это венозная кровь, она поступит в легких, чтобы произошел газообмен, углекислый газ уйдет, а кислород поступит с дыханием.
4: То есть получается, что сердце – это у нас фильтр, который фильтрует кровь, так сказать, от углекислого газа.
3: Функцию фильтра я бы отдала почкам, скорее. А вот функцию насоса – перекачки крови, который будет, вот он совершает вот эти вот движения насосные, чтобы отдать кровь и забрать насосным движением из вен в артерии, насосным движением запустить кровь в аорту, а затем насосным движением правых отделов вытащить ее от ног, от органов. И вот эта вот функция вот этого силы сердечной мышцы, она будет, конечно, отражать эффективность органа, который вот насосом прокачивает кровь, образуя вот этот вот круговорот веществ от отработанных к обогащенным питанием.
2: А какой объем? У нас всего 5 литров крови, говорят, да? А какой объем входит в сердце и какой выходит? Это равные объемы вообще, да, должны быть, по идее?
3: Да, конечно, а как по-другому?
2: А сколько там, грамм 100-200 в одномоментно за одно открытие-закрытие выходит?
4: Когда в граммах сколько вешает?
3: Да, сколько в граммах?
4: Сколько вешает?
3: Я бы не стала говорить, сколько в граммах.
2: Пускай это будет тайной.
3: Об эффективности этих сокращений.
2: Да. То есть все зависит от давления, да, от состояния человека. То есть, если человек возбужден, если у него бьется сердце, там огромное количество, скорее всего, заходит крови.
4: Ну, скорее всего. Да, вот вы говорите мышца, да, сердечная. А можно ли накачать сердечную мышцу?
3: Да, можно. Да, есть такая большая проблема сердца спортсмена или сердца гипертоника. Очень большая проблема, потому что в отличие от скелетной мышцы, вот скелетная мышца, чем она больше, тем лучше. Больше физической нагрузки, больше мышцы, кровоснабжение поспевает, больше мышцы, больше кровоснабжения, больше питания. И вообще сейчас мышцы, это считается второй насос наш. И мышцы очень нужны, поэтому нужно ходить, нужно силовые движения, нужно не терять эту мышечную массу, беречь ее, потому что это наш мышечный каркас, вообще как остов, это здоровые кости. Чем лучше мышечная масса, тем лучше, потому что кровоснабжение поспевает. А вот сердечные мышцы так не работают. К сожалению, сердечная мышца, она имеет свои особенности. Толщина мышцы, она должна быть в пределах, у нас 1 сантиметр. 1-1,2, если это большой мужчина, крепкий.
4: Маленькая
3: но не
4: мышца.
3: Больше. Толщина такая.
4: Толщина.
3: Вот, как, это же полый орган, да? Он имеет толщину от сердечной мышцы. И кровоснабжение сердечной мышцы, оно так устроено, что все артерии лежат на поверхности сердца. И с этой артерии, вот мы, если надо, там вдруг там бляшки атеросклеротические, мы их там стентируем, допустим, или обходные пути строим, если какие-то проблемы с этими артериями будут, которые лежат на поверхности сердечной мышцы, они питают ее так же, как любой орган. То есть сердце, хоть оно и качает кровь, но оно также должно питаться. И если оно будет плохо питаться, если там эта бляшка закроется атеросклеротической, то это будет большая проблема. Вот инфаркт. Инфаркт – это состояние гибели части сердечной мышцы, недополучившей полноценного питания.
4: Как правильно питать мышцу, мы поговорим, давайте сразу после выпуска новостей. Сегодня говорим о том, как устроено сердце человека. С нами в студии «Маяка» врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий ФМБА, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова. Вернемся и продолжим с этого момента.
0: Знать на маяке.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой указал, что гриппозный сезон не за горами. Глава государства в начале встречи обратился к главе ведомства с вопросом, как она оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране. Попова отметила, что вакцины от всех штаммов гриппа, которые могут быть выявлены в России, есть в необходимом количестве. Она также рассказала, что продажи просроченной продукции в России снизились в 41 раз благодаря маркировке.
2: Еще один инструмент в рамках защиты прав потребителей – это новый, да, цифровой инструмент – это маркировка. А мы предполагали, что так будет, но такого эффекта мы не могли даже ожидать, когда это все начиналось. А так получилось, что огромная товарная масса, и за каждой единицей товара, конечно же, ну, контролеру не уследить и надзорному органу. А этот механизм позволяет нам видеть все. И вот в результате того, что введен полтора года назад разрешительный элемент на кассах, и касса не пробивает просроченную продукцию, продукцию, которая не вошла в общую базу, вот на сегодняшний день у нас 862 миллиона единиц с истекшим сроком годности кассы не пропустили. Некачественный товар, небезопасный, не поступил к потребителю. Очень сильный инструмент, но хочу сказать, что бизнес чутко вслушивается в это, и количество нарушений снижается, Владимир Владимирович, то есть... Бизнес понимает, что это не обойти, и реагирует на это достаточно добросовестным образом. Ну и, конечно, это позволяет в случае выявления опасной продукции очень быстро снять всю продукцию, вывести ее из оборота. Буквально нажатием одной кнопки можно остановить все продажи продукции опасной, ну как у нас есть с БАДами и с другими продуктами. И, конечно же, просрочка снизилась в 41 раз.
0: Анна Попова также рассказала, что Роспотребнадзор совместно с Российской академией наук и Институтом эндокринологии разработал рекомендации по предупреждению людей о содержании соли, сахара и трансжиров в продукте. Она добавила, что такая информация доступна россиянам в приложении государственной системы маркировки «Честный знак». Поражение вооруженными силами России пограничных переходов лишает ВСУ каналов поставки иностранной военной помощи, сообщили Минобороны России, публиковав кадры удара расчетом БПЛА типа «Герань» по пункту пропуска «Ягодин» в Волынской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиабомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вооруженные силы России нанесли удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Центральный районный суд Воронежа принял к производству иск о защите прав потребителей организатору концерта американского рэпера Kanye West в России, агентству Say Agency. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября. Иск подал некий Евгений Рассказов. В качестве третьего лица в деле заявлено ООО «Зенит-Арена», юридическое лицо «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге, где планировалось выступление артиста. В карточке дела не раскрываются конкретные требования истца, в том числе сумму, которую намерен взыскать организатор. 17 августа организатор концерта агентства Say Agency и петербургский стадион «Газпром-Арена» через соцсети сообщили, что Kanye West выступит в России на этой площадке с концертами 10 и 11 октября. Позднее «Газпром-Арена» сообщила, что договор на аренду площадки не подписан. На фоне неопределенности покупатели билетов стали сообщать в социальных сетях о проблемах с возвратом денег и отсутствии ясной информации о статусе концертов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Леничева главным тренером команды. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. А Леничев сменил руля команды Дмитрия Гунько, под руководством которого «Арсенал» одержал лишь 2 победы в 11 матчах. Леничев ранее тренировал «Арсенал» с 2011 по 2015. При нем команда прошла путь от третьей лиги до премьер-лиги. С 2019 года Леничев не работал тренером. Летнее трансферное окно для московского «Динамо» было очень трудным, заявил гендиректор клуба Дмитрий Пивоваров. Очень многое сорвалось, вели переговоры по 20 футболистам. Доволен ли главный тренер Сандер Шварц? Все игроки согласованы с ним, рассказал Пивоваров. Летом к «Динамо» присоединились полузащитник сборной Чили Максимилиано Гутьеррес и хавбек Жозуэ Казимир, представляющий Гаити. Трансферы крайнего нападающего Матеуса Мартинса и форварда Гонсало Платы сорвались, поскольку футболисты не прошли медосмотр. Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить международные соревнования в России. Первые турниры могут пройти уже в следующем году. С подробностями Екатерина Маловичко.
7: Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации в России. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо России. Заседание Совета World Тхэквондо прошло во вторник в Чунчхоне. В июле исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения в отношении российских спортсменов. При этом отмечалось, что вопрос проведения соревнований на территории России находится в компетенции международных федераций. World Taekwondo приветствовала решение МОК. В конце января федерация уже приняла решение допустить российских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой. При этом тогда отмечалось, что международные спортивные мероприятия все еще не могут быть организованы в России, и аккредитация не будет выдаваться российским государственным должностным лицам. Теперь эти ограничения сняты. Россия сможет принять крупные международные турниры по тхэквондо уже в 2027 году. Об этом ТАСС сообщили в Союзе тхэквондо России. В нынешнем году календарь уже расписан, поэтому нужно ориентироваться на будущий год, сказал собеседник агентства.
6: Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком второго тура женской гандбольной лиги чемпионов. Во втором туре Бухарест, за который играет российская разыгрывающая, обыграл черногорскую Будучность со счетом 36-26. Дмитриева забросила 10 мячей. В символическую сборную тура вошла еще одна россиянка – правая полусредняя Бухареста Валерия Маслова. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко надеется, что в будущем выступит с программой по мультсериалу «Аватар». До последнего я был в раздумьях с отсылками на кого из персонажей шить костюм, на Анга или на Зука. Пришел к тому, что у меня был бы свой «Аватар», но с отсылками на героев сериала. Но когда стало ясно, что нас допустили до международных стартов, мы поговорили с тренерами и поняли, может произойти так, что программу поймут только поклонники этой истории, рассказал Семененко. Семененко готовил «Аватара» в качестве короткой программы, однако на текущий сезон выбрал образ графа Дракулы. С вами был Юра Геворкян.
8: Продолжение следует... продолжаем мою рубрику «Супергерой».
9: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
8: Будешь, раз сам Маша.
10: Какой я ему паук, я же герой.
8: Но вы будете как черная вдова.
11: Готово.
12: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
13: Маяк. Как знать?
14: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе обсуждают жареные сердечки с нашей гостью. Да, но сегодня мы говорим не про наше, еще, слава богу, не жареное сердце, а живое, полноценное. И говорим сегодня о том, как устроено сердце человека. С нами врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий ФМБА, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова. И мы остановились на сердечной мышце и выяснили, что хорошо, когда у спортсменов мышцы, ну, бицепсы, там, трицепсы большие. А сердечная мышца большая – это нехорошо. А почему же, Ирина?
15: Так вот, мы как раз на этом и остановились, да, потому что сердечная мышца, она так устроена, ее кровоснабжение, что все артерии лежат на поверхности сердечной мышцы. И сквозь толщу сердечной мышцы, так они называются, перпендикулярные артерии. Вот от каждой артерии, которая лежит на поверхности, отходит перпендикулярная артерия, и по внутренней поверхности сердечной мышцы организуется кровоснабжение внутренних слоев ее. И вот когда мышца сердечная увеличивается, а это бывает как? От больших физических нагрузок у спортсменов. Да, у них с детства идут большие нагрузки. Профессиональный спорт там он тоже грешит какими-то препаратами, которые, скорее всего, тоже будут направлены на стимуляцию роста. Или, например, у гипертоника со стажем, когда сердце, как мышечный орган, прокачивает кровь под большим давлением, для него это тоже большая нагрузка. Ну, или там порок сердца, когда проблема с клапанами, надо преодолевать объем, вот это сопротивление, если клапан недостаточно хорошо открывается или закрывается. То есть есть ряд причин, по которым сердечная мышца, просто как любой мышечный орган, увеличивается свою толщину. Так вот, эта толщина не успевает кровоснабжение за ростом сердечной мышцы. Тем более, что когда она становится такой толстой и увеличивается толщина этой мышцы, она еще жесткая, и она сдавливает эти перпендикулярные артерии. То есть даже если мы... Вот почему сердце спортсмена? То есть они качают эту мышцу, особенно штангисты, бегуны, да, вот эти на большие дистанции, которые бегают, у них может быть гипертрофия, то есть увеличение толщины вот этой мышцы, причем она будет жесткая еще при этом. И кровоснабжение внутренних слоев, они у них могут страдать. Поэтому, что бы мы потом не сделали с теми артериями, которые лежат на поверхности, допустим, если с возрастом там бляшки атеросклеротические наросли, и мы там стенд поставим, восстановим кровоток наружных, то кровоснабжение внутренних слоев, оно всегда будет тоже в том числе нарушаться. И поэтому, если мышца толстая, это плохо. И также сейчас ограничение у профессиональных спортсменов, то есть если у них толщина сердечной мышцы, по-моему, больше, чем 1.5 сантиметра, их уже не пускают дальше вот эти, к олимпийским историям всяким. Ну вот, то есть у них обрезают их профессиональный путь. Поэтому это не очень хорошо. Все-таки должна быть примерная норма.
16: Вспоминаем мы фильм Квентина Тарантино, где героине был сделан укол адреналином прямо в сердце. Это киноляп, киномиф или все-таки действительно так можно запустить сердце?
15: Ну, в принципе, да, когда идет реанимация. Потому что сердце, пока оно работает, да, оно... и сердечная мышца еще каким? Сердце само по себе как орган уникален тем, что оно способно генерировать импульсы и сокращаться. Да, то есть ей не нужен мозг, который будет командовать, сокращайся. Оно само самостоятельно способно. Там целая система есть клетки, которые генерируют эти импульсы и по проводящей системе распространяют на мышцу и заставляют ее сокращаться, ну, симметрично, последовательно. Сначала предсердие, потом желудочки. Там целая система этой проводящей системы.
14: Как запускается? Ну, там в автомобиле искра, да, раз прошла и искра, как говорят автомобилисты. Да? А здесь ведь должны быть какие-то, ну, это же электромагнитные импульсы, я понимаю, да, какой-то...
15: Там ионные каналы включаются, на самом деле.
14: То есть надо как-то что-то, чтобы какой-то, я не знаю, этот... импульс какой-то электрический, да, мы же электричество, он же должен запустить этот мотор, чтобы он работал изначально. Вот что его запускает?
15: Вот в организме мамы на 17-й день, когда оно зарождается, это сердечко, от зачатия, тогда уже начинает налаживаться эта система проводящая, генерирующая импульс. Вот в этом уникальность сердца, да, в этом даже вот сердце, да, какое-то называется жизнь, да, потому что, ну, вот в переводе, потому что здесь, наверное, зарождается жизнь, и древние люди считали, что здесь душа. Да, и вот,
16: а что-то может сбить ритм сердечный?
15: Конечно,
16: да?
15: Может, там что угодно
16: что-то
15: может
16: внешнее,
15: сбить.
16: Да, какое-то внешнее влияние может сбить сердечный ритм?
15: Нет, наверное, генерация импульса, она будет все равно, но просто могут там гормоны щитовидной железы поменять, адреналиновая система, много адреналина ускорит, мало адреналина, там, брадистоли, то есть нервная, конечно, система тоже участвует в регуляции частоты, но она не участвует в зарождении этого импульса. Вот пока сердце бьется, пока импульсы зарождаются, значит, они будут зарождаться, по проводящей системе проходить. Если какие-то нарушения, допустим, есть нарушения проводящей системы, паузы, остановки с возрастом, например, или в результате заболевания, там, миокардит человек перенес, какой-то воспалительный процесс. Но чаще это с возрастом идет просто процесс такой, уже огрубление вот этих тканей, и если он затронет проводящую систему, то могут быть нарушения проведения от предсердия к желудочку, там нарушение ритма, нарушение проведения, и если паузы, остановки большие, тогда встает вопрос о том, чтобы имплантировать искусственный водитель ритма и зарождать, уже давать эти импульсы, генерировать их искусственно, сейчас кардиостимуляторы разные, там двухкамерные, трехкамерные, но это уже целый центр аритмологии, тогда решают, есть показания к тому, чтобы, например, уже так, как заместительная такая терапия, что если по какой-то причине сердечная проводящая система перестает генерировать и проводить эти импульсы и командовать сердцем, сейчас есть возможность вот установки электрокардиостимуляторов, и вот дальше уже идет, ну, это целая история, но это доступно все, и есть для этого определенные показания.
14: А вот бьется сердце у нас же с определенным интервалом. Да, вот оно бьется, эти импульсы генерируют. От чего зависит этот интервал и что происходит, если он меняется? Ну, аритмия, вот мы знаем, там есть какая-то. Ну, это когда неровно бьется, наверное, да, получается? Ну,
15: неровно бьется. Нет, давайте сначала, что происходит. Да. У нас есть сокращение. Вот если посмотреть на электрокардиограмму, видно, как ну, на картинке, да, какое-то что-то такое вверх, потом что-то такое вроде как промежуток временный, такое. Что-то такое, потом опять какая-то вот такая палочка вверх. Вот то, что вот эти палочки вверх, это, собственно, сокращение сердечной мышцы. И сокращение самой, вот оно генерируется, допустим, в норме в предсердии, распространяется на желудочке, то есть сокращается предсердие, потом желудочки. И вот на вот этой всей палочке, которую мы видим на электрокардиограмме, которая там вверх-вниз, это, собственно, есть сокращение сердечной мышцы. Повлиять на скорость сокращения, вот время сокращения самого, оно одно. Вот очень сложно, там эти ультрамиллисекунды, на которые мы можем антиаритмиками повлиять, чтобы оно чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть но, в принципе, по большому счету, время сокращения сердечной мышцы, оно одно. А вот между двумя сокращениями сердце отдыхает. Так называемая диастола, когда полости растягиваются, заполняются кровью. В этот момент происходит подача питания самой сердечной. То есть вот работа для сердца – это сокращение. Вот промежутки между двумя сокращениями – это отдых. Когда происходит подача, собственно, артерии на сердце, да, которые подают питание, забирают отработанный материал, вот этот большой круг кровообращения, собственно, вот все тут же так, как на любом органе и реализуется. Так вот, сердце, вот когда оно сокращается 60 раз в минуту, сердце успевает и сократиться, и отдохнуть. Время 120 раз в минуту, допустим, это только за счет этого отдыха. Поэтому вот когда сердце сокращается 120 раз в минуту, конечно, ну, по молодости еще можно так побегать, да, но все-таки тоже хочется, чтобы оно как-то немножко подурядилось и отдохнуло. Поэтому время, частота сердечных сокращений может быть только регулироваться за счет отдыха сердечной мышцы.
14: Но во сне, наверное, оно...
15: Ну, это нормально, так и должно быть, это физиологично.
14: Мы спим, оно отдыхает.
15: Оно отдыхает, потому что ночь – это время вагуса, когда у нас все органы и системы отдыхают. А день – это время адреналина, когда мы должны работать, убегать от медведя, реагировать, учащать сердечное сокращение. Ну, то есть,
14: вот... Медведей, кстати, много в этом году,
15: да,
14: в лесах появилось.
15: Да. Да. Поэтому надо быть готовность к ним.
14: Мне кажется, вы не зря
15: очень
14: сказали.
15: Очень актуально, да.
14: Что нужно.
15: Да. Вот. Поэтому ночью убежать сложнее будет, потому что это время вагуса, когда все работает. И в медицине мы уже, например, возрастное сердце, уставшее, с рядом проблем с питанием, когда есть просто там уже клапаны такие огрубевают структуры, мы переводим сердце в экономный режим медикаментозно. Мы лекарствами достигаем, чтобы частота была где-нибудь 56-60, чтобы оно отдыхало уже, знаете, на таком, на экономном работе. Если мы медикаментозно организуем, чтобы частота сердечного сокращения была днем 40, сердцу будет хорошо, но голове не понравится, потому что питание для головы будет неправильным.
14: Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся к нашему разговору. С нами врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий ФМБА, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова. Мы сегодня говорим о том, как устроено сердце человека. Вернемся и продолжим буквально через пару минут.
13: Маяк.
11: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Маяк.
5: Выборы 2026.
3: Назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
17: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
18: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
13: Кому

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов провел профильные совещания по развитию науки и инженерного образования в Вологодской области. За последний год в регионе открыто несколько современных исследовательских пространств. В ВАГУ заработала лаборатория «Оптические приборы и системы», для которой закупили 42 единицы оборудования на 30 миллионов рублей. В Вологодской ГМХ создана лаборатория перспективных пищевых технологий, приобретено более 80 наименований оборудования на 30 миллионов. В ЧГУ открыта лаборатория интеллектуальной промышленной робототехники, где уже ведутся 6 проектов на 18 миллионов рублей и получен патент на изобретение. Региональные власти заключили подряд на строительство нового аэровокзала. Здание будет строить инвестиционно-строительная компания «Кубанская» из Карачаево-Черкесии. По словам главы региона, подрядчик приступит к работам в этом году и до конца 2028 года построит здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Аванперрон при вокзальной площади проложит инженерные коммуникации. Уже объявлены торги по выбору подрядчика на удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома до 2,5 километров. Череповцы составили список дворов с ямами. Как пояснил глава города Андрей Накрашаев, во время прямой линии каждую неделю у нас проходят штабы с управляющими компаниями. Ведем список адресов, где ямочный ремонт сделан, а где нет. Если у кого-то он не выполнен, прямо на штабе поднимаем директора управляющей компании и призываем не откладывать подачу заявки на такой вид ремонта. По заявкам ТСЖ и УК ямы во дворах ремонтирует спецавтотранс. Эти работы начинаются с мая. Ямы во дворах коммунальные. Мальчики латают и осенью. Технология литого асфальта позволяет проводить работы до минус 5 градусов Цельсия. Завтра жители области смогут бесплатно посетить музеи. 16 сентября у жителей региона есть возможность познакомиться с новыми выставками и постоянными экспозициями государственных и муниципальных учреждений культуры. Чтобы получить бесплатный билет, достаточно предъявить любой документ, подтверждающий прописку на территории области. Вологжане – бронзовые призеры спартакиады народов России по флагфутболу. На турнире в Казани вологодская команда стартовала с поражения от сборной Брянской области 13-19. Однако уже через несколько часов праздновала выход в полуфинал, одолев в трудном матче свердловский коллектив 41-40. Второй соревновательный день также начался с неудачи. Полуфинальную встречу против сборной столицы наши спортсмены крупно проиграли 14-52. Но в поединке за третье место вологжане взяли реванш у брянской команды 34-27 и завоевали бронзу.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 14 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 16 часов.
4: Новости.

противника и расширять внешнюю зону контроля. В результате было взято под контроль село Ольховатка Харьковской области. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря, сообщили Минобороны. По данным ведомства, продолжительность полета составила около 5 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 военно-морского флота на отдельных этапах маршрута Ту-95. Полеты ракетоносцев сопровождались истребителями иностранных государств. Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Киев панически боится разоблачительных заявлений на Западе в адрес Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, объясняя санкции против бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Глава киевского режима 13 сентября подписал указ о персональных санкциях. Мендель стала единственной гражданкой Украины в этом списке, а меры против нее рассчитаны на 10 лет. Захарова отметила, что Мендель уже многое поведала Западу и может рассказать еще больше фактов. В частности, в интервью Такеру Карлсону она рассказала, что в Киеве были готовы отказаться от НАТО ради мира и затем переменили позицию, а также озвучила факты о регулярном потреблении Зеленским запрещенных веществ и специфических практиках экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. За это Киев объявил Юлию Мендель лицом, распространяющим дезинформацию, буквально приравнив ее слова к государственной измене, отметила Мария Захарова. Американские власти добились рекордного снижения уровня преступности в стране. С таким утверждением выступил глава ФБР Кэш Паттель. Он опубликовал статистику за период второго президентства Трампа. Из нее следует, что за период с начала второго срока Трампа американские правоохранители добились 20% снижения уровня убийств, 30% увеличения темпов арестов преступников и членов банд, а также число арестов, связанных с насильственными преступлениями, выросло на 90%. Кроме того, отмечается, что было задержано 10 человек из списка самых разыскиваемых, а 1039 людям помешали совершить теракты. В мае глава ФБР сообщал, что число убийств США сократилось более чем на 18%. Кроме того, он отмечал существенное снижение по всем остальным.

0: учитывать ограничения при планировании поездки. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, осадки не ожидаются, ночью 6-8 тепла, днем ожидается плюс 18-20. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, преимущественно в ночные и утренние часы. Ночью температура плюс 4-6, в Подмосковье местами всего плюс 2. Днем ожидается 17-19 тепла.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков SoftSteel, stillfolio.ru, доктор психологии Виктория Шиманская. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Мы тоже очень рады, Виктория. Сегодня хотим поговорить с вами про арт-терапию как средство преодоления травм, выяснить мифы и реальность. Вообще, что такое арт-терапия в психологии? Ну, что-то с искусством, наверное, связано, правда?
3: Безусловно. Но тут часто возникает путаница. То есть арт-терапия – это не просто, знаете, терапия искусством как навыком. То есть я научусь рисовать и излечусь. Ни в коем случае. Это терапия через создание образа, формы, которые, по сути, помогают перепрожить или трансформировать внутренний опыт человека. И тогда получается, что это не только про рисунок, это и про слово, и про движение, и есть коллажи, на самом деле, то есть техник арт-терапевтических очень много. То есть очень важно, что, конечно же, и момент созерцания искусства, он, конечно, тоже имеет терапевтический эффект, но именно арт-терапия как подход, это не про то, что я умею, там, например, рисовать. А это про вот такой именно момент создания, да, образа и через него перепроживание внутреннего опыта человека. Вот что происходит.
2: И в караоке, значит, тоже арт-терапия происходит у нас.
3: Во-первых, это шикарное снятие стресса из заживов. Ну, правда, возникает стресс у окружающих, но если они на одной волне, то, в общем, это групповая арт-терапия. Главное договориться.
1: Ну, у нас сейчас я видел, что как в Японии появляются сольные караоке-бары, то есть где в одиночестве человек поет, вот, и никому не мешает. Да, это такая, собственно. А каким образом вообще при травмах психологических, вот при проблемах помогает арт-терапия? Как это вообще работает?
3: Ну, смотрите, здесь в целом, как идет работа с любой травмой. То есть человек получил травматический опыт. Ну, например, на него кто-то крикнул, неважно, начальник, мама, не будем сейчас сдаваться подробности, нам нужно понять сам механизм. То есть вот на него крикнули, у него тело в момент вот этого реакции, когда на человека, например, крикнули, оно среагировало определенным образом. Мы иногда можем это не заметить, но на самом деле тело зафиксировало эту травму. И дальше человек уже живет, ну, условно говоря, мы немножко сжались, да, например, и вот с неким этим внутренним сжатием. И понимаете, вот он уже на весь мир смотрит, уже как на такой мир агрессивный, хотя, может быть, просто мимо прошел прохожий, или человек просто спросил, вам кофе, да, а у него уже восприятие, вам кофе, как претензия. То есть откуда это происходит, да, потому что он живет внутри этой травмы, он там застрял. И дальше арт-терапевтический подход, так же, как многие другие подходы, он помогает как бы вернуть, во-первых, некое сознание, то есть посмотреть где-то даже со стороны, через некий образ вытащить вот это вот ощущение, которое проходит, и главное вернуть в состояние выбора. Я что-то могу с этим сделать. Я не могу вернуться в прошлое и, условно говоря, остановить этот крик, отвернуться или как-то там, не знаю, ответить в ответ. Но я могу сейчас через этот рисунок, через эту лепку, через сиквейн, кстати, потрясающий, не самый известный способ арт-терапии, это построено на японской поэзии, вернуть себе состояние физического перепроживания, эмоционального и, на самом деле, ментального, то есть выхода из этой ситуации. Хотя мы уже находимся, да, в другом временном этапе. Но из тела, вот из состояния, из мыслей мы за счет арт-терапевтического метода эту травму перепроживаем. Есть такое понятие ретравматизация. Но вот в арт-терапии она максимально мягкая. То есть человек выходит из этого травматического опыта. Вот такой механизм.
2: А рисовать надо что-то конкретное? Человека, который спросил вам кофе? Или папу, маму, которая выключали? Опять двойка.
3: Смотрите, на самом деле методов очень много. Бывает, когда можно, например, просто создать коллаж. И человек начинает из отдельных там обрывков журналов, газет дорисовывать, что-то еще дополнять. Но самое главное, да, он может перерисовать, например, даже из фотографии дополнить, например, этого человека. Но чаще всего, как ни странно, идет работа с абстракцией. Просто есть ощущение, а вот когда на себя, например, крикнули, вот как, что случилось? То есть на самом деле с тем, что внутри. То есть мы же не пытаемся изменить человека. Говорит, а у меня внутри как будто бы, не знаю, все сжалось. Или меня там как прибили, там, не знаю, чем-то, кувалдой, да? Или вот у меня тут как дыра черная в груди. То есть люди начинают описывать. Это главное, что вот правильный терапевт, он никогда не навязывает образ. Он слушает внимательно, и человек подсказывает на самом деле. Он говорит, я как провалился, у меня как дыра, или меня как сжало. И вот дальше он говорит, а какого это цвета? А что происходит? И вот дальше он говорит, а теперь рисуй. Есть арт-терапевтический метод, когда человек вообще закрывает глаза и рисует с закрытыми глазами, перепроживая этот опыт. И потом очень удивляется, как, куда пошла рука, да, что это был действительно вот такой рисунок. Есть метод, когда он рисует первый образ, собственно, когда вот мне было тяжело, он говорит, а теперь ты можешь сделать все, что угодно, добавляй, дополняй. И он начинает вот и другими красками, и с чем-то еще, создавая из этого уже что-то, чем он может управлять. То есть мы создаем состояние творца, творца. Не просто в рисунке или в каком творчестве, а в своей жизни. Вот на чем построена терапевтическая история, метод терапии.
1: Нужно ли человеку иметь какие-то таланты, не знаю, в рисовании, там, в актерском мастерстве, еще в чем-то, для того, чтобы арт-терапия была более успешной?
2: А то у тебя еще одна травма. Скажет, увидит кто-нибудь рисунок, скажет, вот и рисовать не умеет.
1: Спой! Вот в караоке он спел и скажет, ну все.
2: Или мама придет, ты рисуешь?
1: Это не твое.
3: Все понятно. Нет, это, конечно же, миф. Для арт-терапии не нужно уметь рисовать. То есть художественный навык здесь вообще ни при чем, он не имеет значения. Более того, когда стремится человек нарисовать, еще, не дай бог, учили правильную штриховочку, теряется сама идея вот этого свободного творчества. И поэтому, вот, кстати, если это не только рисунок, а есть, например, вот понятие того, прошу прощения за англицизм, фрирайтинг, ну, то есть это свободное письмо, когда человек вот просто от одного слова отталкивается, и дальше начинает писать, писать, писать, писать, все. А вот, наверное, я просто сказала, что вот что такое секвейн, честно, я просто сама часто его использую, это всего 5 строчек, то есть это такой короткий стих, но он буквально помогает сжать, знаете, до очень красивой формы. То есть я делала это сотни раз, и люди говорят, да я вообще никогда стихи не писала, я такая вот форма именно японская, может, я такой поэзии.
1: Это танка, пятистрочная.
3: Да. Но человек фактически там воссоздается первое слово, потом какой этот опыт, да, потом некая там квинтэссенция. И вот за 5 строчек человек действительно перепроживает опыт, а потом еще под это делает красивый рисунок, и у него полное восхищение, еще дополнительный эффект. О, боже мой, это я создал. Оказывается, да, я всю жизнь мог это делать и творить. Поэтому нет, любое творчество, даже если это музыка, да, например, и все, любые там движения танцевальные, то это не про то, что мы правильно сделали какое-то па или там ча-ча-ча, да, это наоборот свободное движение отпустить в теле, ощущение, куда и ведет мелодия, и как тело начинает за ним двигаться. Опять-таки, как зануда скажу, перепроживая этот опыт, создавая внутренний выбор и вот это творчество.
2: Под наблюдением психолога мы этим делом занимаемся? Или можем сами одни сидеть в комнате,
1: калякать,
2: рисовать, петь? А вдруг обострение у нас?
3: И петь в караоке, да?
2: Да, вдруг обостримся мы от рисунка.
3: Ну, на самом деле, конечно же, и то, и другое. То есть, когда идет работа с терапевтом, там еще очень важно, да, вот это состояние терапевта. То есть, терапевт, на самом деле, работает не просто какими-то словами. Терапевт работает с состоянием. Плюс он может направить, плюс он дает, да, направить к поиску этого ресурса. Ну, освоив это один раз, на самом деле, собственные методы, когда человек сам и поет, и рисует, и что-то создает. На самом деле, это всегда является тоже прекраснейшим. Вот свободное письмо может сделать действительно практически каждый человек. То есть выплескивая некий этот опыт. А многие писали себе, знаете, письма в прошлое. Или когда люди пишут, там, не знаю, после расставания, или после какой-то травмы, после какой-то потери, вот это письмо. Это тоже арт-терапевтический метод. Поиграть на музыкальном инструменте, тоже в свободном неком воплощении, импровизации, тем более, если хоть какая-то база музыкальная была. Поэтому и то, и другое имеет право на существование, более того, терапевтично. Просто с терапевтом это может быть на более четкий запрос, потому что потом вместе этот образ созданный еще глубже понять, да, вот подвести к некому внутреннему инсайту и разрешению ситуации.
1: Заякорить образ, так сказать, в какой-то момент.
3: О, это уже опасно. опасная история, поэтому важно какому терапевту идти, а то заикарят что-нибудь не то.
1: Вопрос.
3: Да, такое бывает.
1: Арт-терапия работает, в каких случаях, может быть, работает лучше с какими-то проблемами и запросами клиента, а в каких-то случаях, может быть, разговорная, традиционная, так сказать, терапия будет более предпочтительна?
3: Ну вот, честно скажу, знаете, вот такого нет. То есть все-таки метод, он соединяет некие запросы, состояния и готовности пациента, причем именно в этот момент, да, и, конечно же, ну, навык терапевта. И большинство, ну, в общем-то, терапевтов, они комплексно, да, работают с методами, и арт-терапевтический метод, как правило, включается. То есть после арт-терапевтического метода можно уйти в тот же разговорный, или можно пойти по тем же методам, не знаю, там, суггестивной технологии, или даже, сейчас напугаем аудиторию, нейролингвистического программирования, раз уж вы вспомнили якорение, да, а то или перейти на какой-нибудь там, не знаю, гештальт-подход, да.
1: Ну, NLP прекрасная штука, кстати.
3: Да, да, абсолютно. И просто через арт-терапевтический метод или наоборот в НЛП можно вытащить какие-то вещи, он всегда дает очень быстрый, знаете, такой эффект, а потом в арт-терапии перепрожить. Или вытащить какой-то образ из арт-терапии и вот уже заякорить при помощи этих методов. То есть такого, знаете, что при травме туда, при разводе сюда, там при каком-нибудь еще, там, не знаю, после увольнения там вот такой-то метод, такого нет. И если кто-то из терапевтов такое скажет, бегите от них.
1: Мальчики налево, девочки направо.
3: Вот такого по схеме не делается. Это неправильно. Работает не схема, работает момент, состояние, готовность человека. И вот, конечно же, тут даже арт-терапевтические методы, вот мы сегодня обсудили огромное многообразие, и действительно терапевт тоже в моменте может начать с одного, а потом это перейдет в какую-то там словесную форму. Хотя начал с лепки, например. Вот у меня там была такая ситуация. Человек начал наоборот только от некого проживания письменного, а у меня в том числе на всякий случай лежал рядом там и пластилин такой вот мягкий. И человек просто вот, ну, неосознанно начал его вот как-то мять, чтобы создавать. Я понимаю, что он гораздо лучше включается в эту историю, и мы ушли и достигли потрясающих результатов именно через лепку.
2: А как правильно поставить себе задачу? Вот придем сегодня домой после работы, возьмем карандаш в руки. А какая задача должна перед нами стоять? Что мы должны сказать? Что мы рисуем? И какой результат должен быть у нас в итоге?
3: Замечательно. Ну вот, знаете, поскольку мы говорим о каких-то первых шагах, я бы предложила потренироваться с тем, как найти нужное состояние. Например, чего хочется? Вот там устали после рабочего дня. Хочется, например, легкости. Или хочется какой-то там ресурсности. У каждого там свое слово. Или, не знаю, счастье. И вот просто вот попробовать. А вот счастье, оно для меня какое? А я сейчас в каком состоянии? И вот кто через рисунок, кто через какой-то там рассказ, историю, да, в зависимости от того, может быть, через какую-то музыкальную там композицию или движение, будет поиска, знаете, направления вот этого состояния легкости, например, или состояния вот этого ресурса внутри, или тепла, или спокойствия. И вот таким образом просто идем в состояние. Вот, наверное, для первых шагов, и что каждый может для себя сделать, это будет замечательным арт-терапевтическим действием. Рекомендуется каждый вечер.
1: Ну, то есть мы можем просто, получается, с помощью арт-терапии бороться, ну, с травмами серьезными, без специалиста лучше, конечно, наверное, не делать, но со стрессом, с усталостью, вот, с нервозностью.
3: С тревогой. Да, восстановиться, да. После каких-то там сложных разговоров, да или просто с усталостью, или просто вообще, наоборот, не только бороться. Знаете, арт-терапия же, ну, серьезно, человек боролся, наоборот, вот хочется, мне хорошо, и хочется еще лучше. Кстати, это очень интересные такие вот установки. Например, сегодня прекрасный день, и с каждым днем будет все лучше и лучше. Это одна из таких базовых, на самом деле, внушений. На этом вот строят и все вот эти там аффирмации и так далее. Но если это, например, правда соединить с терапевтическим подходом, с каким-то проживанием, созданием, увидеть, во-первых, сегодня в этом дне хорошее, а у каждого в этом дне было что-то хорошее. Сейчас это происходит.
1: И нарисовать. Это нарисовать или спеть. Или в пяти строчках японского танку или в трех строчках хокку, так сказать, выразить. Спасибо вам большое за эту беседу.
3: Спасибо
1: сегодня
3: вам.
1: Мы обсуждали арт-терапию как средство преодоления травмы. И с нами был эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков SoftSkills, stillfolio.ru, доктор психологии Виктория Шуманская. Виктория, еще раз большое спасибо и до новых встреч.
2: Спасибо большое. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Как знать? на маяке.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар беспилотником Геран-4 «Сикер» по железнодорожному составу в районе села Рымачи в Волынской области. Как сообщили Минобороны, состав использовался для доставки грузов военного назначения, в том числе беспилотников иностранного производства и их комплектующих. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Ольховатка Харьковской области. В освобождении участвовали подразделения группировки «Север». Наши военные продолжают сжимать кольцо окружения в формировании противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской области. И в результате украинские войска за сутки потеряли около 285 военных. Если бы киевский режим по-настоящему заботился о детях, он не убивал бы их ударами беспилотников. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя заявление украинской стороны о поиске якобы похищенных Россией детей. Эти утверждения Захарова назвала фейками и подчеркнула, что киевский режим убивает детей с садистским удовольствием. Она повторила, что вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, не воюют с мирным населением, не ведут охоту за гражданским транспортом, не открывают огонь по беззащитным людям. Так Захарова ответила на вопрос МИ об инсинуациях в зарубежной прессе о якобы преднамеренном ударе вооруженных сил России по пассажирскому поезду, в котором находился ряд бывших и действующих политиков и чиновников стран Запада. Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщает столичный департамент транспорта. Сегодня там столкнулись мотоциклы и два легковых автомобиля. Свободной для проезда осталась одна полоса из трех. Пробка растянулась на 4 километра. Сейчас движение на третьем транспортном кольце восстанавливается. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется. Предстоящая ночь в московском регионе может стать одной из самых холодных с начала мая. Такой вывод можно сделать из последнего прогноза Гидрометцентра России. В Москве в ночь на среду столбик термометра опустится до 5-7 градусов выше нуля. По области местами до плюс 2. А до этого самая холодная была ночь на 9 сентября. Тогда столбик термометров показали плюс 5,1 градуса. При этом днем в среду в Москве будет тепло до плюс 17-19 градусов. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что среднесуточная температура в московском регионе до конца сентября, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов, показателя, при котором начинается отопительный сезон. Эти и другие новости также всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве переменная облачность и без осадков. Днем до плюс 19 градусов. Давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Владислав Головин.
3: Без малого 10 лет моя жизнь связана с вооруженными силами России. Воздушно-десантные войска, морская пехота, боевые действия и настоящие товарищи всегда рядом. Ты за Россию, Россия за тебя. Единство народа России ведет нас к победам, проверенным временем и делом.
2: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В окончательный состав сборной России на матче с Ираном, Намибией и Нигерией вошли 29 футболистов. Среди них вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник Галатасарая Алексей Батраков. Больше всего в составе игроков ЦСКА 5, еще 4 представляют «Зенит». 29 сентября сборная России сыграет в Казани с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Оленичева главным тренером команды. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Оленичев сменил руля команды Дмитрия Гунько, под руководством которого «Арсенал» одержал лишь 2 победы в 11 матчах. Команда идет на 10-м месте в первой лиге. Перед новым наставником поставлена задача добраться до первой пятерки по итогам чемпионата. Оленичев ранее тренировал «Арсенал» с 2011 по 2015 и выводил команду в премьер-лигу. Вторую ракетку мира, белорусскую теннисистку Арину Соболенко, оштрафовали за разбитую ракетку после поражения в финале открытого чемпионата США. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Арина Соболенко получила штраф в 7 500 долларов за поведение в финале открытого чемпионата США по теннису. Документ организаторов опубликовал спортивный журналист Михаил Самульский. Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила теннисистку из Белоруссии в 3 сетах, впервые выиграла US Open и стала первой ракеткой мира. Соболенко лидировала в рейтинге почти 100 недель подряд и дважды подряд выигрывала US Open, но не смогла защитить титул. Более того, проиграла Рыбакиной второй финал «Большого шлема» в этом году, ранее уступив ей в Австралии, и впервые с 2022 года не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» в сезоне. После решающего розыгрыша Соболенко отбросила ракетку, подняла ее, поздравила Рыбакину, вернулась на скамейку и разбила ракетку о корт, а также нецензурно отреагировала на попытку оператора подойти поближе, выругалась по-английски прямо в камеру. На 5 000 долларов оштрафована россиянка Полина Яценко за нарушение правил относительно тренерских подсказок во время матча второго раунда против Соболенко. Самый крупный штраф на турнире получила аргентинка Луисина Джованини, которая из-за травм отказалась от продолжения матча первого круга квалификации против итальянки Лючии Бронцетти спустя 17 минут при счете 0-5. Спортсменку оштрафовали на 20 000 долларов за несоответствие выступления профессиональным стандартам.
1: Женская сборная России по гандболу дважды сыграет в Сербии с местной национальной командой. Матчи пройдут 22 и 24 октября. Подготовка к ним начнется 16 октября на сборе в Новогорске. В последний раз Россия и Сербия встречались на групповой стадии чемпионата мира 2021 года. Тогда наши девушки одержали уверенную победу со счетом 32-22. Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком второго тура женской гандбольной лиги чемпионов. Во втором туре Бухарест, за который играет российская разыгрывающая, обыграл черногорскую будущую со счетом 36-26. Дмитриева забросила 10 мячей. В символическую сборную тура вошла еще одна россиянка, правая полусредняя Бухареста Валерия Маслова. Фигуристка Аделия Петросян в произвольной программе будет выступать в образе Арии Старк из «Игры престолов» и под музыку из сериала. Петросян, трехкратная чемпионка России, занимала 6-е место на Олимпиаде 2026 года в Милане. В нынешнее межсезонье она покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Инне Гончаренко. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Хотим с вами рассмотреть тему затмения как инструмент науки. Ну, то есть затмения, получается, у нас перестали быть пугалом в какой-то момент и стали одним из стимулов для развития астрономии. То есть астрономы придумали, как эти затмения обратить во благо науки. И как же это случилось?
5: Ну, это достаточно сложный вопрос и долгий, это надо как бы всю историю поднимать. Но вначале, да, все, вообще затмения, они цикличны. Uh-huh. Вот они повторяются примерно там каждые 18 лет, да, так называемый цикл Сарреса. Поэтому, а вся астрономия, она основывается на наблюдениях. Поэтому древние люди, древние астрономы наблюдали за Солнцем, Луной, фиксировали эти вот моменты год за годом, 10 десятилетиям, и у них появилась как бы закономерность, что ага, вот есть эти затмения. Вот, и, а закономерность, цикличность, закономерность всегда вырастает в теорию, а теория, как говорится, представление, что есть, представляет собой мир и модель мира и так далее. Вот, но объяснить это, конечно, не могли. И тогда они считали вот всякие божественные проявления. Там китайцы считали, что дракон пожирает там солнце. Вот, древние египтяне считали, что борьба Апопа там с богом Ра, это все вот, иногда Апоп побеждает, тогда вот затмение происходит. Вот такое все. А потом, естественно, появлялся, между прочим, Аристотель первый заметил, что а почему тень Луны, она такая круглая? Значит, Земля тоже должна быть такая не плоская, а круглая. Вот. Ну и потом, конечно, появлялись планетные теории, естественно, это было, стало понятно, что это просто затмение. Ну и тогда, все это пошло. Ну, просто сейчас рассказывать, времени просто не хватит.
4: А вот вы сказали о том, что каждые 18 лет, да, затмения повторяются. То есть получается, что люди в какой-то момент научились предсказывать затмения. А как это получилось? Они что ли там столетиями наблюдали для того, чтобы логику вот эту вывести?
5: Ну, естественно, десятилетия, да. Я в принципе, говорил, это 18 лет, 11 дней и 8 часов цикл затмений.
4: А то есть он всегда одинаковый?
5: Ну да, вот это связано с линией движения, связано с движением линии узлов орбиты. Потому что затмение всегда происходит в момент, когда она находится в восходящем и нисходящем известной орбите относительно эклиптики. В этом, наверное, произойдет затмение. А этот, естественно, плоскость орбиты Луны обращается как раз этим периодом, 18 лет. Ну, естественно, все это цикличность повторяется. И зрение астрономы это заметили и стали, естественно, предсказывать.
3: А что это за 18 лет? Ведь у нас каждый год, да у нас каждый месяц затмение сейчас. То солнечное, то лунное, то полное, то неполное. А при чем здесь 18 лет?
5: А это повторение характера затмений. Потому что если, допустим, в один год одно лунное, два солнечных, три лунных, а в другой, это самое количество затмений через 18 лет просто повторится. Вот то же самое вот примерно вот. Тот набор затмений лунно-солнечных, он повторяется, сказывая, 17 лет. Вот в этом плане.
4: А, понятно. Ну, получается, когда солнечное затмение, у нас небо темное, видно лучше. То есть ученым, может быть, ну, не сейчас, а в давние века это помогало каким-то образом изучать солнце, изучать звезды, изучать, там, не знаю, какие-то космические тела, планеты, может быть.
5: Ну, древние это вряд ли, а вот начиная с 19 века, да, вот эти вот именно затмения, момент затмения, делало несколько открытий важных. Во-первых, когда идет затмение, солнечное затмение, можно изучать солнечную корону, да, то есть это солнечная атмосфера, то, что стекает из Солнца, потому что Луна закрыла Солнце, и все, можно спокойно изучать. Вот, например, в 1868 году был открыт гелий. По изучению спектра короны было обнаружено новое вещество, гелий, которое потом только через 30 лет открыли на Земле. Или, допустим, в начале 20 века по положению звезд рядом с Солнцем во время затмения открыли, как раз подтвердили вот общую теорию относительности Эйнштейна, да, что солнечный свет, гравитация отклоняет, световые лучи, да, вот, и так далее.
3: Угу. А вот наш самый главный-то ученый Михаил Ломоносов, он тоже, наверное, что-нибудь наблюдал и чего-то обязательно, наверное, открыл?
5: Да, тут тоже открыл. Во-первых, еще добавлю, еще по затмениям уточняли ход своих собственных хронометров, потому что не было основного времени, а указывали часов свой собственный ход. Вот, и корректировали вот, как говорится, работу собственных часов. А Михаил Ломоносов, он открыл атмосферу у Венеры, да, потому что ведь не только Солнце покрывает Солнце, а эти планеты, и Меркурий, внутренние планеты, Меркурий и Венера, вот тоже иногда изредка проходит по диску Солнца, да, и вот тогда вот в 18 веке обычно вот прохождение Венеры происходит с интервалом там 8 лет, а потом через 100 чем-то лет происходит. Вот. И вот тогда, вот в 18 веке, Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца и обратил внимание на красный ободок вокруг планеты, когда она там касается Солнца. Это у него было единственное объяснение, что у Венеры есть атмосфера. Тогда считали, что у планет нет атмосферы, а вот Ломоносов был первый, кто вот об этом громко заявил.
4: Ну, наверное, также затмения помогают определить вообще движение Солнца и Земли, вот, и там, и Луны, относительно друг друга.
5: Ну, это раньше, да, это использовались затмения как раз для корректировки вот планетной теории. Сейчас это затмение является просто красивым явлением, которое вот заранее все с точностью до секунды просчитывается. И, кстати, исторические события многие были уточнены с помощью этих затмений и так далее. Вот. Поэтому сейчас в основном только для астрофизических работ вот используется затмение, как такой естественный коронограф, который закрыл Солнце, вот, и по изучаем солнечную корону, определяем там, кстати, вид солнечной короны зависит от солнечной активности, да, вот много-много. Вот, ну, проводятся такие вот работы, связанные с увеличением Солнца. Поэтому используется затмение.
3: Угу. А размеры небесных тел мы можем уточнить с помощью затмений? Мы же знаем, ну, да, временные параметры. Значит, и расстояние тоже можем померить.
5: Ну, кстати, это используется, да, вот при изучении экзопланет. Да, вот, допустим, планета закрывает Солнце, там идет падение блеска. Мы же не можем разрешить планету, поскольку это находится очень далеко, соседние там звезды. Но по падению блеска, естественно, да, вот есть теория, я, кстати, сам занимался, правда, с астероидом это было связано, вот подобное явление изучал, да, по изменению световой кривой, как там меняется, все определяется, и, естественно, расстояние вот открытой планеты до этой звезды. Да, это все используется.
4: А почему солнечные полные, солнечные затмения – это, в общем, нечастое у нас явление?
5: Ну, опять да, оно редко. Нет, если смотреть, ну, вообще-то в году оно происходит, может быть, от нуля там до четырех раз, ну, может быть, полное солнечное затмение. Вот. Но дело в том, что Земля-то большая, а тень лунная, да, которая набрасывается из своей поверхности, там, ну, всего несколько сотен километров. Поэтому по Земле движется такое вот пятно небольшое. Вот. И полное затмение наблюдается только для тех, кто находится внутри этого пятна. Вот. Поэтому, естественно, считает как будто редкое, да, но может быть там несколько раз в тысячелетии на одной и той же территории может наблюдаться такое полное солнечное затмение.
3: Uh-huh. Ну, затмение уже, наверное, такой дедовский инструмент, да, для астронома, скорее исторический артефакт, чем, я не знаю, какую-то практическую пользу несет. Сейчас, наверное, искусственный интеллект, да, и космические телескопы, и не нужны эти затмения, в общем-то, для астронома.
5: Ну, в принципе, да, есть уже искусственные, допустим, аппарат SOHO, да, он как бы делает искусственные затмения. Мы просто в режиме, так сказать, 4/7 изучаем солнечную корону. Вот, но я уже как говорил, да, в принципе, по большому счету, это просто сейчас рассматривается как красивое зрелищное явление для того, чтобы вот агитировать народ, идти смотреть, да, и любить астрономию, смотреть, как это здорово, красиво. А так, в принципе, современная астрономия вполне может обойтись вот и без этих естественных явлений для того, чтобы изучать Солнце, солнечную корону.
3: Угу. Как страшное явление, да, встало на пользу науки.
4: Да, вот, пожалуйста, смотрим через стеклышко все равно.
3: Да, затмение как инструмент науки мы сегодня рассмотрели. С нами был старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, огромное спасибо за эту беседу, как всегда интересно, и мы попрощаемся с вами. До новых встреч. Хорошего дня.
4: Всего доброго. До свидания.
5: До свидания.
3: До свидания. Ну, а мы продолжаем. Возможности впереди.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: Выборы 2026.
3: Назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
8: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
9: Ком-

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов провел профильные совещания по развитию науки и инженерного образования в Вологодской области. За последний год в регионе открыто несколько современных исследовательских пространств. В ВАГУ заработала лаборатория «Оптические приборы и системы», для которой закупили 42 единицы оборудования на 30 миллионов рублей. В Вологодской ГМХ создана лаборатория перспективных пищевых технологий, приобретено более 80 наименований оборудования на 30 миллионов. В ЧГУ открыта лаборатория интеллектуальной промышленной робототехники, где уже ведутся 6 проектов на 18 миллионов рублей и получен патент на изобретение. Региональные власти заключили подряд на строительство нового аэровокзала. Здание будет строить инвестиционно-строительная компания «Кубанская» из Карачаево-Черкесии. По словам главы региона, подрядчик приступит к работам в этом году и до конца 2028 года построит здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Аванперрон при вокзальной площади проложит инженерные коммуникации. Уже объявлены торги по выбору подрядчика на удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома до 2,5 километров. Череповцы составили список дворов с ямами. Как пояснил глава города Андрей Накрашаев, во время прямой линии каждую неделю у нас проходят штабы с управляющими компаниями. Ведем список адресов, где ямочный ремонт сделан, а где нет. Если у кого-то он не выполнен, прямо на штабе поднимаем директора управляющей компании и призываем не откладывать подачу заявки на такой вид ремонта. По заявкам ТСЖ и УК ямы во дворах ремонтирует спецавтотранс. Эти работы начинаются с мая. Ямы во дворах коммунальные. Мальчики латают и осенью. Технология литого асфальта позволяет проводить работы до минус 5 градусов Цельсия. Завтра жители области смогут бесплатно посетить музеи. 16 сентября у жителей региона есть возможность познакомиться с новыми выставками и постоянными экспозициями государственных и муниципальных учреждений культуры. Чтобы получить бесплатный билет, достаточно предъявить любой документ, подтверждающий прописку на территории области.
1: Спорта.
0: Вологжане – бронзовые призеры спартакиады народов России по флагфутболу. На турнире в Казани вологодская команда стартовала с поражения от сборной Брянской области 13-19. Однако уже через несколько часов праздновала выход в полуфинал, одолев в трудном матче свердловский коллектив 41-40. Второй соревновательный день также начался с неудачи. Полуфинальную встречу против сборной столицы наши спортсмены крупно проиграли 14-52. Но в поединке за третье место вологжане взяли реванш у брянской команды 34-27 и завоевали бронзу.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 17 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль село Ольховатка Харьковской области. В освобождении участвовали подразделения группировки войск «Север». Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
5: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника, расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, 3 танка, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
3: Группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли 285 военных. Россия считает в целом хорошей идею Трампа об энергоперемирии с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что обеспечение безопасности работы НПЗ не решит проблем на мировых рынках.
6: Ночью действительно была предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов на территории России, в одном из российских регионов.

должен быть свободен от размещения любого оружия. Россия продолжит продвигать эту позицию, рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе. Ранее министр ВВС США Трой Менко заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства. Россия, Индия и Китай могут сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта между США и Ираном, пишет журнал Foreign Policy. Издание отмечает, что Тегеран нуждается в гарантии безопасности и освобождении от санкций, которые не зависят от американской финансовой системы, подчеркивает журнал. Foreign Policy подчеркивает, что Россия может помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке за счет архитектуры безопасности.

0: А Индия, в свою очередь, является близким партнером Вашингтона в рамках четырехстороннего диалога по безопасности Квад, а также сохраняет рабочие отношения с Ираном. Как рассуждает журнал, в случае успешных переговоров по Ирану Россия могла бы выступить гарантом режима проверки ядерных объектов вместе с МАГАТЭ. Российские онкологи честно и подвижнически служат своему делу и людям. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном обращении участникам 9-го международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Его зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства отметил, что форум объединяет ведущих специалистов в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, а его широкое представительство имеет важное практическое значение. Глава здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти. По некоторым оценкам, за 20-30 лет охват может составить до 50% населения, сказал Мурашко. Администрация Панамского канала уведомила о сокращении прохода судов из-за низкого уровня воды. Как уточняет ТАСС, введение ограничений обосновывается дефицитом осадков. За последние 4 месяца их объем в бассейне канала был на 34% меньше исторической нормы. Приток воды в бассейн на 44% ниже среднего показателя. При этом Панамский канал важен как альтернативный водный путь в период закрытия Армузского пролива. В августе сообщало, что судно, перевозящее сжиженный газ, заплатило на аукционе рекордные 5 300 000 долларов за ускоренный транзит через Панамский канал. Жители юго-запада Франции стали ездить на заправки в соседнюю Андорру из-за высоких цен на топливо в своей стране. Об этом сообщила радиостанция France Info. Глава французского Минфина Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизельного топлива в стране достигла 2 евро 30 евроцентов за литр, а бензина 2 евро 10 евроцентов. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса. В Андорре значительно дешевле. Литр дизельного топлива 1 евро 66, а бензина 1,63. Эта разница вызвана значительно более низкими налогами на топливо в княжестве. Из-за этого каждое утро на ближайшей границе заправки выстраивается очередь, где большинство французов. При этом некоторые приезжают издалека, почти за 250 километров. Эти и другие новости также доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, без осадков, температура днем до +20. В Москве ожидается +17-19 градусов и тоже без осадков.

0: истертая монета, на трех китах покоилась планета, и жгли ученых-умников в кострах, тех, что твердили, дело не в китах. Есть три кита, есть три кита, есть три кита,
1: и больше ни черта.
0: Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы, ловцы и рыбаки, сглоти наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки! Те три кита — основа мироздания, запомните навеки их названия. Один азарт —
1: политика, другой —
0: а третий кит, конечно же, любовь.

0: суета.
1: Летит земля в пространстве луплой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки!
2: И по указке ветреной фортуны без устали мы мечем в них гарпуны. Манят нас от усов и до хвоста три страсти, три пара.

0: Сегодня отличная погода, сэр.
1: Да, сэр.
0: Разрешите помочь этой гордой птице.
1: Я глубоко признателен вам, сэр. Любовь к животным – отличительная черта джентльмена.
2: Эй, приятель, оставь его нам. Мы хотим с ним кое о чем потолковать.
0: Я весьма сожалею, но вряд ли смогу. Это мой гость.
2: Что ты с ним церемонишься? Лепи ему пулю в лоб. Ты прав, Билл. Эй, парень, прощайся с жизнью.
3: Мазила!
1: Отличный выстрел, приятель.
0: Чувствуйте себя как дома.
3: Ну,

0: называется эта захудалая дыра, где вы сели?
1: Затрудняюсь, я был там проездом. Кажется, эта станция называется «Гнездо птицелова».
0: Нет, каковы поэтические склонности рядового американца? Вы только вслушайтесь, «Гнездо птицелова». А что впереди?
1: Какая-то рыбачья гора.
0: А, смотрим на «Р», а? Вот «Р». Равенство, распятие, рахат лукум, реконвалесценция, Ротшильд рогоносец розыск, а вот рыбачья гора. 10 000 жителей, аптека, 2 банка, морской курорт, не густо.
1: Курорт?
0: Курорт.
1: Дорогой, наверное, удовольствие.
0: Да уж, если собрался на курорт, готов кошелек потуже.
1: Но поезд не делает здесь остановки.
0: Значит, придется ее сделать.

0: не дурное местечко. Иногда так хочется расслабиться.
1: Господи, ни минуты покоя. Ты что же это?
2: В чем дело, ребята?
0: Доллары. Банк Чейз Манхэттен.
2: Эй, стойте! Заберите это.
0: Они нас, наверное, с кем-то путают.
2: Ну, ясно, с кем.
0: Интересно получается. Я еще должен таскать.

0: О, отличные брюки.
1: Эти? Вот, взял на прокат.
0: Индийский топаз.
1: Что вы? Чилийский бриллиант, 30 с лишним каратов.
0: У меня сейчас ничего нет равноценного, разве что вот неплохой перочинный ножик. У него сломано лезвие, но так ничего.
1: Я не могу так сразу, я подумаю.
2: Джентльмены, здесь поезд не проходил?
0: Не стану утверждать, но, вероятно, проходил.
2: А почтовый вагон был?
3: Не стану утверждать, возможно, был.
2: Черт, об этом ознали.
4: Из-за тебя всегда.
2: А что из-за меня?
4: Ну, я говорил тебе, вставай. А ты еще минуточку.
2: Я руку дай.
4: Давай быстрее, ну, живей. Живей, Соня.
2: Ладно, тебя можно еще догонить.
4: Догонить.
0: Жалкий промысел. Как можно было спутать нас с ними?
3: Но там были доллары.
0: Да? Это еще не повод, чтобы входить в конфронтацию с Манхэттенским банком. Тем более, что перед нами поле, где можно посеять что-нибудь полезное и недорогое, а пожать 300% прибыли.
1: Простите, я не успел представиться. Джефферсон Питерс.
0: Энди Такер, штат Пенсильвания.
1: Очень приятно. Очень.
3: Энди, я простой провинциальный жулик. И каждый доллар в руке у другого я всегда воспринимаю как личное оскорбление. Но когда я отбираю у человека этот доллар, я обязан дать ему хоть что-то взамен. Будь то порошок от блох, золото 96-й пробы, затрещины или просто надежда. В этом мой принцип.
0: В этом ваша слабость. А, впрочем, у всякого Ахиллеса есть своя пятка.
1: Знавал я одного Ахиллеса. Однажды в Спрингфилде, штат Огайо, он умудрился взять...
0: Нет, это не он. А вообще, что касается меня, то я лишен подобных предрассудков. Мною правит азарт. Либо да, либо нет.
1: Вы мудрец, Энди. Однако есть третий вариант.
3: Может быть вот так.
0: Джефферсон Питерс. Мир велик. И двум достойным джентльменам всегда найдется место, чтобы соблюдать обоюдовыгодный нейтралитет и не мешать друг другу.
1: Рад встрече с вами.

0: На счастье, Джефф.
1: Джефф, мне показалось, спросили джентльменов. Возможно, это и не нас.
2: Да, но я не вижу здесь других джентльменов, кроме нас.
3: Одну минуту, джентльмены!
1: И все-таки я не стал бы искушать судьбу.
2: Да, пожалуй.
3: Джентльмены, я к вам обращаюсь. Куда вы, джентльмены? Одну минуту, остановитесь. Не понимаю, куда вы, джентльмены? Умоляю вас, остановитесь. Одну минуту, джентльмены. Джентльмены, издатель, редактор, репортер и фотограф местной газеты, всеобщий наблюдатель.
1: Где эти почтенные господа?
3: Какие господа?
1: Ну, эти издатель, редактор, репортер.
3: О, перед вами. Это все я. Меня зовут Джо Глассом. Позвольте приветствовать вас, как первых посетителей ярмарки. Фото для прессы.
4: Чего?
3: Влипли.
4: Понятно. По $2 за каждый ключ.
1: Боюсь, что это не два, а римские пять. $5 за комнату на двоих.
5: Правильно. Это последний. Угу.
2: Энди, что вы там изучаете?
1: Расписание поездов. Еще великий Цезарь сказал, наступая, подумая о путях к отступлению.
2: А все-таки, Энди, вам не кажется странной такая тишина вокруг? Как будто Господь не велел нам трудиться 6 дней в неделю.
5: Завтра. Все завтра.
2: Что завтра?
5: Завтра открывается курортный сезон, а сегодня все люди отсыпаются впрок.

даже вот гимнастика уму. Перечислить трудно даже все синонимы тому бесконечному процессу. Коль научно говорить.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: С новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Поражение вооруженными силами России пограничных переходов лишает ВСУ канала поставки иностранной военной помощи, сообщили Минобороны России, опубликовав кадры удара расчетом БПЛА типа «Герань» по пункту пропуска Ягодин Волынской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиабомб и 589 беспилотников самолетного типа. Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 139 районах. Некоторые страны Европы периодически предлагают Москве установить непубличные каналы общения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Однако, по его словам, в таких конфиденциальных контактах они не предлагают ничего нового по сравнению с тем, что заявляют публично, а их позиция по урегулированию несерьезна. Министр также подчеркнул, что боевые действия могли прекратиться еще в прошлом году, если бы европейцы не сорвали договоренность, которая была достигнута с американской стороной в Анкоридже. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине. Москве есть что сказать. Россия готова и к двустороннему, и к трехстороннему формату. Возобновить последний предложили Соединенные Штаты, сказал Лавров. Москва при этом готова искать компромиссы в рамках своей позиции. Лавров напомнил, что задачи Москвы не менялись с начала СВО. Обеспечить собственную безопасность, не допустить появления НАТО на своих границах, обеспечить законные права русских и русскоязычных людей. Немецкая школа при генконсульстве Германии в Санкт-Петербурге закрывается одновременно с депредставительством 18 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в образовательном учреждении. Там уточнили, что последний учебный день был 9 сентября. Немецкая школа при генконсульстве ФРГ в Петербурге работала с 2009 года. В ее структуру входит детский сад и школа на Петроградской стороне с преподаванием на немецком языке по немецким программам. Развитием школы занималось правительство Германии. 1 сентября этого года глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Позднее российский МИД заявил об ответных мерах на недружественные действия ФРГ. По сообщению Министерства, культурные центры имени Гёте в России должны прекратить работу. Их сотрудникам предписано уехать из страны не позднее 13 сентября. Генеральное консульство Германии в Петербурге должно закрыться не позднее 18 сентября. Его сотрудники покинуть Россию в пределах этого же срока. 12 тысяч человек подали заявки через госуслуги в рамках 5-го открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Новый набор стартовал 4 февраля и проходит в два этапа – заочный с подачей документов и очный с тестированием необходимых навыков и показателей. Впервые в рамках отбора был задействован портал госуслуги. Он мог помочь кандидатам собрать все необходимые документы. Срок подачи документов завершился 30 июня. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью 6-8 тепла, днем ожидается плюс 18-20. В Москве завтра также переменная облачность, по-прежнему без осадков. Местами ночью и рано утром возможен туман. В ночные часы температура плюс 4-6 градусов, днем ожидается плюс 17-19.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В окончательный состав сборной России на матче с Ираном, Намибией и Нигерией вошли 29 футболистов. Среди них вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник Галатасарая Алексей Батраков. Больше всего в составе игроков ЦСКА 5, еще 4 представляют «Зенит». 29 сентября сборная России сыграет в Казани с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Оленичева главным тренером команды. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Оленичев сменил у руля команды Дмитрия Гунько, под руководством которого «Арсенал» одержал лишь 2 победы в 11 матчах. Команда идет на 10-м месте в первой лиге. Перед новым наставником поставлена задача добраться до первой пятерки по итогам чемпионата. Оленичев ранее тренировал «Арсенал» с 2011 по 2015 и выводил команду в премьер-лигу. Российский гроссмейстер Владимир Кравник подал иск к Международной шахматной федерации. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Суд Лозанны зарегистрировал иск российского гроссмейстера Владимира Кравника к Международной шахматной федерации по делу о нарушении прав личности. Об этом Кравник сообщил на своей странице в соцсетях. Общая сумма требования о возмещении ущерба составляет около 675 тысяч долларов. 22 июля Кравник заявил, что спортивно-арбитражный суд зарегистрировал его апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам ФИДЕ о его отстранении от соревнований. 1 ноября прошлого года Международная шахматная федерация подала жалобу на Кравника в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине из-за обвинений, которые Кравник публично высказывал в адрес американца Даниэла Народицкого и чеха Давида Наварре. В 2024 году Кравник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах и выложил на своей странице в соцсетях статистические данные, согласно которым Наварре и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отправил жалобу на действия Кравника в ФИДЕ. В июне прошлого года Кравник сообщил, что подал иск о клевете против Наварре, а также порталов chess.com и chessdom.com.
1: Бронзовый призер Олимпиады Мадина Таймазова и двукратный чемпион мира Инал Тасоев вошли в состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо. Турнир пройдет с 4 по 11 октября в Баку. У мужчин в состав также вошли чемпион Европы нынешнего года Мурат Чапанов и чемпион Европы прошлого года Данил Лаврентьев. У девушек Россию представит также бронзовая медалистка чемпионата Европы нынешнего года Марина Воробьева. На чемпионате мира выступят всего 23 российских спортсмена, 12 мужчин и 11 женщин. Женская сборная России по гандболу дважды сыграет в Сербии с местной национальной командой. Матчи пройдут 22 и 24 октября. Подготовка к ним начнется 16 октября на сборе в Новогорске. В последний раз Россия и Сербия встречались на групповой стадии чемпионата мира 2021 года. Тогда наши девушки одержали уверенную победу со счетом 32-22. Фигуристка Аделия Петросян в произвольной программе в новом сезоне будет выступать в образе Арьи Старк из «Игры престолов» и под музыку из сериала. Петросян – трехкратная чемпионка России, она занимала 6-е место на Олимпиаде 2026 года в Милане. В нынешнее межсезонье она покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Инне Гончаренко. С вами был Юра Геворкян.
3: Ты пришел спасти нас.
4: Это что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? В кино с 17 сентября. 6+.
0: Маяк. Осенний киномарафон.
6: Меня пугает ваша работоспособность. Неужели вы не хотите полюбоваться этими несчастными, совесть которых отягощают лишние доллары? Боже мой. Неужели вас не вдохновляют эти красавицы?
7: Из всех женщин меня интересует только одна.
6: Ваша мама.
7: Увы, я не знаю, где моя бедная матушка, и боюсь, уже никогда не узнаю. Но есть одна особа.
6: Ну да.
7: Вы мне не верите? У меня есть ее фотография. Сейчас. Она, правда. Ну ничего, ладно. Вам я покажу.
6: А вы неплохо сохранились. Хочется верить, что ваша пассия тоже.
7: С тех пор мы не виделись. И вам, Энди, я тоже скажу. Вы избрали себе славное поприще. Но оно требует самоотречения. А женщины, они обременяют.
6: Вы меня не так поняли, Джефф. Я приглядываю хранительницу для библиотеки. Не думаете же вы, что студенты готовы броситься в читальный зал, чтобы насладиться Эсхилом и Сенекой? Им нужна приманка. Представляете, Джефф? Открывается читальный зал. Вокруг столы, столы, на них книги. А там в глубине она. Женщина, мечта.
7: Вот-вот. Именно мечта. Когда-нибудь я вернусь в родной штат Юта и скажу ей. Энди, что это вы делаете?
6: Угадайте, где шарик?
7: Здесь. О, как же это?
6: Это очень просто. Главное смотреть внимательно, друг мой.
7: Сейчас. Ну-ка, еще разок.
6: И с тех пор вы не виделись. Кстати, как ее зовут?
7: Кого зовут?
6: Здесь.
7: Ой, как же это? Не понимаю. Еще. Еще. Энди.
6: Не годитесь вы для этого дела, Джефф. Вы слишком азартны. Может быть, азарт хорош для любви. Но сегодня мне придется подыскать другого партнера.
7: Здесь.

0: Эй, любезный! Тебе говорю, приятель. Иди-ка сюда.
1: Стрельба вслепую! Итак, начинаю! Делайте ваши ставки, номера на бутылках!
2: Спешите видеть, проходите смелее только у нас. Интимная жизнь горожан за 30 секунд. Проходите, проходите смелее. Новый аттракцион. За 30 секунд интимная жизнь горожан сквозь замочную скважину. Всего за 2 цента интимная жизнь горожан. Новый аттракцион. Вы такого не видели? Всего за 2 цента. Новый аттракцион. Интимная жизнь горожан. Прошу, это очень любопытно. Новый аттракцион. Спешите видеть. За 30 секунд интимная жизнь горожан.
3: Насколько я смог убедиться, ваш городок гнездилище нравственности и чистоты даже через замочную скважину.
4: Вы совершенно правы, сэр.
3: Странно только, что вас до сих пор не поколотили эти обманы.
4: И никогда не поколотят, сэр. Я 6 лет в Массачусетсе изучал психологию. Единственное, что я вынес из этой великолепной науки,
5: никто из них, сэр, не хочет признать себя дураком.
4: А мне нечего бояться, сэр. У меня все честно. Мой бизнес соответствует рекламе. Новый аттракцион! За 30 секунд частная жизнь горожан. Каково, сэр?
3: Ловко.
4: Ну, а полиции будет бояться такие, как Руфтатом.
3: Он что, убийца?
4: Хуже, сэр. Свинокрад. Жуткий тип. Он вынужден скрываться.
3: Скрываться?
4: Да. Новый аттракцион. Частная жизнь горожан сквозь замочную скважину.

0: Ну как? Нравится?
1: Нравится. Они побьют?
0: Опять. Расовая сегрегация не по моей части. У меня хватает других забот. И потом я плачу. Плачу наличными.

С нами.

0: Ваша роль проста, как мычание. Я играю, а вы выигрываете. Глядя на вас, посторонний наблюдатель ставит, соблазняется и...
1: И что?
0: И все. Как видите, все очень просто. Как все гениально. Вы нашивка. Вам даже не придется входить в роль. Вы готовый типаж деревенского идиота.
1: Как вы сказали?
0: Итак, вы согласны?
1: Я работаю с 40%.
0: Хватило бы и 20.
1: Как вы сказали?
0: Я говорю, вашу внешность придется усовершенствовать.
1: Вам что, не нравится?
0: Да нет, нравится вам к лицу, но на взгляд обывателя несколько экстравагантно. Нас не поймут. Не отвлекайтесь.
2: Осенний киномарафон.

0: «Маяк». «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: Выборы 2026.
3: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
7: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
7: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
9: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Череповце сегодня начался отопительный сезон. Подключить все районы города планируют за 3 дня. В прошлом году отопление в городе появилось 22 сентября. В Вологде завершили ремонт улицы Маршала Конева. Работы шли с прошлого года на участке длиной 2,5 километра. На ремонт направили более 600 миллионов рублей. Здесь полностью заменили асфальт, расширили тротуары и обустроили 2-километровую велодорожку. На перекрестках добавили полосы для поворота направо. Также обновили светофоры, освещение и пешеходные переходы. В Вологде заключили контракт на строительство нового аэровокзального комплекса. Это первый этап масштабной реконструкции аэропорта, которую проводят по поручению президента России. Новый терминал внутренних линий начнут строить уже в этом году, а завершить работы планируют до конца 2028 года. На реконструкцию аэропорта из федерального бюджета планируют направить более 4 миллиардов рублей. Череповце выбрали первые улицы, которые планируют отремонтировать в 2027 году. В список вошли Кабачинская, Баршутская и старая часть улицы Гоголя. По словам главы города Андрея Накрашаева, по Кабачинской уже подготовили смету, а по Баршутской выбирают подрядчика. Старая часть улицы Гоголя – единственный выезд для жителей расположенного рядом района, поэтому ее также включили в план. Полный список дорог на будущий год власти обещают назвать до конца этого года. На Вологодчине 21 сентября начинается второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она продлится до 2 октября. Жители региона призывают сообщать правоохранителям о фактах незаконного оборота наркотиков, работе наркоторговцев и закладчиков. Сделать это можно круглосуточно по номеру 02, также работает телефон доверия. Сообщить информацию можно и по единому номеру 122. Пенсионер из Бабаева стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине позвонили люди, представившиеся сотрудниками пенсионного фонда, госуслуг, а затем ФСБ. Аферисты убедили пенсионера, что его деньги якобы поддельные, и их нужно доставить в Москву на экспертизу. Мужчина собрал 1,5 миллиона рублей, приехал в столицу и передал наличные курьеру. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В Вологде завтра состоится вечер памяти поэта и литературоведа Вячеслава Белкова. Встреча пройдет в филиале областной библиотеки на Конева, 6. Начало в 18 часов. Вячеслав Белков родился в Вологде, он писал стихи и прозу, занимался литературоведением, переводил зарубежных поэтов, в том числе Райнера Рильке. Белков также был одним из издателей журнала «Автограф». На вечере его творчество вспомнят коллеги, друзья и вологодские поэты. В Череповце открылась третья модельная библиотека. Здание на проспекте Победы получило новый облик, сохранив при этом атмосферу 50-х годов. В библиотеке появились более 1300 новых книг, современная техника, зал для мероприятий и комната тишины. При реконструкции сохранили лепнину, колонны и оригинальные книжные шкафы. В одном из залов воссоздали интерьер-квартиру 50-х годов с мебелью и предметами быта той эпохи. Библиотека уже принимает первых посетителей и в дальнейшем войдет в туристический маршрут «Парк советского периода».
10: Погода на маяке.
9: В ближайшие сутки в Вологодской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Сегодня ночью заметно похолодает. Местами в регионе температура опустится до 1 градуса. Завтра днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 17. Ветер слабый, западный и северо-западный. Атмосферное давление после сегодняшнего роста начнет постепенно снижаться. В Вологде и Череповце сегодня ночью синоптики обещают 5 градусов тепла. Завтра днем до плюс 15, облачно с прояснением.
11: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: В Москве 18 часов.
15: Новости.
14: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия – единственная страна в мире, которая выделяет средства из бюджета, чтобы привить от гриппа более половины населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Она доложила главе государства об эпидобстановке в России.
16: Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Россия уникальна, единственная страна в мире, которая выделяет такое количество средств, чтобы привить более половины совокупного населения Российской Федерации именно за деньги федерального бюджета. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
14: Попова также рассказала, что Роспотребнадзор совместно с Российской академией наук и Институтом эндокринологии разработал рекомендации по предупреждению людей о содержании соли, сахара и трансжиров в продукте. Она добавила, что такая информация доступна россиянам в приложении государственной системы маркировки «Честный знак». Вооруженные силы России взяли под контроль село Ольховатка Харьковской области. В освобождении участвовали подразделения группировки «Север». Наши военные продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля, сообщила Минобороны. По данным ведомства, также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 боевиков. Все попытки прорыва из кольца

0: остановитесь, мы заведем войска на оставшуюся украинскую территорию, а то, что вы освободили, мы никогда не признаем. Ну, тоже несерьезно. Мы уже не раз говорили, что после того, как провалились стамбульские договоренности из-за вмешательства Запада, мы на период переговоров не будем останавливать специальную военную операцию.
1: Также Лавров заверил, что Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом. Участие Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел стран G20 в Атланте прорабатывается, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Также она отметила, что у России вызывает отторжение попытки США манипулировать составом группы 20, включая отстранение ЮАР и поддержку заявки Польши на постоянное членство. Дипломат подчеркнул, что двадцатка призвана играть роль ведущего глобального экономического форума. Совет министров иностранных дел стран G20 пройдет 30-31 октября в американском в городе Атланта, штат Джорджия. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны цены на автомобильное топливо, которые никому не снились в самых худших кошмарах. В сложившуюся ситуацию он обвинил президента Кароли Навроцкого, который отказался подписывать инициированный правительством, принятый Сеймом, закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. По его данным, крупнейший польский топливный концерн «Орлен» на фоне мирового топливного кризиса получает огромные дополнительные прибыли. Цены дизельного топлива на АЗС Польши выросли в среднем почти до $2.5 за литр, а бензин АИ-95 подорожал более чем на $2 за литр. Правительство неоднократно заявляло, что в бюджете больше нет средств на сдерживание роста цен топлива. Суд в Петербурге арестовал мужчину, который в субботу тяжело ранил ножом женщину вблизи станции метро «Проспект Большевиков». Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». О задержании фигуранта сообщалось накануне. В суде он просил отправить его под домашний арест. Жертвой нападавшего стала 37-летняя женщина. Злоумышленник без каких-либо причин ударил ее ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждением селезенки и сквозным ранением желудка. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге завтра облачная погода, без осадков, температура воздуха днем плюс 20 градусов. В Москве ночью плюс 4-6 градусов, днем ожидается плюс 17-19 и без осадков.

0: Осенний киномарафон.
1: Я не ел, не пил. Я бедный человек, меня каждый может обидеть. Мистер доктор, ну пожалуйста, ну заплатите мне. Ну мистер доктор, вы же обещали. Мистер доктор, ну так работал, старался. Заплатите мне, ну хоть что-нибудь. Мистер доктор, ну мистер
2: Я дарю тебе за это все свое движимое имущество. Бери, мне не жалко.
1: Имущество, вы-то обещали заплатить, мистер доктор.
3: Что за город, что за нравы? Власти воюют с медициной, индейцы обирают белых. Господи, куда я попал? На, держи.
1: О.
4: Мистер доктор, Бог вас не забудет, мистер доктор. Благодарю вас, мистер доктор, за подарите своей отравы из кула.
5: $84 в течение одного часа. За вычетом $15, потраченных на дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Если бы не мэр, то за каких-то 3-4 дня я смог бы сколотить капитал, достаточный для того, чтобы отправиться, наконец, в штат Юта.
6: Джефф, не скребите так с сапогами.
5: Это не мои сапоги.
6: Терпеть не могу. Провинциальных гостиниц вечно пахнет жареным луком, и по вечерам орут дети. Это значит, Руф, вы манкировали своими обязанностями. Вы сорвали мне игру. И откуда у вас свинья?
7: Инди, не сердитесь.
6: Вы что, взяли за старое? Самое трудное в нашем деле, Руф, это найти добросовестного, надежного, безупречного партнера.
7: Ну, хорошо, сейчас добавим молочка.
6: Я слыхал, что в этом деле у вас нет соперников. Уважаю. Здесь, в провинции, свинокрадство почетная профессия.
7: Инди, ну, будьте снисходительны. Сейчас мы... О, готово. Ну, давай, ням-ням, мой дарлинг.
5: Что же, она понимает вас?
7: Да свиньи все понимают. Особенно не понимают тех, кто их понимает. Доверие за доверие. Свиньи — это совсем не то, что мы подразумеваем, когда обзываем этим словом друг друга. Кстати, наукой доказано, что свинья очень похожа на человека.
8: Вот это пакостное, слабоумное, визгливое животное.
7: Стыдно, мистер Такер. А еще просвещенный человек – это предрассудки.
8: Ну вот, обидели.
5: А все-таки, Энди, выходит, моя игра выгоднее. Сегодня люди были готовы убить друг друга за каплю целительной настойки доктора Вуфу. Следовательно, человечеством движет страх. Страх смерти и ужас перед счетом врача. Люди обожают лечиться самостоятельно. Вот почему мой промысел бессмертен. Никогда.
6: Я мог взять и 200, и 300, но моего идеального идиота увлекли мирские соблазны. Миром правит азарт. Азарт и реклама.
8: Да, но в одном вы правы, Джефф. Этого сукиного сына мэра следовало бы проучить.

0: действительный член медицинского общества штатов Южная Дакота и Северная Каролина, сыщик-любитель мистер
1: Шерлок Холмс, леди и джентльмены.
2: Что вам угодно, мистер Холмс?

0: вашем городе безнаказанно орудует ловкий мошенник. Я охочусь за ним, преследую в 5 округах штата, и вот он здесь. Содействие властей и помощь населению – залог успеха в борьбе с преступностью, особенно ваша помощь, доктор Хоскинс.
1: Но кто он?
0: Он именует себя одним из единых синедрионов и явных монголов внутреннего храма. Медиумом и спиритуозным гипнотизером, непоследовательным учеником и последовательным неспровергателем всех учений и верований доктором Вовхулом.

0: Я счастлив вас приветствовать в нашем городе, сэр.
1: Я счастлив, что вы счастливы, сэр. У меня есть план. Мистер Пиду, позвольте использовать ваше честное имя в интересах справедливости и правосудия.
0: Можно. Yes!
2: Ну, сейчас мы этого доктора.
1: В этой даме. Итак,

0: мистер мэр просит доктора Вовху пожаловать к нему. Мистер мэр болен. Ой. Тяжко болен. Доктор Хоскинс рекомендовал лечение у доктора Вовху.
1: А что ж сам Хоскинс? Разве диплом Гарвардского университета ему еще не выслали? Или он не дает права ему лечить?
0: Мистер мэр болен. Мистер мэр послал за доктором Вовху. Мистер мэр тяжко болен.
1: Хорошо, хорошо, вы уже излагали мне эту версию. Пошли, посмотрим, встречаем. Стоп! Я ничего не забыл.
2: О, как же, как же, как же.
1: Ну,

0: Доставил.
1: Давай, вводи. Приглашай.
2: Ну, кто здесь больной? А? Вы больной? Ожирение? Одышка? Несварение? Нападение? Закупорка? Уй, насморк. Безнадежен.
1: Кто еще? Я очень болен. Просто помираю. Помогите, доктор.
2: Мистер мэр, я не могу признать себя подлинным учеником из Кулапа. Я не протирал штаны в аудиториях Сорбонны.
3: Коллега.
2: Как некоторые. Я пришел как человек к человеку. Просто посмотреть, чем я могу помочь. Простите, с кем имею честь?
1: А, я совсем забыл вам представить. А, знакомьтесь, мой любимый племянник Битл.
2: О, очень приятно.
0: Больна пестолигурия, аллитерация. Порока, буколика, буриме, бурлеск. Гром, град, гриб, граб. Покажи язык, бледнолеец. Скальпель. Еще. Нет. Это ему уже не поможет.
4: А может быть, душ Шарко? Или что-нибудь править?
2: Управлять поздно.
1: Доктор, куда же вы? Я надеюсь, вы не оставите меня одного умирать.
3: А как же клятва Гиппократа, доктор? Ведь из одного сострадания к ближнему вы обязаны.
2: Насчет Гиппократа это вы точно. Кстати, знавал я одного Гиппократа из Мэриленда. Если бы вы попробовали его салат из цветной капусты...
1: Сколько?
2: Я не занимаюсь практикой. У меня принципиальное расхождение со словами медиков.
1: Сколько?
2: Ну, если посмотреть сквозь пальцы на отсутствие патента.
1: Я посмотрю.
3: Только скорее. У больного снова приступ, доктор Хо-Хо.
2: Вовху. Меня зовут в народе Вовху. В настоящее время я продаю лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой. Не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой. Да и много ли возьмешь с бедноты?
1: Сколько?
2: 250. За каждый сеанс.
4: И сколько сеансов, доктор?
2: Два.
4: Да, но мы, собственно...
1: Никаких «но». Я заплачу. Я полагаю, моя жизнь стоит этих денег.
5: Она стоит больше.
3: Сядьте, доктор.
4: Но моя честь.
3: Как-нибудь в другой раз.
2: Слабенькая. Надо есть побольше витаминов. Особенно зимой. Вита. Жизнь. Разве вы этого не проходили, коллега? Латынь, первый курс. Покажите первую помощь пострадавшей.
6: Вы должны верить в доктрину психического финансирования. Ее суть заключается в том, что болезнь существует в организме только тогда, когда вам не здоровится.
0: А теперь отвлеките ваше внимание от болезни. Вы совершенно здоровы. У вас нет ни сердца, ни легких, ни лопаток, ни мозгов. Ничего нет. Вы здоровы. Здоровы. Как баран, как дуб.
3: Вы чувствуете
0: это?
1: Чувствую, чувствую. О, и правду, Вроде полегчало.
6: Обратите внимание, коллега. Вот чудеса современной науки.
3: Ну, а когда же второй сеанс, доктор Ха-Ха?
6: Вовху. Я решил совместить оба сеанса. Мой гонорар $500. Только ради бога, никаких чеков.
1: Нет, нет. У нас только наличные.

0: Что, деньги никогда не видел, что ли?
1: А теперь приступайте к своим обязанностям, мистер Шерлок Холмс.
2: Вы арестованы, доктор Вовху. Он же Джефферсон Питерс. За незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.
0: Так вот вы какой. Племянник Букл.
3: Бигл, племянник Бигл!
2: Господин мэр, леди и джентльмены, я свидетельствую, что вот это те самые банкноты, которые мы с вами пометили. Я вручу их судье, и они будут фигурировать как вещественные доказательства на процессе Соединенные Штаты против Джефферсона Питерса.
1: Да свершится правосудие.
2: Пойдемте.
1: Таким и место в медицине.
0: Можете подавать сладкое.

0: Маяк. Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия. И каждый может найти в ней свое направление. Андрей Харитонов, звукорежиссер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
3: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Поражение вооруженными силами России пограничных переходов лишает ВСУ каналов поставки иностранной военной помощи. Об этом сообщили Минобороны России, опубликовав кадры удара расчетом БПЛА типа «Герань» по пункту пропуска Е-1 в Волынской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиабомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также вооруженные силы России нанесли удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Киев панически боится разоблачительных заявлений на Западе в адрес Зеленского, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, объясняя санкции против бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Глава киевского режима 13 сентября подписал указ о персональных санкциях. Мендель стала единственной гражданкой Украины в этом списке, а меры против нее рассчитаны на 10 лет. Захарова отметила, что Мендель уже многое поведала Западу и может рассказать еще больше фактов. В частности, в интервью Такеру Карлсону она рассказала, что в Киеве были готовы отказаться от НАТО ради мира и затем переменили позицию. Также озвучила факт о регулярном употреблении Зеленским запрещенных веществ и специфических практиках бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. За это Киев объявил Юлию Мендель лицом, распространяющим дезинформацию, буквально приравнив ее слова к государственной измене, отметила Мария Захарова. Федеральное бюро расследований США задержало в штате Пенсильвания Джонатана Крамера, которого власти считают сторонником террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Его подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Задержанному 21 год. Известно, что 3 года назад Крамер уже был осужден и помещен в тюрьму для несовершеннолетних за участие в сговоре с целью совершения массового убийства и за хранение материалов сексуальным насилием над детьми. В марте этого года, после освобождения Крамера из-под стражи, правоохранители получили анонимную информацию о вызывающем беспокойство поведении. Расследование выявило, что тот заявлял о своих связях с ИГИЛ, используя псевдоним Хамза Аль-Рашид. Агенты ФБР задержали подозреваемого на парковке отеля, куда он заселился после покупки одноразового телефона. У Крамера изъяли полуавтоматическую винтовку и 190 патронов, а также около 30 ножей и записку с заявлением, что он не может жить в постоянном страхе и просит его не искать. Британские депутаты призвали делать медвежьи шапки королевских гвардейцев из искусственного, а не натурального меха. С такой инициативой в Минобороны обратилась группа из 20 парламентариев. Сейчас медвежий мех для головных уборов для гвардейцев импортируется из Канады. В своем предложении депутаты объясняют заботой о природе. Охота на медведя ради головного убора неоправдана, говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году было заказано 96 таких шапок. Военное ведомство уже заявило, что поддерживает идею. Медвежьи шапки были введены в британской армии после битвы при Ватерлоо в 1815 году. На сегодняшний день это часть формы королевских гвардейцев, которая охраняет британского монарха и его резиденцию, включая Букингемский дворец.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, без осадков, температура до плюс 20. В Москве ожидается 17-19 градусов тепла и без осадков.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня большой игровой день. В эти минуты «Авангард» играет с «Автомобилистом». Здесь пока 2-2, а «Трактор» сражается с «Локомотивом». 1-1 в этом матче. Футболисты Александр Соболев и Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на осенние товарищеские матчи. В последний раз нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Соболев играл за национальную команду в ноябре 23-го года против Кубы, а Батраков впервые включен в заявку после перехода в турецкий «Галатасарай» из московского «Локомотива». Всего в итоговый список сборной России вошли 29 футболистов. Осенью россияне проведут 3 матча: 29 сентября с иранцами в Казани, 3 октября с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Оленичев возглавил тульский «Арсенал». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Оленичев назначен на пост главного тренера тульского «Арсенала», сообщила пресс-служба клуба футбольной первой лиги. О сроках контракта не сообщается. 9 сентября «Арсенал» объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Гунько. Днем ранее тульяки в матче 4-го раунда пути регионов Кубка России проиграли ивановскому «Текстильщику». Дмитрий Оленичев 53 года, он уже возглавлял «Арсенал». Именно там он начал тренерскую карьеру в 2011 году. Под его руководством тульский клуб пробился из 2-го дивизиона в премьер-лигу. Оленичев покинул команду после вылета из РПЛ в 2015 году. После этого он возглавлял московский «Спартак» и покинул его после поражения от кипрского «АЭК» в квалификационном раунде Лиги Европы. Также Оленичев тренировал юношескую сборную России. Последним клубом Оленичева в тренерской карьере был «Красноярск» Енисей, который он покинул в 2019 году. И прошлой осенью заявлял РИА Новости, что не готов работать в клубах первой лиги без амбициозных задач. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место в турнирной таблице 2-го по силе дивизиона России, набрав 13 очков. При этом следующий матч команда Оленичева проведет против его бывшего клуба «Красноярского Енисея» на выезде 16 сентября.
1: Женская сборная России проведет 2 товарищеских матча с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Игры пройдут 22 и 24 октября в Сербии. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Маяк.
3: Как ни странно, никаких примеров именно языческого искусства, чтобы оно проникло в каменные храмы, например, православные, в православную иконопись, мы не отмечаем. Все-таки и храм, и икона – это те виды искусства, которые были напрямую связаны с церковью, и церковь просто-напросто не допустила бы языческого компонента.
0: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство сия Руси. Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». Осенний киномарафон.

0: Хорошенькие. Кстати, Джефф, вам не кажется, что супруга вашего коллеги доктора Пускаса могла бы стать прелестной хранительницей библиотеки? Представляете, однажды открывается часть.
1: Снимите это, Энди. Неудобно, люди вокруг.
2: $5000 тому, кто доставит обратно живой невредимую ученую свинью по имени Пеппо, пропавшую или украденную вчера из цирка братьев Винкли. $5000! $5000! $5000 тому, кто доставит обратно живой невредимой ученую свинью по имени Пеппо.
3: В чем дело? Что? В чем дело, джентльмены?
0: Это все?
3: Есть еще один номер в редакции. Но он остается в архиве.
0: Будем считать, что его больше там нет. Вы его уничтожите.
3: Подчиняясь насилию.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго утра вам всем. Так мы уже встали. И мы уже позавтракали. Славная свинка.
5: Правда? А вчера вы так ругались, мистер Такер.
4: Очень, очень славная.
0: Кстати, вчера был плохой свет, а это много значит.
4: Вот что я сделаю, Руф. Я вам дам за эту свинью, эту свинку, $10.
5: Правда? Я бы не хотел ее продавать. Хотите, выкрою для вас другую? Специально для вас. Есть у меня тут одна на примете.
4: Почему же другую?
5: А эту я упакую в корзину и отошлю маме.
4: Друг мой, но мне хочется эту. Очень.
0: Другу моему хочется эту. Почему нет?
5: Потому что со мной такое было впервые. Вот когда я женюсь, у меня будет много денег, будут дети, потом внуки. Я сяду у семейного очага и буду им рассказывать, как однажды из переполненного цирка я похитил свинью. Она была тише мышонка. Даже не пискнула. Я ее снял с помоста и вылез наружу. Там было много людей, больше сотни. А я завернул ее в пиджак и пошел. Нет, нет! Я никогда ее никому не отдам! Пусть останется на память моим внукам.
0: Она и проживет столько. Она же околеет раньше, чем вы начнете старческую болтовню у камина. И кресла у вас не будет. Электрический стул, вот что вас ждет.
4: Спокойно, Джефф, спокойно. Я дам вам $100, Руф. По рукам?
5: Зачем это? Свинья не может столько стоить.
4: По натуре я художник. Я коллекционер. Да, я собираю коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил мир в поисках выдающихся и редких свиней. У меня есть ферма, где я держу все породы от мериносов до франко-японских.
5: Таких не бывает!
4: Бывает. Это только вы не знаете.
0: Бывает, я сам видел.
4: Я покупаю ее, Руф. 250.
5: А я, наверное, тоже художник. По-моему, если человек хорошо знает свое дело, если он вкладывает в нее вдохновение, он художник. Я испытал это вдохновение, когда выходил из цирка.
0: 299.
5: Давайте хоть 300 не отдам.
4: 350.
0: Мистер Такер обязан ее приобрести. Это вопрос совести. Свинья, в конце концов, друг человека. И хотя она не стоит даже половины.
4: 400.
5: Дело не в деньгах, мистер Такер.
4: 450.
5: В какое искушение вы вводите меня?
4: 500. 500 я беру. 500 раз. 500 два. 500 три.
0: Моя маленькая, не плачь.
6: Управляющего не видели?
7: Публика требует свиньи, свиньи, свиньи, свиньи.
6: Вы не скажете, где управляющий?
7: Кто дело, кто такие? Мы бы хотели... Я занят. Кончита. Ты опять эта идиотка. Давай быстрее.
8: Я здесь. Подсадите же кто-нибудь.
7: Давай, давай, давай, помогайте, помогайте.
8: Осторожно, болван.
7: Отправленная Кончита.
8: Алле.
7: Дрессированные хищники. Верно, просим удалиться.
5: Я вас слушаю, джентльмены.
6: Ну, радуйтесь, мы привезли ее.
5: Что, люцерна для буйвола?
6: Нет.
5: А реки для обезьян? Кроликов для удавов? Ну, изъясняйтесь точнее, что именно?
0: Мы привезли вам Пеппа.
6: Всемирно известную свинку. Мы нашли ее в саду, когда подрезали тюльпаны. Она подрывала наши кустики.
5: Мам, что случилось с нашей всемирно известной?
9: Если вам все равно, мы хотели бы получить 5000 крупными купюрами.
6: А, впрочем, как будет вам угодно.
5: Мак!
0: А
9: Что с ней случится? Да у нее аппетит, как у харистки в час ночи.
0: Как же это?
7: Фальшивка. Вы сами видите, вот оно, наше всемирно известное чудо. А это, сами понимаете, свободная пресса. Я за $5 когда-то в этой газетке свои стишата печатал. Хотите, почитаю, а? Что вы делаете? Что вы делаете? Там хищники!

0: Что такое, джентльмены? Хотите приобрести экземпляр? Пожалуйста. Разоблачением немого доктора.
1: Я, пожалуй, возьму одну на память.
0: Да?
2: Господин редактор, мне нужны кое-какие подробности. Не был ли этот человек, который подавал объявление о свинке, толстеньким, черноволосым и с выпученными...
0: Нет, он был худой, тощий, высокий, расфуфырен, как оранжерейный цветок.
2: Что вы говорите?
0: Да. А что вы так удивляетесь? Мы принимаем к публикации любые объявления. Всем известно, что мнение нашей прессы не всегда совпадает с мнением правительства. Что случилось?

0: Чем вы там занимаетесь, Джефф?
1: Я не хотел бы, Энди, оставаться в долгу перед компанией Union Pacific.
0: Ну как? Тоже прекрасные брюки, Джефф.

0: за прокат. Все-таки это чужая частная собственность.
1: Не сочтите за бестактность, Джефф, но ваши принципы, как бы это вам сказать?
0: Вам не нравятся мои принципы?
1: Нет, наоборот, я хочу сказать, что они не противоречат моим.
0: Энди, вы удивительно точно выразили мою мысль. Мне тоже нравится, как вы работаете. Вы сегодня мне чертовски помогли. Вы помогли мне лучше узнать человеческую природу.
1: Мир слишком тесен для двух таких джентльменов, как мы.
0: А для каждого в отдельности он еще слишком несовершенен.
1: Вы правы, Джефф. Выход один.
0: Да, Энди, сама судьба свела нас.
1: Прекрасные слова. Итак, трест. Питерс, Такер и...
0: И сатана.
1: Да, и сатана. Верно. Да, трест. Питерс, Такер и сатана.
2: Осенний киномарафон.

0: Маяк. 20.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
9: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Череповце сегодня начался отопительный сезон. Подключить все районы города планируют за 3 дня. В прошлом году отопление в городе появилось 22 сентября. В Вологде завершили ремонт улицы Маршала Конева. Работы шли с прошлого года на участке длиной 2,5 километра. На ремонт направили более 600 миллионов рублей. Здесь полностью заменили асфальт, расширили тротуары и обустроили 2-километровую велодорожку. На перекрестках добавили полосы для поворота направо. Также обновили светофоры, освещение и пешеходные переходы. В Вологде заключили контракт на строительство нового аэровокзального комплекса. Это первый этап масштабной реконструкции аэропорта, которую проводят по поручению президента России. Новый терминал внутренних линий начнут строить уже в этом году, а завершить работы планируют до конца 2028 года. На реконструкцию аэропорта из федерального бюджета планируют направить более 4 миллиардов рублей. Череповце выбрали первые улицы, которые планируют отремонтировать в 2027 году. В список вошли Кабачинская, Баршутская и старая часть улицы Гоголя. По словам главы города Андрея Накрашаева, по Кабачинской уже подготовили смету, а по Баршутской выбирают подрядчика. Старая часть улицы Гоголя – единственный выезд для жителей расположенного рядом района, поэтому ее также включили в план. Полный список дорог на будущий год власти обещают назвать до конца этого года. На Вологодчине 21 сентября начинается второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она продлится до 2 октября. Жители региона призывают сообщать правоохранителям о фактах незаконного оборота наркотиков, работе наркоторговцев и закладчиков. Сделать это можно круглосуточно по номеру 02, также работает телефон доверия. Сообщить информацию можно и по единому номеру 122. Пенсионер из Бабаева стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине позвонили люди, представившиеся сотрудниками пенсионного фонда, госуслуг, а затем ФСБ. Аферисты убедили пенсионера, что его деньги якобы поддельные, и их нужно доставить в Москву на экспертизу. Мужчина собрал 1,5 миллиона рублей, приехал в столицу и передал наличные курьеру. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В Вологде завтра состоится вечер памяти поэта и литературоведа Вячеслава Белкова. Встреча пройдет в филиале областной библиотеки на Конева, 6. Начало в 18 часов. Вячеслав Белков родился в Вологде, он писал стихи и прозу, занимался литературоведением, переводил зарубежных поэтов, в том числе Райнера Рильке. Белков также был одним из издателей журнала «Автограф». На вечере его творчество вспомнят коллеги, друзья и вологодские поэты. В Череповце открылась третья модельная библиотека. Здание на проспекте Победы получило новый облик, сохранив при этом атмосферу 50-х годов. В библиотеке появились более 1300 новых книг, современная техника, зал для мероприятий и комната тишины. При реконструкции сохранили лепнину, колонны и оригинальные книжные шкафы. В одном из залов воссоздали интерьер-квартиру 50-х годов с мебелью и предметами быта той эпохи. Библиотека уже принимает первых посетителей и в дальнейшем войдет в туристический маршрут «Парк советского периода».

0: Года на маяке. В ближайшие сутки в Вологодской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Сегодня ночью заметно похолодает. Местами в регионе температура опустится до 1 градуса. Завтра днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 17. Ветер слабый, западный и северо-западный. Атмосферное давление после сегодняшнего роста начнет постепенно снижаться. В Вологде и Череповце сегодня ночью синоптики обещают 5 градусов тепла. Завтра днем до плюс 15, облачно с прояснениями.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 19 часов.
5: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в украинском порту Южный, заявила Минобороны. Поезд был атакован в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. В порту Измаил поражен танкер, доставивший предназначенные для ВСУ горюче-смазочные материалы. Ранее ведомство сообщало, что Россия продолжает нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы. Вчера сообщалось о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Россия хочет завершения украинского конфликта и ценит инициативу партнеров по его разрешению. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию. При этом Европа сделала все, чтобы сорвать принятое Владимиром Путиным предложение США, подчеркнул Лавров.
6: Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами.
4: Россия готова на разумный компромисс по регулированию ситуации на Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах и на период переговоров не будет останавливать специальную военную операцию, сказал Лавров. США в угоду своим интересам готовы игнорировать катастрофические последствия, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия считает необходимым принятие мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. При этом международные инициативы США в области космической безопасности нацелены лишь на отвлечение внимания их агрессивных устремлений, заключила Захарова. Более того, заявление министра ВВС США Троя Мейнка о наличии у Вашингтона орбитального оружия – это прямое доказательство реализации Соединенными Штатами установок на размещение вооружений в космосе, считает дипломат. Правительство Италии может сесть за стол переговоров от лица Евросоюза и вести диалог по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение вестям выразил вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. По его словам, сегодня сложно представить в этой роли представителей официальных структур, однако итальянское правительство может и должно вести диалог, сказал Сальвини. Он также отметил, что представители европейских структур вряд ли смогут выступить посредниками. Ранее Сальвини заявлял, что ряд европейских правительств не заинтересованы в завершении конфликта. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, между тем, утверждает, что ответила бы на телефонный звонок президента Владимира Путина или главы МИД Сергея Лаврова в случае, если они пошли бы на такой шаг. Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей, говорится в материалах МВД. После получения фейкового уведомления от человека требует срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Далее он попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения и другую личную информацию. В МВД в очередной раз просят не

0: деле заявлена компания «Зенит-Арена», юридическое лицо «Газпром-Арена» в Петербурге, где и планировались выступления артиста. 17 августа через соцсети было объявлено, что Kanye West выступит в Петербурге с концертами 10 и 11 октября. Позднее «Газпром-Арена» сообщила, что договор на аренду площадки не подписан. На фоне неопределенности покупатели билетов стали сообщать в социальных сетях о проблемах с возвратом денег и отсутствием ясной информации о статусе концертов. Предстоящая ночь в московском регионе может стать одной из самых холодных с начала мая. Такой вывод можно сделать из последнего прогноза Гидрометцентра России. В Москве в ночь на среду столбик термометра опустится до 5-7 градусов выше нуля. По области местами до плюс 2 градусов. До этого самой холодной ночью была ночь в мае. Напомню, тогда столбик термометров показали плюс 5,1 градуса. В среду днем в Москве будет тепло, до плюс 17-19 градусов. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что средняя суточная температура в московском регионе до конца сентября, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов, показателя, при котором начинается отопительный сезон. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью 6-8 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве переменная облачность и без осадков. Ночью и рано утром возможен туман. Ночью, напомню, плюс 4 градуса по области до плюс 2, днем 17-19 градусов. Давление существенно не изменится, останется в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 16 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте. Приветствует вас программа «Все сразу». Короткая программа анонсов, интриги расследования, возможно, тоже будут, но начнем с выставки. Анонс выставки «Врубель. Рождение нового искусства» в Музее декоративного искусства. Сергей Хачатуров, куратор выставки, он сегодня с нами. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно.
1: Любят Врубеля и вообще жалеют, как Шуберта, мне кажется. Такая судьба у него своеобразная, и он какой-то был такой загадочно романтически возвышенный. Вот ваша выставка с какой стороны показывает его личность и новое искусство? Это как новое, если оно старое?
2: Вы совершенно правы. Врубель у нас любят, и была огромная выставка в 21-м году, которая открылась Михаил Врубель в Третьяковской галерее, и там было представлено полностью его наследие, самое полное в истории, да, была выставка его произведений живописных и графических, и скульптурных. Мы как раз не хотим совпасть с этой выставки. Мы решили раскрыть вовне Врубеля. Врубель как кристалл. Вот его главный образ, да, это кристалл, который вращается и в гранях преломляется многое-многое, световые такие мерцания, эффекты. Вот этот таинственный волшебный кристалл, как Врубель преломляется в разных эпохах, в разных искусствах, в разных сообществах, да, художественных. Вот это и было нашей целью. То есть мы показываем Врубеля через прикладное искусство, поскольку выставка проходит в декоративном музее прикладного, да, искусства. Это Всероссийский музей декоративного искусства на Делегатской улице. И понятно, что прикладная тема для нас важная. У нас не будет ни демонов известных по большим картинам, не будет портретов.
1: Царевна-лебедь.
2: Но будет...
1: Да, царевна-лебедь, я уточнила, ее судьба.
2: Царевна-лебедь будет в керамическом, опять же, производстве. Врубель потрясающий мастер, и мы хотели показать его как раз не только как печального романтика, но и как удивительного, на самом-то деле, мастерового. Он же потрясающе сочетал в себе пророка и ремесленника. И вот эта ипостась ремесленника, которая на самом деле горизонты дает уникальные в формотворчество авангарда, формотворчество contemporary art, это и есть лейтмотив нашей выставки. Мы ее ведем от эпохи историзма через модерн. Собственно, модерн и воплощает искусство Врубеля во многом этот стиль. И далее к авангарду. И далее уже к художникам совсем молодым, 21 века. И вот этот кристалл, который вращается, в его гранях преломляется многое в мире искусства, это и есть ключевой образ нашей выставки.
1: Ну, вы знаете, такой вопрос, и очень приятно даже слышать, что вы не противопоставляете творца и ремесленника, потому что часто, да, творец – это что-то такое возвышенное, а ремесленник – это что-то приземленное, да, и когда это сочетается, это наверное, это главная особенность современного, да, человека, возможно, даже художника. Сейчас ремесло можно скиллами назвать, да, как это...
2: Абсолютно точно. Это как раз позиция вот этого мета, да, мета-сборки времени и пространства, когда ремесленник, как помните, завещали нам философы Гватари, Делёз, космический ремесленник уступает, значит, он заходит на место бывшего романтического гения, да, и вот этот космический ремесленник, который может все, и на самом деле при этом мастеровой, и включен в производственный процесс, и умеет низкое связать с высоким, единичное тиражным. Это и есть образ современного человека, который помещен в разные медийные поля.
1: Спасибо огромное. Еще раз, выставка «Врубель. Рождение нового искусства» в Музее декоративного искусства с 18 сентября до февраля 2027 года. Так что не пропустите. Программа «Все сразу».

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». И 15 сентября в 1890 году родилась королева английская, но королева-писательница. Это Агата Кристи. Я пригласила в гости Юрия Викторовича Даманского, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук. И здравствуйте, Юрий Викторович.
2: Здравствуйте.
1: Специально посмотрела ударение слова «феномен» или «феномен». Оказывается, и там, в зависимости от контекста. Но если выдающийся, исключительный человек, то, возможно, это его феномен. И вот Агата Кристи удивительная. И, может быть, вы, как литературовед и знаток, нам скажете какое-то вот что-то, что мы еще не знаем о ней?
2: Да я думаю, что все, кто ее знает, знают о ней абсолютно все, потому что там может быть не так много каких-то интересных сведений. Дело в том, что Агата Кристи совсем не является изобретательницей детектива. Детектив был изобретен незадолго до нее, скажем так, и в литературе того же языка, который использовала сама Агата Кристи, который был для нее родной. Изобретателем детектива считается Эдгар Аллан По. Ну и Конан Дойль, конечно, был до Агаты Кристи. Но именно Агата Кристи, она возвела детектив вот в какое-то такое модное и вместе с тем интеллектуальное чтение. Она стала первой, кто заставил читателей детектива искать разгадку. И, наверное, именно у нее впервые разгадка была чем-то предельно неожиданным, предельно необычным. Она всегда старалась сделать так, чтобы ожидания читателя обмануть, чтобы преступником оказался совсем не тот, про кого думает читатель. Если вдруг так случалось, что оказывался именно тот, то она выводила этого преступника из игры чуть раньше, чем читатель мог бы догадаться, как, например, знаменитых 10 негритят. Угу. По началу книги все понимают, кто здесь главный преступник. И вдруг этот главный преступник умирает четвертым по счету. Потом оказывается, что смерть фиктивна, но, тем не менее, читатель разочарован. Вот так у нее практически везде. Ну и она, наверное, первая стала создавать детективы в замкнутых пространствах. Это чтобы был там, например, остров, поезд, корабль, ну, наконец, просто усадебный дом, к которому не подступиться, для того, чтобы личности преступников были ограничены, чтобы из них можно было читателю выбирать вместе с Эркюлем Пуаро или мисс Марпл с ее знаменитыми персонажами. Ну и да, она написала очень много, это больше 60 только романов. Она писала пьесы, знаменитая «Мышеловка» ставится постоянно в театрах по всему миру и не уступает там количеству постановок «Дяди Вани» и «Вишневого сада». И даже постановкам Шекспира, говорят, не уступает.
1: У меня
2: так что,
1: такой вопрос.
2: Нет, заслуга очень большая.
1: Есть ли вот известная автобиография? Ну, искусственный интеллект что-то подсказал, говорит, что она писала в течение 15 лет свою автобиографию. Насколько эту книгу можно легко найти или посмотреть? Когда сама Агата Кристи пишет о себе?
2: Да, да, это есть. И дело в том, что во многом автобиографическими являются ее недетективные произведения. Таковые тоже есть, но они немножко на маргинале творчества. А вообще биография, конечно, у нее крайне интересна, потому что с первым мужем, ну это известно, она расстается вскоре там после его измены. Но зато со вторым мужем, с которым познакомилась в Центральной Азии на раскопках археологических, они в итоге вместе прожили почти полвека. Ну, 45 лет.
1: Слышали, девочки, где надо женихов искать? На раскопках в Средней Азии. Или в библиотеке имени Ленина, правильно? Или где?
2: Да,
1: в РГГУ?
2: Да,
1: да. Да? Вот так вот.
2: Можно в РГГУ?
1: Да.
2: Конечно.
1: Да, именно так. Ну что, Юрий Викторович, огромное спасибо. Всех поздравляем с днем рождения Агаты Кристи. Без нее жизнь и мир был бы намного скучнее. Хотя истории, которые она излагала, это, конечно, детективы преступления. Вот какой-то парадокс. Ну что ж, спасибо огромное. И я продолжу программу. Все сразу.

0: сразу.
1: Следующая новость, даже вопрос звучит так, и задам я этот вопрос нашей гости Ольге Кормщиковой, специалист по поведению собак и кошек. Сегодня у нас в гостях. Оля, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, наблюдаю за своим котом, которого имени даже нет. Это она, но это кот, и потому что она вообще ни на что не отзывается. Она уже сколько лет, 6 у нас дома, и, в общем, я за ней смотрю и думаю, а вообще она теоретически могла бы поймать мышь? И вообще такой вопрос мне в голову пришел. А кошку можно отучить мышей ловить? И есть выражение даже, да вообще мышей не ловит.
2: Ну, для кошки ловлю мышей, птичек, разных насекомых. Это природное и естественное поведение, потому что кошки являются 100% охотниками. Поэтому отучить кошку ловить мышей – это невозможно. Все равно, что отучить птицу летать, а рыбу плавать. Но есть нюансы.
1: Да, и какие? Где?
2: В первую очередь, это насколько кошка обеспечена нормальным питанием, то есть все ли ей хватает в рационе. Если кошка нормально питается, у нее сбалансированный рацион, то охотничье поведение немножечко снижается. То есть она охотится не для того, чтобы поймать добычу и съесть, а ради развлечения. Потому что, кошки очень любят охотиться, и в том числе наши домашние, поэтому они иногда выпадают из окон, пытаясь поймать птичку, которая, пролетает на наши подоконники. Поэтому с кошкой надо обязательно играть. Игра – это та же охота, и тем самым мы немного все-таки закрываем потребность кошек в охоте. Когда мы с ними играем, есть еще один вариант.
1: Да, давайте.
2: Очень часто мы видим в различных роликах, рилсах, что лежит такой ленивый кот, рядом что-то такое пробегает, он смотрит и типа того не хочу. Не хочу бегать, не хочу ловить, я просто наблюдаю. Ага. Иногда так себя ведут кошки с ожирением. То есть лишний вес способствует тому, что им становится лень двигаться. И уж, конечно, пищевая потребность у них закрыта, даже перекрыта на 200%.
1: А, вот оно как. Ну, да, то есть, когда мы под одеялом вот так пальцем шурудим, коты все-таки, тут уже играют, и вот эти специальные приспособления для их игр, и единственное, что ожирение им может только помешать. Ну, если говорить о самом распиаренном коте, это было удивительно. Вот, по-моему, у премьер-министров и британских, на Даунинг-стрит, кот Ларри. И его все время их снимают, этих людей, премьер-министров, которые меняются раз в 3-5 лет. Вот. И этот Ларри все время попадает на камеру. И он реально то голубя сожрет, то мышь несет. Я уверена, что его кормят-то хорошо. Но вот все равно он такой, инстинкт, нельзя побороть.
2: Да, это инстинкт, который невозможно победить.
1: Ну и если еще посоветовать нашим какие-то породы котов, которые менее вот такие охотничьи, кошки, что я говорю?
2: Менее охотничьи. Ну, как я уже говорила, это природное поведение, и все коты охотничьи. Здесь есть различия между породами, то есть бенгалы очень активные кошки, им необходимо охотиться. Все такие азиатские породы тоже очень склонны к тому, чтобы охотиться, догонять добычу. Mm-hmm. Британские коты более ленивы. Mm-hmm. Возможно, он будет охотиться, но меньше.
1: А вот этот мейн-кун, неужели и он умнее человека? Неужели он тоже, если ему мышь показать, съест ее?
2: Не знаю, как насчет того, чтобы съесть. Он может с ней поиграть, но охотиться он будет. Mm-hmm. Даже не только на всяких мышек-фичек, но если ему скучно, если он давно не играл, он может охотиться на других наших домашних питомцев. Вот. Прежде всего, это грызуны, если вы их держите, или маленькие собачки.
1: Все ясно. Берегите маленьких собачек от крупных котов. Спасибо огромное. Ольга Кормщикова, специалист по поведению собак и кошек, была у нас в гостях.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 19:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы гремят в ряде украинских регионов. Их снова слышали в Николаеве на юге страны. В части Николаевской области сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. Также сообщается о взрывах в Сумах. Там тоже действует воздушная тревога. Некоторое время назад взрывы раздались и в Киеве. Если бы киевский режим по-настоящему заботился о детях, он не убивал бы их ударами беспилотников. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление украинской стороны о поиске якобы похищенных Россией детей. Эти утверждения Захарова назвала фейками и подчеркнула, что киевский режим убивает детей с садистским удовольствием. Она повторила, что вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, не воюют с мирным населением, не ведут охоту за гражданским транспортом, не открывают огонь по беззащитным людям. Так Захарова ответил на вопрос СМИ об инсинуациях в зарубежной прессе о якобы преднамеренном ударе вооруженных сил России по пассажирскому поезду, в котором находился ряд бывших и действующих политиков и чиновников стран Запада. Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против введения адских санкций против России, задуманных в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который в России внесен в список террористов и экстремистов. Однако не все члены фракции согласны с ними. Об этом сообщает Axios со ссылкой на демократов в Конгрессе. Отмечается, что в принципе они не против введения антироссийских ограничений, но их смущает предлагаемый в законопроекте метод. Как поясняет издание, документ позволит администрации Трампа вводить пошлины до 100% против стран крупнейших импортеров российской нефти. Это ставит демократов перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием давать Трампу новые полномочия в его торговой политике. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню потребовал заморозить рост почти всех государственных расходов для экономии бюджета. Исключением станет только сфера обороны, сообщает телеканал БФМ-ТВ. Французский премьер направил членам правительства письмо, в котором указал на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. С учетом инфляции, сокращение расходов на прежнем уровне будет фактически означать их снижение. По данным СМИ, Лекарню также планирует снизить зарплаты министров для экономии бюджета. Ранее глава французского Минфина Ролан Лескюр признал, что власти не смогут достичь в этом году поставленные цели по снижению дефицита бюджета до уровня ниже 5%. В конце июня госдолг Франции снова обновил антирекорд, впервые превысив отметку в 3,5 триллиона евро. До этого банки Франции заявляли, что стране грозит бюджетный удушье, если власти не снизят дефицит казны. Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц можно с помощью приложения ФНС. Найти эту функцию можно на главной странице приложения. Для расчета налога пользователю нужно указать размер годового дохода, после чего приложение автоматически рассчитает сумму НДФЛ. Сумма налога к уплате будет доступна после обработки данных ФНС России. Сводный расчет НДФЛ объединяет сведения о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. Как показал опрос, больше половины самозанятых россиян сообщили о планах работать на пенсии. По данным ФНС, в тройке находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Эти и другие новости также доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачная погода, без осадков, днем температура до плюс 20 градусов. В Москве плюс 17-19, осадки тоже не ожидаются.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Начну с хоккея. «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ 3-2 в овертайме. Омская команда на начало третьего периода уступала со счетом 0-2. «Авангард» таким образом одержал третью победу подряд и 6 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» 6 очками на 4-й строчке. В свою очередь «Трактор» проиграл «Локомотиву» 1-4. Для «Локомотива» это 5-я победа подряд. В эти минуты «СКА» играет с клубом «Шанхай Дрэгонс». Здесь пока по нулям. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что тренерский штаб хочет дать возможность сыграть всем вратарям, вызванным на осенние товарищеские матчи национальной команды. Во вторник тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на осенние сборы. В итоговый список вошли вратари Матвей Сафонов, Антон Митрюшкин, Станислав Акацев и Александр Максименко. Россияне, напомню, осенью проведут 3 товарищеских матча. 29 сентября сыграют с иранцами в Казани, 3 октября с командой Намибии в Екатеринбурге, 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Защитник футбольного клуба ЦСКА Милан Гаич успешно перенес операцию после повреждения мышцы, сообщает пресс-служба армейцев. 30-летний серб получил травму в матче Кубка России с Ростовом. Кроме того, пресс-служба ЦСКА сообщила о возвращении полузащитника команды Дмитрия Баринова в Москву после успешно проведенной операции в Германии. Армейцы опубликовали фото 30-летнего футболиста с капитаном Игорем Акинфеевым и заявили, что полузащитник приступил к реабилитации в расположении команды. Напомню, что Баринов получил травму в матче с «Локомотивом» 22 августа. Фигуристка Алиса Двоеглазова примет участие в контрольных прокатах сборной России. Ранее сообщалось, что Двоеглазова получила травму, из-за которой рисковала пропустить первую половину сезона. Напомню, что прокаты сборной России пройдут 19 и 20 сентября в Москве. Двукратный чемпион мира и лидер рейтинга Международной федерации дзюдо Инал Тасоев вошел в состав сборной России на чемпионат мира 2026 года в Баку, сообщается на сайте Федерации дзюдо. Чемпионат пройдет с 4 по 11 октября в Баку. Исполком Международной федерации дзюдо, напомню, 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Мир русских сказок.
2: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
3: А что надо?
4: Ивану нужно свою руку извлечь.
5: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
3: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? В кино с 17 сентября. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+. Маяк. Все сразу.
6: Следующая новость. Ученые предупредили, надо голосом таким особенно, таким ехидным говорить, о цифровой амнезии из-за привычки делать скриншоты. Ну, когда эту новость прочитала, я как-то подумала, да, действительно, я часто шазамлю какие-то мелодии, которые слышу, потом я делаю скриншот, чтобы не забыть, и мне хватает нескольких секунд, чтобы забыть, как называется исполнитель и автор, но там, правда, иностранный язык и очень мелкий шрифт. Не знаю, на самом деле это мучает людей или нет. Екатерина Михайловна Косова с комментариями, исследователь когнитивных процессов, автор телеграм-канала «Без когито». Екатерина, здравствуйте. Приветствую вас.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Как скриншоты на пользу использовать?
7: Если мы не просто скриншотим информацию, а перед этим ее читаем, активно обрабатываем, так сказать, и стараемся запомнить, то проблема как будто бы, по крайней мере, частично должна решиться. То есть нету такого, что сам факт скриншота серьезно ухудшает память или там серьезно ухудшает внимание. Это скорее вопрос того, как мы относимся к когнитивной задаче и как мы, собственно, какой уровень ресурсов мы направляем на эту когнитивную переработку.
6: Ну, давайте, скриншот – это когда ты две кнопки, да, зажимаешь и делаешь скриншот экрана. Это, ну, скрин – это экран, шот – это снимок. И ты это сохраняешь в память. Проводились исследования цифровой амнезии. То есть ты вместо того, чтобы в голову это все запоминать, ты просто оставляешь это в памяти телефона и потом ищешь эту картинку. Я так понимаю?
7: Да, это абсолютно нормальный процесс, он относится к группе процессов, связанных с когнитивной разгрузкой. Вот эти стратегии когнитивной разгрузки мы приобретаем еще в возрасте 3-4 лет. Вот прям классический пример, когда ребенок маленький учится считать, он же не сразу считает в уме, он сначала использует, например, счетные палочки. Складывает их, вычитает, считает просто пальчиками на своих пальцах, или там бумажки, или палочки, или что-то еще. Это тоже, по сути, стратегия когнитивной разгрузки. И то же самое происходит с памятью. Вот представим себе, что мы, допустим, работаем не со смартфоном и скриншотом, а работаем с просто записной книжкой. Мы что-то запомнили, прочитали книжку, и мы теперь хотим какие-то основные тезисы вынести так, чтобы мы потом могли их вспомнить спустя много лет. Мы записываем какую-то информацию на листочек и можем ее спокойно забыть, потому что мы знаем, где нам достать ее повторно без особых усилий. Вот разница между записной книжкой и скриншотом, по большому счету, в уровне доступности информации. Скриншот нам проще сделать, чем записать что-то рукой. Плюс к скриншоту у нас доступ быстрее. Он хранится в памяти телефона, который у нас всегда с собой. А записную книжку нужно отдельно носить. Поэтому, по большому счету, запоминаемость информации при работе со скриншотами чуть-чуть пониже, чем в случае с записной книжкой. Но механизмы плюс-минус одни и те же в обоих случаях, скорее всего, работают.
6: Так, ну мы успокоили, да, чуть-чуть мировую общественность и нашу общественность, которые стали вдруг переживать за то, что плохо стали запоминать. И такой очень странный вопрос, или вот вы как исследователь и человек, который с телефонами, да, там с гаджетами имеет, мы должны сказать о гигиене, даже не цифровой, а реально мы грязными руками с этим телефоном везде носимся, потом тащим его в кровать. Ну, в общем, ужас. Есть какие-то, правда, вот советы бывалого?
7: Ну, это скорее не совсем мой исследовательский домен, но вообще гигиена важная штука, и, насколько я знаю, есть всякие устройства, которые помогают телефон быстро дезинфицировать, но я, честно, этим не пользуюсь особо. Я там пока руки мою.
6: Иммунитет, да, мы укрепляем. Ну и цифровая гигиена – это отдельный вопрос. Можем мы как-нибудь встретиться и поговорить о нем? Как часто надо чистить телефон и обновлять память или что-то с ним делать такое? Или память стирает, да, но вот это напоминает. Помните, есть известный мем?
7: Да, есть вообще сейчас большая проблема с тем, что отдельные сервисы вроде известной социальной сети, которые специализируются на картинках, начали подчищать старые посты с фотографиями, и они удаляются незаметно для пользователей, и это может в будущем создавать определенные проблемы. Ну, больше этического, наверное, характера, чем когнитивного. Но, по большому счету, уровень доступности информации оказывается не таким надежным, как мы предполагали.
6: Так, ну это мы отдельно разберем. Спасибо огромное. Чуть-чуть поговорили о гаджетах. Екатерина Михайловна Косова, исследователь когнитивных процессов, была у нас в гостях.
0: Все сразу.
6: Продолжаю программу «Все сразу». Закрытие мотосезона. Я не знаю, как относится каждый слушатель радио к мотоциклистам. По-разному, видимо, да. И, наконец-то, мы потихонечку стали привыкать, смотреть в зеркала правого и левого обзора, чтобы ребят не задевать. И они как-то более спокойно стали себя вести, между рядами не снуют. Но, как бы там ни было, 19 сентября 26 года в столице 15-й раз проведут московский мотофестиваль. Я пригласила сегодня в гости Никиту Макеевского, инженер-механик мотоклуба. Никита, привет тебе.
8: Здравствуйте, Рита.
6: Ну, как прошел этот мотосезон? У вас есть какие-то подведения итогов, какие-то печальные статистики или, наоборот, радостное, что что-то стало лучше?
8: Безусловно, стало лучше. Да, конечно, не без трагедий, известных трагедий, но хороших моментов гораздо стало больше. Мероприятий стало больше, мод-мир растет. Безусловно, мотоциклистов становится больше. Это не радует меня, как механика лично.
6: Да-да-да. Так, и скажи, пожалуйста, вот это братство, оно насколько вот такое по интересам или серьезное, или есть ли среди ребят, как, ну, скажем, дедовщина, начинающий, дурацкий мотоцикл, велосипед, чуть не сказала. Вот как-то так вот, твои личные замечания.
8: Я могу сказать, да, дедовщины нету, слава богу. Люди более опытные стараются подсказать и максимально помочь начинающим. Это меня тоже очень сильно радует. Начинающие мотоциклисты не знают, где обслуживаться, что надевать на себя, на каких мотоциклах ездить. Поэтому опытные мотоциклисты подсказывают. Это великолепно.
6: Ну скажи, на каких мотоциклах модно? Можно много фирм, если называешь, это не считается рекламой, это просто как вот твои вот подсчеты.
8: Да. К счастью, сейчас люди стали ценить хорошие мотоциклы, и поэтому у нас есть лагеря прям. Наверное, сам топ сейчас занимает Дукати. И потом Харли, БМВ, а дальше уже все остальное.
6: А в чем там, извини, как одна журналистка поизвестной говорит, заруба? То есть вот эти, это скоростные отличаются они от таких вот, как седанов, да, такие, ну, солидных, медленно ездящих, или в чем здесь основные нюансы?
8: Нет, здесь, наверное, марка сама по себе, потому что внутри марки Ducati существуют, например, разные модели. И есть адепты конкретной даже модели, и люди как бы выбирают с самого начала, какая модель нравится. Потом они могут пересесть на Harley, могут потом вернуться на Ducati. BMW выбирают люди более практичные, которые больше путешествуют и каждый день ездят. В общем, тут все, это вкусовщина.
6: Ну, полицейские в основном наши. Мотополиция, по-моему, на BMW ездит все.
8: Полиция сейчас уже перестала ездить на BMW. Сейчас это CFMoto. Да, у меня, кстати, обслуживание, да, парочка мотоциклов таких есть. Могу сказать, качество. Качество
6: по сравнению с
8: BMW, конечно, упало. Упало. Очень сильно упало качество. BMW было лучшим временем.
6: Ну, может, еще и времена возвращаются, это, как это один юморист сказал, времена меняются местами. Ну, что бы еще ты пожелал мотолюбителям на следующий год, как насколько серьезно подходить к этой? Вот я не хотела бы, чтобы мои дети были мотоциклистами, вот правда, ей-богу. Но это их
8: выбор.
6: Я
8: бы пожелал подтянуть навыки. Однозначно, как раз в межсезонье это можно сделать на закрытых площадках, на мини-треках. Было бы прекрасно. Закупиться нужной защитой и обязательно обслужить мотоцикл, потому что все-таки обслуживание мотоцикла поддерживает его работоспособность и, в первую очередь, безопасность. Поэтому это очень важно.
6: Ну и те, кто не закроет сезон, потому что будет большой, наверное, проезд или заезд, как это называется, по Садовому, насколько я знаю, 19-го, да, в субботу. И от проспекта Сахарова, да, по-моему, или ты не в курсе, я просто где-то вычитала.
8: Я там буду, я просто на массу людей буду отстаиваться.
6: Как куда?
8: Будет больше, там, скорее всего, и начнется все это дело.
6: Ну, я думаю, да, надо смотреть будет за перекрытиями, поскольку все-таки Садовая, наверное, на какое-то время закроют для бедолаг автолюбителей. Ну, а вам хорошей погоды и сухого асфальта, да, наверное, это важно, поскольку мокрый, наверное, или это все равно?
8: Да, это очень важно. Также хочу пожелать пешеходам, которые будут ездить на автобусах, прогнозировать свой маршрут пораньше, потому что перекрытие касается не только автомобилей, но еще и автобусов. А это, на самом деле, очень критично. Я, как когда было открытие сезона, как пешеход, это на себе почувствовал. Это очень было неприятно. Поэтому, чтобы не было ни для кого там неожиданностью, очень рекомендую все-таки чекнуть эту тему
6: прогнозировать
8: маршрут.
6: Да, спасибо огромное. До новых встреч и в эфире, и на мотодорогах Москвы. Закрываем мотосезон 26. Это 19 сентября. В эту субботу, да, на Садовом кольце.
0: Все сразу.

0: «Маяк». 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
1: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира: Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Коробов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+. 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Люмисфера представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
2: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: все сразу.
1: Друзья, ну раз закрываем мотосезон в эту субботу, я не могла не вспомнить песни, которая считается гимном и главной песней всех мотоциклистов, если не считать «Траву у дома». «Born to be Wild» — это из кинофильма «Easy Rider», «Беспечный ездок», и отличная древнешумерская группа «Steppenwolf». Так что вам хорошей дороги и до новых встреч в эфире.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных иностранного происхождения. Сначала погрузимся в мир танца вместе с гостем программы «Как знать» Владиславом Коренным.
2: И включает в себя элементы чарльстона и прыжки. Да, элементы степа, чарльстона и, конечно же, прыжки и пробежки по паркету.
1: Чарльстон – это неверно. Правильное название – Чарльстон. Ударение в этом слове должно падать на второй слог. Это слово произошло от названия американского города. И город, и танец в русском языке имеют ударение на втором слоге – Чарльстон. От танцев переходим к музыке и слушаем ведущего программы «Хорошо темперированный эфир» в Одессе Вумяна.
3: А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да? Потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования.
1: Аммажи – это неверно. Слово «аммаж» имеет ударение на втором слоге, и при склонении ударение остается на том же месте. Аммажи, аммажей, аммажами. Слово «аммаж» французского происхождения, но более глубокие корни уходят в латинский язык и ведут нас прямиком к слову «homo» – «человек». В средневековой Западной Европе аммажем называли церемонию, во время которой будущий вассал, безоружный, с непокрытой головой, преклонял одно колено перед сеньором. Сейчас «аммаж» – это отсылка к произведению, ну или автору, оказавшему влияние на создателя. Ну а мы переходим к следующему примеру и продолжаем слушать в Одессе Вумяна.
3: И у нас были периоды в искусстве, когда на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до.
1: Дискурс – это неверно. Правильно, дискурс. Ударение ставим на второй слог и оставляем его там во всех формах. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну а следующий пример будет приятным. Расскажу, почему после высказывания ведущего Сергея Стилавина и его гостьи Дарьи Сивашенковой.
4: Высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными не в плохом смысле, а вот именно таком общенародном.
5: Сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами.
1: Догматы догматами – это правильные варианты. Но правильными они стали совсем недавно. Раньше словари требовали ударения на первом слоге – догмат, догматы. Но сейчас эта строгая норма получила послабление, и теперь можно говорить догмат и догмат, догматы и догматы. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс. Там мы можем продолжить общение. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена этим вечером на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. В последние часы сообщалось о взрывах в ряде украинских регионов. Их снова слышали в Николаеве, Сумах и в Киеве. Минобороны сообщило, что вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в украинском порту Южный. Поезд был атакован в момент погрузки груза, предназначенных для обеспечения украинской армии. В порту Измаил поражен танкер, доставивший предназначенные для ВСУ горюче-смазочные материалы. Ранее ведомство сообщило, что Россия продолжает нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре, используемые для перевозки грузов военного назначения из Европы. Вчера сообщалось о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Россия считает в целом хорошей идею Трампа об энергоперемирии с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что обеспечение безопасной работы НПЗ не решит проблем на мировых рынках.
2: Ночью действительно была предпринята украинцами попытку удара по одному из энергообъектов на территории России, в одном из российских регионов. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Мы обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Песков также подчеркнул, что космос должен быть свободен от размещения любого оружия. Россия продолжит продвигать эту позицию, рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе. Ранее министр ВВС США Трой Менг заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства. Церемония закрытия последнего в Германии генконсульства России прошла сегодня в Бонне. Как сообщает посольство в Берлине, под звуки российского гимна был спущен стоявший перед зданием государственный флаг России. Также была снята табличка с названием генконсульства. Уточняется, что в церемонии приняли участие посол ФРГ Сергей Нечаев, генеральный консул Олег Красницкий, дипломаты посольства и генконсульства, журналисты и неравнодушные российские граждане. Нечаев напомнил, что дипломатическое присутствие России на Рейне существовало 80 лет. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. На Смоленской площади заявили об ответных мерах на недружественные действия. Культурные центры имени Гёте в России должны прекратить работу. Их сотрудникам предписано уехать из страны не позднее 13 сентября. Им консульство Германии в Санкт-Петербурге должно закрыться не позднее 18 сентября. Роспотребнадзор держит на особом контроле соблюдение прав участников специальной военной операции в сфере цифровой торговли. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Она отметила, что ведомство активно работает по направлению защиты прав россиян в цифровую эпоху, поскольку новый вид торговли требует регулирования этой сферы. Также во время разговора Попова сказал президенту, что новые ПЦР-тесты Роспотребнадзора помогают быстрее определять необходимые для лечения участников СВО антибиотики.

0: чувствительности к антибиотикам, когда попадает боец с раной или с предполагаемым воспалением, загрязненной раной. Сегодня наши ПЦР-тесты позволяют определить, каким же антибиотиком его в первую очередь надо лечить за гораздо более короткое время, чем еще год-два назад. Вместо 4 часов это сегодня 25-30 минут, и тогда назначение идет более четкое.
1: Также Анна Попова в разговоре с президентом рассказала, что эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной. Желтый уровень погодной опасности ввели в Московской области из-за ожидаемого предстоящей ночью утром тумана. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Напомню, что этот уровень объявляется третью ночь подряд. Видимость местами может снизиться до 200-700 метров. Водителям рекомендуют в таких условиях значительно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и других маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе улиц и дорог. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге завтра облачная погода, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. В Москве также переменная облачность, без осадков, местами туман. А температура ночью плюс 4-6 градусов, днем до плюс 19.
2: Хочу все знать о жизни на Земле.
3: Как же получается у рыб издавать звуки, если нет голосовых связок? Да, они могут использовать для этого плавательный пузырь, косточки. Могут бить себя плавниками по бокам, как по барабану. Некоторые рыбки стучат зубами. Некоторые рыбки выпускают маленькие пузырики. Пузырики лопаются, и из-за этого тоже остается звук. А некоторые рыбы умеют общаться вообще с помощью электрических сигналов.
2: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Мы продолжаем наше путешествие по жемчужине.
2: Самым древним философским текстом
1: человечества. По жемчужине. В хрустальном ожерелье древнеиндийской философии. И мы будем продолжать чтение первой и ключевой Иши Упанишады. Два эфира у нас уже было, и мы сегодня завершим, наверное.
2: Но ожерелье получается хрустально-жемчужное тогда, если есть жемчужина.
1: Естественно. Угу. Естественно, Влад.
2: Да. Прочтем сначала,
1: да,
2: хоть и звучали тексты.
1: И остановимся и... там, где мы...
2: Остановились в прошлый раз.
1: Да.
2: «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть, и радуйся, живя в этом мире. Делай то, что нужно, но не желай плодов своего труда, так ты доживешь до 100 лет. Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», которое называется «атман», после смерти попадают в ослепую тьму демонических миров. Атман, хоть и неподвижен, быстрее мысли. Он за пределами чувств. Не двигаясь, он обгоняет всех бегущих. Благодаря ему дыхание жизни поддерживает все существо.

0: существующее. Он движется, не двигаясь. Он далеко, и он близко, он во всем, и он вне всего. Того, кто видит всех существ в себе и себя во всех существах, ничто в мире не может смутить. Я вижу по твоему лицу, что уже хочется врываться, да, с комментариями. Но мы это уже обсуждали. Когда знающий свой атман, свое истинное «я», видит, что все едино, откуда взяться заблуждением и печалям? Атман пребывает во всем сущем. Он бестелесен и неуязвим. Он сияет собственным светом. Он чист и не запятнан никакими грехами. Он всезнающий, всевидящий, трансцендентный, самосущий. Благодаря ему все всегда так, как должно быть. В глубокую тьму попадают те, кто поклоняются незнанию и полагаются только на совершение ритуалов. В еще более глубокую тьму попадают те, кто поклоняются знанию или полагаются только на медитацию. Вот эти 9 строф мы с тобой уже успели обсудить. Из маленькой, ну, то есть это половина, 18 строф в этой Упанишаде основной. Продолжим? Совершение ритуалов приводит к одному результату, медитация к другому. Так мы слышали от мудрецов, объяснивших нам эту истину. Тот же, кто сочетает в себе знание и незнание, незнанием преодолевает смерть, а знанием достигает бессмертия. Я так долго могу.
1: Ты ждешь, когда я тебя прерву. Я пытаюсь какое-то тождество тут выразить. То есть у нас есть незнание, знание, ритуалы, медитация. Незнание без знания ведут в небытие. Знание без незнания ведет в небытие. То есть и ритуалы, и медитация являются двумя крайностями, как я понимаю, ритуалы отправления
0: внешнего,
1: медитация внутреннего.
0: Угу. И тут вот в 11-й строфе тот, кто сочетает в себе знание и незнание, то есть и то, и другое, хотя они могут казаться противоположностями, преодолевает смерть и достигает бессмертия.
1: Как ты понимаешь вот эту формулу?
0: Как ты
1: вообще воспринимаешь слова «бессмертие»? И смерть.
0: Я воспринимаю их как нечто принадлежащее этому миру, в котором мы обычно рождаемся, живем, страдаем, радуемся, а потом умираем. А когда и если мы достигаем того состояния сознания, о котором говорят авторы Упанишад, то есть достигаем этого самого атмана, достигаем своего истинного я, то есть познаем его, тогда это просто становится неважно. Я имею в виду смерть. Она становится невластной, потому что, ну, знаешь, для меня это напоминает платоновский эйдос, то есть какой-то образ изначальной души, да, любого предмета, любого человека. И вот если мы входим в это состояние, то тогда время останавливается, да, оно становится вертикально ориентированным, и там нет никакого вот горизонтального времени, там нет жизни, там нет смерти, там есть только вот этот звук ом, да, аум, или то, что философы называют каким-то философским мышлением, именно такое, оторванное от обстоятельств. То есть оно не обусловлено ничем, можно так сказать.
1: А ты веришь в это?
0: Да. Мне очень нравится, с юности еще мне понравился вот этот образ китайский, когда, значит, мудрец смотрит на Луну, и в другом столетии на эту же Луну смотрит рыбак, и вот если они на нее хорошо смотрят оба, то они являются одной сущностью. То есть это одно и то же, они оба находятся в одном и том же состоянии смотрения на Луну. В этом смысле тогда неважно, откуда они смотрят, кто они, в каком времени живут. И я думаю, что есть состояния в нашей жизни, которые достижимы, такие как любовь, понимание, бесстрашие или благодарность, которые мы все одинаково испытываем. Я в целом верю, что и мысль-то, она едина. То есть, если мы мыслим, то мы мыслим одинаково. А вот эти все различия между правыми, левыми, верхними, нижними, диалектика, вот знание, незнание, это все уже не от мышления.
1: Ага. А как тебе кажется, вот я правильно тебя услышал, что вот эти вспышки, когда мы смотрим на Луну, это и есть акт бессмертия? Ты
0: Ну,
1: это
0: потому что,
1: имел
0: да, потому что там пропадает, собственно,
1: в виду?
0: личность, и я весь обращаюсь во взгляд,
1: Эго пропадает,
0: или
1: да?
0: я весь обращаюсь в слух, если я слышу что-то прекрасное, да, в зрение, в какой... Это вот отдельные органы чувств. И я думаю, что можно достигать состояния, когда все наши органы чувств, и все индусы очень любят все пересчитывать, там какие-то бесконечные, у них шестерки этих, девятки тех, 28 спиц, 12 антиспиц, они прям перечисляют. И главное не задать вопрос, а что это значит, и, а почему их столько? Они тебе лекцию сразу же прочитают про 64, там, поворот колеса. Но я думаю, что это какой-то вот опыт, когда все интегрируется, когда все одновременно существует. И я думаю, вот в этом состоянии нет смерти.
1: Ага. Как тебе кажется, почему человек оказывается оторванным от этого состояния большую часть жизни?
0: У нас есть ум. Ум двойственен. Он в силу своей природы двойственен. Он создан и существует для того, чтобы различать. И на уровне вот физическом, на уровне повседневной жизни он довольно эффективен. Он такой ловкач, трикстер, умница при этом. Знает, как обходить правила, видит правое и левое, да, видит эти разграничения. Но вот, как сказать... Соблюдая правила дорожного движения, можно никуда не доехать, если движение в городе устроено таким образом, что ты по кругу ездишь. Да, если ты знаешь, куда тебе надо, то придется что-то нарушить, например. Понимаешь? И в этом смысле ум может дико сопротивляться тому, что... Ну вот ты рассказывал пример из своего опыта практик физических, довольно простых, в мужском кругу в Карелии, когда надо просто держать руку поднятой, да, и организм, ум говорит, что это очень больно. И ты говоришь, я опускаю руку, и боль тут же пропадает. Я поднимаю ее обратно, и боль не сразу возвращается. То есть это не физическая боль, не такая, как от мышц, когда они перетружены, или когда судорога у нас происходит, да, когда мы не властны над этим.
1: Ага.
0: А вот что ум говорит, не надо тебе этого, не
1: Боль
0: ходи
1: ума, не
0: туда.
1: боль
0: Боль
1: тела.
0: ума, да. И ты вспоминал Махатму Ганди, который мог медитировать так
1: Проповедовать.
0: чисто и хорошо, и проповедовать, да, в момент совершения полостной операции над ним без наркоза. То есть если я владею умом, тогда я владею и как бы фокусом внимание, на что он направлен, да, и вот ранее мы прочитали строфы про то, что если я вижу себя во всех существах снаружи, да,
1: Да.
0: или я понимаю, что вот тот, кто видит всех существ в себе и себя во всех существах, ничто в мире не может смутить. И в этом смысле, если я понимаю, что мое осознание себя как себя есть просто некая точка ума, как я привык мыслить, да, с детства мы вговариваем детей в то, что они — это они. При этом дети, я так понимаю, почти все в детстве про себя в третьем лице начинают говорить сначала. То есть он покушал, он покакал, он пошел туда. То есть нет вот этого тождества с самим собой. Скорее есть тождество с мнением родителям о том, что это он, и он какой-то. И вот так вот нарастает этот сталактит, сталагмит
1: Хорошо.
0: воспитания, психологии, двойственности
1: А как
0: и сравнений.
1: то, что как тебе кажется, ну вот я эти строчки увидеть в себе весь мир, всех людей, как тебе кажется, как это сделать? Вот смотрю я на, например, мать, которая орет на своего ребенка жестоко, да? Как мне в этот момент увидеть? Как мне действительно вместить ее в себя? Потому что я начинаю сразу же говорить, такая карма, такая, ну, то есть я уже, да, уже отмежевываю, что это не моя история, это ее история. Вот ее историю я ей оставляю. Если я уже научился не осуждать
0: Это уже
1: свою,
0: неплохо, да, потому что вначале мы либо говорим, возьми свет, ты будешь исцелена, сестра,
1: да.
0: либо осуждаем, да, кто так воспитывает ребенка.
1: Да, а вот как ее, как
0: Я думаю,
1: увидеть вне
0: работа должна
1: себя?
0: быть проделана. Знаешь, на уровне литературы или на уровне кинематографа это замечательно работает. Каждый из нас знаком, и, например, вот белый бим «Черное ухо» — это какой-то такой бронебойный снаряд, который пробивал почти всех советских школьников, да, и на эмоции их выводил.
1: Белый бум.
0: Да, и эти воспоминания об этих эмоциях с ними всю жизнь потом живут, что очень жалко. И вот это вот жалко, для этого должен быть пройден какой-то путь. И когда ты видишь эту женщину, которая там кричит на ребенка.
1: Подожди, если я буду и ей сочувствовать, да, и я, допустим, способен...
0: Не про сочувствие, а про увидеть, что она не только это.
1: Как увидеть не что она не только это? Это мы можем сделать с тобою. А как сказать, что она тоже я? Вот, для меня сложность.
0: А понять это же значит стать.
1: Я не уверен. Я много что понимаю, но мне не кажется, что
0: я... Мне кажется, здесь разница между знанием и пониманием. То есть я знаю, что курить вредно, я понимаю, что курить вредно. Это разные вещи. Понимаешь? Потому что если действительно понимаю, то я этим не занимаюсь.
1: Нет, ты можешь... Я понимаю, о чем ты говоришь. Но ты можешь что-то понять, но внутренне не соглашаться, что и это тоже ты. И это тоже ты. Мне не хватает...
0: Ну, давай с обратного примера пойдем. У тебя есть кто-то или что-то, о чем ты можешь сказать, я понимаю, что это тоже я. Не вот про неприятную женщину.
1: Ну вот давай другой пример.
0: А про что-нибудь приятное.
1: Вот Лионель Месси играет там в футбол. Или Ямаль. Ну кто-то красиво играет в футбол, да? Ну, допустим, я на это смотрю, и я чувствую, что это часть мира, как и женщина, орущая на ребенка, но я не чувствую, что это часть моего мира, как бы, да, то есть моего, потому что я в нем живу, да, но не моего, потому что я есть этот мир, как написано в Упанишадах. Вот этот...
0: А тебе знакомо такое состояние, когда ты как бы растворяешься? У меня бывает такое, я... Попадаются мне в подборке коротких видео какие-нибудь видео с Рональдиньо подряд, под какой-нибудь Джока Бониту. Я прям пританцовывать начинаю, наблюдая с наслаждением за тем, что он делает. Как будто это буквально я. То есть я испытываю восторг и экстаз от того, что он делает. Просто, ну, растворяюсь в этом. Я в этот момент пропадаю. И вот мне кажется, если я смотрю за ним, тогда, конечно, невозможно вот это ощущение или видение существ в себе всех и себя во всех существах. Но если я с кем-то, например, разделяю какое-то чувство...
1: Ну вот я, например, недавно убил комара.
0: Так.
1: И что я сделал? Я же ведь фактически убил часть себя, получается.
0: Да, мы, кажется, все время этим занимаемся. Неизбежно. Я вот сейчас читаю книжку Ринпоче одного, Кхьонце, «Отчего вы не буддист», она называется. И он там приводит пример, он говорит, ну, ребят, очевидно же, что то, что вы хотите, ну, книжка для американцев написана, что вы хотите большой хаммер, и это как-то связано с войной в Ираке. Вот как-то не видите параллели? Потому что те, кто не воюет с Ираком, не строят такие большие автомобили. Или, говорит, вот вы, которые выходят с плакатами, нефть не стоит войны, он говорит, а как вам киви доставят, которые вы на завтрак едите в своих фруктовых салатах? Ведь нужен керосин авиационный. Да, для этого нужно Ирак захватывать. То есть, вот, понимаешь, это как вопрос про комара.
1: Да, ты говоришь, то есть тоже умом можно связать все, и умом я могу любого человека с любым его проявлением вместить в свой мир. Умом могу, но вот именно душа моя или не душа, а какое-то эго, может быть, да, то есть интеллектуально могу вместить, да, я могу понять, почему эта женщина, орущая на ребенка, стала частью мира, я в конце концов сейчас, допустим, о ней говорю и так далее. Но сказать, что вот и это тоже я не могу. То есть, ты понимаешь, это вот то, что ты сказал, знать и понимать. То есть, интеллектуально могу объяснить.
0: Мне кажется, это вопрос дантовский такой, как в аду осознать, что я в аду. То есть, как стать тем,
1: что
0: в чистилище.
1: Нет, он, будучи в аду, должен был осознать, что ад в нем. Вот
0: не он конкретно,
1: осознать?
0: А вот грешник, который обречен.
1: Так он-то был физически в аду.
0: Да.
1: Он общался с грешниками, с этими, и он осознавал, что... Ад в нем. Потому что ему говорили, и он понимал, что это же про него, что он тоже это все. Ему все это знакомо, вся эта там борьба за власть.
0: И мы обычно ужасаемся и засыпаем снова.
1: То есть это потому, что я не могу ужаснуться себе, когда вижу.
0: Наверное, да. Ну, то есть, мне сейчас вспоминается, например, «Пятый элемент» фильм. Помнишь, там сцена, где героиня Мила Йовович, инопланетянка, ей показывают как бы краткую историю человечества.
1: Да.
0: Она его смотрит, смотрит, смотрит.
1: И плачет.
0: Плачет, бьется в истерике, и потом вырубается чуть ли не в кому. И, потому что невозможно ей такой чистой все это вместить в себя. А мы как-то привыкли. Мы как-то вот омозолены во многих местах. И наш мир нам кажется, ну, не самым, конечно, идеальным, но ничего таким. То есть я не то, что проповедую с точки зрения «оглянитесь, ужаснитесь», да, я сам такой же, что я пользуюсь электричеством, которое вырабатывают атомные электростанции, дизельным топливом, которое тоже где-то произведено как-то, и смартфоном, который делали китайские дети.
1: «Оглядитесь, ужаснитесь, вы шаманом ужаснитесь».
0: Да, мы снимемся какому-то богу, возможно, да?
1: Ты это помнишь, что возможно, кошмар. Последний сон Юнга, который он записал, где ему приснился йогин, которому приснилась вся жизнь Юнга. И...
0: Да, давай с этого начнем после новостей. Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают бои за Малую Волчью в Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ведомство добавили, что в результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Новая Александровка и Петропавловка. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. В результате было взято под контроль село Ольховатка Харьковской области. Российские онкологи честно и подвижнически служат своему делу и людям, заявил президент Владимир Путин в приветственном обращении участникам 9-го международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Его зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства в обращении отметил, что форум объединяет ведущих специалистов в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, и его широкое представительство имеет важное практическое значение. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти. По некоторым оценкам, за 20-30 лет охват может составить до 50% населения, сказал Михаил Мурашко. Французский суд удовлетворил требования американской телезвезды Ким Кардашьян и присудил ей 1 евро в качестве компенсации по делу о вооруженном ограблении в Париже в 2016 году. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на участвующего в процессе адвоката. По его информации, суд также присудил бывшему администратору отеля, пострадавшему при ограблении Кардашьян, компенсацию в размере 109 тысяч евро вместо запрошенных им 550 тысяч. Несмотря на это, его адвокат назвал это решение победой. Отель, в котором произошло ограбление, получил выплату в 50 тысяч евро. В то же время стилисту Кардашьян Симоне Бретретру одобрили запрос в 1 евро компенсации. В октябре 2016 года Кардашьян стала жертвой крупного ограбления в Париже. Несколько мужчин в масках ворвались в номер гостиницы, куда модель приехала на неделю моды. Они угрожали Кардашьян огнестрельным оружием, но вреда ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила 9 миллионов евро. Только одно кольцо Кардашьян было оценено в 4 миллиона. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. В Москве переменная облачность, осадки также не ожидаются. Ночью температура плюс 4-6. В ночные часы и под утро возможен сильный туман. Днем плюс 17-19 градусов и без осадков.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Евгений Поддубный.
4: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Виктория Колосова, здравствуйте. Вратарь французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов с большой долей вероятности сыграет в товарищеском матче сборных России и Ирана по футболу. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Напомню, что российские футболисты сыграют против иранцев в Казани 29 сентября. Вероятность большая, но решение будет принимать тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Матвей провел очень сильный матч за ПСЖ в прошлые выходные и помог своей команде победить. Он выручил в трудный момент, сохранил ворота в неприкосновенности, и ПСЖ хватило одного гола, чтобы заработать 3 очка. 300-я шайба Александра Радулова в КХЛ помогла «Локомотиву» обыграть челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4-1. Таким образом, «Локомотив» выиграл все 5 матчей в новом сезоне. Команда лидирует в западной конференции. «Трактор» потерпел 3-е поражение в 4 матчах и идет последним на Востоке. В свою очередь, «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ. 3-2 в овертайме омская команда на начало 3-го периода уступала со счетом 0-2. В эти минуты СКА выигрывает у шанхайских драконов со счетом 3-0. Спортивно-дисциплинарный комитет континентальной хоккейной лиги отменил наказания, наложенные на нападающего Новосибирской Сибири Евгения Кузнецова и форварда магнитогорского «Металлурга» Руслана Исхакова. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Кузнецов получил наказание за симуляцию в игре регулярного чемпионата с екатеринбургским «Автомобилистом». На Исхакова была наложена аналогичная санкция во встрече с омским «Авангардом». Ну а согласно регламенту, хоккеисты, наказанные за симуляцию, должны были выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Дмитрий Шишко стал победителем спартакиады народов России в тхэквондо на соревнованиях в Челябинске. Шишко первенствовал в весовой категории до 68 килограммов у мужчин. Серебро завоевал Максим Тимофеев, бронзу разделили Идар Багов и Илья Данилов. Международная шахматная федерация отклонила жалобу Федерации шахмат Украины на участие бывшего министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова в выборах вице-президента организации, сообщается на сайте ФИДЕ. Ранее выборная комиссия ФИДЕ утвердила кандидатуру Колобкова. Он был выдвинут федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Напомню, что у России не будет права голоса на предстоящих выборах, ну а сами выборы президента и других чиновников организации пройдут в ходе Генассамблеи ФИДЕ 26 сентября в Самарканде. Фигуристка Алиса Двоеглазова примет участие в контрольных прокатах сборной России. Ранее сообщалось, что Двоеглазова получила травму, из-за которой рисковала пропустить первую половину сезона. Прокаты сборной России пройдут 19 и 20 сентября в Москве. И двукратный чемпион мира и лидер рейтинга Международной федерации дзюдо Инал Тасоев вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Баку. И о спорте на этом пока все.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк».
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму, и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Пойми себя, если сможешь.
2: Ты вспомнил про сон Юнга, которому приснилось... Это «Красная книга»,
3: незадолго,
2: да?
3: Незадолго до смерти.
2: А, незадолго до смерти.
3: Да.
2: Которому снилась вся жизнь Юнга.
3: Да.
2: Тоже такой восточный, известный троп, да, кто кому снится. Кто там был? Цинь Шухуанди или... В общем, какой-то мудрец бабочки.
3: Джуанзы.
2: Джуанзы. Или бабочки Джуанзы снится.
3: Получается, что Юнг же ведь и согласился с этим. Он понял, что вся его жизнь оказалась сновидением какого-то йога. Он согласился с этим.
2: А что это меняет?
3: Не-не-не, я просто думаю, мне не случайно этот образ пришел, и я думаю, что, возможно, это и есть способ принятия всего мира целокупного в себя самого. Ведь во сне, как ни странно, мы совершаем поступки, которые никогда бы не совершили в яве.
2: И во сне кармы нету.
3: Да, во сне, мы можем быть чудовищами, и можем быть ангелами.
2: Угу.
3: И потом мы просыпаемся и удивляемся, что это в нас есть. Как будто бы сон, а согласно любой восточной или эзотерической традиции, ничем не отличается от яви. И тогда получается, что действительно вот эта женщина, орущая на ребенка, или мужик на X5, который меня подрезает, это тоже я, потому что я могу быть всеми ими.
2: Угу.
3: Мне такая мысль
2: пришла. Я еще подумал, что если сон... нам дан как нечто, что мы можем осознать не своим. То есть вот мы внутри сна можем убегать, потеть, бояться, просыпаться с сердцебиением ужасным после того, как упали с высоты. И понимаем, фух, это был сон. Что если то же самое, есть как бы следующий уровень мышления, да, достигаемый через практики, через медитацию, который позволяет нашу эту реальность воспринять тоже как сон и наши мысли здесь.
3: Ты все правильно говоришь, да. Ну, мне кажется, что тут ты что-то нащупал, по моим ощущениям. Я буду об этом далее думать. Давай пока продолжим чтение, если ты не против.
2: Давай. В глубокую тьму попадают те, кто опирается на выраженное, то есть природу, имеющую материальное воплощение. Еще более глубокую тьму попадают те, кто опирается на невыраженное, на нематериальное, то есть... То есть у нас были сначала ритуалы медитации, то есть только то, что зависит от человека, от его практик, от его ума, да, от его ритуалов, а здесь внешне еще
3: мир
2: получается...
3: проявленный, мир непроявленный, мир материальный, мир духовный, грубо говоря, да, и то тоже опять крайности.
2: Я как-то в своем канале делал, ну, выкладывал цитату какого-то Ринпоче тоже.
3: А как канал у тебя называется?
2: У меня канал называется «Будь сложнее». Ага. Или какого-то Шри Бхагавата. В общем, какого-то из восточных ребят, который... Я ее найду, наверное, в перерыве. Там что-то говорилось про то, что если вы думаете, что корова существует, то вы идиот. Если вы думаете, что корова не существует, вы еще больше идиот. Это то же самое. И там было много непонимающих комментариев под этим.
3: Я хотел бы вот поделиться каким наблюдением. Когда мне было 20 лет, я ехал на электричке со своим тогдашним близким другом, с Андреем. Был у меня друг Андрей, потом наши пути как-то разошлись. И в этой электричке мы стояли в тамбуре, и он шутил про слово «кундалини». Здесь слово «кундалини»... Есть в нем что-то ироничное.
2: Есть. Ага. Да? Ироничное что-то или такое... эротичное?
3: Сексуально-эротически ироничное, да.
2: Русское ухо, ох, как чувствительно.
3: Да.
2: Подобное.
3: Кундалини.
2: Словам.
3: Достань свой кундалини. Вот что-то вот так как-то шутили. Да, да?
2: Нормальные мужики не практикуют
3: да,
2: кундалини.
3: Да. И я недавно вот вспомнил этот момент из 15-летней давности где-то, да. То есть, да, было мне лет 19, даже меньше 20, 15 лет назад. И я подумал, как интересно, Артём, значит, сидишь ты, значит, читаешь какого-то йоги Бхаджана, про мастера слова кундалини-йоги. Ты, значит, цитируешь каких-то там этих ринпоч. Друзья твои тоже все это читают. Куда ты попал? Где ты оказался? Этот мир тебе
4: из
3: казался...
4: Из той электрички, да?
3: Да, этот мир выпал? Тебе казался чудовищным обманом. Какой-то опасной, опасной, знаешь, соевой реальности, где нечистоты, грязь и опиум для народа. Вот такой у меня был образ Индии.
4: Неолиберальная матрица, да? Но... А, ты про Индию
3: да,
4: говоришь?
3: Да, ну вообще вот это вот, вот это духовность, то есть Индия, Китай тоже какое-то все, понимаешь, вот этот запах макарон на рынке Савеловском китайских, да, это вот какие-то специи, какие-то тюрбаны, какие-то уличные туалеты, вот это все еще какой-то кундалини, какие-то шри, ринпочи, йоги, и все это мне казалось каким-то бредом совершенно. И сейчас мы с тобой сидим, читаем Упанишады. Я вот что думал, что всех ли это так будоражило и раздражало, как меня? Не знаю, может быть, многих. Но о чем это говорит? О том, что там, где бьется жизнь, раздражение, гнева или вообще есть какая-то реакция, значит, там есть что-то для тебя обязательно. Вот что я хочу сказать про себя. Вот.
4: Раз оно вообще в поле твоем
3: да.
4: возникло и пульсирует.
3: Да, я помню, что в тот день, когда мы ехали на электричке на дачу, я первый раз вообще узнал слово это кундалини. Вот, скажем, да. И я понимаю, и ты знаешь, мне был дан этот, мне было дано это заблуждение по отношению Востока вообще, наверное, для того, чтобы мне были понятны скептические чувства людей, которые говорят о том, что это все полная фигня.
4: Можно
3: я предельно их понимаю.
4: Можно вспомнить твой опыт в университете, когда ты хотел кришнаитов вывести на чистую воду.
3: Да.
4: Это абсолютно такой был пинкертоновский персонаж, который вдруг в сердце Москвы обнаружил гниль заморскую.
3: Не, я обнаружил, что у людей души воруют, и хотел установить справедливость. Как это так? Возле Красной площади ходит человек без души.
4: И не чешется никто, да?
3: Я считал, что я не могу просто не помочь этому алкоголику вернуть свою душу.
4: Есть такой фильм Юрия Быкова, называется «Дурак». Там тоже очень ответственный молодой человек бегает и всем доказывает, что надо спасаться.
3: Представляешь, дурак попадает в обломов и начинает ему говорить, так нельзя,
4: так нельзя жить.
3: Что, ужас,
4: а мне кажется, многие
3: скоро будут
4: учителя,
3: травмы.
4: Учителя, мне кажется, так и читают часто Обломова. Мол, нельзя не ужаснуться.
3: Окститесь!
4: Нельзя не ужаснуться, взглянув на этого барина знаменитого. Так всю жизнь можно пролежать. Это была цитата Сарахи, я нашел. Те, кто считает, что все реально,
3: Сарах.
4: Тупы, как коровы. Те, кто считает, что все нереально, еще тупее.
3: Сарах,
4: мне понравилось,
3: это...
4: что там были среди комментариев такие, что не надо коров обижать.
3: Сараха мой любимый махасид, если честно.
4: Да? Это как черепашки-ниндзя, да? Обязательно должен быть любимый.
3: Да, потому что Сараха меня в какой-то момент поразил, когда я читал о нем вот про махасидхов, поразил меня своей свободой от добра и зла как концепции. Вот. И он был абсолютным творцом своего желания, и его желание не могло ничто разрушить и ничто создать, потому что уже все есть. И тогда остается чистое желание, это просто игра, лила. Ты просто играешь. Вот Сараха один из таких самых удивительных лично для меня махасидхов, который все время играл.
4: В этом смысле интересный взгляд обычного человека наш, что нам-то кажется, что окей, в мире все есть, но не у меня. Да, это у них есть.
3: Ну,
4: а
3: тогда,
4: у меня, например, нету.
3: Потому что ты не нашел свой истинный атман, милый мой.
4: Я про это и говорю, да. И поэтому, ну, довольно странно заходить в турецкий, шведский стол или в любой, не турецкий, любой другой, и такой, так, здесь
3: турецкий
4: очень...
3: Турецкий или шведский, Влад?
4: Очень много, это одно и то же. А, очень много блюд, но надо свое приготовить. Да, хотя все оплачено, иди и ешь, да, но мы часто так себя и ведем.
3: Саш, приезжаешь в Швецию в отель.
4: А где турецкий стол?
3: У нас шведский стол. Естественно, шведский стол.
4: Что вы тут, за дурака меня держите? Прервемся на короткую рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь. Всех, кто уже проснулся.
5: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитание души.
6: Диалог. Форма языковой взаимности, и это очень важно. Ведь по сути дела мы можем так поставить вопрос: зачем мы говорим? Легко можно сказать, что мы говорим, потому что нам нужно что-то узнать. Мы сообщаем какую-то информацию, в узком смысле. Но ведь если взвесить то, о чем мы говорим, записать и перечитать, то обнаружится, что слов гораздо больше, чем информации. Мы говорим очень много. Мы фактически значительную часть своей жизни говорим, а конкретных сведений сообщаем мало. И все-таки, зачем же мы говорим? Мы устанавливаем сферу общения, и нам не только важно получить какую-то информацию от другого человека, но важно вступить в контакт, и говорение есть в значительной мере форма контакта. Эти разные формы контакта и будут предметом нашего разговора, не только говорение. Люди контактируют между собой непосредственно, о чем я сейчас говорил, и опосредованно. Через книгу, через журнал, через газету, через радио, через телевидение. Это сложные формы контакта. Здесь диалог будет скрытым.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: если сможешь.
1: Влад, выдохнули. Давай еще почитаем мы этот текст Ишу Панишаду.
0: Давай. В глубокую тьму попадают те, кто опирается на выраженное. В еще более глубокую тьму попадают те, кто опирается на невыраженное. Почитание выраженного приводит к одному результату.
1: Значит, это материально выраженное.
0: Да, а почитание невыраженного к другому.
1: Духовного, да.
0: Так мы слышали от мудрецов, объяснивших нам эту истину. Тут интересен глагол «опирается». Что значит «опираться на выраженное»? Считать, что мир либо полностью материален, либо полностью нематериален?
1: Ну, я вот это очень понимаю. То есть, лет до, не знаю... До скольки? До 28, я не знаю, до которого возраста, я же напрочь отрицал ценность материального как такового. Мне никогда не интересовало ни богатство, ни тачки, ни квартиры, вообще ничего из этого. Я считал, что все это путь к потере себя и так далее, и так далее. То есть я и занимался разделением. То есть я занимался ровно тем, чем занимаются люди, которые всю свою жизнь тратят на
0: материальное.
1: Просто я совершенно противоположно точно таким же путем шел.
0: То есть отдай рубаху.
1: Да, да, да. Меня даже мой отчим называет бессеребренник. Вот. А потом я понял, что это невозможный путь. И на самом деле я полагаю, что такому, как мне, мужчине, очень повезло с женщиной, которая не была крайней материалисткой, но и не была повернутой на духовности. И очень плавно как-то выводила меня на необходимости, ценность чего-то материального. При этом...
0: Вообще-то нужна квартира.
1: Что вообще-то, да.
0: На море ребенка сводить, да,
1: да,
0: машину починить.
1: Да, да. То есть вот так
0: или
1: иначе...
0: Ну да, ты бы один сидел в однушке, как философ омский, да?
1: Так и было бы.
0: И в стену бы медитировал.
1: Так и было бы, в мытищах бы там и сидел, наверное, до сих пор. Наверное, да. То есть в этом смысле я вообще думаю, что...
0: Работал бы в школе и презирал людей.
1: Не, ну лекции бы я читал.
0: Читал бы лекции, да.
1: Не знаю, ну, наверное, да. То есть тут, и да, важный момент, что когда тебя в какую-то крайность сталкивает... материальное или духовное. Если в материальное ты говоришь, есть такой умный, что такой бедный. Если в духовное говоришь...
0: Если такой богатый, почему такой тупой, да?
1: Да, это же моя фраза.
0: Я цитирую великих.
1: Это две крайности, по большому счету. И интересно тут то, что я так полагаю, вот этот поплавок, если мы представим, что вода – это материальная, а воздух – ну, как две части, да, разделяющие поплавок на половинки, да, то поплавок иногда то опускается, то поднимается, и в зависимости от исторического момента возрастает ценность духовного, потом ценность материального, и поэтому там кажется, что мы живем в материальной эпохе, потом опять духовность все уходит.
0: Или, возможно, меняется отношение этого верхнего, ну, то есть воздушного и водного. И я думаю, что тут еще есть какая-то внутренняя гармония и баланс всегда между самими этими сферами духовного и материального. То есть, когда весь мир материален, важно быть духовным. Когда мир более духовный, важно материальное.
1: А я думаю, Влад, здесь знаешь как? То есть, если ты действительно находишь контакт со своим атманом, я что хочу подчеркнуть, контакт с атманом – это не сугубо духовный путь. Это и материальный путь тоже. Понимаешь? То есть то, что рассказывал Пятигорский, ты, наверное, помнишь про одного ученика своего, когда он собрал в Лондоне группу учеников.
0: Самый успешный духовный оказался бизнесмен, который ничего не знал про духовность.
1: Да, да, потому что тот материальный путь, который он проходил, то есть он создавал там рабочие места, то оказалось, что ему нужно было просто осмыслить все то, что он прожил, а прожил он очень много, потому что он практиковал
0: это всю
1: жизнь.
0: Да,
1: он постоянно практиковал. То есть на самом деле, вероятно, люди, которые всю жизнь работают, и работают хорошо, и работают из интереса и желания работать, трудиться, я бы слово даже использовал, да, вероятно, их духовный путь может быть куда более... продуктивным, такое слово возьму, да, нежели человек, который просто целыми днями молится, потому что это действие, а действие всегда сподвигает нас к встрече с реальным.
0: Это мне
1: действие, важное
0: напоминает
1: слово.
0: Толстовскую героиню, которая искренне любила, Душечка, да?
1: Это Чеховская.
0: Чеховская, которая искренне любила каждого мужчину, с которым рядом была, и, собственно, Толстой же ужасался, да, этой Душечке.
1: Но.
0: При этом она, ну, гораздо ближе как будто к христианскому пониманию любви, чем практикующие монахини или кто-то, кто об этом очень много размышлял.
1: Ну, а там парадокс Душечки в том, что непонятно, кто любит. То есть она такая, как бы, пустота.
0: А который... не является ли это тем самым вот идеальным брахманическим объектом?
1: Да.
0: Атманическим.
1: Да, но тогда и чаша такой же брахманический объект, как эта душечка, понимаешь?
0: Ну да.
1: Что туда нальешь, то будешь пить.
0: Ну
1: вот.
0: Да.
1: То есть она бы и Геббельса так же полюбила, понимаешь?
0: Да,
1: и
0: да,
1: ходила
0: да.
1: бы и речи эти толкала, понимаешь, в Штутгарте на заводе. То есть, поэтому в этом смысле... ну да, получается...
0: Вот сейчас пример разделения ты продемонстрировал, что... Вот, ладно, она хорошего любила, а если бы она ужасная...
1: Не, я говорю, что неважно кого.
0: Вообще
1: да,
0: неважно.
1: Да.
0: Иисус бы тоже поддержал друга.
1: Ладно, сейчас мы должны уже...
0: Да, в следующем части продолжим. Говорим сегодня об Ише Упанишаде.
2: Себя, если сможешь. Воспитательный знак.
3: Никогда не будет послушным ребенок, от которого мы требуем слишком многого, и который, уязвленный в отчаянии или бунтуя, безнадежно признает, что не может исправиться. У человека зрелого есть опыт неудачных попыток, и он смирился с судьбой. Ребенок хочет быть хорошим. Если он не умеет, научи. Если не знает, объясни. Если не может, помоги. Если он, стараясь изо всех сил, терпит при этом поражение, следует снисходить к нему, так как мы снисходим к себе, мирясь собственными пороками и недостатками. Если я не сумею воспитать ребенка ласковым словом, взглядом, улыбкой, подведет и твердая рука, и ремень.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень... современная тема. Дина Кернарская, музыковед, психолог.
4: Так говорит Маяк.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в украинском порту Южный, заявило Министерство обороны. Поезд был атакован сегодня в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. В порту Измаил также был поражен танкер, доставивший предназначенные для ВСУ горюче-смазочные материалы. Ранее Министерство обороны сообщало, что Россия продолжает нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре, используемой для перевозки грузов военного назначения для Украины из Европы. Вчера сообщалось о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Сегодня российские военные с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщило Министерство обороны, дроны нейтрализованы над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями, над Крымом и акваторией Черного моря. Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк. Денег в бюджете чрезвычайно мало, говорится в сообщении, опубликованном в канале депутата. По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи. Для этого депутатам Рады нужно принять ряд законопроектов. Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его в основном за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 45 миллиардов долларов. Россия, Индия и Китай могут сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта между США и Ираном. Об этом пишет журнал Foreign Policy. Издание отмечает, что Тегеран нуждается в гарантии безопасности и освобождении от санкций, которые не зависят от американской финансовой системы, подчеркивает журнал. Foreign Policy отмечает, что Россия может помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке за счет архитектуры безопасности. Как указывает журнал КНР, в свою очередь привносит исключительно экономический вклад, независимо от ослабления США санкций в отношении страны. А Индия, в свою очередь, является близким партнером Вашингтона в рамках четырехстороннего диалога по безопасности Куад, а также сохраняет рабочие отношения с Ираном. Как рассуждает журнал, в случае успешных переговоров по Ирану Россия могла бы выступить гарантом режима проверок ядерных объектов вместе с МАГАТЭ. Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против введения адских санкций против России, задуманных в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который в России внесен в список террористов и экстремистов. Однако не все члены фракции согласны с ними. Об этом сообщает Axios со ссылкой на демократов в Конгрессе. Отмечается, что в принципе они не против введения антироссийских ограничений, но их смущает предлагаемый в законопроекте метод. Как поясняет издание, документ позволит администрации Трампа вводить пошлины до 100% против стран крупнейших импортеров российской нефти. Это, как отмечает портал, ставит демократов перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием давать Дональду Трампу новые полномочия в его торговой политике. Более 35 тысяч паломников поклонились сегодня мощам Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил телеграм-канал информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви. Накануне святыня вернулась в Москву после того, как ей могли поклониться жители 12 регионов России. Она пробудет в храме Христа Спасителя до 20 сентября. Доступ для верующих открыт ежедневно с 8 до 20 часов. Власти Египта изъяли у местного жителя 151 артефакт, в том числе два саркофага, статуи и монеты, сообщило Министерство внутренних дел Египта. Все исторические ценности

0: следует соблюдать максимальную осторожность. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью плюс 6-8 градусов, днем до плюс 20. В Москве также переменная облачность и без осадков, ночью плюс 4 градуса в Москве и местами по области до плюс 2. Днем температура воздуха плюс 17-19 градусов, давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

0: сегодня читаем Ишу Панишаду.
1: Дочитаем ее сегодня.
0: Дочитаем, надеюсь, да. Осталось нам сколько строф?
1: 5.
0: 5 строф осталось. Вот. Интересно, у нас вот третий эфир, и все они по тональности друг от друга отличаются, кстати говоря.
1: Это правда.
0: Вот. Это тоже интересная такая драматургическая, я бы сказал.
1: Кстати, композиция. Мне кажется, западному человеку, да, ну, западным образом мышления, вот то, что ты сейчас сказал, может быть совсем непонятно, потому что, ну смотри, приведу тебе пример. Есть какой-нибудь известный, хорошо темперированный клавир Баха.
0: Есть.
1: И многие люди, которые, например, не глубоко в музыке...
0: Они слушают, говорят, действительно хорошо темперировал.
1: Они говорят, да, я знаю это произведение.
0: Так.
1: Но при этом его играли сотни выдающихся музыкантов за последние века.
0: Пианистов.
1: Пианистов, да. По-разному настроены инструменты. Разные настроения.
0: Разные инструменты.
1: И один и тот же пианист в разные годы своей жизни — это разные пианисты.
0: Да, да.
1: И я говорю вот про это. Ты говоришь, что у нас три эфира, и все разные. Но при этом я уверен, что если бы мы с тобой садились и обсуждали один и тот же стих бы раз в месяц, это были бы тоже разные эфиры.
0: Да, это правда.
1: Потому что вот этот западный взгляд, он говорит, я увидел, я понял, я познал.
0: Я хочу пример прекрасный привести. Выдающийся пианист 20 века Гленн Гульд, будучи 20-летним молодым человеком, он записал целый альбом баховских вещей для фортепиано, фортепианных вещей. И будучи уже стариком за 70 лет, он записал точно те же самые вещи.
1: И это совсем другой концерт был, да?
0: Ну, это просто в записи. Вот две записи с разницей в 50 лет. И вы можете найти эти два альбома, они обычно вместе издаются, и можно буквально увидеть колоссальную разницу. Причем.
1: Хотя ноты все те же.
0: Да, ее можно даже выразить словами, в чем она заключается. Хотя о музыке порой сложно говорить, но это просто потрясающе. Потому что очень простые мелодии, они очень такие хрустальные, там только фортепиано. И поэтому ты слышишь все нюансы, они явлены перед тобою, потому что нот не так много, так скажем, да, это не симфония, которую человеку неприученному, да,
1: оглушает.
0: Да, разбирать нюансы. А здесь это потрясающий пример того, как искусство, как символ может иметь массу значений. Вот для одного пианиста, и ты видишь, как молодой человек играет, да, там, сонату условно, и как уже старик играет эту же самую сонату, не нарушая никаких записей Баха. То есть все, что там написано, соблюдено. Но оказывается, что это не просто исполнить, это выполнить себя, как бы исполнить себя, да, то есть ты исполняешь не композицию, ты исполняешь себя. И вот...
1: ты с помощью композиции как бы себя создаешь.
0: Да, да, да. Выражаешь.
1: Да, это удивительно. И когда часто говорят, что я не понимаю, зачем пересчитывать книги, вот это, мне кажется, ровно про это. Когда я другой, приходя в то же самое место, осознаю, что это другое место, и нахожусь в постоянном таком взаимообмене, ну, да, с реальностью.
0: Ты не говоришь мне, что ты меня любишь. Я тебе сказал 20 лет назад, с того времени ничего не изменилось. Вот это...
1: Вроде того, да. Так вот, мне кажется, то, что мы сейчас начали разгонять, оно прямое имеет отношение к предыдущим строфам, что почитание выраженного и почитание невыраженного, если мы опираемся только на одну крайность, то они приводят в эту самую тьму. А как учиться в себе это сочетать? То есть можно сказать, есть записанное, да, что не вырубить топором в виде нот, есть, значит, мастерство пианиста, раз уж мы такую метафору используем, и либо мы говорим, что пианист больше произведения, либо мы говорим, что Бах больше любого пианиста. Да, и это вечный спор на самом деле. Драматургический, кинематографический, музыкальный, то есть везде, где есть интерпретация. Или даже спортивный. Но получается истина где-то вот не посередине, а в алхимической свадьбе этих двух крайностей. Чтобы они, вот как мы говорили про материальное и духовное, да, про воздушное и водное, чтобы они были вместе.
0: Да, тут еще я просто в слова эти вгляделся. Выраженное и невыраженное. Вот ты говоришь с человеком, и твои слова — это выраженное. А еще то, что еще в романтической традиции называется невыразимое, но оно присутствует, и это вообще весь мир, он выражен, вот дерево растет, вот китайский сад, японский сад камней, вот женщина идет, да, оно выражено, а еще есть то, что не выражено.
1: А еще есть куаны, которые говорят, что, а если нет наблюдателя, есть ли звук от падающего дерева в лесу, например?
0: Да, я просто как задумался об этих двух словах, передо мной тоже раскрылась такая пропасть разных образов, потому что, в принципе, мы постоянно имеем отношение с этим невыраженным через выраженное.
1: Как удивительно, я никогда не замечал родинку у своей жены за ухом, говорит мужчина, например, спустя 20 лет брака. Да?
0: И это речь про родинку, а еще про то, что, может быть,

0: скрытым от нас, слепые зоны, или просто, да, невозможность что-то увидеть сейчас и только спустя время. То есть есть объекты, есть то, что называется аура, фон вокруг этого всего, да, смысл, может быть. И вот одно от другого невозможно отделить.
1: И оно всегда тождественно самому себе, в том смысле, что мы не можем, если у нас... Даже, видишь, языка не хватает. Если, скажем, я не полностью в понимании, ну, а полностью, наверное, могут только бхагаваты быть.
0: Губы подключаясь, языка не хватает.
1: Губы, пели губы. Вот я про то, что Гленгульт в 20, Гленгульт в 70, да? Ну, мы можем сказать, что Гленгульт в 70 как будто больше понимает про музыку, про себя, да? Но дать ему послушать 20-летнему с помощью машины времени, его же записи, полувековой дальности от него, он не сможет, услышав это, их повторить. Потому что он не тот, кто может вот так увидеть жену, дерево, музыку.
0: Я думаю, что и 70-летний Гленгульт уже не сможет повторить
1: 20-летнего. Да-да-да, я говорю про то, что мы всегда самотождественны, да. И тот объем понимания, который у нас есть, он вот только он и есть,
0: да,
1: у нас.
0: Да, сейчас есть, согласен.
1: И мы можем напрямую как бы... мускулов себе накачать. Мы можем только делать вот эти, с одной стороны, ритуалы, с другой стороны, медитацию.
0: Моя жена смотрела тут видео буквально 4-летней давности на телефоне с сыном. Смотрит и говорит: слушай, Артём, как я ужасно разговаривал с сыном. То есть прошло даже не 50 лет, но ты порой себя не узнаешь.
1: Это не про время, это про переход.
0: Да, и ты забываешь, что ты каким-то был иным.
1: То есть это преображение случается.
0: Да.
1: Я еще смотрю ритуалы медитации. Я думаю, ритуалы — это же как раз про внешнее, про материальный мир, да, про бизнес, да, про машину, а не только про воскурение благовоний. А медитации — это вот действительно, когда я пытаюсь мета-рамку накинуть на все это происходящее, да, чем мы занимаемся, а что происходит. И мне кажется, знаешь, что я подумал? Вот искусствоведение или культурология. Очень часто люди, которые этим занимаются, они очень умные. Они могут столько концепций наплести. Но если они не занимаются сами творчеством, то это все выхлощенное становится.
0: Ну, если я имею и то, и все, а любви не имею, это же то же самое. А любовь — это как раз-таки то, что скрепляет. Вот полюби эту женщину, орущую на своего ребенка. Ведь это же про это же самое.
1: И мы в очень интересном мире тогда живем, получается, что, с одной стороны, у нас давлеет материальное, очень оно важно, да, ВВП, производство, новый автомобиль или еще что-то. А с другой стороны, мы очень верим словам, которые ничем не подтверждены,
0: вот
1: абсолютно нематериальными.
0: Вот прочитай следующую, 15-ю. Она, мне кажется, как раз продолжает очень органично.
1: А мы еще 14-ю, подожди, давай.
0: Да, 14-ю.
1: Тот, кто 15-ю. Сочетает в себе выраженное и невыраженное, вот сочетание, да, с помощью выраженного преодолевает смерть, а с помощью невыраженного достигает бессмертия.
0: На самом деле это одно и то же. Преодолеть смерть, достичь бессмертия — это синонимы. И 15-й, вот про
1: лик
0: то, о чем мы говорим.
1: Лик истины сокрыт сияющим золотым диска солнца. Открой его, о солнце, чтобы я, любящий истину, мог увидеть ее.
0: То есть о чем речь? О том, что солнце, оно сияет всегда, и оно затмевает своим светом. Это солнце, это лик разума и так далее. И он говорит, что лик исть, то есть солнце закрывает истину.
1: Так ярко и так очевидно, да, что до истины не добраться. Но при этом я знаю, что она там есть. О солнце, дарующий жизнь одинокий небесный странник, повелитель всего, умерь свое сияние и жар. Я созерцаю твою милосердную форму. Дух, пребывающий в тебе, и есть я.
0: Слушай, я вспомнил роман Клары Солнце Кадзу и Сигура, где вот эта робот Клара обращается к солнцу, к самому солнцу, потому что она верит, что это есть то, что питает людей и дарует им жизнь. Она обращается к солнцу в молитве и просьбе спасти от болезни девочку. И Клара готова пожертвовать всем. И она обращается к солнцу, когда никто не верит ни в какие солнца, и в богов, и так далее. Вот этот робот сидит своей единой молитвой, как бы пытается творить вот это солнце, как бога, да, и обращается она к солнцу всегда на закате, когда оно максимально близко к тебе. Просто очень красивый образ в свете вот того, что мы

0: сейчас считаем, потому что я просто, мне кажется, этот образ, он очень... Что такое солнце? Солнце позволяет нам видеть, оно дает свет.
1: Без... Подожди, да? Кроме видеть, я только во взрослом возрасте осознал и подумал потом, а почему этому не учат в школе, почему это не очевидное знание, хотя оно очевидное. Вот если задуматься, то все, что существует живого на Земле, угу, существует благодаря солнцу.
0: Так.
1: Благодаря теплу, солнечному свету, дальше там всякий фотосинтез, химические реакции, ага, нефти, огонь, деревья.
0: Думаешь, этому не учишь в школе? В пятом классе.
1: Но вот именно осознание того, что все.
0: А и, как это
1: и
0: осознать?
1: Я, и мама. Ну, то есть, ты вот сейчас
0: ну,
1: взял
0: осознать?
1: Этот образ божественного солнца, но ведь и правда, не будь его, не будет никакой энергии.
0: Но
1: то
0: в таком
1: все есть преобразованная энергия солнца.
0: Чтобы это осознать, тебе нужно дать солнцу какую-то субъектность. Тебе нужно наделить его чем-то, что, вот что оно дарует это,
1: я
0: да, что оно
1: то,
0: что-то делает.
1: Близко...
0: Потому что мы воспринимаем же солнце как данность, поэтому мы не замечаем.
1: Я про это
0: его.
1: И говорю. И оказывается, что космология, она не где-то там, да, а она является основой, буквально тканью, по которой вышиты все наши маленькие бытовые успехи и поражения. Потому что, ну, как... Это тоже во взрослом возрасте я осознал, что мы все созданы из звездной пыли, потому что все там молекулы, атомы сложнее первых нескольких в таблице Менделеева создаются исключительно в термоядерном синтезе. То есть это взрывы звезд, которые потом вот составляют всю таблицу Менделеева, в том числе наши тела и всех, кого мы любим, и так далее, и так далее. И Землю, да, с ее всяческими этими редкоземельными металлами. То есть это все взрывы солнца. Вот у нас есть солнце, которое не взорвалось, и благодаря этому мы любим, ненавидим, воюем и миримся, и мы такие, ну ладно, на работу не хочу идти, или ну ладно, шоколада поем. Это, ну, это удивительная неспособность увидеть огромное, ты очень прав, да, как это осознать,
0: да.
1: В самом маленьком. А ведь оно и наоборот работает, что в самом маленьком, в каком-нибудь муравьишке или в атоме, или в клеточке, которую изучает ученый, он видит ну, тайны Вселенной, он видит целиком весь космологический механизм или компьютер, или бога, метафоры меняются в зависимости от вероисповедания и времени, в котором мы
0: ты
1: живем.
0: Ты вот употребил сейчас масштаб, да, и я обратил внимание, что здесь же впервые за всю Упанишаду есть обращение к кому-то.
1: Да,
0: обращение к солнцу. То есть это о том, что я всегда меньше солнца. Я могу только просить его позволить мне узреть истину. Но истину я не могу иметь. Понимаешь, как интересно?
1: И создать.
0: Да, да. То есть я знаю, что она есть. Но даст мне солнце узреть ее или не даст, я могу только уповать. Вот слово, вот это упование, мне оно очень нравится. Всем знакомое слово упование, да? Господи, только на тебя уповаю. И как будет, так и будет. То есть просто озвучить свое вот это вот желание. А это, ну вот ты представь, да, возьмем 100 человек, живущих в Москве, разного возраста, разного социального там достатка, состояния и так далее. Социального статуса и состояния. А сколько из них обращаются к чему-то запредельному?
1: Вообще, да даже не запредельному, к чему-то предельному.
0: Ну просто вот, просто сказать, о солнце, излей на меня свою благость. О солнце, если есть во мне частица истины, если есть во мне нечто, что должно исполниться, дай мне возможность исполниться в этом. Представляешь, если бы мы практиковали эти отношения с солнцем, с Богом, со Вселенной, с родом, как хотите называйте, да, если бы мы предполагали, что это чудо, на самом деле это мысль, это обращение, это предположение того, что то, что я живу, это чудо. А это математическое чудо, кстати говоря. Ну, как мы знаем, угу, сама жизнь на
1: чудо
0: планете Земля.
1: Чудо, в смысле, крайне маловероятность.
0: Да, ну и то, что там один из миллионов сперматозоидов там что-то оплодотворяет яйцеклетку и так далее. Это как бы вероятность того, что я вообще здесь сейчас могу сидеть, она равна нулю.
1: А не в мытищах.
0: Один, да. Грубо говоря, да, да.
1: И без вот этого, мне кажется, большого масштаба, про который ты сказал, сложно осознать. Если мы это не осознаем, то, конечно же, знаешь, как поломанный масштаб на карте, все происходящее в нашем маленьком мире человеческом будет казаться огромным. освещаем этим солнцем, которое мы просто не замечаем, и обращаться...
0: На все огромное, маленьким.
1: А все... Ну, да. И мы в такой перевернутой, получается, да. реальности живем.
0: Да.
1: Нам пора прерваться на новости, и мы вернемся и даже успеем сегодня, получается, до конца прочитать.
2: Пойми себя, если сможешь. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о странных словах, которые мне довелось услышать на маяке. Встречаем первое существительное от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
4: Потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами. Либо солением.
5: Соль и сахар, да.
4: Да, либо сахарением. Но справедливости ради отметить, что соление лишнюю соль выводит.
3: Сахарение. Ну, нет такого слова в русском языке. Однако смысл его понятен. Это процесс, во время которого продукт становится сахарным, то есть насыщается сахаром. Однако словари это слово в упор не видят. Хотя оно, мне кажется, вполне точно и правильно передает нужный смысл. Еще одно интересное слово я услышала в утреннем шоу от Сергея Стилавина и его гостей.
6: Это люди абсолютно вот ни в чем не сходные и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы.
7: Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, они не понимают смака этого слова.
3: Другость не от слова «друг», а от слова «другой». То есть не такой, как все, отличающийся. И Сергей Стилавин тонко прочувствовал это новое слово и его особенности. Мне остается только согласиться с ним. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущей Маргариты Митрофановой.
5: Конечно.
8: Везде, в Вене везде моцартовщина там полная вообще, везде.
3: Моцартовщина, это сильно. Очень интересное слово получилось. Есть казенщина, иностранщина, небывальщина. Ну вот еще и моцартовщина подтянулась. Я бы прямо сейчас занесла это слово в словари, будь моя воля. Прекрасное получилось существительное. Ну а теперь нам предстоит узнать еще одно новое слово. На этот раз глагол.
9: Мы придумали песню в честь Союзмультфильма. Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
3: Гостья программы «Как знать» употребила глагол «запремьерили». Хороший глагол. Действительно, а как еще сказать? Но если другого подходящего слова нет, то надо его придумать и использовать. Вот и получилось у нас «запремьерили». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю вас в свой канал в мессенджере «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена сегодня вечером на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. В последние часы сообщалось о взрывах в ряде украинских регионов. Их снова слышали в Николаеве, Сумах и в Киеве, и в других областях. Минобороны сообщила, что вооруженные силы России днем нанесли удар по железнодорожному составу в украинском порту Южный. Поезд был атакован в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. Также в порту Измаил был поражен танкер, который доставил предназначенные для ВСУ горючие смазочные материалы. Ранее ведомство сообщало, что Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, а вчера сообщалось о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. МИД России направит в ООН материалы о размещении США оружия в космосе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявление высокопоставленного американского военного, что США уже обладают оружием в космосе, хотя до этого обвиняли в милитаризации околоземного пространства Россию и Китай. Захарова ответила на вопрос, не это ли стало причиной того, что сами США неоднократно отказывались подписывать инициативу о запрете размещения оружия в космосе.
2: Ну, очевидно, связь здесь. И, наверное, ровно поэтому они отказывались, что сами имели нечто на уме. Второй момент. Я не видела это заявление. Надо на него посмотреть и, соответственно, представить все материалы в соответствующей международной организации системы ООН, в частности, которая занимается космической проблематикой, где страны, участвующие в работе этих подразделений, несут соответствующую ответственность по тем правилам, которые были выработаны. Поэтому беру это в качестве домашнего задания, посмотрю, что это за заявление, как на это отреагировать нужно с точки зрения международного права и тех норм, которые в этой сфере действуют.
0: Ранее в армии США объявили о размещении первого космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил США Троя Мэнка, это оружие будет служить также инструментом сдерживания противников. Договор о принципах использования космического пространства был принят ООН в 1966 году. Он запрещает размещение в космосе оружия массового поражения, оставляя лазейку для других типов вооружений. Россия и ряд других стран продвигают инициативу по предотвращению размещения в космосе любых видов вооружений. Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев в эфире телеканала «Россия-24» в контексте встречи министров энергетики G20. По его словам, это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались. Ранее министерство сообщили, что представитель Минэнерго России посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне. Она запланирована на 14-16 сентября. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно и без осадков, днем до плюс 20 градусов. В Москве также осадки не ожидаются. Ночью плюс 4-6, днем ожидается 17-19 градусов тепла.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. 300-я шайба Александра Радулова в КХЛ помогла «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4-1. «Локомотив» выиграл все 5 матчей в новом сезоне. Команда лидирует в западной конференции. «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ 3-2 в овертайме. Омская команда на начало третьего периода уступала со счетом 0-2. Футболисты Александр Соболев и Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на осенние товарищеские матчи. Всего в итоговый список сборной России вошли 29 футболистов. Россияне осенью проведут 3 матча: 29 сентября с Ираном в Казани, 3 октября с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Срок контракта главного тренера Дмитрия Оленичева с тульским футбольным клубом «Арсенал» рассчитан до конца сезона 26-27 годов, но с возможностью продления. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор «Туликов» Валерий Гриньковский. Чемпионат мира по легкой атлетике в 2029 году впервые в истории пройдет в Африке. С подробностями Екатерина Малаичко.
2: Столица Кении, Найроби, примет чемпионат мира по легкой атлетике в 2029 году. Решение было принято на заседании Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации в Будапеште. На проведение соревнований также претендовали Лондон, Мюнхен и Рим. Мюнхену достался следующий турнир в 2031 году. Таким образом, впервые в истории взрослый чемпионат мира по легкой атлетике пройдет на африканском континенте. В Найроби уже проходили чемпионаты мира по легкой атлетике среди спортсменов до 18 и до 20 лет в 2017 и 2021 годах соответственно. При этом Кения долгое время лидировала по числу допинговых нарушений в мире. Сейчас она вторая по количеству дисквалифицированных легкоатлетов – 146 человек, на 2 больше у лидера этого антирейтинга – Индии. На третьем месте России – 66 дисквалифицированных атлетов и тренеров. Однако в отношении Индии и Кении санкции не применялись. По словам главы World Athletics Себастьяна Коу, нет доказательств государственного участия, поэтому высокий уровень индивидуальных нарушений не препятствует проведению крупнейших турниров в стране. Хотя Кенийское антидопинговое агентство уже получало предупреждение в 2022 году, а в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство поставило Кении условия устранить недостатки до марта этого года, иначе последует официальное уведомление о несоответствии кодексу.
1: Дмитрий Шишко стал победителем спартакиады народов России в тхэквондо на соревнованиях в Челябинске. Он первенствовал в весовой категории до 68 килограммов у мужчин. Серебро завоевал Максим Тимофеев, бронзу разделили Идар Багов и Илья Данилов. И Международная шахматная федерация отклонила жалобу Федерации шахмат Украины на участие бывшего министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова в выборах вице-президента организации. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ. Ранее выборная комиссия ФИДЕ утвердила кандидатуру Колобкова. Он был выдвинут федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Выборы состоятся 26 сентября в Самарканде. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: если сможешь.
1: Что, Влад, предлагаю тебе прочитать 16-й отрывок?
0: «О солнце, дарующий жизнь одинокий небесный странник, повелитель всего, умерь свое сияние и жар. Я созерцаю твою милосердную форму, дух, пребывающий в тебе, и есть я».
1: Вот, это про атман и брахман, про внутреннее, внешнее.
0: То есть осознание, мы говорили про космологию, мы говорили про несовпадение масштабов человеческого и космического, да, но при этом древний индус, получается, как сказать, наратор, да, кто обращается, кто читает, то есть каждый из нас буквально, когда произносит эти слова, осознает, что даже в самом маленьком, даже во мне, есть, ну, не то, что есть, а я есть то же самое, что и вот это самое великое, дарующее жизнь солнца.
1: Но он говорит, я созерцаю твою милосердную форму. Очень необычный слово, вообще оборот, правда? Милосердная форма. Обычно форма лишена каких-то качеств, когда форма используется в значении формы, да? Она милосердна, то есть она дает милость, она может повернуться к тебе лицом. И дальше точка с запятой, дух, пребывающий в тебе, и есть я. То есть, мне всего лишь надо, чтобы жизнь так повернулась ко мне, чтобы сложилась определенная форма, в которую я, как содержание, смогу влиться. Понимаешь? Вот, да, потому что я уже как бы есть, и во мне уже есть все готовое. Мне нужна просто форма. Мне нужно что-то, что позволит мне сбыться. А тут можно только уповать. Это знаешь, как человек получил прекрасное образование, или он понимает, что его сердце готово на отношения. Но отношения не случаются. Что остается человеку? Да, он может там ходить по барам, скачивать приложения, искать суженого или работу искать. Но ему же не нужен кто-то. Он хочет найти того самого человека. И на самом-то деле остается только уповать и верить в то, что эта встреча случится, что на работу тебя пригласят.
0: Парадокс, да, что мы можем встречать того самого.
1: Да, это удивительно.
0: В этом большом, сложном мире.
1: Это, знаешь, удивительно, что если человек никогда не встречал того самого, он говорит, не бывает тех самых. А если человек встречал того самого, он говорит, бывает те самые.
0: И при этом нельзя сказать, что если я вот с открытым сердцем и готов принимать любовь, то мне кто угодно подойдет.
1: Да.
0: Никто угодно подойдет, да?
1: Да.
0: А я, знаешь, вот так понимаю эту строчку. Я созерцаю твою милосердную форму. Дух, пребывающий в тебе, и есть я. То есть, есть дух, как некое содержание, да? А есть форма.
1: Да.
0: И одна форма – это солнце, вторая форма этого духа – это я. И вот эта форма солнца, да, форма духа, принявшего солнце, она милосердная, потому что дает нам возможность всем жить. Да, и она, как он называется, солнце, дарующее жизнь, одинокий небесный странник. Потому что то, что мы не снесены с солнечным ветром, радиацией и космическим холодом, ну, это же чудо, да, что мы каждый день. И это настолько нестабильно и нами не контролируется, что мы даже предпочитаем об этом не думать. Какой-нибудь астероид прилетит, да, мы про это лучше фильм снимем, чем задумаемся о хрупкости всего и вся.
1: Мне очень нравится следующая строфа, прочитай, пожалуйста.
0: «Пусть тело сгорит и станет пеплом. Пусть жизненная сила станет одним единым со своей божественной природой. О мой ум, помни все содеянное мной».
1: Мне очень нравится. Мне вспоминается цитата Бориса Поплавского, русского поэта, иммигранта, о том, что нужно не экономить себя, а нужно сбываться и сгорать прекрасно пламенея в этом как бы космическом мире, что ты приходишь сюда не для того, чтобы экономить себя, ты приходишь сюда идти с открытым лицом на смерть, горя жизнью, горя опытом, пусть горя ошибками.
0: Ну, так-то мы все на смерть идем.
1: Да, но вопрос, ты идешь на смерть со свечой в кармашке, вот оберегая ее, или ты поджигаешься, да, вот этим мирозданием, а кислорода много, на огонь всегда хватит, и ты идешь горя, вот, неизвестно куда, но ты идешь, потому что ты понимаешь, Господи, мне дана эта жизнь. Да, и что значит горя? Это значит вокруг тебя тепло. Это
0: дети
1: значит вокруг тебя
0: так
1: светло.
0: Живут, пока
1: да,
0: их
1: дети
0: не
1: так
0: побьют.
1: Да, и дети так живут.
0: Просыпаются и их охотят.
1: Они живут один раз, дети. Вот в чем дело. Они сейчас, даже не один раз, они сейчас живут. Да? А когда люди говорят, сейчас я 5 дней поработаю, в субботу мы тусанем как следует. Вот это не горение, конечно.
0: И это не значит, что надо увольняться, да? Это значит, что надо работать так же горя.
1: Да. Да, все делать так же горят. Все вот. И это самое сложное, что мы себя где-то экономим, чтобы там, в другом месте, побольше хватило. Представляешь?
0: Мне кажется, не всегда даже эта задняя мысль есть, что я экономлю для чего-то, да?
1: Есть такая задняя мысль, знаешь, сейчас вот как-то досидеть до 6 вечером, уж я, у меня больше сил останется, я на дачу надо ехать, что за рулем, и вот себя экономить.
0: Но мне кажется, не так. Это, я знаешь, думаю, как что... с деньгами. То, что ты описываешь, это рациональный, в кавычках, инвестор, который не все потратит, а отложит, чтобы потом на пенсии было. А мне кажется, здесь какой-то дефицит скорее, чем экономия. Да. Нам кажется, что, знаешь, как карман, не помню, притча арабская, значит, что в карман как руку не запускаешь, там всегда столько денег, сколько надо. Но нельзя померить, сколько там денег. Там просто всегда столько, сколько надо. Mm-hmm. Нужна одна монета, там одна монета. Нужно 500 монет, там 500 монет. И вот у нас также вот с этим горением, мне очень понравилось, как сказал, кислорода достаточно, да, что... Насколько я разгорюсь, насколько я способен, я так и буду гореть. А если я думаю, что я горелочка маленькая, я буду и гореть. Это не то, что горелка экономит, а может на максимум. То есть, она может, но не знает об этом.
1: Ты правильно говоришь. Я про то, что еще нам кажется, что вот эта энергия наша жизненная, да, то, что Тимос называется у древних греков, что она вырабатывается какими-то... хорошим сном, хорошим питанием и так далее, а на самом деле она вырабатывается изнутри. То есть, чем больше ты горишь, тем больше ты отдаешь этому миру, тем больше в тебе этого огня рождается. Она и контринтуитивна, как мне кажется. Хотя человек, который хоть раз испытывал это на себе, да, он понимает, что так оно и устроено, что чем больше ты, как бы, вот даруешь света и тепла этому миру, тем больше в тебе порождается.
0: Знаешь, как говорили, что про Вторую мировую войну в окопах насморком не болеют. Мне кажется, это похожая история. Хотя там ужасные условия, холод, влага, редкая перемена белья, да, но какой насморк? Тут дело серьезное. Так же и здесь, да, если у нас есть для чего гореть и что поджигать.
1: Так... Пока свободою горим, пока сердца, да, живы, мой друг.
0: И опять же, знаешь, что важно? Мы можем звучать сейчас как какие-то мотивационные коучи, потому что ты очень зажигательно об этом говоришь. Но я думаю,
1: зажигательно.
0: Да, очень важный момент, что это не наша энергия, да, что это космическая энергия, что это солнечная энергия, что это энергия вот этого самого духа, атмана, который надо обнаружить, который, как в православный старец говорил, который лествичник, да, 10 000 раз вот эту Иисусову молитву сказал, и она начинает сама в тебе, как колесо, крутиться, и тепло начинает вырабатывать, и все, оно, ты уже в ней, внутри, а не, как, знаешь, как двигатель завелся. Бывают видео такие с какими-то пакистанскими или индийскими мужичками в челмах, они, значит, заводят старые дизеля, такие, оставшиеся еще от Британской империи, и там вот они используют...
1: Которые, знаешь, коптят?
0: Они коптят, а для этого нужно маховик раскрутить, и они его либо колесо мотороллера раскручивают, либо веревкой длинной, и чтобы момент этот дать, чтобы двигатель прокрутился, там вот это масло, дизель, все прошло, и вот он может закоптить. Мне кажется, так же, когда я практикую, даже звук, видишь, похож, как будто двигатель заводится, а он потом начинает...
1: Практикую. Я думаю, поэтому люди и идут на музыкальные концерты, поэтому люди ищут...
0: Да, нам всем знакомо это состояние. Вот
1: ищут зажигалку, ищут кремень, который можно...
0: Ищут таких людей, об которых можно
1: зажечься, которые бы дали вот этот вот заряд.
0: Но потом внутри, видно, создана такая безвоздушная среда, где это может гаснуть, либо умаляться до минимума, где просто нету кислорода.
1: Мало кислорода, да. Поэтому надо выходить из дома... Надо идти.
0: А вон Жак-Ив Кусто даже под воду кислород доставлял. Так, нам надо прерваться на короткую рекламу и будем читать последнюю строфу и подводить итоги. Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
2: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».
1: Забавно сказал, будем подводить итоги. Значит, тексту этому, я не знаю, 4, может быть, тысячи лет, и мы наконец-таки спустя 4 тысячи лет подведем итоги под
5: эту. Ну, скорее, нашей передаче сегодняшней, да. Нашей программе.
1: Кстати, мы с тобой очень так хитро обошли непонятные темные места в этой Ишу-Панишаде, во всяком случае, мне
5: какая? Это очевидно. Вроде пусть тело сгорит, станет пеплом.
1: Помни все, там, о мой ум, содеянное мной. То есть, ну, мне непонятно, если честно говоря, эта строчка там, да. Вот, и вообще этот образ солнца, которого он просит умерить свое сияние и жар, без которого вот, как бы, ты как бы умрешь. То есть тут очень много парадоксальных вещей. Я не могу сказать, что этот текст мной прочитан как бы до конца, честно. Ну, давай мы прочитаем 18-й, все-таки обсудим, а там уж как Бог даст.
3: О, божественный всезнающий огонь! «Избавь нас от наших грехов и веди нас верным путем, чтобы мы могли насладиться плодами сделанного. Мы приветствуем тебя. Ом, шанти, шанти, шанти».
1: А ты помнишь, слышал, да? «Отче наш, же еси на небеси, да. Да светится имя твое, да пребудет царствие твое, хлеб наш насущный, да, и избавь нас от долгов наших, якоже мы отпускаем должникам нашим». И вот тут «избавь нас от грехов наших, веди, да? И не веди нас в искушение, но избави нас
3: и
1: от
3: и веди лука». Нас верным путем.
1: Да. Вряд ли совпадение, молитву, да? «Отче наш» писали люди, которые читали Ишу-Панишаду. Я не верю в это. Это маловероятно.
3: Мы об этом говорили же в прошлом часе. Я говорил про то, что я верю, что знание, понимание едино. Если ты чувствуешь, то слова будут рождаться похожие. Может быть, недословно. Ну, надо сказать, что это еще и, может быть, переводчик влияет, да, потому что мы с тобой санскритом не владеем, и вынуждены здесь доверять тем словам, которые пришли человеку,
1: Борис
3: который...
1: Борисовичу.
3: Борис Борисович, который, конечно же, знаком с текстом Евангелия.
1: Да.
3: Ну что, мне как-то очень тепло и светло от нашего с тобой обсуждения, растянувшегося на 3 выпуска. Несмотря на то, что, безусловно, мы... Или благодаря тому, что мы, безусловно, вписываем и вчитываем себя и какие-то свои образы мышления в обсуждение этого текста. А с другой стороны, не каждый текст дает наряду с осознанием тщетности, что ли, сказать, наших, только наших усилий, да, а не каждый из них дает еще и вот этот заряд, говоря, опять же, словами Бориса Борисовича, знание, что все в надежных руках. У него есть строчка «Страх, что мы хуже, чем можем, и радость от того, что все в надежных руках». И вот мне этот текст именно такое впечатление дает, что вообще-то есть за что благодарить. Вообще-то есть разное. И спорить о том... Ну, то есть у яйца есть и тупой конец, и острый конец. И мы можем проводить жизнь, споря о том, с какого конца это яйцо бить, но это одно и то же яйцо.
1: Получается, что страх — это наша защита от свободы и могущества?
3: А, мне кажется, это способ вот фитилёк-то прикрутить или поменьше кислорода себе дать. Потому что почему-то, несмотря на то, что всю историю кажется, человечества, что тот, кто горит, привлекает к себе людей, двигает какие-то большие вещи и дает смысл жизни другим, для многих, да, это может громко звучит, но действительно я радуюсь
1: сколько
3: от
1: людей
3: того,
1: устроились на работу благодаря Генри Форду, грубо говоря.
3: Ну, либо так, либо сколько людей прочитали.

маяк. Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Studio Stories.
1: Холодный воздух, ветер и низкая влажность сушат кожу. Появляются красные пятна, губы трескаются, а эпидермис шелушится. Это связано с сужением капилляров и снижением кровообращения, из-за чего ткани получают меньше питательных веществ и кислорода. Особенно уязвимы губы, тонкая кожа без сальных желез и с большим количеством нервных окончаний. Жировая защита истончается на морозе, и губы легче повреждаются ветром и холодом. Чтобы справиться с сухостью, пейте около 1,5 литра воды в день, лучше с лимоном. Витамин С из цитрусовых помогает задержать влагу в клетках. Перед выходом на улицу наносите защитный бальзам с маслами и смягчающими веществами.
0: Аудио Stories.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького?

детьми. Мне померит с собой силы, мне померит с собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького?

0: Stories.
1: Если после короткой прогулки на морозе у вас появилась красная сыпь на лице, шее или руках, похожая на контакт с крапивой, то, скорее всего, у вас аллергия на холод. Обычно такие проявления длятся 20-30 минут и проходят при попадании в тепло, хотя иногда возникают и дома. Холодовая аллергия возможна не только зимой, но и летом при контакте с холодной водой. Кроме этого, при смене температуры может возникать насморк. Это физиологическая реакция сосудов на холод и тепло, а не аллергия. Мелкие мурашки на коже рук после холода, называемые цыпки или метеодерматит, не связаны с аллергией. Это естественная реакция кожи на низкие температуры. Для предотвращения проблем тщательно выбирайте одежду для прогулок. Теплый шарф, рукавицы, головной убор и натуральные ткани, хлопок и лен. Открытые участки смазывайте защитным кремом. При необходимости врач может порекомендовать антигистаминные препараты перед выходом на улицу.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Солнцестоянием называется момент, когда центр Солнца занимает максимальное удаление от небесного экватора. Земля в эти дни обращена к Солнцу так, что ее ось максимально отклоняется к северу или югу. Солнцестояние бывает дважды в год – летнее, самый длинный день в июне, и зимнее, самая длинная ночь в декабре. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом ниже всего, обеспечивая самый короткий световой день в году. Термин возник из явления, когда несколько дней подряд положение Солнца в полдень остается неизменным. После зимнего солнцестояния наступает астрономическая зима, которая продолжается до весеннего равноденствия. В северных широтах, в частности, севернее полярного круга, в этот период царит полярная ночь. Солнце не появляется целые сутки. В 21 веке зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, в зависимости от високосности года. В невисокосные годы самый короткий день 22 декабря, в високосные – 21 декабря. Редкие исключения будут в будущем. Например, в 2080 году солнцестояние будет 20 декабря, а в 2303 – 23 декабря.
0: Audio Stories.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в украинском порту Южный, сообщила Минобороны. Поезд был атакован в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. В порту Измаил также поражен танкер, доставивший предназначенные для ВСУ горючие смазочные материалы. А до этого военные нанесли удар беспилотником «Герань-4 «Сикер» по железнодорожному составу в районе села Ромачи Волынской области. Как сообщили Минобороны, состав использовался для доставки грузов военного назначения, в том числе беспилотников иностранного производства и их комплектующих. Ранее военное ведомство сообщало, что Россия продолжает нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы. Вчера сообщалось о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Израильские военные заявили, что устранили в секторе Газа палестинского радикала, который, по их данным, участвовал в атаке 7 октября 2023 года. Армейская пресс-служба сообщила, что в районе города Хан-Юнис на юге анклава ликвидирован Мухсен Фарид Саид Абу Хадаф, который, как утверждается, командовал отрядом ракетчиков в составе военного крыла радикального движения «Исламский джихад». По данным израильской стороны, этот радикал был в числе тех, кто участвовал в нападении на приграничные израильские поселки Суфим, а после этого продолжал участвовать в боевых действиях против Израиля. Власти Москвы рассказали о работе школ в период выборов депутатов Госдумы. Избирательные участки будут работать более чем в 1000 зданий столичных школ и центров дополнительного образования. В пятницу образовательный процесс для учеников будет скорректирован, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки. Там уточнили, что из тех зданий, которые задействованы на выборах, учеников временно переведут в другие корпуса школ, а также организуют выездные обучающие мероприятия с посещением музеев, парков и экскурсий. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдет 3 дня с 18 по 20 сентября. Авария в центре Москвы на Кутузовском проспекте. Легковой автомобиль сбил женщину-пешехода. Пострадавшая передана врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. ДТП произошло у 24-го дома. Там нет оборудованных наземных пешеходных переходов, только подземные переходы. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура плюс 4,6, дневные часы ожидается до плюс 19 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта Виктория Колышева. Здравствуйте. 300-я шайба Александра Радулова в КХЛ помогла «Локомотиву» в Челябинске обыграть «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ 4-1. «Локомотив» выиграл все 5 матчей в новом сезоне. Команда лидирует в западной конференции. Радулов – лидер своей команды и всего чемпионата. Такие игроки украшают нашу лигу, сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский. В других встречах «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобиль» 3-2 в овертайме. СКА нанес поражение шанхайским драконам. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что тренерский штаб хочет дать возможность сыграть всем вратарям, вызванным на осенние товарищеские матчи национальной команды. Во вторник тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на осенние сборы. В итоговый список вошли вратарии Матвей Сафонов, Антон Митрюшкин, Станислав Абкатцев и Александр Максименко. Россияне осенью проведут 3 товарищеских матча. 29 сентября сыграют с иранцами в Казани, 3 октября с командой Намибии в Екатеринбурге, 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Оленичев возглавил тульский футбольный клуб «Арсенал». Об этом сообщается на сайте команды. Срок контракта до конца сезона, а также прописаны все условия по продлению, сказал генеральный директор «Туликов» Валерий Гриньковский. Напомню, что последним клубом Оленичева в тренерской карьере был красноярский «Енисей», которого он покинул в 2019 году. Ну а осенью 2025 года специалист заявил РИА Новости, что не готов работать в клубах первой лиги без амбициозных задач. По информации издания «Спортэкспресс», полузащитник футбольного клуба «Спартак» Эсекиэль Барка полностью восстановился после тяжелой вирусной инфекции, из-за которой не принял участие в последних 4 матчах красно-белых. Аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе. В последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче 23 августа. Тогда он полностью провел матч 5-го тура РПЛ против «Зенита». Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА сообщила о возвращении полузащитника команды Дмитрия Баринова в Москву после успешно проведенной операции в Германии. Армейцы опубликовали фото 30-летнего футболиста с капитаном Игорем Акинфеевым и заявили, что полузащитник приступил к реабилитации в расположении команды. Международная шахматная федерация отклонила жалобу Федерации шахмат Украины на участие бывшего министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова в выборах вице-президента организации. Ранее выборная комиссия ФЭДЕ утвердила кандидатуру Колобкова. Он был выдвинут федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Напомню, что у России не будет права голоса на предстоящих выборах, ну а сами выборы президента и других чиновников организации пройдут в ходе ассамблеи ФЭДЕ 26 сентября в Самарканде. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коусон.
0: Маяк.
2: Белой ночью

0: грозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, 70-й широты, 70-й широты.
1: Аудиосторис.
2: Редкий Бентли Мулсан принца Чарльза поступит на аукцион в декабре 2025 года. Автомобиль 2013 года 4 года принадлежал принцу Чарльзу, ныне королю Карлу III. Машина изначально создавалась для пресс-службы Бентли, но затем была одобрена королевскими автомобилистами. В 2017 году ее купил коллекционер, владевший автомобилем почти 5 лет. Пробег около 55 тысяч километров. Мощность автомобиля 513 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час за 5,3 секунды. Интерьер, кожа, ореховое дерево, мультимедиа с ТВ-навигацией. Ожидаемая цена автомобиля примерно 130 тысяч долларов.
1: Аудио сторис.

Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email – sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Во многих странах существует установленный перечень официальных праздничных дней, которые являются выходными. В России таких дней всего 14, включая новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства. В некоторых странах, например, в Иране, их значительно больше – 27 дней. Экономисты считают, что каждый дополнительный выходной день стоит бюджету России около 1 миллиарда рублей и снижает производительность на 10-15%. Однако сфера развлечений и торговля во время праздников растут на 25-40%. Кроме того, долгие выходные положительно влияют на настроение и мотивацию работников, что позволяет после праздников улучшить работу.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга. Все сделаются муравейными братьями. Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке. И палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого заказа. Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.
0: Лев Толстой. Зеленая палочка.

0: Audio Stories.
1: Большинство людей совершает одну и ту же ошибку при приготовлении макарон. Специалисты изучили влияние разных методов варки на качество макаронных изделий. Выяснилось, что многие кулинары переваривают пасту либо используют избыточное количество соли. Это приводит к потере формы продукта и излишней мягкости. Группа исследователей из Лундского университета в Швеции установила оптимальное соотношение соли и воды. Для сохранения структуры спагетти рекомендуется добавлять примерно 7 граммов соли на каждый литр жидкости, немного больше одной чайной ложки. Команда провела экспериментальные исследования с использованием специализированных приборов, ускорителей частиц и нейтронных установок. Наблюдения показали изменение скрытой структуры спагетти в процессе готовки. Идеальная консистенция достигается приблизительно за 10 минут варки, однако точное время зависит от последующего способа обработки и конкретного вида макарон. Audio Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения западной группировки российских войск поразили формирование двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путникова, Петровки, Студенка, Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорова Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях Запада за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Червоный Оскол, Путникова, Петровка, Студенок Харьковской области, Богородичная, Пришиб и Сидорова Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы южной группировки войск в минувшие сутки атаковали живую силу и технику двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Столкновения с противником произошли в районах Дружковки, Ореховатки, Кондратовки, Васильевской пустоши, Славянска, Стародубовки, Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 165 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 17 автомобилей и британская самоходная артиллерийская установка «Брейвхарт». Около десятка стран с разных континентов предложили свои площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Как сообщил источник ТАСС, среди кандидатов есть европейские и азиатские государства. По словам информированного лица, точное место будет объявлено после того, как все стороны подтвердят готовность к конструктивным решениям. При этом площадка гарантированно будет нейтральной. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков упоминал Абу-Даби как один из возможных вариантов для трехсторонней встречи России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция. Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение семей, разлученных боевыми действиями. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, соответствующие документы находятся на стадии согласования. Омбудсмен не стала называть конкретные цифры и точные сроки, объяснив это желанием оградить людей от лишних переживаний в случае возможных срывов договоренностей. Лантратова подчеркнула, что для семей это крайне болезненная тема. Спецпосланник американского президента по Белоруссии Джон Коул сообщил главе республики Александру Лукашенко, что США призывают банки разморозить замороженные белорусские средства. Со своей стороны, белорусский лидер призвал американцев к соблюдению договоренностей.
3: Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать.
4: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности.
0: Ранее Лукашенко заявлял, что страна вернется к обсуждению более серьезных вопросов двусторонней повестки только после возвращения республиканских финансовых средств, которые заблокированы на американских счетах. Нидерландская полиция расследует масштабный сбой железнодорожного сообщения, который произошел сегодня утром в час пик. Оператор инфраструктуры ProRail сообщил об обнаружении подозрительных предметов на путях примерно в 30 местах. В компании уверены, что это был преднамеренный саботаж и уже подключили правоохранительные органы к расследованию. Инцидент парализовал движение в центральных и восточных регионах страны, сорвав планы сотен тысяч пассажиров. Среди наиболее пострадавших городов оказались Зволле, Девентер и Амерсфорд. Состояние нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа выросло почти на 3 миллиарда долларов после победы на президентских выборах 2024 года и достигло 7 миллиардов. Об этом сообщает журнал Forbes, отмечая, что никто в истории Соединенных Штатов не зарабатывал на политике такие деньги. Основной прирост капитала у Дональда Трампа произошел благодаря криптовалютным проектам и зарубежным сделкам. Сейчас большую часть активов американского лидера составляют цифровые валюты и ликвидные средства на сумму около 2,5 миллиардов. Гольф-клубы и курорты приносят ему еще почти 2 миллиарда. Недвижимость оценивается в 1 с лишним миллиард, а доля в компании Truth Social в $1 миллиард. Дополнительно личный бренд Трампа через лицензирование генерирует около $700 миллионов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 16 сентября, облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, осадков синоптики не предвидят, днем в российской столице от плюс 17 до плюс

Мне так часто ночью снишься, даже тысячи дорог не заменит мне одной, по которой я вернусь в этот город, где родился. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой. Не верю, друзья, в безысходность разлук, надеюсь на скорую встречу. Ждет старый Арбат, закадычный мой друг, Таганка из-за Москворечья. Почему же ты, Москва,

по которой я вернусь в этот город, где родился. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой, я вернусь на свой.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Японское туристическое агентство анонсировало запуск услуги суборбитальных перелетов. Такой перелет позволит за час добраться из Токио в Нью-Йорк вместо 13 часов сейчас. Партнером проекта выступает Японское космическое агентство, которое разрабатывает многоразовые космолеты. Суборбитальные космические аппараты будут стартовать и приземляться на морские платформы. Цена билета туда-обратно около 100 миллионов йен, примерно 660 тысяч долларов. Начало перелетов планируется в 2030-х годах. Проект представляет собой новую форму межконтинентальных перевозок с потенциалом для пассажирских и срочных грузовых перевозок. Аналогичные инициативы разрабатываются и в Китае, особенно для онлайн-коммерции и логистики. Технические сложности включают экстремальные нагрузки, безопасность, энергоэффективность и экономическую целесообразность, от решения которых зависит успешность проекта.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона.

0: Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Аудиосторис.
2: Колчанное дерево или алоэ дихотомическое. Уникальный древовидный суккулент – символ Намибии и Южной Африки. Его ветви попарно раздваиваются, а кора покрыта восковым слоем, который защищает растения от жары. Колчанные деревья достигают высоты 18 метров. Их листья мясистые, способные накапливать воду, а ярко-желтые цветы привлекают насекомых и животных в сухом климате. Растение адаптировано к суровым пустынным условиям с каменистой почвой. Дихотомическое алоэ зацветает в южное зимнее время, в июне-июле, и живет до 200 лет. Его корни используют в народной медицине, а само растение стало популярным элементом ландшафтного дизайна.
1: Аудио сторис.

руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

будем одним. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота,

0: Audio Stories.
1: 5 июля 1841 года в английском Лестере на железнодорожном вокзале собрались члены общества трезвости для организованной экскурсии. Это была первая массовая поездка ради отдыха и развлечения. Инициатором стал 32-летний баптистский проповедник и столяр Томас Кук. Он договорился с железнодорожной компанией графства Мидланд о недорогих групповых билетах. Каждый пассажир за один шиллинг, примерно 1000 современных российских рублей, получил проезд туда и обратно, место в вагоне и чай с бутербродом. В полдень поезд отправился из Лестера и через полчаса прибыл в Лавборо. Отдыхающие устроили пикник, пели песни, митинговали и прогуливались. Эта экскурсия заложила основу пакетного тура, где туристы оплачивают фиксированную сумму и получают транспорт, питание, развлечения и сопровождение. Успех вдохновил Кука развивать бизнес. Вскоре по всей Англии и Европе он организовывал подобные туры. Через 30 лет компания «Томас Кук и сыновья» отправляла тысячи туристов в кругосветные путешествия.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На Филиппинах, в окрестностях селения Кабаян, находятся необычные пещеры. Рядом с ними испокон веков живет народность Инибалое, представители которых практиковали сложные ритуалы мумификации. Когда пожилой Инибалое еще только собирался отправиться к праотцам, он выпивал крепкий раствор соли, чтобы вывести из организма лишнюю воду. Покинутое духом тело омывали травяными отварами и долго коптили над огнем, а внутренности окуривали дымом. Высушенные таким образом мумии помещали в гробы овальной формы и складировали в пещерах. Инибалое верили и продолжают верить, что останки предков хранят накопленную поколениями мудрость и могут помогать живым в их делах. Хотя древний обычай сошел на нет еще в XVI веке, когда на острова пришли испанцы, пещеры с нетленными огненными мумиями продолжают оставаться сакральными. Туристы могут попасть в них в сопровождении гида, одного из Инибалое.
0: Audio Stories.
2: Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло. Повторяют колеса, повезло, повезло, повезло, повезло. Мне от самых прекрасных уберечься легко. Все они, как на Марсе, от меня далеко. И улыбки, и взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле. По земле, по земле. Поезд

города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.

0: Audio Stories.
1: От причала Института океанографии Вудс Холл в США 10 октября 2025 года отправился автономный робот-подлодка Red Wing. Он начал длительное плавание по маршруту длиной почти 73 тысячи километров, двигаясь со средней скоростью около 1,5 км/ч и следуя течению Гольфстрима. Робот пройдет через Канарские острова, Кейптаун, Индийский океан, Западную Австралию, Новую Зеландию, Антарктическое циркумполярное течение, Фолклендские острова, Бразилию и Карибский бассейн, чтобы вернуться в Америку. Этот путь повторяет кругосветное плавание Магеллана, но в обратном направлении. Red Wing движется, используя принципы гравитации и гидродинамики, погружаясь и поднимаясь без традиционных моторов, с дополнительным приводом и батареями при необходимости. Каждые 8-12 часов он всплывает для передачи данных о температуре, солености и глубине воды ученым через спутник. Цель миссии – создать трехмерную карту океана, улучшить понимание циклонических явлений и климатических изменений.
0: Audio Stories.
2: Не секрет, что

0: Маяк. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем.
0: Маяк. Yeah.

0: Аудиосторис.
1: В центре китайской провинции Чжэцзян, рядом с мавзолеем героя Юэ Фэя, стоят две фигуры на коленях с руками за спиной. Эти скульптуры – символы предательства. Они изображают канцлера Циньхуэя и его жену Ван Шиу. Циньхуэй, канцлер династии Сун в XII веке, был обвинен в предательстве. Он сговорился с врагами, чтобы устранить героя Юэ Фэя, который отказался принять мир с захватчиками. Юэ Фэй был заключен в тюрьму и там умер, став символом патриотизма. А Циньхуэй – образцом морального падения. Эти статуи стали частью традиции осуждения предательства и лицемерия в Китае. Их принято бить, оскорблять вслух и кидать в них предметы. За последние 5 веков, что они стоят, статуи меняли 11 раз.
0: Аудио сторис.

не знаю, как начать. В общем, значит, так сказать,

0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Подробнее о действиях «Центра» на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Нововодяново, Доброполя, Гулево, Марьевки, Андреевки и Белозерского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили военные, бойцы группировки «Восток» за сутки атаковали формирование механизированной десантно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Столкновения с противником произошли в районах Ивановки, Арестополя, Днепропетровской области, Самойловки, Омельника, Васильевского и Общего Запорожской области. ВСУ потеряли 285 боевиков, 13 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы. Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива дизельного топлива в Таймырском муниципальном округе. Указ подписал глава правительства региона Алексей Медведев. В поселке Сындаска, одном из самых северных населенных пунктов России с населением около 500 человек, на землю вылилось порядка 170 тонн дизеля из-за разгерметизации емкости, где хранилось топливо. Из поврежденной цистерны топливо попало в Хатанский залив. По данным местной единой дежурно-диспетчерской службы, в воде оказалось 170 кубометров дизеля. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, при этом отмечается начало подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом на встрече в Кремле с Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила высокую готовность к проведению вакцинальной кампании и выразила уверенность, что все население будет привито за 2,5 месяца.
2: Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцины. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Россия уникальна

0: уверены, что в течение 2–2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
1: Также Попова сообщила президенту, что введение маркировки продуктов позволило снизить продажи просроченной продукции в 41 раз. Успешно завершился курс лечения первого пациента, получившего российскую мРНК-вакцину от меланомы кожи. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал результат неплохим. Сейчас второй пациент получает вторую дозу препарата, а еще несколько человек готовятся к началу терапии. Ранее директор центра Гамалея Денис Лагунов уточнял, что всего в этом году вакцину получат 38 человек. Персонализированный препарат «Неоонковак» был создан совместно специалистами Центра радиологии и Института имени Гамалеи. В апреле этого года его впервые применили в клинической практике для борьбы с раком кожи. Жителей столичного региона в ближайшие дни ожидает сухая, солнечная и довольно теплая погода. Как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым теплым днем недели станет четверг.
2: Столица нашей Родины, сегодня воздух прогрелся до +18,5. После небольшого утреннего дождя небо прояснилось. Ну и в среду, четверг, благодаря гребню антициклона, метеоусловия улучшатся. Москвичей и жителей Центральной России ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода. По ночам от +6 до +9, а в дневные часы в среду +16-19. Четверг станет самым теплым днем недели, до +19, +22. А это на 6 градусов выше положенной нормы и соответствует климату августа. Далее в пятницу скользнет холодный атмосферный фронт, из-за чего местами пройдут небольшие скоротечные дожди. В сумерках 12-15, днем +16-19. Ну и выходные снова распогодятся, и 17-20 комфортного тепла.
1: Ранее Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. Прогнозируется от +11 до +16 градусов и затяжные дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Москве без осадков, днем в столице до +19.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В августе 2023 года на рейсе катарских авиалиний случился неприятный инцидент. 85-летний доктор Асока Джаявира из Южной Калифорнии страдал сердечными болезнями и придерживался строгого вегетарианства. Он летел из Лос-Анджелеса в Коломбо. Через 2.5 часа после взлета экипаж начал кормить пассажиров. Несмотря на заказ вегетарианского блюда, стюардессы заявили, что его нет, и предложили обычный рацион. После приема пищи доктор Асока почувствовал удушье и начал кашлять. Бортпроводники получили медицинскую консультацию по телефону, дали лекарства и следили за уровнем кислорода. Но состояние быстро ухудшалось, сатурация упала критически. Самолет продолжил полет без аварийной посадки. 3 часа пациент был без сознания, а посадка произошла только в Эдинбурге, где мужчину сразу госпитализировали. Через месяц доктор умер. Семья доктора подала иск катарским авиалиниям, обвиняя компанию в небрежности из-за задержки медпомощи и игнорирования критического состояния. Они требуют компенсацию по Монреальской конвенции до $175 000. Суд назначен на конец 2025 года.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В древности территории Крайнего Севера населяли многочисленные этнические группы – палео-эскимосы. Исследователи долгое время задавались вопросом, связаны ли между собой генетически древнейшие аборигены Арктики и современные эскимосы-инуиты. Для разрешения этой загадки международная группа ученых проанализировала образцы ДНК более 150 древних и современных индивидов из арктического региона. Исследование подтвердило предположение о существовании генетических различий между древнейшими представителями северной расы и современными инуитскими группами. Все известные эскимосские народности имеют корни в сибирских землях, которые затем распространились через Берингов пролив на североамериканский континент. Древние сообщества прибыли сюда значительно раньше современных групп, около 6 тысяч лет назад. Однако после длительного существования обособленно постепенно исчезли приблизительно 700 лет назад. Получается, что современные эскимосы связаны скорее с последними волнами миграции, которые начались в IX веке, и имеют совсем другое происхождение, нежели древние народы, которые там жили.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о приятных новостях, связанных с русским языком. Мы вспомним сложные слова, которые мало кому удавалось произносить правильно, и узнаем, что же с ними стало. Итак, первый пример от ведущего программы «Хочу все знать» Дениса Николаева.
2: Мой любимый персонаж, тот, которого нету у Милна в оригинале, это, конечно же, Крот, который с Присвистом в русском дубляже разговаривал.
1: Было сказано в русском дубляже, и это правильно. Как говорится, наконец-то свершилось. Дело в том, что совсем недавно за этим словом было закреплено неподвижное ударение на втором слоге. Дубляжа, дубляжа, дубляжем. Но так никто не говорил. И филологи сжалились, ввели двойную норму в этом слове. Теперь оба варианта, и дубляжа, и дубляжа, являются литературными. Ура! Одну победу зафиксировали. Переходим к следующей вместе с Ириной Минераловой, гостьей утреннего шоу.
3: Иногда школьники пишут «бой», «мцыря», «мцыри». Просто послушник, он между двумя мирами.
1: Послушник. И, о чудо, это тоже правильно. Теперь правильно. Хотя раньше единственной нормой был вариант «послушник». Но время идет, лингвисты не дремлют. И сейчас в словарях мы имеем варианты «послушник» и «послушник», «послушница» и «послушница». Ну и у нас на очереди еще два примера употребления сложного с точки зрения ударения наречия.
4: Посмотрите, какое оно прагматичное, четкое, говорящее о том, что карт, который мастерски выполняет всю работу.
5: Вот его взгляд на эту проблему, и как он, и как это мастерски было сыграно вот блестящим, собственно, актерским составом.
1: Мастерски. Как часто я ругала за такое произношение. Но теперь все в прошлом. Мастерски – это теперь тоже норма. Хотя раньше следовало ставить ударение исключительно на последний слог – мастерски. Теперь это страшное наречие можно произносить по-разному. Мастерски и мастерски – двойная норма. И у нас на очереди преобразившийся глагол от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
6: Потому что редкая бабушка придерживается каких-то канонов, которые хочет побаловать внучков, чтобы тем самым поднять как-то свой авторитет.
1: Побаловать – это тоже сейчас правильный вариант, наряду с вариантом «побаловать». Раньше требовалось в глаголах с корнем «бал» ставить ударение только за корнем. Но сейчас возможны варианты «баловать» и «баловать», «побаловать» и «побаловать». И теперь мне хочется обратить внимание на однокоренное существительное с подачи гостя утреннего шоу Василия Цветкова.
7: Вот если какие-то у него были проблемы с законом, скажем так, в период Российской империи, то это не то, что вот он там какой-то уголовник, да? Ничего подобного. Это вот он за политику страдал.
1: Баловник – это неверно. В этом слове ударение ставим на третий слог – баловник. Оно не менялось, всегда было таким. Но и сейчас таким же остается – баловник. А за остальные слова хочу поблагодарить филологов. Они наконец-то развернулись лицом к народу и внесли такие нужные изменения в слова, в которых очень часто ошибались. На этом выпуск завершаю и прощаюсь с вами, хотя мы можем продолжить общение в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Самой известной гостиницей с паранормальными явлениями считается столетний отель «Стэнли» в Колорадо. Здесь в 1974 году остановился писатель Стивен Кинг с женой. И именно этот отель вдохновил его на роман «Сияние». Вокруг гостиницы сложились легенды о призраках, загадочном свете, открывающихся дверях и детском смехе. В отеле есть экскурсии для желающих почувствовать мистику. Особое внимание привлекает комната номер 217 с видом на скалистые горы. Здесь жил сам Кинг, и, по слухам, обитает призрак горничной миссис Уилсон, которая погибла в 1911 году.
0: Audio Stories.

0: листья жгут, листья прошлогодние.
1: Audio Stories.
2: В часе езды от Праги находится одна из самых мрачных достопримечательностей Европы – костел в Седлице. Он украшен настоящими человеческими костями. Интерьер храма состоит из костей около 40 тысяч человек, включая гигантскую люстру из всех видов костей и уникальные костяные пирамиды. Место стало священным в XIII веке, после того, как аббат рассыпал здесь землю с Голгофы. Из-за большого числа захоронений кости выкладывали в специальные хранилища. Современный облик костницы создал резчик Франтишек Ринд в 1870-х годах, собрав кости в художественные композиции. Сегодня костница привлекает множество туристов и служит площадкой для культурных мероприятий, сочетая ужасающую атмосферу с необычным искусством.
1: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Из дневника.
2: 28 апреля 1926 года. Там, где совершенное безлюдье, бывает, очень обрадуешься единственному следу человека. И сердце трепещет в ожидании узнать своего единственного друга. Тогда я думаю, что это не напрасно пугает чужой выстрел в лесу и чужой след на траве и пороше. И надо всякому побывать в какой-то стране непуганных птиц, чтобы вполне крепко обрадоваться другому и узнать в нем родного и близкого.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Audio Stories.
1: Мост в Гранд Каньон Хуадзян в Китае официально признан самым высоким мостом планеты. Высота сооружения составляет 625 метров над уровнем реки. Он соединяет два горных массива и существенно сокращает дорогу между ними. Теперь переезд занимает считанные минуты вместо прежних двух часов. Кроме практической пользы, этот мост привлекает внимание любителей экстрима. Посетителям предлагают спрыгнуть с моста в стиле банджи-джампинга или поучаствовать в хождении по натянутым тросам. Любителям спокойствия понравится прогулка по прозрачной дорожке и подъем на смотровую площадку. Отсюда открываются потрясающие виды на местные пейзажи, включая знаменитые китайские деревни и водопады. Прыжок с моста, кстати, обойдется туристам примерно в $420.
0: Audio Stories.
2: Может быть, я тебе растолкую, объясню популярно.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области. Также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Подробнее об этих и других действиях «Севера» за минувшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, 3 танка, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россия представит свои новейшие беспилотники и баражирующие боеприпасы на выставке в ЮАР. Мероприятие начнется сегодня в Претории и продлится до 20 сентября. В рамках экспозиции «Рособоронэкспорт» покажет почти 500 образцов техники, включая 30 военных новинок. Особое внимание уделят аппаратам, доказавшим эффективность в ходе спецоперации. Среди главных экспонатов – разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» от компании «Зала». Концерн «Калашников» продемонстрирует связку из разведчика «СКАТ-350М» и боеприпаса «КУБ-2Э», а также флагманские дроны «Орлан». Международную премьеру в Африке совершит система «РУСПЭС» – управляемым боеприпасом для точного поражения целей. Роспотребнадзор совместно с Академией наук и Институтом эндокринологии разработал рекомендации по предупреждению людей о содержании соли, сахара и трансжиров в продуктах. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщила глава санитарного ведомства Анна Попова.
3: Мы нашли еще один аспект использования цифровой маркировки, информируя граждан о том, что полезно, что не полезно, чего можно съесть очень много, а на что нужно обратить внимание. На специальные методические рекомендации вместе с Академией наук, разработанные с Институтом эндокринологии, о каких продуктах нужно предупредить людей, там, где много сахара, там, где много соли, там, где много трансжиров. И если человек приложением пользуется, то он может получить информацию о том, что вот когда очень много сахара, соли, трансжиров, нужно посчитать. Это не значит, что это вредная, плохая еда. Это значит, что нужно внимательно отнестись к количеству, которое мы себе можем позволить.
4: Сколько там, да?
3: Всего? Да, сколько там. Это все видно, это любым шрифтом. И это раскрашено красным, желтым, зеленым, сразу, чтобы обратить внимание. Но вот востребованность выросла. Мы с начала декабря начали это делать в 13 раз. Люди очень интересуются и пользуются этим. А 88 пользователей позитивно оценивают эту функцию.
0: Также Попова доложила президенту о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. По ее словам, Россия готова к проведению вакцинальной кампании, которую планируется провести за 2,5 месяца. Грузинский премьер Ираклий Кабахидзе презентовал в Тбилиси масштабный проект «Даунтаун Тбилиси» с главным символом башней Трамп Тауэр. Объем инвестиций составит 2 миллиарда долларов. По словам главы правительства, это историческое событие для страны, которое создаст новую экономическую и туристическую реальность. Комплекс в центре столицы займет 600 тысяч квадратных метров. Сама башня высотой 280 метров и 62 этажами станет самым высоким зданием города. Ее планируют достроить к 2031 году, а весь район к 2033. Многофункциональный комплекс включает элитные апартаменты, магазины и отели. Проект обеспечит 1000 рабочих мест и стимулирует строительный сектор, отметил Кабахидзе. Оптимальное время для смены летних шин на зимние у москвичей в этом году наступит позже обычного из-за теплой осени. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, ориентировочно это будет вторая половина ноября. По его словам, пока автомобилистам рано думать о переобувке, заморозки придут в московский регион позже обычного из-за теплого октября. Не раньше, чем на стыке второй и третьей декады октября. По климату автомобильная зима, когда средняя температура становится ниже плюс 5, наступает в Москве 20 октября. Устойчивый переход температуры через ноль ожидается лишь к середине ноября, поэтому и метеозима начнется с задержкой в 2-3 недели. Синоптик добавил, что из-за крайне неустойчивой весны обратную смену резины к зимней на летнюю лучше тянуть до второй половины апреля из-за угрозы мощных арктических вторжений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 16 сентября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

0: Studio Stories.
1: В организме человека живут миллионы микробов, которые обеспечивают здоровье пищеварения. У племени охотников-собирателей Хадза в Танзании ученые обнаружили полное отсутствие полезных бифидобактерий. Несмотря на это, хадза практически не болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В отличие от европейских фермеров, у хадза во взрослом возрасте отсутствуют молочные продукты, что может объяснять разницу микробиома. Их образ жизни и питание, близкие к жизни древних людей, включают только натуральные продукты, без обработанных ингредиентов, сахара, масел или соли. Исследования показывают, что микрофлора хадза отличается высоким разнообразием, помогая переваривать растительные волокна и способствуя общему здоровью. Эти выводы открывают новые пути в изучении пробиотиков и профилактике современных болезней. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила на дне Тихого океана у берегов Аляски загадочный золотой шар диаметром около 10 сантиметров. Он находился на глубине больше 3 километров и был прочно закреплен среди белых морских губок. Во время онлайн-трансляции ученые предположили, что это может быть пустая оболочка яйца неизвестного существа или остатки погибшей губки или коралла. Манипулятор приподнял шар, но внутри ничего не оказалось. Позже биологи отметили мясистую консистенцию шара и отсутствие органов. Если это яйцо, то непонятно, кому оно принадлежит, потому что размер значительно больше яиц рыб. Странно и то, что других таких объектов рядом не найдено, хотя морские животные обычно откладывают яйца группами. Сейчас планируется анализ ДНК для установления происхождения сферы.
0: Audio Stories.

С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Несколько лет назад в небольшом городке на востоке Бразилии нашли рекордное количество людей, которые страдают от ксеродермы пигментной – непереносимости солнечного света. Это редкое генетическое заболевание, которое передается по наследству. По данным на 2014 год, в США ксеродермой страдал лишь один человек из миллиона. В небольшом бразильском городе Арарас, где на тот момент жило 8 сотен человек, ею болел каждый 40-й житель. Ксеродерма пигментная относится к неизлечимым заболеваниям, большинство медицинских мер направлены лишь на смягчение симптомов болезни. По мнению ученых, такая частота распространения редкого заболевания в Арарасе была обусловлена историей города. Он был основан несколькими семьями, генетически предрасположенными к болезни. С учетом многолетней изолированности жителей в каждом поколении носителей заболевания становилось все больше. Ксеродерма пигментная – результат отсутствия ферментов, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Болезнь, которая впервые проявляется в возрасте 2-3 лет, усиливается после каждого появления человека на солнце. И поскольку полностью исключить контакт с дневным светом в течение всей жизни сложно, к 20-30 годам кожа больных, страдающих от ксеродермы, уже сильно повреждена. Им приходится носить широкополые шляпы и повязки, которые скрывают дефекты и защищают кожу.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Первое рабочее утро недели значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на здоровье. Британские ученые на основе данных исследований с участием более 10 тысяч человек обнаружили, что в понедельник у многих людей уровень кортизола, гормона стресса, на 25% выше, чем в другие дни. Это приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ослабления иммунитета. Особенно тревожно, что этот эффект сохраняется даже у пенсионеров, у которых стресс от начала рабочей недели закрепился на подсознательном уровне. Причина в психологическом восприятии перехода от выходных к строгому рабочему ритму, который вызывает активный выброс кортизола. Чтобы снизить негативное воздействие понедельника, рекомендуются здоровые привычки, правильный сон, расслабляющие процедуры, медитация и, возможно, пересмотр рабочего расписания. Понедельник – реальная угроза здоровью, а не просто бытовой стресс.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом. Покорившее земные просторы. Вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Одним из главных претендентов на звание самого часто посещаемого привидениями английского замка является Чиллингем. Отсюда король Эдуард I Длинноногий отправился в поход против шотландца Уильяма Уоллеса, а стены замка неоднократно подвергались осадам. Чиллингем принадлежал роду Грей, известному храбрыми рыцарями и мятежниками. 8 членов семьи были казнены. Замок знаменит множеством духов, самый известный из которых – призрак сияющего мальчика с леденящими криками. После находки его останков в стене крики стали реже. Также здесь обитают духи, брошенные леди Мэри Беркли, палача и процессия теней королей. В замке есть жуткие орудия пыток и деревья висельников неподалеку, а окрестности – пастбище для диких быков. Гостей ждут преимущественно в теплый сезон до ноября, но визиты возможны круглый год.
0: Audio Stories.
2: C'est drôle, tu es parti, et pourtant...

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали формирование механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Столкновения с противником произошли в ряде районов Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районе Юлиевки, Орехово, Малокатериновки, Юрковки, Григорьевки. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, за минувшие сутки дронами «Герань» поражен международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» и железнодорожный состав ВСУ в Волынской области.
1: Выборы 2026.
0: Перспективы технологического лидерства страны обсуждались накануне в Сколково. Там при участии руководства «Единой России» был открыт кластер медиатехнологий. Затем собрался Совет по инновационному развитию. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, чтобы не отстать в сфере современных разработок, государству необходимо развивать инновационную среду, а именно лаборатории, производства и инструменты финансовой поддержки. В некоторых областях это уже делается.
3: По целому ряду направлений наши компетенции технологические за последние годы очень окрепли. Ну а в тех ситуациях, когда это вопрос выживания страны, скажу здесь и об этом, например, оборонные технологии, это тоже технологии важнейшие и сложнейшие. Они создаются быстро и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь.
0: 160-й по счету гуманитарный конвой собрала партия КПРФ для бойцов спецоперации и жителей прифронтовых районов. Груз собирали по заявкам воинских частей. Как сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, на передовую из Подмосковья отправляют важные для фронта грузы – от продовольствия и лекарств до стройматериалов. Среди техники – беспилотники, квадрокоптеры, тепловизоры, внедорожники и мотоциклы. Все это передадут бойцам и жителям трех регионов.
4: 35 тысяч тонн, 60 огромных железнодорожных составов мы отправили на поддержку Новой России и всем, кто там борется против бандеровцев, нацистов, фашистов. Я не просто приношу вам от имени патриотии сил Компартии России благодарность, но горжусь, это трудовой, боевой и патриотический подвиг. И вся выборная кампания показала, что граждане страны нас поддерживают самым активным образом.
0: ЛДПР предлагает создать в России систему господдержки народных промыслов и фольклора. С такой идеей выступил лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, сохранение народных традиций – одна из ключевых задач.
5: Важнейшая задача создания в стране института, который на самом деле давно уже назрел, поддержки нематериального культурного наследия, это не только народно-художественные промыслы. Здесь и музыкальные, и разные другие традиции огромного количества народов, населяющих нашу страну. Это танцы, это искусство, которым нужна поддержка организационная, финансовая, да простое внимание со стороны тех, кто моложе. Кто идет за ними? Это вопросы цивилизационной важности для всего русского мира, русской цивилизации.
0: В Москве на площадке избирательного штаба партии пенсионеров начал работу ситуационный центр. Там будут проходить селекторные совещания с региональными отделениями, экспертные дискуссии, встречи с кандидатами и гостями. А в дни голосования ситуационный центр станет работать в режиме онлайн-включений. Наблюдатели от Российской партии пенсионеров, а это более 60 тысяч человек, будут передавать информацию о ходе избирательной кампании. Об этом сообщил председатель партии Эрик Праздников.
6: Мы подготовили большую армию наблюдателей. У нас по стране, вы даже не можете себе представить, более 60 тысяч наблюдателей будут наблюдать от партии пенсионеров за ходом предстоящих выборов. Этот инструмент обеспечения легитимности результатов предстоящих выборов. Все наблюдатели подготовлены. Вы знаете, мы с вами организовали школы наблюдателей, готовили наших наблюдателей, и они сегодня готовы наблюдать за ходом выборов от нашей партии. Что хотелось бы сказать еще, что мы, партия, настроены на конструктив.
0: Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем на следующей неделе проведет первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 22 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН. Главными темами обсуждения станут ситуация на Украине, конфликты на Ближнем Востоке и вопросы энергетики. Как сообщает газета Times, британский лидер надеется убедить американского коллегу предоставить Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 16 сентября, облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве до плюс 20. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем в российской столице от плюс 17 до плюс 19.

дайге стоит поселок красивый. Говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно. Ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж. Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесен. Зовут его иначе, но так же весело.

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: горбинка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Аудиосторис.
2: Настоящий персонаж славянских преданий Морозко совершенно не похож на добрый образ Дедушки Мороза из советских фильмов, который награждает щедрыми подарками скромную девушку Настеньку. Хотя советская версия допускала справедливое наказание капризной и эгоцентричной мачехи Марфы, суровая правда древних верований куда жестче. В народных легендах дух зимы носит имена Трескун и Студенец и проявляет себя гораздо менее мягко. Древнее мифическое существо фигурирует в фольклорных традициях восточных славян, а также чешской, сербской и хорватской культур. Согласно повествованиям, этот бог появляется перед одинокими путниками зимой, испытывая их стойкость хитроумными вопросами. Те, кто проваливал испытания, становились жертвами смертельного переохлаждения. Особенную ненависть он испытывал к людям, которые жалуются на мороз, за

0: защищал энергичных и жизнерадостных. Внешне персонажа изображают как седобородого старца в меховом кафтане. По легендам, он способен прыгать с дерева на дерево, распространяя трескучий зимний холод. Белорусы называли его Зюзи и представляли иначе – босым, без головного убора, облаченным лишь в белую одежду и вооруженным железным посохом. Для защиты посевов от лютых зимних морозов следовало бросить первую ложку праздничной каши прямо в огород, произнося заговор «Зюзя на улице, кутья на столе».
1: Аудио сторис.

ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Юки Онна. Опасный дух из японского фольклора. Обычно это молодая, красивая женщина с бледной, полупрозрачной кожей и длинными светлыми или черными волосами. По одной версии, она была изгнана из рая, по другой – это девушка, погибшая в снежной буре. Ночью Юки Онна охотится на прохожих, наводя на них страх или даже забирая жизнь. В поздних вариантах легенд Юки Онна становится защитницей людей от злых существ, которые живут в метелях. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Скандинавская мифология описывает ледяную деву, которая символизирует зиму и гибель. Образ повлиял на знаменитого датского автора Ганса Христиана Андерсена, создавшего сказки о Снежной королеве и Деве льдов. Изначально этот архетип восходит к образу великана и охотницы Скади, которую связывают с плодородием в холодное время года. Ее обычными атрибутами были лук и лыжи, а мужем был бог морей и ветров Ньорд. Поскольку шум морского прибоя мешал Скади отдыхать, супруги нашли компромисс. Половину месяца Скади жила у Ньорда в приморской резиденции, вторую половину у нее самой в горных владениях. Впоследствии Скади рассталась с Ньордом и стала любовницей верховного бога Одина, от которого родила трех сыновей. История приключений Скади запечатлена в источниках древнескандинавской литературы, включая старшую Эдду, младшую Эдду и сагу об инглингах. Восточнославянским аналогом подобной богини считается Мара, известная также как Марена. В русской культуре ее символизирует праздник Масленица, где соломенное чучело сжигают в преддверии весенних теплых дней. Подобные обычаи сохранились у соседских народов Центральной Европы – чехов, словаков, лужицких сербов, поляков и украинцев. Древняя традиция связывала Марену с темными силами. Считалось, что ее призрак являлся, вызывая страх и беспокойство среди людей.
0: Аудиосторис.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

я, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о странных словах, которые мне довелось услышать на маяке. Встречаем первое существительное от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
2: Потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами. Либо солением.
3: Соль и сахар, да.
2: Да, либо сахарением. Но справедливости ради отметить, что соление лишнюю соль выводит.
1: Сахарение. Ну, нет такого слова в русском языке. Однако смысл его понятен. Это процесс, во время которого продукт становится сахарным, то есть насыщается сахаром. Однако словари это слово в упор не видят. Хотя оно, мне кажется, вполне точно и правильно передает нужный смысл. Еще одно интересное слово я услышала в утреннем шоу от Сергея Стилавина и его гостей.
4: Это люди абсолютно вот ни в чем не сходные и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы.
5: Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, и они не понимают смака этого слова.
1: Другость не от слова «друг», а от слова «другой». То есть не такой, как все, отличающийся. И Сергей Стилавин тонко прочувствовал это новое слово и его особенности. Мне остается только согласиться с ним. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущей Маргариты Митрофановой.
6: Конечно.
7: Везде, да, да, да. В Вене везде моцартовщина там, да, полная, да, вообще, да, да, везде.
1: Моцартовщина, это сильно. Очень интересное слово получилось. Есть казенщина, иностранщина, небывальщина. Но вот еще и моцартовщина подтянулась. Я бы прямо сейчас занесла это слово в словари, будь моя воля. Прекрасное получилось существительное. Ну а теперь нам предстоит узнать еще одно новое слово. На этот раз глагол.
8: Мы придумали песню в честь Союзмультфильма. О. Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
1: Гостья программы «Как знать» употребила глагол «запремьерили». Хороший глагол. Действительно, а как еще сказать? Но если другого подходящего слова нет, то надо его придумать и использовать. Вот и получилось у нас «запремьерили». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю вас в свой канал в мессенджере «Макс». До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Radio Stories.
1: В мифологии якутов Улу-Тойон – глава злых духов. Его часто изображают как огромного черного ворона, который может видеть все миры. Тот, кто съест глаз ворона, лишится сна и рассудка. Улу-Тойон символизирует смерть, при этом он подарил людям душу и огонь, а также защищает шаманов, наказывает обидчиков и управляет душами. Якуты – солнечный народ, священными символами которых были огонь и солнце. В декабре они зажигали ритуальный костер, отмечая рождение нового солнца и циклы жизни. Мифы рассказывают о быке зимы, который своим дыханием создает морозы. В республике Саха также существуют легенды о горном духе Чучуне, высоком меховом гуманоиде, который искусно владеет луком и стрелами. Он живет в горах и общается свистом со своими соплеменниками.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: История изучения снежинок началась в 17 веке с немецкого ученого Иоганна Кеплера. В 1611 году он описал их шестигранную структуру в трактате о шестиугольных снежинках. Через полвека английский натуралист Роберт Гук использовал улучшенный микроскоп для детального изучения форм ледяных кристаллов. В 19 веке Уильям Скорсби создал первую классификацию снежинок, связывая форму кристаллов с температурой воздуха. Российский фотограф Андрей Сиксон запечатлел снежинки на снимках, применяя специальные методы охлаждения рук, а американец Вильсон Бентли сделал 1000 фотографий снежинок под микроскопом и опубликовал иллюстрированную монографию. В 20 веке японский ученый Укисира Накая предложил классификацию снежинок по 40 видам в зависимости от температуры и влажности, что легло в основу международной системы. Современные исследователи достигли успехов и в выращивании искусственных снежинок.
0: Audio Stories.
2: Возьму я да поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя, но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

0: Восьмо я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Маяк.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00.
1: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Audio Stories.
1: Зимой в северных регионах климат довольно тяжелый. Короткий световой день, мороз и нехватка солнца влияют на самочувствие и мотивацию. В скандинавских странах есть традиции и полезные привычки, которые помогают сделать зиму комфортной и продуктивной. Важной традицией является регулярное посещение сауны. В Финляндии саун больше, чем автомобилей, и их тепло улучшает кровообращение, поддерживает сердце и иммунитет, снижает стресс и болезни. Закаливание холодом, купание в холодной воде, контрастный душ улучшают метаболизм и настроение. Также криотерапия помогает снизить усталость и улучшить память. Активность на свежем воздухе, прогулки и лыжи, независимо от погоды, стабилизирует сон и эмоциональное состояние. Питание скандинавов богато ягодами, клюква, черника, морожка с антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и сердце. Общение и совместные мероприятия дают чувство поддержки и улучшают самочувствие. Так северяне превращают холодные месяцы в период здоровья, энергии и душевной гармонии.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

трудного дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Запад» в минувшие сутки атаковали формирование двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Запада» рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стыцковка, Червоный Оскол, Путникова, Петровка, Студенок Харьковской области, Богородичная, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы южной группировки войск поразили живую силу и технику двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Столкновения с противником произошли в 8 районах ДНР. Украинская армия потеряла 165 боевиков, уничтожены боевая бронемашина, 17 автомобилей и британская самоходная артиллерийская установка «Брейвхард». Современные ПЦР-тесты позволяют за 25 минут выяснить, каким именно антибиотиком лечить раненого на СВО бойца. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным. По ее словам, методика помогает сделать более точные назначения лечения.
3: Новые научные разработки, которые направлены на спасение бойцов, специальные военные операции, на защиту. И проблема антибиотикорезистентности сегодня стоит очень остро. И специальные коктейли фагов, которые разрабатывают наши институты для конкретных случаев, они спасают жизнь бойцам тогда, когда антибиотики оказываются недостаточно эффективными. И уже 9 учреждений и Москвы, и Ростова пользуются этой методикой, буквально спасая жизни. Ну и, конечно, сокращение времени, определение чувствительности к антибиотикам, когда попадает боец с раной или с предполагаемым воспалением, загрязненной раной. Сегодня наши ПЦР-тесты позволяют определить, каким же антибиотиком его в первую очередь надо лечить за гораздо более короткое время, чем еще год-два назад. Вместо 4 часов это сегодня 25-30 минут, и тогда назначение идет более четкое.
0: Также Попова рассказала, что Роспотребнадзор держит на особом контроле соблюдение прав участников специальной военной операции в сфере цифровой торговли. Мир уже год как жил бы без войны на Украине, если бы Европа не оттянула США от договоренностей Анкориджа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
4: В Анкоридже больше года назад мы приняли предложение, которое сделали американцы. Оно тоже предполагало прекращение боевых действий на определенных условиях, которые нас устроили. Но именно европейцы